0: свой первый музыкальный альбом под названием «Life is a Dream». Он появился на стриминговых платформах. Кроме того, он выпущен на виниловых пластинках. Симфонический альбом записан с британским оркестром «Филармония» под управлением дирижера Густава Дудамеля. В него вошли 12 композиций, над которыми Хопкинс работал в течение более 60 лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На юге России снова нет бензина. В Геленджике он закончился почти полностью. Если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов, немногим лучше в Сочи. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге. Везде большие очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Хавейл Джолион взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики, что 30. Почему такая разница? Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «лав» превратили в «Олег» кириллицей, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, любую Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. Подробности на Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АЕ-92 и АЕ-95, по данным городской администрации, находилась в селе Архип Иосиповка. Но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стояли в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, а за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
3: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпром» нефти постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нет бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще, вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше. Ну, а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
2: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. А обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальная цена значительно ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных цены в 2-3 раза выше, а въехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
4: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина. Я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие. И периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки. Там это Лукойл, Роснефть, Газпром. К минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения. Это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот к заправкам, где дороже, по 2 раза, там наливают. И что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стать. Когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. Наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, вот там бензина нет. То есть большие риски, что ты можешь там где-то встать и либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно 1 сентября, допустим, до своих города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
2: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные баки, никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
5: Из ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. И если оператор либо заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять, либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл, бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать. Ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, ну, более-менее экономичный. Мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь АЗС с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете что? Вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакой очереди. Они приехали, заправили, уехали.
2: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. Последние дни проблемы существуют в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Татарстане. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. А в нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук разбирался.
6: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля, кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, историю к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
7: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
8: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
7: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
8: А до этого сколько страховка стоила?
7: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей. А у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году, на 2026 я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
6: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная Лада Гранта, Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка Next, член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
9: 18-20 годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоила. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
6: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 тысяч рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 тысяч на машину, а у другого 40 тысяч, вполне понятна, говорит Евгений Уфимцев.
10: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВА-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относятся к категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимой от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
6: По данным НСИС на конец августа, средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 тысяч рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка

0: августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов, за год ушедших в плюс, Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще накануне местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Иван Медведев подробнее.
3: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
4: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
5: Это подарок?
4: Ну, конечно.
5: Спасибо.
3: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
6: Я видела это видео. Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
3: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
6: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас есть то ли завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
3: На работу в студию смешариков Ксению пока не зовут, однако кое-какие идеи есть, заявила Business FM гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
7: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире смешариков, ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
3: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
8: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
3: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Business FM.
2: Больше не Лав, а Олег. Владелицы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любу и Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
9: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст, они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон.

0: запрещающие вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях и, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Бизнес FM Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы завести деньги продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
1: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
0: Вторая владелица кафе, Лера, делится с Бизнес FM. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
2: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома. Может быть, на ролике это заметно. В каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не косят траву.
3: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
2: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там 3 в 1. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре. То есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
0: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
4: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовая отчетность. Исходя из названия «ЛАВ», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «ЛАВ» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
0: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
5: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее Бизнес FM рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее ККП потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
6: Кто надо, услышал.
5: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
7: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К большому счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
5: Елена Солобоева, предпринимательница из Санкт-Петербурга. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на суммы менее 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничение не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала.
6: Продолжительность жизни.
8: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
6: Журналист Алена Копылова.
8: Самый простой пример – измерение пульса. Умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города. Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил пересмотреть графики ремонта российских НПЗ. Такая задача поставлена, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на рынке. Участники совещания правительства подчеркнули необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории субъектов. Также обсуждался механизм реализации бензина экологического класса Евро-2, 3 и 4. Правительство постановило маркировать его на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки и в кассовом чеке. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. А об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля поездку своих представителей анонсировал Дональд Трамп. Он говорил, что в ближайшие дни они совершат первый визит на Украину. По данным Евроньюз, обсуждалась возможность приурочить поездку ко Дню независимости Украины 24 августа. Однако ни одна из сторон информацию не подтвердила. Минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афика Московича. Анкара обвиняет их в геноциде в связи с нападением на активистов, которые пытались доставить гуманитарный груз в Газу. В ответ на это канцелярия премьер-министра Израиля назвала президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором-антисемитом, который массово убивал курдов, укрывает террористов Хамас, оккупирует половину Крыма и заключает в тюрьмы рекордно большой число оппозиционных журналистов и политиков, сообщает Times of Israel. Сады художника Клода Моне во французском Жаверни пострадали из-за аномальной жары, сообщает Art News. Погибла часть цветов, в том числе настурции. У некоторых растений обгорела листва. Садовники вынуждены поливать цветы ночью и использовать дополнительные системы орошения. Садоводы планируют высаживать более устойчивые к жаре растения и менять сроки их цветения, сохранив при этом исторический облик сада, который Моне создавал как живое продолжение своих картин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А в медведя не стрелять. После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя. И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселения? А за аспирант ответит научный руководитель. За проблемную диссертацию с лишением ученой степени наставник может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки. Почему в научном сообществе ее многие критикуют? И новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. Почему на фильм идут, несмотря на дорогие билеты и пиратские копии после 3 недель ожидания? И помог ли пауку скандал с Колобком? Подробности на Бизнес ФМ. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. И главное, можно ли было спасти девушку, и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Михаил Задорожный.
10: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
11: Я видел медведь на Сахалине, очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
10: Но в Горном Алтае медведь выстрелил в воздух не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
12: Можно ли в принципе стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо бы сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота — это более тяжкий состав.
10: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает и другой вопрос. А как вообще доказать, что ситуация была критической и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
13: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, какое-то ранение. Ну, там, удар или царапины, что-то еще. Но в таком случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он зачался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть и в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
10: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Миноборнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации. Если работу признают некачественной, руководитель остается без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие избыточной, даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
14: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая новация – пятилетний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать их через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на ситуацию у экспертов нет. Возлагать дополнительную ответственность только на научного руководителя – перебор. Ведь диссертация проходит несколько этапов проверки: предзащиту, диссертационный совет, экспертизу ВАК, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
15: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедуры приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
14: Директор Института образования НИУФШИ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
16: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты диссертационных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, в чем они не виноваты, потому что хороших надежных детекторов нет.
14: Однако, по мнению Терентьева, ужесточение требований к научным руководителям должно идти рука об руку с системой их поддержки. Нужен не только контроль, но и поощрение, в том числе финансовое. Иначе есть риск, что ужесточение правил просто отпугнет талантливых преподавателей от работы с аспирантами. Это, в принципе, может парализовать всю систему, а фабрики диссертаций, наоборот, станут еще более востребованными, привлекая номинальных руководителей. Но технологии не стоят на месте. В начале сентября антиплагиат представит программный продукт, который фиксирует полную историю создания диссертации от введения до заключения на основе принципов блокчейна. Это позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
17: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить. Или наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную, профессиональную ответственность.
14: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, ГУАР Рутовская, Бизнес-ФМ.
5: Новый «Человек-паук» добрался до российских кинотеатров и сразу принес им кассовый на четверг самый за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и трех недель ожидания? И помог ли ей скандал с Колобком? Об этом Олеся Савоськина.
18: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питеры Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах, танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого Человека-паука и 2 лишние недели сверху. Новый день с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг нового дня держится выше 8, а на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей, почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал «Бизнес ФМ» один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с «Колобком», рассказывает главный редактор «Зум-фильма» Александр Голубчиков.
19: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про переноса, потому что никакого переноса, по сути, и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
18: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Синемаплекс» предупредило. По российскому рынку гуляют копии разного качества. Некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
20: Копии «Человека-паука» гораздо больше, чем две. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает «Дикий-дикий Запад». Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
18: Если качество не устраивает, досиживать до титров не обязательно. Зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у «Паука» полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На «Человека-паука» пришли посмотреть? Похвально, похвально. В мире тем временем «Паук» собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением? Редактор film.ru Евгений Ухов.
21: «Человек-паук» — немножко другая история. Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А «Человек-паук» вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И «Человек-паук», который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки, все для него разогревали индустрию, а он вышел и собрал все накопленные деньги, которые мы не успели потратить за лет.
18: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассой паучья экономика не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал «Бизнес ФМ». Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, «Бизнес ФМ».
6: Дело вкуса. Катей Калиной.
1: Новый ресторан китайской кухни «Шаолинь» на Поклонной горе в Москве. С аскезой шаолиньских монахов как будто ничего не связывает. Пекинская утка с фуа-гра и черной икрой. Ну какое же это воздержание? Хотя кто знает, может шеф-повар Сяо Ли практикует на кухне стиль «Луши Тэй Цзи Цуань». В Шаолинь сходить нужно обязательно, и вот почему. Во-первых, здесь можно попробовать то, что нельзя больше попробовать нигде в Москве. Например, блюдо провинции Гяньсу на северо-западе Китая, в частности, города Ланчжоу на Желтой реке. Это блюдо кухни китайских мусульман, в которой используют много картошки, превращая ее в удивительно неузнаваемый нами, русскими людьми, продукт. Хрустящая, жареная, как мы любим, но в компании острых, высушенных, обжаренных перцев разных видов, орехов, ярких специй и свежей кинзы. Именно в Ланчжоу, например, готовят фреш из ягод черной годжи. Это экзотика даже для долгожителей Китая. Рамен с тушеной говядиной и ферментированным пакчой. Еще один новый вкус, но при этом напоминающий наши щи на квашеной капусте. Абсолютный антипохмельный хит, о котором теперь знаете и вы. Сычуаньские пельмени с курицей и икрой мойвы. Салат из морских грибов. Кантонские димсамы с каштанами и креветкой. Очень гастрономичное блюдо, которому можно в качестве соуса попросить черный рисовый уксус. Короче, интересного много, включая утку с икрой из кока-колы, которую шеф называет реверансом, до сих пор популярной сейчас в Китае испанской молекулярной гастрономии. Но вот заменить фуа-гра и черную икру на рыбий клей и желудок рыбы группера, то, что в Поднебесной считается по-настоящему деликатесом, в московском Шаолине пока не решились. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок акций пятницы подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс АТС прибавил более процента, вырос до отметки 811. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытии торгов 12.34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83. Итоги торгов недели в эфире Business FM подвел руководитель направления строительного сектора Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
3: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому управлению по мог и в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они кажутся нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях, соответственно. Думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
5: Дмитрий Степанов, руководитель направления строительного сектора Ассоциации инвесторов АБУ. Официальный курс ЦБ с 22 августа доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96.86. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 22 августа. И сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: скучной встрече и ЦСКА, и Локомотив подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома, но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с Крыльями Советов, затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают 5-ю строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил Акрону с минимальным счетом. Локомотив в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12-е место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
4: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
2: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусяна в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА «Локомотив» может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
22: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть большие сложности. Понятно, что мотивация Цоболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
2: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет «Оренбург», «Ахмат» — «Ростов», а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
23: Водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды роботакси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и британский стартап Wavy от Uber, намерена сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе для запуска платных сервисов беспилотного такси. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем к ним приезжало именно роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые из них даже готовы сделать все возможное, чтобы сбить своих новых конкурентов, как они говорят, с пути истинного, при помощи махинаций с их датчиками. И вот водители знаменитых кэбов, которые не без потери пережили появление Uber и COVID, вновь должны столкнуться с испытанием. Однако в этот раз они могут быть в большей безопасности, чем Uber, считает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
24: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, взмахнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать дальше. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают существовать, продолжают оставаться актуальными.
0: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
24: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Они тестируются, всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин. Но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации, и очень большое количество автоматических роботакси заезжали в этот переулок и не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4 или 5 утра в маленьком тихом закоулке, это и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение. И компания Waymo пообещала это исправить.
0: То есть прокатиться на них еще никак нельзя?
24: Еще нет, но это уже близко. Конечно же, это вызывает большое беспокойство и у водителей черных кэбов, и у водителей Uber. Но теперь они и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. И многие пассажиры им доверяют больше, чем автоматическому такси, которое, да, может быть, вас довезет, но если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба достаточно часто подождут, пока она зайдет внутрь, что, конечно, робот-такси не может сделать.
23: Александр Никитич, Carfax Education. Как отмечает Financial Times, некоторые таксисты не уверены, что робот-такси приживутся в Лондоне. В них пассажиру-туристу как минимум нельзя будет никого расспросить о столице, а узкие улицы и, так сказать, безрассудные пешеходы могут стать для них настоящей ловушкой.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Американец Джимми Дональдсон, сегодня известный как Мистер Бист или Мистер Чудовище, свой первый YouTube-канал, посвященный компьютерным играм, открыл в 2012-м, когда ему было 13 лет. Закончив школу, без проблем поступил в университет, но быстро бросил учебу, поскольку она мешала реализовывать себя в сети. Настоящий успех пришел к Джимми в 2017-м, когда он запустил довольно бессмысленный челлендж. Почти двое суток, не отходя от веб-камеры, считал в прямом онлайн-эфире от 0 до 100 тысяч. Потом он строил стены из пластиковых стаканчиков, лежал сутки в импровизированной могиле, проводил дни в закрытом магазине, и все это на глазах у интернет-публики. Сегодня у мистера Биста более 500 000 подписчиков, а личное состояние перевалило за $1 миллиард. Блогеры на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совбез ООН проведет заседание по Украине 24 августа. Заявленная тема – поддержание мира и безопасности. Брифинг начнется в 22 часа по Москве. Заседание запросила группа Е5, в которую входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия, сообщили РИА Новостям в датской миссии. Предыдущее заседание ООН по Украине проходило 27 июля по запросу страны из-за действий вооруженных сил России в Черном море. США начали процедуру перечисления на счета ООН из $725 миллионов из более чем 4 миллиардов, которые Вашингтон задолжал организации. Средства должны быть перечислены до ожидаемого выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет Рейтер. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее заявил, что организация столкнулась с неминуемым финансовым коллапсом из-за невыплаченных взносов государствами-членами. На этом фоне ООН уже начала существенно сокращать расходы. Псковский областной суд 25 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в местное законодательное собрание. С таким требованием обратилось региональное отделение партии «Родина», сообщила пресс-служба суда. Региональный избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» 14 августа. Всего по партсписку баллотируются 42 человека. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». Кроме того, после судебных разбирательств кандидатов по партсписку «Яблоко» не допустили до выборов депутатов ЗАГС-собрания в Карелии и Санкт-Петербурге. Британский актер и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом под названием «Life is a Dream». Он появился на стриминговых платформах. Кроме того, он выпущен на виниловых пластинках. Симфонический альбом записан с британским оркестром «Филармония» под управлением дирижера Густава Дудамеля. В него вошли 12 композиций, над которыми Хопкинс работал в течение более 60 лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На юге России снова нет бензина. В Геленджике он закончился почти полностью. Если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов, немногим лучше в Сочи. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге, везде большие очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Хавейл Джолион взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики что 30. Почему такая разница? Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «Лав» превратили в «Олег» кириллицы, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, любую Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. Подробности на Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АЕ-92 и АЕ-95, по данным городской администрации, находилась в селе Архип и Осиповка, но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стояли в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, а за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
9: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпром» нефти постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нету бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще, вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше. Ну, а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
8: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. А обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальная цена значительно ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных ценах в 2-3 раза выше, а въехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
11: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, центральный,
21: Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизель есть. У меня, например, дизельная машина. Я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие. И периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки. Там это Лукойл, Роснефть, Газпром. Как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, и из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения. Это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот к заправкам, где дороже, по 2 раза, там наливают. И что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. И, наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть есть большие риски, что ты можешь там где-то встать и либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно 1 сентября, допустим, до своих города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
23: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные баки, никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
10: И ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. И если оператор или заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять, либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл, бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, более-менее экономичный. Мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь АЗС с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывает, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакого очереди. Они приехали, заправили, уехали.
23: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. Последние дни проблемы существуют в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Татарстане. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. А в нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук разбирался.
12: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля – кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely – в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
13: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 000, 14 000, 120 000. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
14: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
13: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 000.
14: А до этого сколько страховка стоила?
13: Вообще в такси 3 года. Первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 000 рублей. А у меня на тот момент еще была приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на приору где-то в районе 12 000-13 000 стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году на 2026 я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
12: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная «Лада Гранта», Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка «Next», член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
15: 18-20 годы начиналось это все с 12 000 рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 000 рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 000 рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 000 рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 000 рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
12: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 000 рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 000 на машину, а у другого 40 000, вполне понятна, говорит Евгений Уфимцев.
16: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относится категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимой от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
12: По данным НСИС, на конец августа средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 000 рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
6: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Барнаул, 630 000 жителей. В 1730-х годах промышленник Акин Федемитов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство медиа-сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города. Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: В Москве прошла презентация еще одного китайского бренда Tenet. Не путать с Tenet, о новой модели которого я недавно рассказывала. Это разные бренды, хотя и родом из одного концерна. В Китае Tenet Plus носит название Li Pass и является одним из суббрендов Chery. Поэтому по технической части, увы, ни новинок, ни сюрпризов не будет. Обе модели выходят на рынок с 1,5-литровым бензиновым двигателем, 147 лошадиных сил и 225 ньютонов крутящего момента. Привод только передний, коробка только шестиступенчатый робот. Модели две, L4 и L6. Продажи обеих начнутся уже сейчас, в августе. Вся презентация проходила в красно-оранжевых оттенках. В центре экспозиции выставили кроссоверы в самых ярких цветах в модельной линейке с темными салонами. Tenet Plus L6 получил оттенок оранжевый рассвет, а L4 – красный гранат. Первое, что мне пришло в голову, глядя на эти автомобили, здесь автопроизводитель делает упор на внешность. Вот и ответ на вопрос, который вертелся в голове всю дорогу на презентацию. Зачем нам еще один Chery в другой оболочке? Tenet Plus имеет более молодежный и яркий дизайн, чем все автомобили этого концерна. Галочка в фарах чем-то напоминает Мазду. Глянцевая черная решетка радиатора – типичный Chery. Форма заднего крыла раздута, фонари с единой диодной лентой по современной моде. В интерьере из эко-кожи узнаваемые прострочки, узкая цифровая приборка.

0: Вместе с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще накануне местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Иван Медведев подробнее.
1: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
2: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
3: Это подарок?
2: Ну, конечно.
3: Спасибо.
1: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
4: Я видела это видео. Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
1: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
4: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас есть то ли завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
1: На работу в студию смешариков Ксению пока не зовут, однако кое-какие идеи есть, заявила Бизнес-ФМ гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
5: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире смешариков, ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
1: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
6: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
1: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Больше не Лав, а Олег. Владелицы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек Любу и Леру и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
7: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях. соцсетях и, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Бизнес FM Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы заведение продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
8: Мы хотим зарегистрировать

0: товарный знак под именем Олег. То есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
1: Вторая владелица кафе Лера делится с бизнес ФМ. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
2: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. В каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не косят траву.
3: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
2: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там три в одном. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре. То есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
1: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
4: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «ЛАВ», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в Олег, конечно, это будет потеря. А когда ты из «ЛАВ» становишься Олегом, ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
1: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее Бизнес ФМ рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее ККП потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
6: Кто надо, услышал.
5: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
7: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
5: Елена Солобоева, предпринимательница из Санкт-Петербурга. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на суммы менее 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничение не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: По данным исследования, которое производственная компания Rockwool провела в конце июля, 73% россиян считают экологический имидж застройщика значимым фактором, влияющим на решение о покупке или аренде квартиры. Только 20% респондентов заявили, что для них зеленый аспект не имеет значения, и еще 7% затруднились с ответом. Чаще других на экофакторы обращают внимание люди в возрасте от 18 до 30 лет. 79%. Стало быть, в обозримом будущем запрос на зеленое строительство может стать еще более ощутимым. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года в России появился новый межгосударственный зеленый стандарт для многоквартирных домов. Он заменил действовавший с 2022 года национальный зеленый ГОСТ-Р для МКД и будет также применяться в странах ЕАЭС. По оценкам Дом.РФ, сегодня у нас зеленым критериям предварительно соответствует около 12% новостроек. Игроки рынка, которых бизнес-ФМ попросила поделиться своими зелеными наблюдениями, в принципе согласны с важностью экологического имиджа застройщика, но с рядом оговорок. Например, по их словам, при первом знакомстве с проектом экологичность редко становится главной причиной для звонка в отдел продаж. Это же не цена, не метраж, не транспортная доступность, не инфраструктура. Та же энергоэффективность не будет ключевым фактором принятия решения, если сам дом находится у шумной трассы или в окружении многоэтажек и бетонных дворов. А вот когда покупатель определился с бюджетом и районом, зеленые характеристики часто превращают подобранный вариант из подходящего в решающий. Хотя ЖК, который органично вписан в зеленый массив или стоит у воды, будет востребован, даже если в нем нет системы рекуперации тепла или энергосберегающих лифтов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил пересмотреть графики ремонта российских НПЗ. Такая задача поставлена, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на рынке. Участники совещания правительства подчеркнули необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории субъектов. Также обсуждался механизм реализации бензина экологического класса Евро 2, 3 и 4. Правительство постановило маркировать его на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки и в кассовом чеке. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля поездку своих представителей анонсировал Дональд Трамп. Он говорил, что в ближайшие дни они совершат первый визит на Украину. По данным Евроньюз, обсуждалась возможность приурочить поездку ко Дню независимости Украины 24 августа. Однако ни одна из сторон информацию не подтвердила. Минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афика Московича. Анкара обвиняет их в геноциде в связи с нападением на активистов, которые пытались доставить гуманитарный груз в Газу. В ответ на это канцелярия премьер-министра Израиля назвала президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором-антисемитом, который массово убивал курдов, укрывает террористов Хамас, оккупирует половину Крыма и заключает в тюрьмы рекордно большой число оппозиционных журналистов и политиков, сообщает Times of Israel. Сады художника Клода Моне во французском Жаверни пострадали из-за аномальной жары, сообщает Art News. Погибла часть цветов, в том числе настурции. У некоторых растений обгорела листва. Садовники вынуждены поливать цветы ночью и использовать дополнительные системы орошения. Садоводы планируют высаживать более устойчивые к жаре растения и менять сроки их цветения, сохранив при этом исторический облик сада, который Моне создавал как живое продолжение своих картин. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
6: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. А в медведя не стрелять. После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя. И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселения? За аспиранта ответит научный руководитель. За проблемную диссертацию с лишением ученой степени наставник может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки. Почему в научном сообществе ее многие критикуют? И новый «Человек-паук» добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. Почему на фильм идут, несмотря на дорогие билеты и пиратские копии после 3 недель ожидания? И помог ли «Пауку» скандал с «Колобком»? Подробности на «Бизнес FM». Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. И главное, можно ли было спасти девушку, и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Михаил Задорожный.
10: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
11: Я видел медведь на Сахалине, очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
10: Но в Горном Алтае медведь, выстрелил в воздух, не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
12: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию, и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо бы сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота – это более тяжкий состав.
10: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает другой вопрос. А как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
13: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, ну, какое-то ранение. Ну, там, удар или царапины, что-то еще. Но в таком случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
10: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Миноборнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации. Если работу признают некачественной, руководитель остается без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие – избыточной, даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
14: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая инновация – пятилетний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать их через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на ситуацию у экспертов нет. Возлагать дополнительную ответственность только на научного руководителя – перебор. Ведь диссертация проходит несколько этапов проверки: предзащиту, диссертационный совет, экспертизу ВАК, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
15: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедура приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
14: Директор Института образования НИУФШИ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
16: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты диссертационных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, в чем они не виноваты, потому что хороших надежных детекторов нет.
14: Однако, по мнению Терентьева, ужесточение требований к научным руководителям должно идти рука об руку с системой их поддержки. Нужен не только контроль, но и поощрение, в том числе финансовое. Иначе есть риск, что ужесточение правил просто отпугнет талантливых преподавателей от работы с аспирантами. Это, в принципе, может парализовать всю систему, а фабрики диссертаций, наоборот, станут еще более востребованными, привлекая номинальных руководителей. Но технологии не стоят на месте. В начале сентября антиплагиат представит программный продукт, который фиксирует полную историю создания диссертации от введения до заключения на основе принципов блокчейна. Это позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
17: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить. Или наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную профессиональную ответственность.
14: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
5: Новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им кассовый на четверг самый за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и трех недель ожидания? И помог ли ей скандал с Колобком? Об этом Олеся Савоськина.
18: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питера Паркера. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах, танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого Человека-паука и 2 лишние недели сверху. Новый день с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг нового дня держится выше 8, а на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей, почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал «Бизнес-ФМ» один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли касс и скандал с «Колобком», рассказывает главный редактор «Зум-фильма» Александр Голубчиков.
19: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про переноса, потому что никакого переноса, по сути, и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
18: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Cinemaplex» предупредило: по российскому рынку гуляют копии разного качества. Некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
20: Копии «Человека-паука» гораздо больше, чем две. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает «Дикий-дикий Запад». Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
18: Если качество не устраивает, досиживать до титров не обязательно. Зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у «Паука» полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На «Человека-паука» пришли посмотреть? Похвально, похвально. В мире тем временем «Паук» собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
21: «Человек-паук» — немножко другая история. Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А «Человек-паук» вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И «Человек-паук», который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки, все для него разогревали индустрию, а он вышел и собрал все накопленные деньги, которые мы не успели потратить за лет.
18: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассой паучья экономика не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал «Бизнес-ФМ». Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
0: продолжительность жизни.
3: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
0: Журналист Алена Копылова.
3: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов, и физиотерапию.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии. Деньги к деньгам на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок акций пятницы подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс АТС прибавил более процента, вырос до отметки 811. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытии торгов 12,34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83. Итоги торгов недели в эфире Business FM подвел руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
22: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели и снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому управлению помогло. И в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они кажутся нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого, на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях, соответственно. Думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части, и ОФЗ, ну и, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
5: Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АВО. Официальный курс ЦБ с 22 августа доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу 22 августа. И сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дербе сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: К очной встрече и ЦСКА, и Локомотив подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с крыльями Советов, затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают пятую строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил Акрону с минимальным счетом. Локомотив в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
4: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
2: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусиана в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА «Локомотив» может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
23: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть большие сложности. Понятно, что мотивация Цоболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
2: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет Оренбург, «Ахмат» – Ростов, а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды роботакси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и британский стартап Wavy от Uber, намерена сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе для запуска платных сервисов беспилотного такси. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем к ним приезжало именно роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые из них даже готовы сделать все возможное, чтобы сбить своих новых конкурентов, как они говорят, с пути истинного, при помощи махинаций с их датчиками. И вот водители знаменитых кэбов, которые не без потери пережили появление Uber и COVID, вновь должны столкнуться с испытанием. Однако в этот раз они могут быть в большей безопасности, чем Uber, считает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
6: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, махнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать дальше. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают существовать, продолжают оставаться актуальными.
7: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
6: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Они тестируются, всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин, но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне, как какая-то происходила ошибка в навигации, и очень большое количество автоматических роботакси заезжали в этот переулок и не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4 или 5 утра в маленьком тихом закоулке, это и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение, и компания Waymo пообещала это исправить.
7: То есть прокатиться на них еще никак нельзя?
6: Еще нет, но это уже близко. Конечно же, это вызывает большое беспокойство и у водителей черных кэбов, и у водителей Uber. Но теперь они и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. И многие пассажиры им доверяют больше, чем автоматическому такси, которое, да, может быть, вас довезет, но если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба достаточно часто подождут, пока она зайдет внутрь, что, конечно, робот-такси не может сделать.
5: Александр Никитич, Carfax Education. Как отмечает Financial Times, некоторые таксисты не уверены, что робот-такси приживутся в Лондоне. В них пассажиру-туристу как минимум нельзя будет никого расспросить о столице, а узкие улицы и, так сказать, безрассудные пешеходы могут стать для них настоящей ловушкой.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совбез ООН проведет заседание по Украине 24 августа. Заявленная тема – поддержание мира и безопасности. Брифинг начнется в 22 часа по Москве. Заседание запросила группа Е5, в которую входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия, сообщили РИА Новостям в датской миссии. Предыдущее заседание ООН по Украине проходило 27 июля по запросу страны из-за действий вооруженных сил России в Черном море. США начали процедуру перечисления на счета ООН из 725 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов, которые Вашингтон задолжал организации. Средства должны быть перечислены до ожидаемого выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет Рейтер. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее заявил, что организация столкнулась с неминуемым финансовым коллапсом из-за невыплаченных взносов государствами-членами. На этом фоне ООН уже начала существенно сокращать расходы. Псковский областной суд 25 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в местное законодательное собрание. С таким требованием обратилось региональное отделение партии «Родина», сообщила пресс-служба суда. Региональный избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» 14 августа. Всего по партсписку баллотируются 42 человека. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». Кроме того, после судебных разбирательств кандидатов по партсписку «Яблоко» не допустили недели до выборов депутатов ЗАГС Собрания в Карелии и Санкт-Петербурге. Британский актер и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом под названием «Life is a Dream». Он появился на стриминговых платформах. Кроме того, он выпущен на виниловых пластинках. Симфонический альбом записан с британским оркестром «Филармония» под управлением дирижера Густава Дудамеля. В него вошли 12 композиций, над которыми Хопкинс работал в течение более 60 лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На юге России снова нет бензина. В Геленджике он закончился почти полностью. Если появляется, люди стоят в очередях по 16 часов, немногим лучше в Сочи. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге, везде большие очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Хавейл Джолион взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики, что 30. Почему такая разница? Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «лав» превратили в «Олег» кириллицей, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, любую Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. Подробности на Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АЕ-92 и АЕ-95, по данным городской администрации, находилась в селе Архип Иосиповка, но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стояли в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, а за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
9: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпром» нефти постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нет бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще, вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше. Ну, а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
5: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. А обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальная цена значительно ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных цены в 2-3 раза выше, а въехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
11: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизель есть. У меня, например, дизельная машина. Я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие. И периодически даже который дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки, там это Лукойл, Роснефть, Газпром, минимум там 2-3 часа в очередь надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения, это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот к заправкам, где дороже, по 2 раза, там наливают. И что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, нет, так же просто приходится стать. Когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. Наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, вот там бензина нет. То есть большие риски, что ты можешь там где-то встать и либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно 1 сентября, допустим, до своих города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
5: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные баки, никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
10: Из ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. Если оператор или заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять, либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл, бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать. Ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, ну, более-менее экономичный. Мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь АЗС с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете что? Вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакой очереди. Они приехали, заправили, уехали.
5: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. Последние дни проблемы существуют в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Татарстане. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. В нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук разбирался.
12: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиевой Посады Николая Юркевича. Он приобрел 2 автомобиля, кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
13: У меня эконом, у меня гранта.
21: Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 000, 14 000, 120 000. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
13: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
21: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 000.
13: А до этого сколько страховка стоила?
21: Вообще в такси 3 года. Первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 000 рублей, а у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12 000-13 000 стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году, на 26-й, я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
12: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная «Лада Гранта», Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка «Next», член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
15: 18-20 годы начиналось это все с 12 000 рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 000 рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 000 рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 000 рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 000 рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент битья машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
12: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 000 рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 000 на машину, а у другого 40 000, вполне понятна, говорит Евгений Уфимцев.
16: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относятся к категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимо от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
12: По данным НСИС на конец августа, средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 000 рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский «Реал». Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. С точки зрения активности обещание выполняется. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Винни остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить. Они перехватили у Реала Родри, которого сливочные очень хотели подписать. В итоге лучший игрок чемпионата мира переходит из Ман-Сити за 77 миллионов. Лондонский Челси потратил на трансферы больше 400 миллионов евро. Тут выделяются покупки Моргана Роджерса, Максена Лакруа и Марко Палестры. Выручили они за ушедших Сантоса, Кукурелью, Челаба и Джорджа 160 миллионов. Еще из интересного это переход Мохамеда Салаха в турецкий Трабзонспор на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 2 года и 34 миллиона евро. Заработал и московский «Локомотив», продав Батракова, Карпукаса и Воробьева за общие 43 миллиона. Только вот кому теперь играть за железнодорожников?
1: Спорт и деньги на Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще накануне местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Иван Медведев подробнее.
14: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил

0: потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
1: Я видела это видео. Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
0: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
1: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас есть то ли завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
0: На работу в студию «Смешариков» Ксению пока не зовут, однако кое-какие идеи есть, заявила «Бизнес-ФМ» гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
2: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире «Смешариков», ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
0: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
3: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
0: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Больше не Лав, а Олег. Владельцы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек Любу и Леру и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
5: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях и, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Бизнес-ФМ Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает, теперь нужно закрепить успех, чтобы заведения продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
6: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег. То есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
5: Вторая владелица кафе Лера делится с Бизнес-ФМ. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
7: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома. Может быть, на ролике это заметно. В каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. И у нас не проводятся никакие субботники, нам не хочется траву.
8: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
7: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там три в одном. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре, то есть

0: Мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
1: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
2: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет баланс. Свой отчет. Исходя из названия ЛАВ, непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название Министерства завтраков, которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в Олег, конечно, это будет потеря. А когда ты из ЛАВ становишься Олегом, ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
1: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее Бизнес ФМ рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее ККП потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
4: Кто надо, услышал.
3: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
5: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. Счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
3: Елена Солобоева, предпринимательница из Санкт-Петербурга. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на суммы менее 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничение не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы? Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН, и они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них по этой части все в порядке и нет так называемой реестровой ошибки? Все ли знают, куда бежать, если ошибка все-таки есть? Специалисты Росреестра решили еще раз объяснить собственникам, кто виноват и что делать. Большинство ошибок связано с неточностями в измерениях, отраженных в межевом или техническом плане. В итоге в ЕГРН попадают неверные координаты, а проявиться это может спустя годы при продаже участка или уточнении его границ. Причем проблема может быть не только в вашем участке, но и в участке соседей с его неправильными границами. Исправить ошибку можно, во-первых, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводятся Росреестром и ППК «Роскадастр» за счет региональных и федеральных средств, а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил пересмотреть графики ремонта российских НПЗ. Такая задача поставлена, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на рынке. Участники совещания правительства подчеркнули необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории субъектов. Также обсуждался механизм реализации бензина экологического класса Евро 2, 3 и 4. Правительство постановило маркировать его на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки и в кассовом чеке. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля поездку своих представителей анонсировал Дональд Трамп. Он говорил, что в ближайшие дни они совершат первый визит на Украину. По данным Евроньюз, обсуждалась возможность приурочить поездку ко Дню независимости Украины 24 августа. Однако ни одна из сторон информацию не подтвердила. Минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афика Московича. Анкара обвиняет их в геноциде в связи с нападением на активистов, которые пытались доставить гуманитарный груз в Газу. В ответ на это канцелярия премьер-министра Израиля назвала президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором-антисемитом, который массово убивал курдов, укрывает террористов Хамас, оккупирует половину Крыма и заключает в тюрьмы рекордно большой число оппозиционных журналистов и политиков, сообщает Times of Israel. Сады художника Клода Моне во французском Жаверни пострадали из-за аномальной жары, сообщает Art News. Погибла часть цветов, в том числе настурции. У некоторых растений обгорела листва. Садовники вынуждены поливать цветы ночью и использовать дополнительные системы орошения. Садоводы планируют высаживать более устойчивые к жаре растения и менять сроки их цветения, сохранив при этом исторический облик сада, который Моне создавал как живое продолжение своих картин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А в медведя не стрелять. После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя. И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселения? А за аспиранта ответит научный руководитель. За проблемную диссертацию с лишением ученой степени наставник может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки. Почему в научном сообществе ее многие критикуют? И новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. Почему на фильм идут, несмотря на дорогие билеты и пиратские копии, после 3 недель ожидания? И помог ли пауку скандал с Колобком? Подробности на Business FM. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. И главное, можно ли было спасти девушку, и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Миха Задорожный.
8: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
9: Я видел медведь на Сахалине очень много и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
8: Но в Горном Алтае медведь, выстрелил в воздух, не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
10: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию, и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо будет сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота — это более тяжкий состав.
8: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает другой вопрос, а как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
11: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, ну, какое-то ранение, ну там удар или царапины, что-то еще. Но в такой случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах, и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
8: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Миноборнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации. Если работу признают некачественной, руководитель остается без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие избыточной, даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
12: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая новация – 5-летний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на ситуацию у экспертов нет. Возлагать дополнительную ответственность только на научного руководителя – перебор. Ведь диссертация проходит несколько этапов проверки: предзащиту, диссертационный совет, экспертизу ВАК, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
13: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедура приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
12: Директор Института образования НИУФШИ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
14: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты институционных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, в чем они не виноваты, потому что хороших надежных детекторов нет.
12: Однако, по мнению Терентьева, ужесточение требований к научным руководителям должно идти рука об руку с системой их поддержки. Нужен не только контроль, но и поощрение, в том числе финансовое. Иначе есть риск, что ужесточение правил просто отпугнет талантливых преподавателей от работы с аспирантами. Это, в принципе, может парализовать всю систему, а фабрики диссертаций, наоборот, станут еще более востребованными, привлекая номинальных руководителей. Но технологии не стоят на месте. В начале сентября «Антиплагиат» представит программный продукт, который фиксирует полную историю создания диссертации от введения до заключения на основе принципов блокчейна. Это позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
15: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить. Или наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную, профессиональную ответственность.
12: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Новый «Человек-паук» добрался до российских кинотеатров и сразу принес им кассовый на четверг самый за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и трех недель ожидания? И помог ли ей скандал с Колобком? Об этом Олеся Савоськина.
16: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питеры Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах. Танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого Человека-паука. И 2 лишние недели сверху. «Новый день» с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг «Нового дня» держится выше 8, а на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей, почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал «Бизнес ФМ» один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с «Колобком», рассказывает главный редактор «Зум-фильма» Александр Голубчиков.
17: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про переноса, потому что никакого переноса по сути и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими другими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
16: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Синемаплекс» предупредило: по российскому рынку гуляют копии разного качества. Некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
18: Копии «Человека-паука» гораздо больше, чем две. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает дикий-дикий Запад. Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
16: Если качество не устраивает, досиживать до титров не обязательно. Зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у «Паука» полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу: «На Человека-паука пришли посмотреть? Похвально, похвально». В мире тем временем «Паук» собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
19: «Человек-паук» немножко другая история. Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А «Человек-паук» вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И «Человек-паук», который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки, все для него разогревали индустрию, а он вышел и собрал все накопленные деньги, которые мы не успели потратить за лет.
16: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассой «Паучья экономика» не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал «Бизнес FM». Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: Продолжительность жизни.
20: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине. Но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
4: Журналист Алена Копылова.
20: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грам-отрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество – они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок акций пятницы подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс АТС прибавил более процента, вырос до отметки 811. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытии торгов 12.34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83. Итоги торгов недели в эфире «Бизнес ФМ» подвел руководитель направления строительного сектора Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
0: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому управлению помогло. И в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они кажутся нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях. Соответственно, думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
3: Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АБУ. Официальный курс ЦБ с 22 августа доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу 22 августа. И сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: К очной встрече и ЦСКА, и Локомотив подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с крыльями Советов, затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают пятую строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил Акрону с минимальным счетом. Локомотив в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
23: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
22: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусиана в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА-Локомотив может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
1: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть все большие сложности. Понятно, что мотивация Цоболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
22: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет Оренбург, «Ахмат» — Ростов, а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
3: Водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды роботакси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и британский стартап Wavy от Uber, намерена сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе для запуска платных сервисов беспилотного такси. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем к ним приезжало именно роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые из них даже готовы сделать все возможное, чтобы сбить своих новых конкурентов, как они говорят, с пути истинного, при помощи махинаций с их датчиками. И вот водители знаменитых кэбов, которые не без потери пережили появление Uber и COVID, вновь должны столкнуться с испытанием. Однако в этот раз они могут быть в большей безопасности, чем Uber, считает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
2: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, махнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать дальше. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают существовать, продолжают оставаться актуальными.
5: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
2: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Они тестируются, всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин, но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации, и очень большое количество автоматических роботакси заезжали в этот переулок и не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4-5 утра в маленьком тихом закоулке, это и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение, и компания Waymo пообещала это исправить.
5: То есть прокатиться на них еще никак нельзя?
2: Еще нет, но это уже близко. Конечно же, это вызывает большое беспокойство и у водителей черных кэбов, и у водителей Uber. Но теперь они и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. И многие пассажиры им доверяют больше, чем автоматическому такси, которое, да, может быть, вас довезет, но если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба достаточно часто подождут, пока она зайдет внутрь, что, конечно, робот-такси не может сделать.
3: Александр Никитич, Carfax Education. Как отмечает Financial Times, некоторые таксисты не уверены, что робот-такси приживутся в Лондоне. В них пассажиру-туристу как минимум нельзя будет никого расспросить о столице, а узкие улицы и, так сказать, безрассудные пешеходы могут стать для них настоящей ловушкой.
21: Бизнес FM Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совбез ООН проведет заседание по Украине 24 августа. Заявленная тема – поддержание мира и безопасности. Брифинг начнется в 22 часа по Москве. Заседание запросила группа Е5, в которую входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия, сообщили РИА Новостям в датской миссии. Предыдущее заседание ООН по Украине проходило 27 июля по запросу страны из-за действий вооруженных сил России в Черном море. США начали процедуру перечисления на счета ООН 725 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов, которые Вашингтон задолжал организации. Средства должны быть перечислены до ожидаемого выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет Рейтер. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее заявил, что организация столкнулась с неминуемым финансовым коллапсом из-за невыплаченных взносов государствами-членами. На этом фоне ООН уже начала существенно сокращать расходы. Псковский областной суд 25 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в местное законодательное собрание. С таким требованием обратилось региональное отделение партии «Родина», сообщила пресс-служба суда. Региональный избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» 14 августа. Всего по партсписку баллотируются 42 человека. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». Кроме того, после судебных разбирательств кандидатов по партсписку «Яблоко» не допустили до выборов депутатов ЗАГС Собрания в Карелии и Санкт-Петербурге. Британский актер и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом под названием «Life is a Dream». Он появился на стриминговых платформах. Кроме того, он выпущен на виниловых пластинках. Симфонический альбом записан с британским оркестром «Филармония» под управлением дирижера Густава Дудамеля. В него вошли 12 композиций, над которыми Хопкинс работал в течение более 60 лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На юге России снова нет бензина. В Геленджике он закончился почти полностью. Если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов, немногим лучше в Сочи. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге, везде большие очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Хавейл Джолион взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики что 30. Почему такая разница? Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «лав» превратили в «Олег» кириллицей, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, любую Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. Подробности на Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АЕ-92 и АЕ-95, по данным городской администрации, находилась в селе Архипы-Осиповка. Но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стояли в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, а за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
7: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпром» нефти постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нет бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистры запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше, ну а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
3: Иван, житель Геленджика, в Сочи ситуация тоже напряженная, бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб, а обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активировались перекупщики, они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальная цена значительно ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных ценах в 2-3 раза выше, а въехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
19: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие. И периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки. Там это Лукойл, Роснефть, Газпром. К минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения. Это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот к заправкам, где дороже, по 2 раза, там наливают. И что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять. Когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. Наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что профессионально этим занимаюсь. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть большие риски, что ты можешь там где-то встать и либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно к 1 сентября, допустим, до своих города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
3: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные баки и никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
8: Из ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. И если оператор или заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять, либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл, бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, более-менее экономичный. Мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь АЗС с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту
9: что бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что? Вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакой очереди. Они приехали, заправили, уехали.
3: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. Последние дни проблемы существуют в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Татарстане. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. В нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук разбирался.
10: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля – кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely – в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
11: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
3: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
11: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
3: А до этого сколько страховка стоила?
11: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей. А у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году, на 26-й, я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
10: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная Лада Гранта, Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка Next, член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
13: 18-20 годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
10: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 тысяч рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 тысяч на машину, а у другого 40 тысяч, вполне понятна, говорит Евгений Уфимцев.
24: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента это бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относится к категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимо от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
10: По данным НСИС на конец августа средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 000 рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Мсье Бланжи, владелец парижской таверны, которая была основана в 1765 году, всегда чувствовал себя немного целителем. Как и многие в те годы, он верил в лечебные свойства еды, а уж хороший бульон и вовсе считал средством от всех болезней. В отличие от многих коллег, которые готовили для своих клиентов сомнительное варево из завалявшихся продуктов, Бланже предлагал посетителям только свежайшие бульоны и несколько видов мясных блюд. Особенной популярностью таверна, тем не менее, не пользовалась, но дала название целой отрасли. У входа в заведение Буланже разместил вывеску на латыни, которая гласила «Придите ко мне все немощные желудком, и я вас восстановлю». «Восстановлю» звучит на латыни как «ресторабо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан». Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: В мире спортивных сооружений снова обновление. Новейший стадион построен в пригороде Баффало на западе штата Нью-Йорк, практически на границе с Канадой. Места живописные, до водопада Ниагара рукой подать. Местной команде Национальной футбольной лиги Buffalo Bills нужен был современный стадион. Их предыдущий был построен в 1973 и уже не отвечал современным требованиям. Команда популярна и за пределами западного Нью-Йорка. У них большая фанатская база, но самый известный факт про клуб курьезный и печальный. 4 года подряд, с 90 по 93, они выходили в финал и 4 раза подряд терпели поражение в Суперболе. Местные болельщики не унывают, и стадион был постоянно заполнен. Интересно, что новый Highmark Stadium самый маленький в НФЛ и вмещает всего 60 000 зрителей. На 11 000 меньше, чем старый стадион, который находился через дорогу. Зимы в Баффало суровые и снежные, но, несмотря на это, арену построили открытой. И даже козырьки прикрывают не все трибуны. Матчи тут в 20-градусный мороз считаются суровым испытанием для соперников Биллс, а игры под снегопадом зрелищные и собирают высокие телевизионные рейтинги. Так что выбор очевиден. Строительство Highmark обошлось в 1 миллиард 700 миллионов долларов. 850 миллионов – это деньги налогоплательщиков. 600 было потрачено из бюджета штата Нью-Йорк, а 250 – из местного. Столько государственных средств на строительство стадионов США еще не тратили. 8 августа на арене прошел первый тренировочный матч, и сразу возник тот же вопрос, что и с «Зенит-ареной». На что потрачены деньги? Особых современных фишек нет, видеотабло маленькие, а вид со многих мест не очень. Но хотя бы он новый.
21: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще накануне местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Иван Медведев подробнее.
14: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
15: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
16: Это подарок? Ну, конечно. Спасибо.
14: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
17: Я видела это видео. Да, мэр города – это многодетная мама, у нее.

0: Потом Ростех также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
1: На работу в студию смешариков Ксению пока не зовут, однако кое-какие идеи есть, заявила Бизнес FM гендиректор группы компаний Рики Юлия Немчина.
2: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире смешариков, ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
1: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
3: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
1: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
4: Больше не Лав, а Олег. Владелицы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любу и Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
5: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях и, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Бизнес FM Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы заведения продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
6: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
5: Вторая владелица кафе, Лера, делится с Бизнес FM. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
7: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. В каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не косят траву.
8: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
7: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там 3 в 1. Времена у нас изначально были непростые, наши розовые очки развились в первый месяц работы, но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки, получается у нас, то есть мы часто сами работаем на баре, то есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
5: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
9: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «Лав», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «Лав» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
5: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей, чтобы

0: русифицироваться, у английской буквы R всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее Бизнес FM рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее КПП потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
2: Кто надо, услышал.
1: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
3: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
1: Елена Солобоева, предпринимательница из Санкт-Петербурга. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на сумму менее 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничение не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Блогеры. Американец Джимми Дональдсон, сегодня известный как Мистер Бист или Мистер Чудовище, свой первый YouTube-канал, посвященный компьютерным играм, открыл в 2012-м, когда ему было 13 лет. Закончив школу, без проблем поступил в университет, но быстро бросил учебу, поскольку она мешала реализовывать себя в сети. Настоящий успех пришел к Джимми в 2017-м, когда он запустил довольно бессмысленный челлендж. Почти двое суток, не отходя от веб-камеры, считал в прямом онлайн-эфире от 0 до 100 тысяч. Потом он строил стены из пластиковых стаканчиков, лежал сутки в импровизированной могиле, проводил дни в закрытом магазине, и все это на глазах у интернет-публики. Сегодня у мистера Биста более 500 000 подписчиков, а личное состояние перевалило за $1 миллиард. Блогеры. На Бизнес FM. Тоже отдых. Мрачный или темный туризм – это посещение мест, связанных с трагедиями, катастрофами, разрушениями и смертями. Посмотреть на страшное и безопасно пощекотать себе нервы люди любили всегда, но лишь в 1839 году в Лондоне впервые всех желающих организованно собрали и повезли по железной дороге в Корнуолл к месту казни двух серийных убийц. Англичанин Томас Кук, признанный первым в мире туристическим менеджером, возил британцев к местам сражений времен гражданской войны в США. А писатель Марк Твен в качестве гида показывал туристам Севастополь после Крымской войны. И сейчас большой популярностью пользуются кладбища, тюрьмы, места сражений и геноцида. На этот вид туризма, как ни странно, неизменный спрос. Например, туры в Трансильванию на родину знаменитого графа Дракулы приносят Румынии около трети всех ее туристических доходов.
4: Тоже отдых. На Бизнес FM. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM.
5: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии. студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил пересмотреть графики ремонта российских НПЗ. Такая задача поставлена, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на рынке. Участники совещания правительства подчеркнули необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории субъектов. Также обсуждался механизм реализации бензина экологического класса Евро 2, 3 и 4. Правительство постановило маркировать его на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки и в кассовом чеке. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля поездку своих представителей анонсировал Дональд Трамп. Он говорил, что в ближайшие дни они совершат первый визит на Украину. По данным Евроньюз, обсуждалась возможность приурочить поездку ко Дню независимости Украины 24 августа. Однако ни одна из сторон информацию не подтвердила. Минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афика Московича. Анкара обвиняет их в геноциде в связи с нападением на активистов, которые пытались доставить гуманитарный груз в Газу. В ответ на это канцелярия премьер-министра Израиля назвала президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором-антисемитом, который массово убивал курдов, укрывает террористов Хамас, оккупирует половину Крыма и заключает в тюрьмы рекордно большое число оппозиционных журналистов и политиков, сообщает Times of Israel. Сады художника Клода Моне во французском Жаверни пострадали из-за аномальной жары, сообщает Art News. Погибла часть цветов, в том числе настурции. У некоторых растений обгорела листва. Садовники вынуждены поливать цветы ночью и использовать дополнительные системы орошения. Садоводы планируют высаживать более устойчивые к жаре растения и менять сроки их цветения, сохранив при этом исторический облик сада, который Моне создавал как живое продолжение своих картин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А в медведя не стрелять. После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя. И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселения? А за аспиранта ответит научный руководитель. За проблемную диссертацию с лишением ученой степени наставник может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки. Почему в научном сообществе ее многие критикуют? И новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. Почему на фильм идут, несмотря на дорогие билеты и пиратские копии после 3 недель ожидания? И помог ли пауку скандал с Колобком? Подробности на Business FM. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. И главное, можно ли было спасти девушку, и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Миха Задорожный.
7: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
8: Я видел медведь на Сахалине, очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
7: Но в Горном Алтае медведь выстрелил в воздух не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов. адвокатов Михаил Салкин.
9: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо будет сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценена как незаконная охота, а незаконная охота — это более тяжкий состав.
7: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает и другой вопрос, а как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
10: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, ну, какое-то ранение, ну там удар или царапины, что-то еще. Но в такой случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть и в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
7: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Миноборнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации. Если работу признают некачественной, руководитель остается без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие избыточной, даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
11: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая новация – 5-летний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на ситуацию у экспертов нет. Возлагать дополнительную ответственность только на научного руководителя – перебор. Ведь диссертация проходит несколько этапов проверки: предзащиту, диссертационный совет, экспертизу ВАК, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
12: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедура приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
11: Директор Института образования НИУФШ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
13: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты институционных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, в чем они не виноваты, потому что хороших надежных детекторов нет.
11: Однако, по мнению Терентьева, ужесточение требований к научным руководителям должно идти рука об руку с системой их поддержки. Нужен не только контроль, но и поощрение, в том числе финансовое. Иначе есть риск, что ужесточение правил просто отпугнет талантливых преподавателей от работы с аспирантами. Это, в принципе, может парализовать всю систему, а фабрики диссертаций, наоборот, станут еще более востребованными, привлекая номинальных руководителей. Но технологии не стоят на месте. В начале сентября антиплагиат представит программный продукт, который фиксирует полную историю создания диссертации от введения до заключения на основе принципов блокчейна. Это позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
14: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить. Или наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную, профессиональную ответственность.
11: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, Гоар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: Новый «Человек-паук» добрался до российских кинотеатров и сразу принес им кассовый на четверг самый за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и трех недель ожидания? И помог ли ей скандал с Колобком? Об этом Олеся Савоськина.
15: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питеры Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах, танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого Человека-паука. И 2 лишние недели сверху. «Новый день» с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа. А российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг «Нового дня» держится выше 8. А на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей. Почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал «Бизнес-ФМ» один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с «Колобком», рассказывает главный редактор «Зум-фильма» Александр Голубчиков.
16: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про переноса, потому что никакого переноса по сути и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
15: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Синемаплекс» предупредило: по российскому рынку гуляют копии разного качества. некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
17: Копии Человека-паука гораздо больше, чем две. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает дикий-дикий Запад. Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
15: Если качество не устраивает, досиживать до титров не обязательно. Зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у паука полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На Человека-паука пришли посмотреть? Похвально, похвально. В мире тем временем паук собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
18: «Человек-паук» немножко другая история. Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А «Человек-паук» вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И «Человек-паук», который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки, все для него разогревали индустрию, а он вышел и собрал все накопленные деньги, которые мы не успели потратить за лет.
15: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассой паучья экономика не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал Business FM. Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савыскина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуя сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве. Особая пенсия на Business FM. Продолжительность жизни.
19: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
2: Журналист Алена Копылова.
19: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
2: Продолжительность жизни на «Бизнес-ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок акций пятницы подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс АТС прибавил более процента, вырос до отметки 811. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытии торгов 12,34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83. Итоги торгов недели в эфире «Бизнес-ФМ» подвел руководитель направления строительного сектора Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
20: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому управлению помог и в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они, кажется, нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях. Соответственно, думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
1: Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АБУ. Официальный курс ЦБ с 22 августа доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу 22 августа. И сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: Очные встречи и ЦСКА, и Локомотив подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с крыльями Советов, затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражения в РПЛ, занимают пятую строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил Акрону с минимальным счетом. Локомотив в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
0: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
21: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусяна в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА «Локомотив» может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
3: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть большие сложности. Понятно, что мотивация Соболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
21: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет Оренбург, «Ахмат» – Ростов, а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды роботакси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и британский стартап Wavy от Uber, намерена сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе для запуска платных сервисов беспилотного такси. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем к ним приезжало именно роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые из них даже готовы сделать все возможное, чтобы сбить своих новых конкурентов, как они говорят, с пути истинного, при помощи махинаций с их датчиками. И вот водители знаменитых кэбов, которые не без потери пережили появление Uber и COVID, вновь должны столкнуться с испытанием. Однако в этот раз они могут быть в большей безопасности, чем Uber, считает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
22: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, махнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать дальше. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают существовать, продолжают оставаться актуальными.
23: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
22: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Они тестируются, всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин. Но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации, и очень большое количество автоматических роботакси заезжали в этот переулок и не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4 или 5 утра в маленьком тихом закоулке, это и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение, и компания Waymo пообещала это исправить.
23: То есть прокатиться на них еще никак нельзя?
22: Еще нет, но это уже ближе. близко. Конечно же, это вызывает большое беспокойство и у водителей черных кэбов, и у водителей Uber. Но теперь они и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. И многие пассажиры им доверяют больше, чем автоматическому такси, которое, да, может быть, вас довезет, но если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба даже часто подождут, пока она зайдет внутрь, что, конечно, робот-такси не может сделать.
1: Александр Никитич, Carfax Education. Как отмечает Financial Times, некоторые таксисты не уверены, что робот-такси приживутся в Лондоне. В них пассажиру-туристу как минимум нельзя будет никого расспросить о столице, а узкие улицы и, так сказать, безрассудные пешеходы могут стать для них настоящей ловушкой.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM. ZFM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совбез ООН проведет заседание по Украине 24 августа. Заявленная тема – поддержание мира и безопасности. Брифинг начнется в 22 часа по Москве. Заседание запросила группа Е5, в которую входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия, сообщили РИА Новостям в датской миссии. Предыдущее заседание ООН по Украине проходило 27 июля по запросу страны из-за действий вооруженных сил России в Черном море. США начали процедуру перечисления на счета ООН 725 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов, которые Вашингтон задолжал организации. Средства должны быть перечислены до ожидаемого выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет Рейтер. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее заявил, что организация столкнулась с неминуемым финансовым коллапсом из-за невыплаченных взносов государствами-членами. На этом фоне ООН уже начала существенно сокращать расходы. Псковский областной суд 25 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в местное законодательное собрание. С таким требованием обратилось региональное отделение партии «Родина», сообщила пресс-служба суда. Региональный избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» 14 августа. Всего по партсписку баллотируются 42 человека. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». Кроме того, после судебных разбирательств кандидатов по партсписку «Яблоко» не допустили до выборов депутатов Заксобрания в Карелии и Санкт-Петербурге. Британский актер и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом под названием «Life is a Dream». Он появился на стриминговых платформах. Кроме того, он выпущен на виниловых пластинках. Симфонический альбом записан с британским оркестром «Филармония» под управлением дирижера Густава Дудамеля. В него вошли 12 композиций, над которыми Хопкинс работал в течение более 60 лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На юге России снова нет бензина. В Геленджике он закончился почти полностью. Если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов, немногим лучше в Сочи. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге. Везде большие очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Хавейл Джолион взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики что 30. Почему такая разница? Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «лав» превратили в «олег» кириллицы, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, любую Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. Подробности на Бизнес FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АЕ-92 и АЕ-95, по данным городской администрации, находилась в селе Архип и Осиповка, но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стояли в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, а за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
5: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпром» нефти постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нет бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше. Ну, а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
1: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. А обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальная цена значительно ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных цену в 2-3 раза выше, а въехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
6: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизель есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие. И периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки. Там это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». Как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения. Это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот к заправках, где дороже, по 2 раза, там наливают. Это удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что у вас как-то заправляют, как по спецсталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять.
18: обстоятельств, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. Наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в два раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть есть большие риски, что ты можешь там где-то встать, либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно 1 сентября, допустим, до своих города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
1: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные баки, никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
7: Из ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. Если оператор или заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять, либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл, бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать. Ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, более-менее экономичный. Мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь АЗС с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете что? Вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакой очереди. Они приехали, заправили, уехали.
1: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. Последние дни проблемы существуют в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Татарстане. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. А в нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук разбирался.
8: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля – кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely – в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
9: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, не сравнивание машины, 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
1: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
9: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
1: А до этого сколько страховка стоила?
9: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей, а у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году на 26-й я оформил на гранту. Это было вот 14 с
10: копейками.
8: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная Лада Гранта, Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка Next, член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
12: 18-20 годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
8: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 тысяч рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 тысяч на машину, а у другого 40 тысяч, вполне понятна, говорит Евгений Уфимцев.
13: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВА-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относится категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимой от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
8: По данным НСИС на конец августа, средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 тысяч рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла второе место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны? Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. Полузащитник Н'Голо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие две недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сейчас строго по делу гость Бизнес FM, главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов.
2: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
10: Георгий Александрович, мы сегодня у вас, потому что в 31-й больнице, в вашем отделении, соответственно, под вашим руководством, освоена в России впервые, операции протезирования тазобедренного сустава полностью роботизированные. Наша публика уже в курсе, что роботы активнее внедряются в хирургию. Есть ряд направлений, где это делается в Москве, но пока немного. Вот какое значение именно робот играет в этих операциях? Они вообще жизненно важны, потому что человек обездвижен, если его этот тазобедренный сустав отказал по тем или иным причинам.
11: Действительно, сейчас активно развивается роботическая хирургия. Это касается многих специальностей медицинских. Если раньше это в большей степени касалось урологии, хирургии, то сегодня все больше по всему миру применяется роботических систем для замен крупных суставов. В первую очередь, это все начиналось с замены коленного сустава, потому что он более капризный и более сложный для баланса его. И там более сложная биомеханика. Поэтому изначально роботы создавались именно для протезирования колена. И все это время мы выполняли операции по роботической замене коленного сустава. Она сейчас активно развивается у нас в стране. И больше всего операций, конечно, выполняется в столице. И мы это хорошо

0: процентов, наверное, 80 операций погрузить в себя, а хирургу остается только контролировать все, что происходит интраоперационно, если надо, вносить какие-то коррективы или просто следить за его работой.
1: Поскольку у нас роботические операции, это появилось не так давно, естественно, люди пока мало с этим сталкивались, естественно, возникает вопрос, а чем это лучше, чем то, что вот много лет хирурги делали эндоскопически, но все равно своими руками?
0: Понятный вопрос, и люди, которые этим не занимаются, часто у нас спрашивают, а какое преимущество робота? Мало того, что некоторые люди вообще боятся, когда слышат слово «робот», идя на операцию. Они приходили раньше, по крайней мере, на прием и спрашивали, а вот у меня будет с роботом или без робота? Или хирург им начинал рассказывать, вы знаете, у вас будет операция с роботом. И некоторые пациенты отказывались, потому что хотели, чтобы их хирург оперировал. Мы не доверяем роботу, мы хотим, чтобы вы нас прооперировали. Но люди не понимают то, что робот – это помощник в операционной. Все равно ответственность за операцию несет хирург оперирующий, и большую часть работы все равно контролирует и ведет хирург, начиная с того, как он сделает доступ к суставу, как он обеспечит, раздвинет мышцы. Робот выполняет только костную часть. То есть, когда удаляется разрушенный хрящ, разрушенная кость, вот в этот момент включается робот. Но те задачи, которые выполняет робот, в него программирует непосредственно хирург. Соответственно, и ответственность несет хирург. И сейчас, когда к нам пациенты приходят на операцию, в большинстве случаев мы даже не обсуждаем там роботом, без робота, потому что мы поняли, что это не имеет значения, потому что робот – ассистент, а хирург остается хирургом все равно. И если говорить о том, что изменилось с внедрением роботических технологий, то изменилась, конечно же, точность проведения операции. Если мы делаем операцию и раньше делали в основном руками, мы всегда ориентируемся на какие-то костные ориентиры. То есть во время операции каждый хирург по-своему, видя анатомию пациента, он пытается ее воспроизвести, чтобы она была такая, какая должна быть у конкретного человека. А анатомия у всех разная. У меня, у вас, у женщины, у футболиста, у ребенка, у всех анатомия разная. И ноги с разной кривизной, это все нас отличает друг от друга. У всех у нас есть своя идентичность. И только с появлением каких-то роботических технологий у нас появилась возможность проанализировать эту биомеханику с использованием робота и попытаться восстановить ту биомеханику, которая у пациента была раньше, до того, как у него сустав полностью или там не полностью, но износился. И наиболее важно то, что мы можем реализовать этот запланированный план с точностью до миллиметра. Потому что на глаз это сделать крайне сложно. И только использование роботических технологий с цифровизацией того, что мы видим, позволяет нам выйти на новый уровень установки имплантов. И она будет точно соответствовать индивидуальной анатомии каждого пациента. А это, в свою очередь, будет влиять и на заживляемость, и на реабилитацию, и на количество осложнений, и в конечном счете на срок службы самого импланта.
1: А можно ли говорить уже о каких-то данных, которые вот после операционного периода, каков итог?
0: Конечно,
1: по сравнению с тем, что делал хирург все руками. Потому что подчеркиваем, что хирург все равно следит за роботом и направляет его.
0: Безусловно, об этом можно уже говорить. И мало того, что можно говорить, мы уже публиковали лично мы, наша клиника, имея уже большой опыт в роботической хирургии, в первую очередь говорим о коленном суставе. Мы опубликовали уже множество статей в российских журналах, и в американских журналах, и в европейских журналах. Мы делимся своим опытом, своими наблюдениями. И наши зарубежные коллеги имеют подобный опыт. Мы читаем их публикации. И да, мы видим, что роботическая хирургия позволяет улучшить результаты эндопротезирования и увеличить количество пациентов, которые более удовлетворены результатами операции.
1: А насколько, на ваш взгляд, в московской медицине, в российской в целом, внедрение этих технологий быстро будет происходить? Вот сейчас все узнают, что с роботом можно сделать лучше. Вот так. Быстрее встанешь на ноги и дольше будешь на этом ходить. А, допустим, пока это только у вас.
0: Я вам скажу, что благодаря руководству города, департаменту здравоохранения Москвы, которые делают упор на развитие высокотехнологичной медицинской помощи в Москве, которая доступна жителям столицы, мы видим, что сегодня во многих больницах уже есть роботы. они уже используются, и в этом году выделено больше 1000 квот на роботическое протезирование. Это достаточно большая цифра.
1: Извините, это чуть-чуть отдельная очередь на роботическую операцию? Ну, это операции плановые, да, там квоты и так далее.

0: и так далее. Умная госпитализация. Но это отдельная очередь на то, чтобы делалось...
1: Нет, это единая очередь, но в тех случаях, когда пациенту возможно проведение роботической хирургии, по тем или иным причинам хирурги в конкретной больнице могут принять решение делать эту операцию с роботом, или в этой ситуации ее надо сделать без робота. И это зависит от многих факторов.
0: Надо или можно сделать без робота?
1: Ну, надо или можно сделать, да. Ситуация зависит от того, в какой это больнице, потому что в нашей, например, больнице есть несколько роботических систем, есть навигационная система для роботической хирургии, и мы сегодня являемся лидерами в Москве по роботической хирургии. И практически на сегодняшний день 90% замен коленного сустава, например, мы выполняем с использованием робота. И это не отдельная очередь, это просто люди, которые попадают в нашу больницу, и мы их оперируем.
0: В Москве действует такая система умной госпитализации, то есть там пациент, у него болит колено, он пришел в поликлинику, ему сделали МРТ и направили на умную госпитализацию. И ему предлагают выбор разных больниц. Но вот в 31-й есть роботическая операция. Сколько примерно надо ждать от момента получения направления на умную госпитализацию московскую, дошла очередь до операции?
1: Вы знаете, сегодня в Москве сложилась такая уникальная ситуация, что людям на замену коленного, тазобедренного сустава, в том числе роботическую, если мы говорим про клинику, где установлены роботические системы, то ждать практически нисколько не надо. Мы сейчас берем на операцию, в течение 2-3 недель, ну, максимум месяца, пациент попадает на необходимую операцию.
2: Строго по делу. На Бизнес FM.
3: С главным внештатным травматологом-ортопедом Москвы Георгием Айрапетовым беседует главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Блогеры. Американец Джимми Дональдсон, сегодня известный как Мистер Бист или Мистер Чудовище, свой первый YouTube-канал, посвященный компьютерным играм, открыл в 2012-м, когда ему было 13 лет. Закончив школу, без проблем поступил в университет, но быстро бросил учебу, поскольку она мешала реализовывать себя в сети. Настоящий успех пришел к Джимми в 2017-м, когда он запустил довольно бессмысленный челлендж. Почти двое суток, не отходя от веб-камеры, считал в прямом онлайн-эфире от 0 до 100 тысяч. Потом он строил стены из пластиковых стаканчиков, лежал сутки в импровизированной могиле, проводил дни в закрытом магазине, и все это на глазах у интернет-публики. Сегодня у мистера Биста более 500 000 подписчиков, а личное состояние перевалило за $1 миллиард. Блогеры на Бизнес FM. Валюты. Валюты. Камбоджийский риэль впервые появился в 1955 году, заменив собой индокитайский пиастр. Но в 1975 режим Полпота отменил в стране денежное обращение. Хотя люди все равно пользовались деньгами, в основном вьетнамскими и таиландскими. Вернулся риэль в Камбоджу в 1980-м. Валюты на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил пересмотреть графики ремонта российских НПЗ. Такая задача поставлена, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на рынке. Участники совещания правительства подчеркнули необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории субъектов. Также обсуждался механизм реализации бензина экологического класса Евро-2, 3 и 4. Правительство постановило маркировать его на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки и в кассовом чеке. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. А об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля поездку своих представителей анонсировал Дональд Трамп. Он говорил, что в ближайшие дни они совершат первый визит на Украину. По данным Евроньюз, обсуждалась возможность приурочить поездку ко Дню независимости Украины 24 августа. Однако ни одна из сторон информацию не подтвердила. Минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афика Московича. Анкара обвиняет их в геноциде в связи с нападением на активистов, которые пытались доставить гуманитарный груз в Газу. В ответ на это канцелярия премьер-министра Израиля назвала президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором-антисемитом, который массово убивал курдов, укрывает террористов Хамас, оккупирует половину Крыма и заключает в тюрьмы рекордно большой число оппозиционных журналистов и политиков, сообщает Times of Israel. Сады художника Клода Моне во французском Жаверни пострадали из-за аномальной жары, сообщает Art News. Погибла часть цветов, в том числе настурции. У некоторых растений обгорела листва. Садовники вынуждены поливать цветы ночью и использовать дополнительные системы орошения. Садоводы планируют высаживать более устойчивые к жаре растения и менять сроки их цветения, сохранив при этом исторический облик сада, который Моне создавал как живое продолжение своих картин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А в медведя не стрелять. После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя. И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселения? А за аспиранта ответит научный руководитель. За проблемную диссертацию с лишением ученой степени наставник может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки. Почему в научном сообществе ее многие критикуют? И новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. Почему на фильм идут, несмотря на дорогие билеты и пиратские копии после 3 недель ожидания? И помог ли пауку скандал с Колобком? Подробности на Business FM. А сейчас о продолжении программы «Строго по делу». Гость Business FM, главный травматолог, ортопед Москвы Георгий Арапетов.
2: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
0: Наверное, многих интересует еще, чей будет протез, или те, или иные. Не всегда же мы сустав целиком меняем, иногда там пластику каких-то отдельных там связок и так далее, и так далее. Что предлагается в городской медицине? Импортные импланты или есть какие-то российские? К ним, может быть, чуть меньше доверия у людей? Возможно.
1: Этот вопрос часто возникает, когда люди приходят на прием, на консультацию с тем, чтобы выполнить операцию. Многих интересует, а что мне установят? Какой вид импланта? Чего производства? Но надо отметить, что у нас сегодня на российском пространстве есть различные импланты, и большинство из них, конечно, иностранные. Что-то производится сейчас в России, но это небольшое количество, которое не позволяет покрыть все потребности наших граждан. Но какое именно производство, я бы тут не акцентировал внимание, потому что все, что есть сегодня в наших больницах, это все одобрено Росздравнадзором, это все прошло соответствующую там экспертизу, сертификаты соответствия, и ничего плохого в больницах точно не устанавливается.
0: Но есть же что-то более хорошее, возможно.
1: Трудно сказать, насколько хорошее. Вы знаете, есть просто импланты, которые ставятся уже давно, ну, какие-нибудь там европейские, может быть, да, западные, и которые мы ставили там уже 15 лет назад, 20 лет назад, и мы видим, что они служат больше 15-20 лет. Сегодня появляются другие импланты, например, азиатские, но мы можем отметить, что на протяжении 5-6 лет, которых мы их устанавливаем, они показывают хороший сопоставимый результат с теми имплантами, которые там западного производства. Мы не видим особой разницы в функциональном состоянии пациента после операции, не видим хуже приживаемости импланта. Они все действительно достаточно хорошего качества. Но мы не знаем, что будет с ними через 15-20 лет, потому что ну, еще так долго мы у нас в стране это не используем. Но те страны, которые их производят, говорят, что они сопоставимы по качеству абсолютно и сроку службы с теми имплантами, которые производятся на Западе. Но для пациентов я хочу сказать, что большой разницы нет. Если вы идете в больницу на операцию, надо в первую очередь доверять своему хирургу, лечащему врачу. Если он считает, что вам подходит такой имплант более, значит, надо соглашаться и делать операцию.
0: А есть ли выбор, допустим, пациент хочет заплатить деньги, оплатить за свой счет какой-то более, так сказать, дорогой, более редкий, но он считает там более проверенный имплант или какие-то еще там необходимые вещи?
1: Такие запросы, безусловно, тоже поступают, и часто приходят люди, которые хотят конкретную модель эндопротеза. Вот есть люди, которые хотят, например, ездить на BMW и Mercedes, да, вот они...
0: Таких много, да, они на китайцах не хотят.
1: Да, на китайцах не хотят. И пациенты такие есть, которые приходят и говорят, вы знаете, вот я езжу на Mercedes и хочу имплант тоже с категории...
0: Оттуда же.
1: Да, оттуда же. Ну, это его личные, как бы, соображения, его личные пожелания. Но действительно, сегодня в Москве, в принципе, достаточно высокая конкуренция в плане медицины. И большое количество частных клиник. Но надо отметить, что московское здравоохранение и московские больницы сегодня, на мой взгляд, опережают любую частную клинику и по возможности, и по оснащению, и по квалификации хирургов зачастую, и по количеству проводимых операций. А количество проводимых операций напрямую зависит и влияет на качество проводимых операций. Потому что врачей. Тот хирург, который больше оперирует, у него, как говорят в народе, больше рука набита, и он лучше зачастую делает такие операции.
0: Но вот такие доп. Опции, допустим, городская система предоставляет вот тот имплант, который есть.
1: Я понял ваш вопрос.
0: Заплатить если, еще и, так сказать...
1: Я просто начал почему с этого, потому что рынок действительно достаточно большой медицинских услуг, но московское здравоохранение, московские больницы могут оказывать и платные услуги. И в этих платных услугах включается любой имплант, который есть сегодня на рынке, это любого производства, любого качества. Поэтому, если человек хочет, чтобы ему установили конкретный имплант, его прооперировал конкретный хирург, то, конечно, эти пациенты приходят, и им оказывается полностью платная услуга.
0: Они оплачивают за ваши деньги.
1: Абсолютно.
0: Но это не каприз.
1: И я хочу сказать, что в больницах государственных эти операции стоят значительно дешевле, чем в частных клиниках, значительно дешевле. Они получают абсолютно те же импланты любого производства, какие есть в частной клинике, и они получают абсолютно квалифицированного хирурга. А что более важно, они получают всю мощь государственного здравоохранения, которая включает в себя и реанимацию, и другие медицинские службы. Любая операция – это риск. И когда возникают осложнения, после любой операции могут быть осложнения, то в частной клинике очень сложно их избежать или как-то, в общем-то, помочь пациенту. А в государственной системе рядом есть любые отделения, и неврология, и сосудистая хирургия, и нейрохирургия, и реанимация. Если, не дай бог, у пациента возникают какие-то малейшие осложнения, то включается вся система, и пациенту оказывается вся необходимая в полном объеме помощь. Мне кажется, это тоже крайне важное преимущество государственной системы даже в рамках оказания платных услуг.
0: Я знаю, что вы меняли коленный сустав пациенту, которому было 95 лет.
1: Да.
0: Так можно?
1: Ну, вы знаете, коленный сустав в 95 лет – это достаточно такой запоминающийся был мужчина, который выглядел, наверное, на 70. Поэтому биологический возраст не всегда соответствует тому, что написано в паспорте. Но другой момент, если мы говорим о тазобедренном суставе, к нам приходят пациенты и 100 лет, и 105 лет. Надо сказать, что раньше я когда-то работал на Северном Кавказе, а там очень много долгожителей. И люди приходят, и больше 100 лет, которым там 103 года, приходят, у него болит тазобедренный сустав. И она на своих ногах приходит с палочкой, хромая, но мы ей делаем операцию, и пациентка уходит, довольная, все восстанавливается.
0: Я уж не знаю, что более, так сказать, сложно для организма в целом. Тазобедренный или коленный. Коленный вроде такой более локальный. В любом случае, это операция, это какая-то кровопотеря, хоть и, допустим, небольшая и так далее. Я просто знаю, что прежнее поколение там наших, грубо говоря, отцов, ну, они рвали связки и так и ходили до конца жизни с этим. Потом стали делать связки, потом какие-то еще элементы. Сейчас целиком меняют суставы. И вот это то поколение, значит, дожило до того, что оно в 105 лет, да, может провести операцию. Нет противопоказаний возрастных. Можно в любом возрасте.
1: никаких противопоказаний возрастных к операции нет. И мы видим, как много людей занимается спортом, даже пожилых людей. Там кто-то 80 лет в падл играет, там на каких-то площадках смотришь, в теннис играют люди, катаются на лыжах. И сегодня поменялось общество, оно стало, мне кажется, более спортивным и больше требования к качеству жизни. Если раньше, вы правильно сказали, порваны связки, люди ходили, ну, в принципе, бегать нельзя, ну, не буду бегать, нельзя там какие-то на колени становиться, не буду становиться. То есть сейчас люди не хотят каких-то ограничений, все понимают, что жизнь одна, и хочется прожить ее максимально с высоким качеством жизни. И поэтому люди соглашаются на операции. И сегодня уровень медицины такой, который...
0: Сделали запчасти.
1: Ну, во-первых, сделали запчасти. Во-вторых, люди сами понимают, что, в принципе, можно спокойно идти на операцию. И уровень медицины такой. И квалификация хирургов уже такая, которая позволяет эти операции провести на более высоком уровне. Я вспоминаю, если 10 лет назад, когда мы проводили операцию по замене тазобедренного сустава, и вы правы, была большая кровопотеря. Нам после практически каждой операции приходилось переливание крови. Пациенты в стационаре лежали по 10 дней. То сейчас эти операции проводятся с кровопотерей там, 100-200 мл, которое это абсолютно небольшое количество крови. Пациентам, я не помню, когда последний раз нам приходилось переливать кровь, в принципе, я действительно не помню. И продолжительность операции уменьшилась там, с 1,5-2 часов до 40-50 минут.
0: Робот тоже делает быстрее, чем...
1: Ну, использование робота – это не история про скорость операции. Использование робота – это про качество операции и безопасность пациента. В этой ситуации пациент может быть уверен, что его операция пройдет на максимально высоком уровне, даже не всегда завися от опыта хирурга. Потому что опытный хирург, который много оперирует, и уже у него достаточно большой багаж знаний и умений, он в большинстве 99% случаев делает хорошо. Но с роботом пациент в большей безопасности. Потому что это дополнительный контроль операции. То есть тут не только хирург контролирует, как прошла операция, но еще и робот.
6: Строго по делу на Business FM.
3: С главным внештатным травматологом-ортопедом Москвы Георгием Айрапетовым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Граждане, сдавайте валюту. Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нэпманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Батман. Старинные меры массы в Азии. В России 17 века, согласно словарю Брокгауза и Эфрона, батман является казенной единицей массы, но только для местности, обитаемых инородническими племенами. Величина батмана в разных культурах составляла в понятных единицах от 4 до 400 килограммов. Где-то батман служил мерой объема воды и даже площади. Знай меру. На Business FM.
2: продолжительность жизни.
7: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
2: Журналист Алена Копылова.
7: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
2: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
2: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключения.
2: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
2: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Миасс, Челябинская область, 150 тысяч жителей. В 1773 году у подножья Ильменских гор купец Ларион Лугинин поставил медеплавильный завод, вокруг которого возникло поселение. А в начале 19 века вся долина реки Миасс стала центром золотодобычи.
2: Как появлялись города на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Бизнес FM, главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Рапитов.
2: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
0: Действительно, образ жизни изменился, особенно в больших городах. Все, значит, заботятся о активном, здоровом долголетии, но некоторые части нашего организма просто, значит, выходят из строя естественным путем, без всяких, так сказать, внешних воздействий. Среди пациентов, кто сейчас преобладает? Как раз вот возрастные, у которых просто, ну, срок жизни, как бы, каких-то суставов, наверное, так, да? Может быть, есть какие-то факторы, которые, ну, дополнительно приводят к износу наших этих самых важных и нагруженных суставов?
1: Ну, если смотреть статистику, то средний возраст пациентов, которые идут на протезирование, в районе 65 лет. В основном, большая часть – это женщины. Связано это в первую очередь с тем, что, наверное, у женщины больше возникает гормональных изменений, особенно в постменопаузальном периоде. Все это влияет, конечно, и на качество кожи, и на качество хряща, и на многие другие системы. Поэтому они чаще оперируются. Но помимо всего этого влияет, конечно, вес, индекс массы тела. Пациенты с избыточным весом, естественно, чаще нуждаются в каких-то вмешательствах на суставах. ну и много других факторов, таких как травмы, питание,
0: нагрузки.
1: Тот же спорт, конечно.
0: Ну, вот говорят, бег, с одной стороны, хорошо для сердечно-сосудистой системы, с другой стороны, плохо как раз для суставов. Так ли это? Есть такое?
1: Вообще любой спорт полезен в разумных пределах. Если человек занимается бегом, то важно, чтобы у него была хорошая обувь, качественная, потому что амортизация влияет напрямую на работу сустава во время бега. Ну и, конечно, поверхность, по которой он бегает. Не зря есть специальные прорезиненные поверхности или просто в идеале по земле. Вот лучше, чем земля, мне кажется, ничего нет. Земля создана для того, чтобы по ней бегали. А у нас люди бегают по асфальту, бегают в плохих кроссовках, и, конечно, после этого у них начинают болеть суставы. Колени, тазобедренные, поясница начинает болеть, и весь организм начинается, такая разбалансировка всей опорно-двигательной системы.
0: Поскольку как бы люди и бегают, и долго живут, и долго бегают, и ходят, и так далее, значит, боли в коленях, в спине, в пояснице – это, ну, такое знакомое явление подавляющему числу активных, здоровых, но не совсем юных людей. И сейчас очень много на просторах интернета предлагается, ну, так сказать, профилы, то, что вам продлит жизнь ваших суставов. Там коллаген, гиалурон. Что из этого в действительности медицинские? Полезно, доказано, а что является, ну, так сказать, не читайте дурных медицинских журналов, где можно умереть от опечатки, как говорил Марк Твен.
1: Действительно, есть различные препараты, и рекламы очень много, что надо принимать. Наверное, надо отметить коллаген, достаточно полезно, потому что это влияет на качество гиаленового хряща и, соответственно, на его структуру. Поэтому коллаген важно, витамин Е, различные антиоксиданты, рыба, орехи, вот это все может влиять на структуру хряща. Пить какие-то препараты, хондропротекторы или что-либо другое, то, что рекламируется по телевизору, естественно, без назначения врача не стоит. Потому что иногда можно, если у вас появилась какая-то боль в суставе, это не значит, что там развивается артроз, и он просто разрушается. Существует большое количество разнообразных патологий, при которых необходимо назначить различное лечение. И это лечение может назначить только лечащий врач, человек, который разбирается в этом. Поэтому, если возникают какие-то проблемы с суставами и какая-то боль появилась, то лучше обратиться к специалисту, который диагностирует и назначит лечение.
0: Еще один важный, я не знаю, слух, молва. Сейчас очень многие люди принимают статины для того, чтобы бороться с плохим холестерином. И это сейчас, в общем, довольно массовое явление. На Западе уже у нас. Но при этом рассказывают, что плохо влияет на суставы. Это как бы доказано, это известно или нет?
1: Доказательств, которые говорят о том, что статины влияют прямо на суставы, так или иначе, мы на сегодняшний день сказать не можем. Если пациенту показаны статины по поводу сердечно-сосудистой патологии, то, естественно, их надо пить. А влияют ли они или нет, мне кажется, это требует дальнейшего изучения для того, чтобы окончательно привести к знаменателю. Но если пациенту показаны эти препараты, их, естественно, надо принимать, не думая о том, что будет с суставами.
0: Там сосуды важнее.
1: Сосуды, все важно.
0: Устав мы умеем теперь запчастями заменять в случае чего.
1: Есть, да, это правда, мы готовы.
0: Все-таки напоследок, можете вы рассказать о самой важной операции, самой интересной, на ваш взгляд? Ну, я прочитал про как раз 95-летнего пациента, который потом через 3 месяца опять танцевал. Выглядел на 70. Может, это она и есть. Но, может быть, были еще более интересные случаи, которые покажут всем, что можно в очень солидном возрасте возвращать себе абсолютно, так сказать, подвижность.
1: Ну, операций много различных, и всех не упомнишь. Скажу, что 2 просто момента отмечу. Один – это, что действительно пожилые пациенты, у нас их очень много, старше 80 лет, которые приходят на операцию с жуткими деформациями, искривлениями конечностей. Вот люди ходят, когда вот вы на улице сейчас замечаете, идет пожилая женщина, и у нее ноги, может, я замечаю, потому что это профессия такая, и мы обращаем внимание на это. И этим пациентам мы, конечно, когда выравниваем ноги, они после операции становятся ровные и перестают болеть, и каждый этот пациент по-своему уникальный, и приятно всегда видеть таких пожилых людей, которые вообще с новым качеством жизни, они очень часто приезжают, благодарят за то, что им провели операцию, они просто вернулись к нормальной жизни, они могут гулять без боли, они могут ходить, заниматься любимым делом. Но я еще хочу другой пример привести, что у меня была пациентка, которую я хорошо помню, ей было 38 лет, наверное, они приехали ко мне с мужем и уговаривали сделать ей операцию. У нее был избыточный вес, ну, я не знаю, весила порядка 100 килограмм. И ей было всего там под 40 лет. И я почему помню? Потому что они меня уговаривали очень долго. Мне звонили мои друзья, говорили, ну, возьми их на операцию. А я им сказал, что вам нужно похудеть, и суставы дальше будут служить нормально. В общем-то, мы договорились о том, что и вот им полгода на все вот эти процедуры, похудение, приведение организма в порядок. И она приехала потом через полгода просто со слезами, с мужем, что спасибо, что вы нас отговорили от операции, не сделали, потому что у меня перестало вообще все болеть, и все хорошо. И иногда просто даже вспоминаешь не успешно проведенные операции, а тех пациентов, которых ты, в общем-то, спас от операции и отговорил, когда там где-то ее в частной клинике хотели оперировать.
0: Что ж, спасибо и за этот очень важный пример из жизни. Спасибо.
1: Спасибо.
9: Строго по делу на Бизнес FM.
3: С главным внештатным травматологом-ортопедом Москвы Георгием Айрапетовым беседовал главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
9: Дело вкуса с Катей Калиной.
11: Под названием «Ино М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобоваримое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочка, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички. Нет, это современное пространство в доме стиля советского конструктивизма конца 20-х годов прошлого века, где обыграна тема авангарда, поиска нового, прорывного, футуристического. Это отражено и в дизайне трех этажей «Ино», и в кухне Никиты Кузьменко, который до этого делал весьма сложные экспериментальные вещи в тач, и в барной карте Василия Жиглова, у которого под крышей ресторана настоящая лаборатория. И коктейли – это, конечно, обязательная часть программы посещения «Ино». Не знаю, что вкладывали в название ресторана его создатели. Для меня «Ино» – это иной альтернативный взгляд на привычный мир продуктов и их вкусов, при этом не в ущерб результату. Запеченная устрица в барбекю из алычи, малек осетра, окрошка на огуречном рассоле, гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба. Ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса на Бизнес FM. Культ на личности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ на личности. На Бизнес FM. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы. Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совбез ООН проведет заседание по Украине 24 августа. Заявленная тема – поддержание мира и безопасности. Брифинг начнется в 22 часа по Москве. Заседание запросила группа Е5, в которую входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия, сообщили РИА Новостям в датской миссии. Предыдущее заседание ООН по Украине проходило 27 июля по запросу страны из-за действий вооруженных сил России в Черном море. США начали процедуру перечисления на счета ООН из 725 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов, которые Вашингтон задолжал организации. Средства должны быть перечислены до ожидаемого выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет Рейтер. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее заявил, что организация столкнулась с неминуемым финансовым коллапсом из-за невыплаченных взносов государствами-членами. На этом фоне ООН уже начала существенно сокращать расходы. Псковский областной суд 25 августа рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в местное законодательное собрание. С таким требованием обратилось региональное отделение партии «Родина», сообщила пресс-служба суда. Региональный избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» 14 августа. Всего по партсписку баллотируются 42 человека. Ранее в августе Верховный суд по иску «Родины» снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко». Кроме того, после судебных разбирательств кандидатов по партсписку «Яблоко» не допустили до выборов депутатов ЗАГС Собрания в Карелии и Санкт-Петербурге. Британский актер и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом под названием «Life is a Dream». Он появился на стриминговых платформах. Кроме того, он выпущен на виниловых пластинках. Симфонический альбом записан с британским оркестром «Филармония» под управлением дирижера Густава Дудамеля. В него вошли 12 композиций, над которыми Хопкинс работал в течение более 60 лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На юге России снова нет бензина. В Геленджике он закончился почти полностью. Если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов, немногим лучше в Сочи. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге, везде большие очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Хавейл Джолион взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики что 30. Почему такая разница? Как сэкономить на замене англоязычной вывески? Владелицы привокзальной кофейни в Златоусте слово «Лав» превратили в «Олег» кириллицы, причем из тех же букв, и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, любую Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и как это повлияло на их бизнес. Подробности на Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АЕ-92 и АЕ-95, по данным городской администрации, находилась в селе Архип Иосиповка. Но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стояли в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, а за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
13: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпром» нефти постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовоза нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нету бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше, ну а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
14: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. А обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальная цена значительно ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных ценах в 2-3 раза выше, а въехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
15: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие. И периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки. Там это Лукойл, Роснефть, Газпром. Как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения. Это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот к заправкам, где дороже, по 2 раза, там наливают. И что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. И, наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть есть большие риски, что ты можешь там где-то встать и либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно 1 сентября, допустим, до своих города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
14: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные баки, никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
16: Из ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. Если оператор или заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять, либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл, бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, более-менее экономичный. Мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь АЗС с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакой очереди. Они приехали, заправили, уехали.
14: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. Последние дни проблемы существуют в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Татарстане. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. А в нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук разбирался.
17: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля – кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely – в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
18: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
19: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
18: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
19: А до этого сколько страховка стоила?
18: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей. А у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году на 26 я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
17: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная «Лада Гранта», Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка «Next», член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
20: 18-20-е годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
17: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 тысяч рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 тысяч на машину, а у другого 40 тысяч, вполне понятно, говорит Евгений Уфимцев.
21: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен Евро-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относится категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимой от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
17: По данным НСИС, на конец августа средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 000 рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
6: Начинается новый футбольный сезон в Европе и завершились предсезонные кубки. Во Франции сенсационно трофей чемпионов завоевал обладатель Кубка страны «Ланс», обыграв «Пари Сен-Жермен». Все внимание сфокусировано на том, что обладатель трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА споткнулся на последнем шаге от идеального сезона. Уже посчитали, что это первое поражение Матвея Сафонова в 10 финальных матчах с парижской командой. А коллектив, победивший в матче за Суперкубок Франции, заслуживает отдельного внимания. Расин Клуб де Ланс прошел через многие трудности, чтобы стать обладателем трофея чемпионов и участником группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. В 2014-м команда победила во втором дивизионе Лиги 2 и после долгого перерыва вернулась в главный турнир французского футбола. Радость длилась недолго. Из-за пропущенного транша в 10 миллионов евро от тогдашнего владельца клуба, азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамадова, команду после нескольких судебных разбирательств принудительно опустили дивизионом ниже. Только в 2021 году, после сокращенного из-за пандемии сезона, Ланс смог снова подняться в Лигу 1. Прошлый чемпионат, клуб, трансферная стоимость игроков которого очень скромные 187 миллионов евро, завершил на второй строчке одного из лучших турниров планеты и взял свой первый Кубок Франции. А в воскресенье со счетом 1-0 обыграл «Гегемона». Для сравнения, состав ПСЖ оценивается в 1,5 миллиарда. Очень необычно, но самый дорогой игрок – это вратарь. 21-летний Робен Риссе, получивший приз лучшего вратаря Франции прошлого сезона. Его переход оценивают в 30 миллионов евро. Большинство футболистов Ланса молодые и голодные до побед. Мне кажется, что они могут приятно удивить и в Лиге чемпионов.
12: Спорт и деньги на Бизнес FM.
14: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще накануне местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Иван Медведев подробнее.
7: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
22: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
23: Это подарок?
22: Ну, конечно.
23: Спасибо.
7: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
24: Я видела это видео.
0: Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
7: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
0: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас есть то ли завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
7: На работу в студию «Смешариков» к

0: Олег.
1: Владелицы привокзальной кофейни в городе Златоусте сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любу и Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
2: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях и, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает бизнес-ФМ Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы заведения продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
3: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
2: Вторая владелица кафе, Лера, делится с бизнес-ФМ. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
4: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. В каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. И у нас не проводятся никакие субботники, нам не хочется траву.
5: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
4: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там три в одном. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре. То есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
2: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
6: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «Love», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «Love» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
2: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее бизнес-фэм рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее ККП потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
7: Кто надо, услышал.
1: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
8: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка.

0: Только до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К большому счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
1: Елена Солобоева, предпринимательница из Санкт-Петербурга. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на суммы менее 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничение не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не прокомментировала.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4%, до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует «Домклик». По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимальный среди крупных городов темп прироста ставок всего плюс 2%, до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. Четыре города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов за год ушедших в плюс – Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил пересмотреть графики ремонта российских НПЗ. Такая задача поставлена, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на рынке. Участники совещания правительства подчеркнули необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории субъектов. Также обсуждался механизм реализации бензина экологического класса Евро-2, 3 и 4. Правительство постановило маркировать его на АЗС. Информация должна быть указана на табло колонки и в кассовом чеке. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в политических кругах. 31 июля поездку своих представителей анонсировал Дональд Трамп. Он говорил, что в ближайшие дни они совершат первый визит на Украину. По данным Евроньюз, обсуждалась возможность приурочить поездку ко Дню независимости Украины 24 августа. Однако ни одна из сторон информацию не подтвердила. Минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афика Московича. Анкара обвиняет их в геноциде в связи с нападением на активистов, которые пытались доставить гуманитарный груз в Газу. В ответ на это канцелярия премьер-министра Израиля назвала президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором-антисемитом, который массово убивал курдов, укрывает террористов Хамаса, оккупирует половину Крыма и заключает в тюрьмы рекордно большой большое число оппозиционных журналистов и политиков, сообщает Times of Israel. Сады художника Клода Моне во французском Жаверни пострадали из-за аномальной жары, сообщает Art News. Погибла часть цветов, в том числе настурции. У некоторых растений обгорела листва. Садовники вынуждены поливать цветы ночью и использовать дополнительные системы орошения. Садоводы планируют высаживать более устойчивые к жаре растения и менять сроки их цветения, сохранив при этом исторический облик сада, который Моне создавал как живое продолжение своих картин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А в медведя не стрелять. После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя. И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселения? А за аспирант ответит научный руководитель. За проблемную диссертацию с лишением ученой степени наставник может на 5 лет остаться без новых подопечных. Такую меру предложила Миноборнауки. Почему в научном сообществе ее многие критикуют? И новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. Почему на фильм идут, несмотря на дорогие билеты и пиратские копии после 3 недель ожидания? И помог ли пауку скандал с Колобком? Подробности на Business FM. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. И главное, можно ли было спасти девушку, и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Михаил Задорожный.
5: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
6: Я видел медведь на Сахалине, очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
5: Но в Горном Алтае медведь выстрелил в воздух не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
7: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо будет сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота — это более тяжкий состав.
5: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает другой вопрос. А как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
8: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, какое-то ранение. Ну, там, удар или царапины, что-то еще. Но в такой случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах, и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
5: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в Республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждый каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Миноборнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации. Если работу признают некачественной, руководитель остается без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие избыточной, даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
9: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая новация – 5-летний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на ситуацию у экспертов нет. Возлагать дополнительную ответственность только на научного руководителя – перебор. Ведь диссертация проходит несколько этапов проверки: предзащиту, диссертационный совет, экспертизу ВАК, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
10: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полицейской, будем так говорить, процедура приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
9: Директор Института образования НИУФШИ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
11: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты институционных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения в том, к чем они не виноваты. Потому что хороших, надежных детекторов нет.
9: Однако, по мнению Терентьева, ужесточение требований к научным руководителям должно идти рука об руку с системой их поддержки. Нужен не только контроль, но и поощрение, в том числе финансовое. Иначе есть риск, что ужесточение правил просто отпугнет талантливых преподавателей от работы с аспирантами. Это, в принципе, может парализовать всю систему, а фабрики диссертаций, наоборот, станут еще более востребованными, привлекая номинальных руководителей. Но технологии не стоят на месте. В начале сентября антиплагиат представит программный продукт, который фиксирует полную историю создания диссертации от введения до заключения на основе принципов блокчейна. Это позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
12: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить. Или наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную, профессиональную ответственность.
9: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Новый «Человек-паук» добрался до российских кинотеатров и сразу принес им кассовый на четверг самый за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров-Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и 3 недель ожидания? И помог ли ей скандал с Колобком? Об этом Олеся Савоськина.
13: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питер и Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах, танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого «Человека-паука» и 2 лишние недели сверху. «Новый день» с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг «Нового дня» держится выше 8, а на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей, почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал «Бизнес ФМ» один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с Колобком, рассказывает главный редактор «Зум-фильма» Александр Голубчиков.
14: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про переноса, потому что никакого переноса, по сути, и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
13: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Cinemaplex» предупредило: по российскому рынку гуляют копии разного качества. Некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
15: Копии «Человека-паука» гораздо больше, чем 2. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает дикий-дикий Запад. Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
13: Если качество не устраивает, досиживать до титров не обязательно. Зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у «Паука» полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На «Человека-паука» пришли посмотреть. Похвально, похвально. В мире тем временем «Паук» собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
16: «Человек-паук» немножко другая история. Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А «Человек-паук» вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И «Человек-паук», который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки, все для него разогревали индустрию, а он вышел и собрал все накопленные деньги, которые мы не успели потратить за лет.
13: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассой паучья экономика не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал Business FM. Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Business FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в одном километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком. Мол был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 98-м. Сейчас площадь мола свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают молу половину всего потока клиентов. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Валюты. Валюты. Эскудо Республики Кабо-Верде в 1977 году заменил в обращении колониальный эскудо островов Зеленого мыса. В переводе с португальского означает «гербовый щит». Формально состоит из 100 сентаво. Но из-за инфляции разменные монеты обесценились и были выведены из обращения. Эскудо Кабо-Верде привязан к евро в соотношении 110 к 1. Валюты на Business FM. Продолжительность жизни.
17: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
2: Журналист Алена Копылова.
17: Самый простой пример – измерение пульса. Умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
2: Продолжительность жизни на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок акций пятницы подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс АТС прибавил более процента, вырос до отметки 811. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытии торгов 12.34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83. Итоги торгов недели в эфире Business FM подвел руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
18: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому управлению помог и в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они кажутся нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях, соответственно. Думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части, и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
1: Дмитрий Степанов, руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АБУ. Официальный курс ЦБ на 22 августа доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу 22 августа. И сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Кочные встречи и ЦСКА, и Локомотив подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с крыльями Советов, затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают пятую строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил Акрону с минимальным счетом. Локомотив в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
20: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
19: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусиана в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА «Локомотив» может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
0: команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть все большие сложности. Понятно, что мотивация Цоболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
19: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет Оренбург, «Ахмат» — Ростов, а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Водители легендарных лондонских черных кэбов готовятся к битве с роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды роботакси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и британский стартап Wavy от Uber, намерена сделать британскую столицу своей стартовой площадкой в Европе для запуска платных сервисов беспилотного такси. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто заинтересован в том, чтобы в ближайшем будущем к ним приезжало именно роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые из них даже готовы сделать все возможное, чтобы сбить своих новых конкурентов, как они говорят, с пути истинного, при помощи махинаций с их датчиками. И вот водители знаменитых кэбов, которые не без потери пережили появление Uber и COVID, вновь должны столкнуться с испытанием. Однако в этот раз они могут быть в большей безопасности, чем Uber, считает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
21: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, махнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать дальше. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают существовать, продолжают оставаться актуальными.
22: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят? Как к ним относятся местные жители?
21: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Они тестируются, всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин. Но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации, и очень большое количество автоматических роботакси заезжали в этот переулок и не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4 или 5 утра в маленьком тихом закоулке, это и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение, и компания Waymo пообещала это исправить.
22: То есть прокатиться на них еще никак нельзя?
21: Еще нет, но это уже близко. Конечно же, это вызывает большое беспокойство и у водителей черных кэбов, и у водителей Uber. Но теперь они и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. И многие пассажиры им доверяют больше, чем автоматическому такси, которое, да, может быть, вас довезет, но если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба достаточно часто подождут, пока она зайдет внутрь, что, конечно, роботакси не может сделать.
1: Александр Никитич, Carfax Education. Как отмечает Financial Times, некоторые таксисты не уверены, что роботакси приживутся в Лондоне. В них пассажиру-туристу как минимум нельзя будет никого расспросить о столице, а узкие улицы и, так сказать, безрассудные пешеходы могут стать для них настоящей ловушкой.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 8.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Склад «Озона» и промпредприятия повреждены после атаки беспилотников на Самарскую область. После попадания на складе начался пожар, эвакуированы 500 сотрудников. Есть пострадавшие, работу логистического центра остановили на неопределенный срок. В «Озона» отметили, что товары, размещенные на складе, скрыты на витрине маркетплейса. Их пока нельзя заказать.
3: Ограничение электроснабжения действует на всей территории Крыма. Из-за повреждений электросети и оборудования, полученных в результате атак беспилотников ВСУ, на полуострове сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщает Крымэнергоинформ. Ведутся ремонтные работы. Минюст США и платформа TikTok достигли соглашения на сумму $400 миллионов для урегулирования обвинений в том, что видеохостинг нарушал конфиденциальность детей в интернете. Дело тянулось с 2024 года. Как отмечает Рейтер, соглашение подразумевает, что после выплаты $400 миллионов TikTok и ByteDance не будут подвергаться дальнейшим судебным разбирательствам. Российская нефть марки «Юрлс», поставляемая в Индию, впервые с мая продается по цене более высокой, чем нефть марки «Брент». Отмечается, что октябрьские поставки «Юрлс» на неделе предлагались покупателям в Индии с премией до $1 за баррель к «Брент» по сравнению с дисконтом в $1-2 за баррель для сентябрьских поставок. Об этом пишет Рейтер. Индийские НПЗ стали активнее закупать российскую нефть после эскалации на Ближнем Востоке. Риска сокращения поставок топлива из региона. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 9:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. На юге России закончился бензин, а если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге, и везде очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на ХВЛ Джулион взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики 130. Почему такая разница? 2 миллиарда долларов мировых сборов и полные залы. Новый «Человек-паук» сделал кассу российским кинотеатрам в первый же день проката. Это был самый кассовый четверг за 7 лет. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов? И помог ли ей скандал с Колобком? Все подробности в эфире «Бизнес FM». На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АИ-92 и 95, по данным городской администрации, находилась в селе Архипо-Осиповка. Но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стоят в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, за ними не меньше. Но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
7: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпромнефти» постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нет бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще, вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше. Ну, а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
6: Иван, житель Геленджика, в Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. Обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки, полагаться на чаты и приложения, которые иногда подводят. В очередях активизировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных цены в 2-3 раза выше, а уехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
5: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь Большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие, и периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки, там это Лукойл, Роснефть, Газпром, как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения, это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот к заправкам, где дороже, по 2 раза, там наливают. И что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителями, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что у вас как-то заправляют, как по спецталонам. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. И, наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть есть большие риски, что ты можешь там где-то встать и либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно к 1 сентября, допустим, до своих города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
6: Мурат Султанов, житель Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полный бак и никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
8: Из ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все, в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. И если оператор либо заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять. Либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в «Газпром», «Лукойл» бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, более-менее экономичный, мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь АЗС с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакой очереди. Они приехали, заправили, уехали.
6: Таксист Евгений. Добавлю, что вторая волна нехватки топлива фиксируется сейчас по всей России. Склад «Озон» был атакован ночью. БПЛА в Самарской области. Начался пожар. Есть пострадавшие, сообщили в компании. Работа склада приостановлена. Между тем, российские войска ночью нанесли удар по логистическому центру «Бровары», крупному сортировочному комплексу компании «Новая почта». Это сообщает Минобороны. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. В нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Продолжит Евгений Перечук.
10: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля, кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
11: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
12: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
11: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
12: А до этого сколько страховка стоила?
11: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей, а у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году, на 26-й, я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
10: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная Лада Гранта, Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка Next, член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
23: 18-20-е годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
10: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 тысяч рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 тысяч на машину, а у другого 40 тысяч, вполне понятна, говорит Евгений Уфимцев.
24: На стоимость полиса и простого физического лица – и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относится категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимо от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
10: По данным НСИС, на конец августа средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 тысяч рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 18 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Как же время летит. Столько раз собирался рассказать в этом году про гольф, но постоянно что-то другое занимало мое и ваше внимание. Сейчас уже невозможно пройти мимо этого вида спорта, ведь в прошлые выходные завершился первый турнир FedEx Cup, финальной серии профессиональной ассоциации гольфа PGA. В таком формате за три турнира лучший гольфист мира определяется с 2007 года. Рейтинг считается по очкам, набранным за сезон, и на первый раунд квалифицируются лучшие 70 игроков мира. Здесь отсеиваются 20 занявших последние места. Во втором раунде выбывают еще 20, и в итоге 30 гольфистов выходят в тур-чемпионшип, победитель которого и получает трофей чемпиона. Он не всегда оказывается первым по итоговому рейтингу или по призовым в сезоне. Три раза этот трофей завоевывал ирландец Рори МакИлрой и два раза Тайгер Вудс. Первый раунд называется St. Jude Championship и проходит в разных локациях. В этом году местом проведения был клуб TPC Southwind в Мемфисе. Интересно, что в отличие от большинства турниров сезона, титульные права на этот не продаются. Он назван именем благотворительного фонда, с которым PGA давно и плодотворно сотрудничает. Победителем в этом году стал американец Скотти Шефлер и забрал домой 3 миллиона 600 тысяч долларов из общего призового фонда в 20 миллионов. Эта сумма, кстати, не меняется уже четвертый год. Шефлер продолжает доминировать в мире гольфа на протяжении нескольких лет. Он лидер по призовым и по рейтингу в этом сезоне. После очередной виктории на его счету уже 20 миллионов 500 тысяч. Но это не помогло Скотти в финальном турнире прошлого года, где он уступил Томми Флитвуду. А победителя этого сезона мы узнаем 30 августа.
2: Спорт и деньги на Business FM. Погода в Москве.
6: Плюс 18. Столица сейчас. Сегодня синоптики обещают нам до плюс 22, но во второй половине дня небольшие дожди. 9.17. В Москве вы слушаете Business FM. Аспирант подвел, ответит научный руководитель. Минобрнауки предлагает наказывать научных наставников за проблемные диссертации. Если работу признают некачественной, руководитель остается без новых подопечных на 5 лет. Идея уже вызвала споры в академическом сообществе. Одни считают ее логичной, другие избыточной и даже опасной для притока молодых ученых. Наталья Воробьева подробнее.
13: Министерство науки и высшего образования опубликовало проект постановления, который меняет правила присуждения ученых степеней. Ключевая новация – пятилетний запрет на научное руководство для тех, чьи аспиранты впоследствии были лишены ученой степени. Сейчас такой меры нет. Ограничение будет вводиться по рекомендации высшей аттестационной комиссии. Если степень восстановят, запрет снимут. Параллельно Миноборнауки предлагает сократить срок подачи заявления о лишении степени с 10 до 6 лет и разрешить подавать через госуслуги. За последние 12 лет в России было рассмотрено почти 2000 дел о лишении ученых степеней. Основные причины – плагиат, фальсификация данных и нарушение процедуры защиты. Единого взгляда на ситуацию у экспертов нет. Возлагать дополнительную ответственность только на научного руководителя – перебор. Ведь диссертация проходит несколько этапов проверки: предзащиту, диссертационный совет, экспертизу ВАК, считает доктор технических наук МАИ Валентин Лалабеков.
14: Научный руководитель отвечает за постановку задачи, актуальности проблем, которые входят в решение этой задачи, инструментарий, который необходим для решения современными средствами этой задачи, и практическая полезность. А вот дальше начинаются контрольные процедуры, которые контролируются теми структурами, которые тот же ВАК назначил для всех ученых советов по подготовке кандидатских диссертаций. Наличие вот такой полезности полицейской, будем так говорить, процедуры приведет к явному оттоку желающих поступать в аспирантуру и защищать диссертации. Это однозначно.
13: Директор Института образования НИУШЭ Евгений Терентьев, напротив, видит в инициативе смысл, но призывает к осторожности.
15: В целом идея повысить уровень ответственности научных руководителей за результаты институционных исследований мне кажется разумной, потому что зачастую мы видим по результатам исследований, что часть научных руководителей манкирует своими обязанностями, недостаточно вовлекается в работу с аспирантами. Другое дело, что очень осторожно нужно относиться к этому инструменту, потому что у нас пока, например, нет хороших инструментов детекции искусственного интеллекта в работах, и при всем уважении научный руководитель не всегда может выявить такого рода истории, которые могут всплыть потом. То есть здесь должны предполагаться какие-то процедуры на апелляции или разбирательства, которые все-таки в некотором смысле могут оградить научных руководителей от рисков неоправданного обвинения.

0: позволит видеть весь процесс работы и исключит возможность подмены данных, говорит научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Цхориков.
1: Весь путь от написания проекта введения до финальной версии заключения диссертации фиксируется, и его уже нельзя изменить. Или наоборот, можно посмотреть историю в любой момент времени. А непрерывный контроль за соблюдением научной этики со стороны искусственного интеллекта не позволит добавить в работу ложные, выдуманные данные или вовремя обратить внимание соискателя на грубые методологические или расчетные ошибки. Это дополнительно гарантирует достоверность и качество диссертации. Важный момент, что принимать окончательное решение, влияющее на судьбу человека, должен только человек, который теперь, да, будет нести за это персональную профессиональную ответственность.
0: Пока проект не утвержден, в научной среде продолжаются дискуссии. Но ясно одно – государство намерено ужесточить контроль за качеством диссертаций и готово наказывать не только авторов, но и их наставников. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров-Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и трех недель ожидания? И помог ли ей скандал с «Колобком»? Об этом Олеся Савоськина.
3: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питеры Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах, танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trendwatching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого Человека-паука. И 2 лишние недели сверху. Новый день с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг нового дня держится выше 8, а на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей, почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал Бизнес ФМ один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с «Колобком», рассказывает главный редактор «Зум-фильма» Александр Голубчиков.
4: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про переносы, потому что никакого переноса, по сути, и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
3: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Синемаплекс» предупредило, по российскому рынку гуляют копии разного качества. Некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
5: Копии «Человека-паука» гораздо больше, чем две. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает дикий-дикий Запад. Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
3: Если качество не устраивает, зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у «Паука» полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На «Человека-паука» пришли посмотреть. Похвально, похвально. В мире тем временем «Паук» собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергероев супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением?

0: редактор film.ru Евгений Ухов.
1: Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А Человек-паук вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И Человек-паук, который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки.
0: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассой паучья экономика не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные $309 миллионов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал Business FM. Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Business FM.
2: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Деньги.
5: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
2: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Мелитополь ночью подвергся массированной атаке ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. По его словам, удары пришлись только по гражданским объектам. Один из ударов по городскому отделению противотуберкулезного диспансера из здания. Эвакуировали 46 человек, жертв нет. ПВО за ночь сбило 457 украинских беспилотников над регионами России, передает Минобороны. В ведомстве также сообщили о поражении целей в Киеве и Киевской области. Кроме того, российским ударам подверглись порты Черноморск и Южный в Одесской области. В Черном море дронами был атакован контейнеровоз РМС «Тим», следовавший из порта Гемлик в Новороссийск. Об этом сообщила турецкая компания «Конлайнс». Один член экипажа пропал без вести, остальные 11 покинули судно. По данным компании, после эвакуации мы в жилом отсеке и машинном отделении возник пожар, он перекинулся на места хранения контейнеров. Судно и груз на его борту могут быть признаны полностью утраченными. Министр армии США Дэн Дрискол может уйти в отставку до конца этого года, пишет Wall Street Journal. По данным источников газеты, причиной стали напряженные отношения с главой Пентагона Питом Хексетом. Издание отмечает, что этим летом Дрискол вместе с семьей переехал из правительственного дома на военную базу, где проживают несколько высокопоставленных чиновников Пентагона. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. На территории всего Крыма блокаут. Крым Энергофром сообщает, что из-за повреждений электросетей в результате ударов ФСО на полуострове сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Кроме того, сегодня ночью склад «Озон» был атакован БПЛА в Самарской области. Начался пожар. Есть пострадавшие, сообщили в компании. Работа склада приостановлена. Между тем, российские войска этой ночью нанесли удар по логистическому центру «Бровары». Крупному сортировочному комплексу компании «Новая почта», сообщили Минобороны, также поражены склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный. Так что делать с медведями? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. И главное, почему полицейские не застрелили зверя? Подробнее об этом в нашем эфире прямо сейчас. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, можно ли было спасти девушку и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Михаил Задорожный.
7: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
8: Я видел медведь на Сахалине, очень много и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
7: Но в Горном Алтае медведь, выстрелил в воздух, не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
9: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо будет сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота – это более тяжкий состав.
7: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, а туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает и другой вопрос. А как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
10: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, какое-то ранение. Ну, там, удар или царапины, что-то еще. Но в таком случае, вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился один в 100 метрах и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
7: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще вчера местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова. Вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Подробнее Иван Медведев.
11: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
12: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
13: Это подарок? Ну, конечно. Спасибо.
11: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
14: Я видела это видео. Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
11: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
14: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас есть только завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
11: На работу в студию смешариков Ксению пока не зовут, однако кое-какие идеи есть, заявила «Бизнес-ФМ» гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
15: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире смешариков, ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
11: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
16: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
11: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
17: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее, как ИПМ, потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
18: «Кто надо, услышал».
17: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
19: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. Большому счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
17: Елена Солобоева. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на сумму меньше 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничения не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не комментировала. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 22 августа. Сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
18: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: К очной встрече и ЦСКА, и Локомотив подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома, но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с крыльями Советов, затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают 5-ю строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил Акрону с минимальным счетом. Локомотив в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
21: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
20: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусиана в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА Локомотив может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
22: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть все большие сложности. Понятно, что мотивация Соболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
20: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет Оренбург, «Ахмат» – Ростов, а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Киргизский сом сменил в новом государстве советский рубль в 1993 году. Причем Киргизия, в отличие от многих постсоветских стран, обошлась без переходной валюты. В тюркских языках сом означает «чистый», без примесей. Сомалтын переводится как «чистое золото». Валюта почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: По данным исследования, которое производственная компания Rockwool провела в конце июля, 73% россиян считают экологический имидж застройщика значимым фактором, влияющим на решение о покупке или аренде квартиры. Только 20% респондентов заявили, что для них зеленый аспект не имеет значения, и еще 7% затруднились с ответом. Чаще других на экофакторы обращают внимание люди в возрасте от 18 18 до 30 лет. 79%. Стало быть, в обозримом будущем запрос на зеленое строительство может стать еще более ощутимым. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года в России появился новый межгосударственный зеленый стандарт для многоквартирных домов. Он заменил действовавший с 22 года национальный зеленый ГОСТ-Р для МКД и будет также применяться в странах ЕАЭС. По оценкам Дом.РФ, сегодня у нас зеленым критериям предварительно соответствует около 12% новостроек. Игроки рынка, которых бизнес-ФМ попросила поделиться своими зелеными наблюдениями, в принципе согласны с важностью экологического имиджа застройщика, но с рядом оговорок. Например, по их словам, при первом знакомстве с проектом экологичность редко становится главной причиной для звонка в отдел продаж. Это же не цена, не метраж, не транспортная доступность, не инфраструктура. Та же энергоэффективность не будет ключевым фактором принятия решения, если сам дом находится у шумной трассы или в окружении многоэтажек и бетонных дворов. А вот когда покупатель определился с бюджетом и районом, зеленые характеристики часто превращают подобранный вариант из подходящего в решающий. Хотя ЖК, который органично вписан в зеленый массив или стоит у воды, будет востребован, даже если в нем нет системы рекуперации тепла или энергосберегающих лифтов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
17: В студии Мария Буянкина. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Рынок акций в пятницу подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс РТС прибавил больше процента до отметки 811 пунктов. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился в китайской валюте. Курс юаня на закрытие торгов – 12.34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83 рублей. Итоги торговой недели в эфире «Бизнес ФМ» подвел руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
0: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому управлению помогло. И в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они кажутся нейтральные, но, возможно, уверенно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого, на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях, соответственно. Думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
17: Дмитрий Степанов. Официальные курсы Центробанка с 22 августа. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Больше не Лав, а Олег. Владелец привокзальной кофейни в городе Златоуст сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любу и Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина. На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню Love, то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях и, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Бизнес FM Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы заведения продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
1: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
17: Вторая владелица кафе, Лера, делится с Бизнес FM. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
3: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. В каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не хочется траву.
4: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
3: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там три в одном. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре. То есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
17: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
5: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «Love», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «Love» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
17: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
24: Черные кэбы против роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды беспилотного такси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, и британский стартап Wayve от Uber намерены сделать британскую столицу своей стартовой площадкой. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто хотел бы ездить именно на роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые даже готовы на махинации с их датчиками беспилотных машин, чтобы сбить их, по их словам, с пути истинного. Справятся ли водители знаменитых кэбов с новым конкурентом, говорит глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
6: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, взмахнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают оставаться актуальными.
7: Сейчас в Лондоне тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
6: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин. Но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации. И очень большое количество автоматических роботакси не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4 или 5 утра в маленьком тихом закоулке и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение. И компания Waymo пообещала это исправить. Водители черных кэбов и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. Многие пассажиры им доверяют больше. Если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба достаточно часто подождут, пока она зайдет внутрь.
24: Александр Никитич, глава группы компании Carfax Education. Как отмечает Financial Times, роботакси придется не просто в Лондоне. Туристам в них некого будет расспросить о британской столице. А узкие улицы и безрассудные пешеходы могут стать для беспилотных авто опасной ловушкой.
2: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
8: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
2: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 9:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповой удар по объектам транспортной инфраструктуры и логистическому центру в Киеве и Киевской области. Так, под удар попало локомотивное депо «Дарница». Это ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины. В Киевской области поражен логистический центр «Бровары», крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта». Кроме того, 22 августа в портах Черноморск и Южный поражены склады с военным имуществом, ВСУ и резервуары с ГСМ. Польские и немецкие военные установили бетонные заграждения в виде ежей на границе с Россией. Это часть программы «Восточный щит», цель которой укрепить границы Польши и НАТО с Российской Федерацией. В 2024 году на нее выделили 10 миллиардов евро. Российская нефть марки «Юрлс», поставляемая в Индию, впервые с мая продается по цене более высокой, чем нефть марки «Брент». Октябрьские поставки «Юрлс» на неделе предлагались покупателям в Индии с премией до $1 за баррель к «Брент» по сравнению с дисконтом в $1-2 за баррель для сентябрьских поставок. Индийские НПЗ нарастили закупки российской нефти после эскалации на Ближнем Востоке. Польские и немецкие США заплатят Либерии $5 миллионов за прием мигрантов, пишет «Нью-Йорк Таймс». Выделенные средства пойдут на размещение, питание и профессиональное переобучение граждан из третьих стран. Африканская страна заверила Вашингтон в том, что депортированные не будут подвергаться преследованиям по признаку расы или религии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: 10 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Склад «Озон» атакован БПЛА. Этой ночью в Самарской области начался пожар. Есть пострадавшие, сообщили в компании. Работа склада приостановлена. Между тем, на территории всего Крыма сегодня блокаут. В Крым «Энергоинформ» сообщает, что из-за повреждения электросетей в результате ударов СО на полуострове сохраняется перебой с подачей электроэнергии. На юге России закончился бензин, а если появляется, люди стоят в очередях по 16 часов. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге. Везде огромные очереди. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО после сообщения владельца таксопарка, что за месяц стоимость полиса на Havail Jolion взлетела в 7 раз до 140 тысяч рублей. В других таксопарках говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч, а страховщики что 30. Почему такая разница? Выясняем в эфире Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить АЕ-92-95, по данным городской администрации, находилась в селе Архипоосиповка, но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стоят в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, за ними не меньше. Но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
10: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпромнефти» постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовоза нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает, непонятно. В общем, там тоже нет бензина. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще с этим. Завтра не знаем, что будет. Наверное, еще хуже. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще, вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике. Ну, многие говорят, что сейчас уедут гости и будет лучше. Ну, а что-то такое ощущение, что лучше-то не будет.
24: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. Обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чатые приложения, которые нередко подводят. В очередях активизировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальные цены гораздо ниже. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных цены в 2-3 раза выше, а уехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблема, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
12: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие, и периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки, там это Лукойл, Роснефть, Газпром, как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения, это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Где-то примерно вот такой порядок. По поводу канистр, сетевых не наливают, а вот к заправкам, где дороже, по 2 раза, там наливают. И что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что у вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. И, наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. А более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, вот там бензина нет. То есть большие риски, что ты можешь там где-то встать, либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно 1 сентября, допустим, до своих города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать, я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
24: Мурат Султанов, житель Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные бака, никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
11: Из ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все, в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. И если оператор либо заправщик увидел, то там сразу же кричат, что нельзя заправлять. Либо бегут на кассу говорить, чтобы остановили колонку. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в «Газпром», «Лукойл» бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. У меня автомобиль, более-менее экономичный, мне хватает полного бака съездить с Анапы до Сочи и обратно вернуться. Если есть по маршруту где-нибудь АЗС с бензином, то 30-40 час времени, конечно, ты все равно уделишь, чтобы заправиться хоть сколько-нибудь. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают, не более. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. Простой обычный народ не может заправиться. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакого очереди. Они приехали, заправили, уехали.
24: Таксист Евгений, добавлю, что вторая волна нехватки топлива фиксируется сейчас по всей России. Самарский склад «Озон» был основным для Центральной России. Это пишут нам селлеры в чат-бот в МАКС. И добавляют, что «Озон» последнее время запретил поставки на склад в Москве. Самым ближайшим доступным была Самара. Более того, компания сделала бесплатную доставку товара с московского склада до части других объектов. И буквально за день все слоты для поставки в Самару были забиты. Селлеры отправляли товар именно туда. Напомню, что сегодня склад «Озон» ночью был атакован БПЛА в Самаре. Самарской области. Там начался пожар. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. В нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других в 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Евгений Перельчук продолжит.
13: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля, кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
14: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
15: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
14: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
15: А до этого сколько страховка стоила?
14: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей, а у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году на 26 я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
13: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная Лада Гранта, Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка Next, член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
16: 18-20 годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент битья машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
13: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 тысяч рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 тысяч на машину, а у другого 40 тысяч, вполне понятна, говорит Евгений Уфимцев.
19: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус. То есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относятся к категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимо от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
13: По данным НСИС на конец августа, средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона, мощности двигателя, возраста, стажа и коэффициента аварийности. И если взять только класс «Комфорт Плюс», там ценник на годовой полис ОСАГО для такси варьируется от 60 до тех самых 140 тысяч рублей. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 18 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
24: Десять 14 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ».
2: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Выставки.
18: Если вы провели первую половину августа не в Москве, вернувшись, можете смело отправиться в Пушкинский музей. На этой неделе в главном здании открылась выставка «Фабрицио Плесси. Вертикальные моря», приуроченная к десятилетию работы музея с медиа-искусством. Проект позволит зрителям впервые увидеть произведения итальянского художника, одного из пионеров медиа-арта. А в начале месяца запустили масштабный проект «Алмазная колесница». Буддийское искусство России. Его задумывала еще прошлый директор Елизавета Лихачева, а реализовали уже при нынешнем руководителе Екатерине Проничевой. Автор проекта «Я поведу тебя в музей» Наталья Крючкова считает «Алмазную колесницу» одной из лучших выставок в Пушкинском за последние годы.
20: Когда входишь в главный зал, у тебя сразу вырывается вау, поражает масштаб. Представлено более 700 экспонатов, статуи, живописные произведения, не только из коллекции Пушкинского музея, но и из коллекции региональных музеев, из музея Востока, музеев Бурятии, Тывы и Калмыкии. А несмотря на то, что тема довольно сложная, и, наверное, немногие из нас знают что-то о буддизме глубоко, здесь она раскрывается очень увлекательно. Я думаю, что будет интересно и взрослым, и детям. Конечно, советую идти с экскурсией. Еще на сайте Пушкинского музея вы можете найти потрясающий глоссарий, который сделали к выставке. И в нем есть определения самых разных терминов и имен, включая такие, как сабдак, абханга, авадана. Для меня, например, они звучат как какое-то волшебное заклинание, какие-то очень интересные слова, значения которых хочется узнать. Выставка поражает воображение, и тут нужно отметить и потрясающую архитектуру проекта, которую создала Анна Каменских в свое время. В музее проходила выставка произведений Древнего Египта, и она была такой же впечатляющей. Среди главных экспонатов есть атлас тибетской медицины, единственная в мире столь полная копия тибетского оригинала. А еще мне бы очень хотелось отметить невероятные костюмы с вышивкой и декорированные бусинами.
18: Автор проекта «Я поведу тебя в музей» Наталья Крючкова про выставку «Алмазная колесница. Буддийское искусство России 0+. Открыто до ноября.
2: Фестивали.
18: В Царицыно на этой неделе открылся ежегодный фестиваль исторических садов. Помимо, собственно, ландшафтной экспозиции, будут мастер-классы, лекции, спектакли и музыкальные представления. Все объединяет тема «Город-сад», рассказывает зав. Отделом развития и реализации проектов музея-заповедника Царицыно Юлия Семенова.
21: В этом году у нас 17 садов принимают участие в фестивале. Часть из них в партнерстве с разными институциями, например, с театром имени Ермоловой. Мы создаем сад под названием «Живой спектакль». Принимает участие как авторская группа ландшафтников, так и авторская группа от самого театра. Сад будет насыщен аудиоинсталляциями. Сад представляет из себя сценическое пространство, отсылающее нас к амфитеатру. Такое своеобразный спектакль-игра. Мне очень кажется важным рассказать про такой сад, как, например, «Кольца роста». Все мы, наверное, знаем, как выглядит срез растущего дерева. Это годовые кольца, которые показывают нам возраст этого дерева, те испытания, через которые это дерево прошло. Так и, собственно говоря, город, который разрастается через века, имеет радиальную, с одной стороны, лучевую структуру и кольцевую структуру, все мы знаем, как кольца Москвы, созвучен этим законом природы. На этой метафоре будет выстроен весь сад. В центре композиции мы увидим инсталляцию с картой Москвы, есть по окружности растения, которые символизируют непрекращающийся рост нашего города. Из интересных решений сад искусства улиц. Он посвящен освоению городского пространства художниками стрит-арта. Там можно увидеть, как заброшенные индустриальные районы города при участии художников становятся точкой притяжения в городе, своеобразным садом городским.
18: Это была Юлия Семенова из музея-заповедника Царицына, где на территории близ царицынских оранжерей открылся фестиваль исторических садов «0+». Проходит до 30 августа включительно. В Доме творчества Переделкина в эти выходные фестиваль «Москва-Ленинград. Нечто отличное». Художники, писатели, музыканты, историки, журналисты и культурные эксперты расскажут о неформальной культуре 70-х. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Подробнее о фестивале «Москва-Ленинград. Нечто отличное» говорит один из его организаторов, сооснователь магазина «Фланстер», зам руководителя Дома творчества Переделкина Борис Куприянов.
0: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва-петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с фестивалем Довлатов. Довлатов тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
18: Заместитель руководителя

0: Георгий Цисишвили.
1: Это яркое, личное, интимное, все-таки шоу для меня больше, чем спектакль, который тогда навел меня вот на такие мысли, что артист, в принципе, может просто талантливо, с элементами мюзикла, театра, стендапа, рассказать про свою жизнь. Если эта жизнь действительно интересная и насыщенная, то это найдет отклик у зрителя, если не будет приукрашивания, лицемерия, ненужных фактов. Если это будет такая театрализованная биография человека, который действительно заслужил своим трудом почет и уважение публики. Данила хорошо поет, очень хорош пластически, у него сильная драматическая школа Льва Додина. Не могу сказать, что я был в полном восторге, но мне это представление понравилось. Что даст этому проекту участие оркестра и открытый воздух на площадке Зеленого театра? Я думаю, что это даст, во-первых, больше простора. В любом случае зал под открытым небом дает более широкое пространство, больше объем. Во-вторых, это позволит Даниле еще больше, еще класснее отыгрывать, в том числе, кстати, для людей, которые сидят сзади. На мой взгляд, в Зеленом театре те, кто покупают билеты не самые дорогие, им будет удобнее и приятнее, и понятнее для просмотра это шоу. Это станет еще больше концертом, чем спектаклем. Ну, а оркестр всегда дает вот этой глубины. Живая музыка, она всегда, прошу прощения за тавтологию, оживляет проект, оживляет тот продукт, который показывают со сцены. Я думаю, что это шоу будет еще больше на уровне эмоций воздействовать на публику.
0: Георгий Цисишвили, автор телеграм-канала «Театральная вешалка», промо на спектакль Данилы Козловского «Фрэнк» 18+. В субботу артист сыграет его в Зеленом театре ВДНХ в сопровождении оркестра.
2: Книги.
0: Дочка издательства АСТ Вилли Винки выпускает официальное продолжение легендарного «Маленького принца». Книга с подзаголовком «Новые приключения» создавалась с разрешения наследников Антуана де Сент-Экзюпери. Ее написал наш современник, испанец Элой Морено. Его продолжение «Маленького принца» имеет успокаивающий эффект и вселяет надежду и оптимизм в тех, кто сейчас тревожится, считает директор департамента детской и подростковой литературы издательства АСТ Сергей Тишков.
3: Продолжение удалось сделать ничуть не хуже и действительно немножечко даже осовременить вопросы, которые стояли перед Антуаном Сент-Экзюпери в то время. Время было военное, тяжелое. Автор много переживал, думал о своей жизни, а вообще о жизни всей планеты. Вопросы, которые стояли перед Элой Морено, который писал продолжение «Маленького принца», ничуть не менее важные. Там, конечно, путешествие «Маленького принца» происходит по планетам, на которых происходят символически, конечно, разные ситуации, которые сегодня тревожат человечество. Это и экология, это и дружба, отношения между людьми, это и соцсети, в том числе интернет, и это некая какая-то безличность, и, может быть, не такая какая-то открытость и теплота между людьми. Это все те вопросы, которые стоят, конечно, очень остро для наших подростков, для детей, которым, в общем-то, и адресована эта книга. Но и они весьма актуальны для взрослых. Конечно, главный герой у нас здесь узнаваемый, это «Маленький принц», но герои новые, и они, наверное, в большей степени связаны с современными реалиями. И здесь «Маленький принц» на этих планетах, символизирующих разные вопросы и философские мысли, скажем так, такое путешествие по внутреннему или внешнему миру фантазии и знания, это мудрость, книжник, лидер, машинист. Есть также персонажи, которые совершенно связаны с современным миром, с миром интернета, инфлюенсеров и так далее.
0: Это был Сергей Тишков из издательства АСТ, рассказавший, каким получилось продолжение «Маленького принца» 6+. Книга уже доступна в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
2: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин-клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде.

0: 208-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 10:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Великого Устюга и Котласа. Об этом сообщает Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Три человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ, сообщает оперштаб региона. Двое ранены при атаке дрона на автомобиль в селе Отрадное. Еще один человек пострадал от удара беспилотника по предприятию в селе Солдатское. Российские студенческие сборные получили допуск к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Всемирной зимней универсиаде 2027 года. Она пройдет в китайском Чанчуне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он отметил, что для российских юниоров хоккей – это первый крупный международный турнир с 2021 года. Россия направила ноты в дипведомство всех стран с просьбой запретить демонстрацию посольств в день выборов в Госдуму. Об этом сообщил посол по особым поручениям, зампред комиссии МИД по выборам Максим Райдер. Как уточнил дипломат, Москва рассчитывает, что зарубежные страны добросовестно выполнят свои международные обязательства. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Склад «Озон» был атакован ночью БПЛА в Самарской области. Начался пожар. Есть пострадавшие, сообщили в компании. Работа склада приостановлена. Кроме того, на территории всего Крыма блэкаут после атаки ВСУ. А российские войска ночью нанесли удар по логистическому центру «Бровары» крупного сортировочного комплекса компании «Новая почта». Это сообщили в Минобороны. Так что делать с медведями? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя? И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселений? Сегодня стартует 5-й тур чемпионата России по футболу, и болельщиков ждут сразу 2 топ-матча в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Все прогнозы в ближайшем эфире Бизнес FM. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, можно ли было спасти девушку и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Михаил Задорожный.
3: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егерь и полиция. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
4: Я видел медведь на Сахалине, очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела. Медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
3: Но в Горном Алтае медведь, выстрелил в воздух, не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
5: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо будет сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота – это более тяжкий состав.
3: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает и другой вопрос. А как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
6: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, какое-то ранение. Ну, там, удар или царапины, что-то еще. Но в такой случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть и в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
3: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще вчера местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова. Вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Подробнее Иван Медведев.
7: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
8: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая футболка.
9: Это подарок?
8: Ну, конечно.
9: Спасибо.
7: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
9: Я видела это видео. Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
7: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
9: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас здесь то ли завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
7: На работу в студию «Смешариков» Ксению пока не зовут. Однако кое-какие идеи есть, заявила «Бизнес-ФМ» гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
10: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире «Смешариков». Ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
7: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
11: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
7: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее «Бизнес ФМ» рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее, как ИПМ, потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
12: «Кто надо, услышал».
2: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
13: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
2: Елена Солобоева. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на сумму меньше 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничения не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не комментировала. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 22 августа. Сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и «Локомотив», а «Спартак» примет петербургский «Зенит». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: К очной встрече и ЦСКА, и «Локомотив» подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с «Крыльями Советов», затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают 5-ю строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил «Акрону» с минимальным счетом. «Локомотив» в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, «Лока» покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в «Галатасарай», а Артем Карпукас в «Зенит». Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
15: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. «Локомотив» продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у «Локомотива» некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и «Локомотива», и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
14: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусяна в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА «Локомотив» может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
16: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть все большие сложности. Понятно, что мотивация Соболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
14: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет Оренбург, «Ахмат» — Ростов, а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
17: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы. Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН, и они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них по этой части все в порядке и нет так называемой реестровой ошибки? Все ли знают, куда бежать, если ошибка все-таки есть? Специалисты Росреестра решили еще раз объяснить собственникам, кто виноват и что делать. Большинство ошибок связано с неточностями в измерениях, отраженных в межевом или техническом плане. В итоге в ЕГРН попадают неверные координаты, а проявиться это может спустя годы при продаже участка или уточнении его границ. Причем проблема может быть не только в вашем участке, но и в участке соседей с его неправильными границами. Исправить ошибку можно, во-первых, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводятся Росреестром и ППК «Роскадастр» за счет региональных и федеральных средств, а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
12: Недвижимость на Business FM.
2: В студии Мария Буянкина, вы слушаете Business FM. Рынок акций в пятницу подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс РТС прибавил больше процента до отметки 811 пунктов. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытие торгов – 12.34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83 рублей. Итоги торговой недели в эфире Business FM подвел руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
20: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому выправлению помогло. И в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны. И мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс. И кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую. То есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они кажутся нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого, на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях. Соответственно, думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
2: Дмитрий Степанов. Официальные курсы Центробанка с 22 августа. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Больше не Лав, а Олег. Владелец привокзальной кофейни в городе Златоуст сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любу и Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
21: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях. И, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает Business FM Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы заведения продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
22: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
21: Вторая владелица кафе Лера делится с бизнес-ФМ. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
0: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно. То, в каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не косят траву.
4: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
0: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там три в одном. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки получается у нас. То есть мы часто сами работаем на баре, то есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
21: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
5: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «ЛАВ», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «ЛАВ» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
21: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Черные кэбы против роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды беспилотного такси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, и британский стартап Wayve от Uber намерены сделать британскую столицу своей стартовой площадкой. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто хотел бы ездить именно на роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые даже готовы на махинации с их датчиками беспилотных машин, чтобы сбить их, по их словам, с пути истинного. Справятся ли водители знаменитых кэбов с новым конкурентом, говорит глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
23: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, взмахнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают оставаться актуальными.
24: Сейчас в Лондоне не тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
23: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин. Но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации. и очень большое количество автоматических роботакси не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4-5 утра в маленьком тихом закоулке и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение. И компания Waymo пообещала это исправить. Водители черных кэбов и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. Многие пассажиры им доверяют больше. Если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба достаточно часто подождут, пока она зайдет внутрь.
2: Александр Никитич, глава группы компании Carfax Education. Как отмечает Financial Times, роботакси придется не просто в Лондоне. Туристам в них некого будет расспросить о британской столице. А узкие улицы и безрассудные пешеходы могут стать для беспилотных авто опасной ловушкой.
18: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
18: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
6: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине. Но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
18: Журналист Алена Копылова.
6: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грам-отрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество – они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
18: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В ЛНР 7 человек пострадали в ДТП с автобусом. Он опрокинулся в кювет в городском округе Ровеньки. По данным регионального главка СК, автобус ехал из Москвы в Донецк. В салоне находились 43 пассажира. Пострадавших госпитализировали. Причины аварии выясняются. Минобороны Германии планируют потратить почти 12 миллиардов евро на новый арсенал дальнобойных вооружений. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на документы ведомства. Ракеты смогут поражать цели на расстоянии в сотни и тысячи километров, включая командные пункты, аэродромы и ракетные установки. Первые системы Берлин рассчитывает получить уже в следующем году, более сложные к середине 2030-х. Российские триколоры размером 20 на 30 метров развернули на Эльбрусе на высоте более 4000 метров. В акции, приуроченной ко дню государственного флага России, приняли участие свыше 150 молодых жителей Кабардино-Балкарии. Российский фигурист Лев Лазарев выиграл этап юниорской серии Гран-при, который проходит в китайском городе Сиань. Спортсмен в сумме набрал 250,21 балла, 86,76 за короткую программу и 163,45 балла за произвольную. Второе место в одиночном мужском катании занял представитель Новой Зеландии Лиан Хао. Бронзу взял японец Дайя Эбихара. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Склад «Озон» был атакован сегодня БПЛА в Самарской области. Начался пожар, есть пострадавшие, сообщили в компании. Работа склада приостановлена. Кроме того, сегодня по всему Крыму ограничение электроснабжения после атаки ВСУ. Между тем, российские войска ночью нанесли удар по логистическому центру «Бровары» и крупному сортировочному комплексу компании «Новая почта», сообщили в Минобороны. На юге России закончился бензин. А если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге, и везде огромные очереди. 2 миллиарда долларов мировых сборов и полные залы. Новый «Человек-паук» сделал кассу российским кинотеатрам в первый же день проката. Это был самый кассовый четверг за 7 лет. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий дорогих билетов и помог ли ей скандал с «Колобком»? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Первая атака на склад «Озон» в России. Поврежден логистический центр в Самарской области в городе Чапаевск. Это крупнейший склад компании в Поволжье. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что дронами был атакован склад и промпредприятие, не уточнив, какое есть пострадавшее. «Озон» сообщил, что на складе начался пожар, более 500 сотрудников были эвакуированы. Работа склада остановлена на неопределенный срок, логистические маршруты отменены, товары будут перераспределять между другими объектами. А те, что хранились на атакованном складе, скрыли с витрины маркетплейса. Заказы с этого адреса будут отменены с возвратом средств. Продавцам уже рекомендовали выбирать другие склады для отгрузки. Мы поговорили с селлерами, кто торговался этого склада, в том числе о страховках. Вот что Бизнес ФМ рассказал продавец обуви Георгий.
7: Мы сразу же, как новости с утра пораньше увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было всего. Но «Озон» уже сразу, без промедления, тоже отчитался в личных сообщениях и пообещал как можно скорее вернуться с обратной связью.
9: То есть у вас там небольшое количество было товаров?
7: Да, количество небольшое, и что самое главное, оно застраховано.
9: Вот, кстати, по поводу страховок, да, какие у вас отношения с «Озоном»? Потому что ведь после вот атак первых на «Вайлдберрис» стало известно, что они там изменили соглашение по поводу страховок в договоре. «Озон», по-моему, сделал то же самое.
7: Смотрите, они, насколько мне известно, сколько я в это дело вникал, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Поэтому там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
9: То есть вот после того, как эта атака произошла, «Озон» прислал какой-то самостоятельный сообщение, да?
7: Они в личном кабинете в разделе «Главные новости» сразу оповестили.
9: Ну, то есть они обещали компенсировать, да?
7: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, страховка действует, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, обещали в сообщении также рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
2: Георгий, продавец обуви на «Озон». Один из селлеров написал в наш чат-бот в Максе, что в последнее время самарский склад «Озон» был основным для Центральной России. Маркетплейс запретил поставки на склад в Москве. Самым ближайшим доступным складом была Самара. Селлеры отправляли товар именно туда, написала нам Мария. Она торговала с этого склада товарами для праздников.
18: Цитата.
10: Мы
21: обычно отправляем товар на склад в Подмосковье, и последнее время, неделю назад, для поставок нам начали давать либо слот в Самаре, либо совсем дальние регионы, например, Махачкала. Мы из Москвы, соответственно, большая часть продаж – это столица и Санкт-Петербург, и, конечно, нам нужно поставлять товар в регионы, которые ближе всего к Москве. Мы спрашивали, почему нам не дают поставить свою коробку на московский склад. На это поддержка отвечала, что повлиять они на это не могут и могут предложить то, что есть – ближайший склад Самара. И это единственный по факту склад, куда мы смогли поставить свою коробку. Вчера вечером наш товар уже получил статус приемка. Непонятно, зачем так было сделано, чтобы все поставки сейчас шли именно в Самару. Что касается потерь, мы обычно отгружаем товар на месяц. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка. Считайте, что где-то 3 недели мы будем работать бесплатно, потому что теперь мы будем восстанавливать то, что потеряли. Это не считая того, что произошло с Wildberries. Там у нас тоже был товар на 3 складах. Все они первыми попали под атаки БПЛА. Не рассчитываем на компенсацию. Мы целенаправленно не платили Озону, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Мы понимаем, что вряд ли будут какие-то компенсации.
2: Склад в Самаре – один из самых крупных у Озон. И о его особенностях рассказал гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
10: Склад Озоны объективно является крупнейшим в Поволжье. Его площадь составляет около 130 тысяч квадратных метров и вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. На данный момент непонятно, насколько пожар затронул эти склады. Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. И необходимо отметить, что Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование непосредственно для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад. Однако надо отметить, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро.
2: Ефим Алдухов, мы обсудили ситуацию с другими селлерами и экспертами. Подробнее в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Российскую нефть «Urals» стали продавать в Индии с наценкой вместо скидки. Впервые с мая «Urals» продается по более высокой цене, чем Brent. По данным Рейтера, октябрьские поставки «Urals» на неделе предлагались покупателям Индии с премией до $1 за баррель к Brent по сравнению с дисконтовым в $1-2 за баррель для сентябрьских поставок. Подробнее в дальнейшем эфире «Бизнес FM». На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить бензин, по данным городской администрации, находилась в селе Архипоосиповка, но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стоят в очередях по 16 часов, говорит житель Геленджика Иван.
11: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпромнефти» постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике.
2: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. Обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чатые приложения, которые иногда подводят. В очередях активизировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр. На сетевых заправках очереди по 10 часов. На частных цены в 2-3 раза выше, а уехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблема, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
13: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие, и периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки, там это Лукойл, Роснефть, Газпром, как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения, это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас может быть какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что у вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. И, наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть есть большие риски, что ты можешь там где-то встать, либо стоять в очередях на заправку по 12-16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно к 1 сентября, допустим, до своих городов вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
2: Мурат Султанов, житель Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные бака, никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
14: И ситуация выходим так. Стоим на АЗС, как и все, в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-й, 95-й. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем. На газ стараемся не нажимать. Ускорения плавные. В общем, экономим топливо. Лимит, кстати, по 40 литров дают. Не более. А дизель по 60 литров дают. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакого очереди.
2: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Слушатели из Якутии написали в наш чат-бот в Максе, что в республике уже неделю практически нет бензина ни 95-го, ни 98-го. На тех АЗС, где появляется, нужно отстоять километровые очереди.
15: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 18 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Дело вкуса. С Катей Калиной.
12: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Ливингстон» в Самаре, созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но казалось, что Африка рядом. Правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу джалов, популярную в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд-шефа Александра Райляна и шеф-кондитера Фатиму Салех тема и официальное разрешение перемешать белое с цветным, как исторически происходило в том же Кейптауне. Впрочем, там бульон был другим. Малайзия, Индонезия, Голландия, Португалия и Британия. Сейчас работает лишь веранда «Джамма». Основной ресторан возобновит работу осенью и обещает более широкий выбор именно африканских блюд. И специй, которые используют повара и которые добавляют в том числе в блюда европейской кухни, сумах, эфиопская смесь бербере с корицей, гвоздикой, имбирем и греческим пажитником и апельсиновый перец, использующийся в том числе и в десертах. В «Джамме» действует детское меню, есть отдельный зал для курения кальянов, не спасающий, впрочем, от их аромата тех, кто не планировал курить, тех же детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
15: Дело вкуса на Business FM. Погода в Москве.
2: +22 в столице сейчас, днем до +23 во второй половине дня небольшой дождь. 11:16 в Москве, вы слушаете Business FM. Таксисты и страховщики разошлись в оценке стоимости среднего полиса ОСАГО. В нашу редакцию продолжают обращаться водители такси и делятся своими расчетами. У одних годовой полис выходит в сумму 140 тысяч рублей, у других 14. Таксопарки говорят, что средняя по рынку цена 68 тысяч рублей, а страховщики, что 30. Так где же правда? Продолжит Евгений Перельчук.
16: В прошлый раз мы рассказывали о расчетах владельца таксопарка из Сергиева Посада Николая Юркевича. Он приобрел два автомобиля, кроссовер Havail Jolion и седан Geely M-Grand. Обе машины относятся к классу комфорт. Годовой стандартный полис ОСАГО для такси в случае с Havail обошелся в 20,5 тысяч рублей, а в случае с Geely в 139 тысяч. Полисы оформлялись с разницей в 3 недели. Игры с калькулятором и обращение к разным страховым показали, что ценник в 139 тысяч сейчас у всех. Тогда страховые компании объяснили такую разницу ошибкой в оформлении первого полиса. Услышав эту историю, к нам обратился водитель такси из Челябинска Николай. У него расчеты совсем другие.
17: У меня эконом, у меня гранта. Я понимаю, что сейчас идет сравнение не по машинам, ну, точнее, не сравнивание машины, да, там 20 тысяч, 14 тысяч, 120 тысяч. У меня гранта в Челябинске, она используется под эконом.
19: Расскажите, пожалуйста, когда вы оформляли страховку и во сколько она обошлась?
17: Оформлял я ее в декабре 2025 года, обошлась она примерно в 14 тысяч.
19: А до этого сколько страховка стоила?
17: Вообще в такси 3 года, первое оформление ОСАГО такси, это был 2023 год. Соответственно, тогда я оформил где-то за 11 тысяч рублей, а у меня на тот момент еще была Приора, тоже эконом. Потом в 2024 году тоже было на Приору где-то в районе 12-13 тысяч стоимость страховки эконом на год. Потом как раз в 2025 году на 26-й я оформил на гранту. Это было вот 14 с копейками.
16: Позднее Николай прислал в редакцию скриншот. По его параметрам, при безаварийном вождении годовой ОСАГО ему предложили за 14 700 рублей. В чем разница между двумя Николаями, кажется очевидно. В одном случае китайский седан Б-класса, Московская область, класс комфорт. В другом бюджетная «Лада Гранта», Челябинск, эконом-класс. Но разница в 7 раз все-таки смущает. Средний ценник по России на годовой полис ОСАГО для такси как раз посередине между этими двумя цифрами, заявил нам руководитель таксопарка «Next», член правления Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев.
0: 18-20-е годы начиналось это все с 12 тысяч рублей. ОСАГО для такси стоил. А выплата точно так же составляла 400 тысяч рублей. Он так и остался на сегодняшний день. А полис ОСАГО в настоящее время составляет в среднем по рынку в районе 68 тысяч рублей. Понятно, что для маленьких таксопарков эта стоимость составляет намного дороже. То есть она приближается к 100 тысячам рублей. Крупные же таксопарки, они имеют скидку за счет страхуемого имущества. На сегодняшний день я могу точно сказать, стоимости полиса в 20, даже в 30 тысяч рублей его нет. Там есть классификатор, он называется коэффициент бития машин. То есть если у тебя на юридическом лице не так часто происходит ДТП, у тебя хороший коэффициент получается.
16: За официальными данными по стоимости полисов ОСАГО для такси мы обратились во Всероссийский союз страховщиков. И там нам назвали еще одну цифру, не похожую на все предыдущие. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сослался на данные Национальной страховой информационной системы НСИС – менее 30 тысяч рублей. Ситуация, когда у одного таксопарка полис ОСАГО 20 тысяч на машину, а у другого 40 тысяч, вполне понятно, говорит Евгений Уфимцев.
4: На стоимость полиса и простого физического лица, и таксиста очень сильное влияние оказывает коэффициент бонус-малус, то есть повышающий или понижающий коэффициент в зависимости от количества дорожно-транспортных происшествий. Очень часто таксопарки, к сожалению, не знают о том, что их водитель был виновником дорожно-транспортного происшествия, потому что был оформлен ЕВО-протокол, незначительное повреждение, которое было на их автомобиле, они даже об этом не знают, а, соответственно, пострадавшему заплатила страховая компания. И потом это только отражается уже в рамках изменения коэффициента бонус-малус. Поэтому на сегодняшний момент такси относится к категории транспортных средств, которые наиболее часто попадают в ДТП. Средняя частотность по дорожно-транспортным происшествиям у них выше, чем у физических лиц, примерно в 5-6 раз. Все расчеты по коэффициенту вот этому бонус-малус проводятся в независимой от страховщиков организации НСИС под контролем Банка России. Но для минимизации расходов и правильного планирования на сегодняшний момент очень активно используются так называемые короткие полисы ОСАГО.
16: По данным НСИС, на конец августа средняя стоимость полиса ОСАГО для такси даже упала. И сейчас по России составляет 20 700 рублей. Точная цена по-прежнему зависит от региона

0: Или Питеры Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах, танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого Человека-паука и 2 лишние недели сверху. Новый день с Томом Холландом из Зендеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг нового дня держится выше 8, а на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей, почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал Business FM один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с Колобком, рассказывает главный редактор Zoom-фильма Александр Голубчиков.
1: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про переносы, потому что никакого переноса, по сути, и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
0: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Cinemaplex» предупредило, по российскому рынку гуляют копии разного качества. Некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
2: Копии «Человека-паука» гораздо больше, чем две. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает дикий-дикий Запад. Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
0: Если качество не устраивает, зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у «Паука» полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На Человека-паука пришли посмотреть. Похвально, похвально. В мире тем временем паук собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony новый день стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно паук оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
3: Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А Человек-паук вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И Человек-паук, который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки.
0: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассой паучья экономика не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал Business FM. Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Business FM.
4: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000.

0: 200 тысяч рублей. В Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
2: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
5: Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Курс по искусственному интеллекту и цифровой безопасности появится в российских школах, сообщили в Минпросвещении. Новую программу планируют запустить со второй четверти 2026-2027 учебного года во всех школах страны. Кроме того, среди изменений в системе образования поэтапное введение курса «Духовно-нравственная культура России» для 5-7 классов, переход на единые учебники истории и обществознания, а также обновление программ по предмету «Основы безопасности и защиты Родины». Запорожская АЭС уведомила МАГАТЭ об атаке на персонал станции. Служебный автомобиль оперативного персонала ЗАЭС был атакован украинским дроном. Пострадавших нет, повреждена машина сотрудников. Огонь от лесных пожаров охватил Якутию, однако новых возгораний уже не фиксируется. На сегодняшнее утро в республике продолжают бушевать 41 природный пожар общей площадью более 1 000 000 гектаров. На 8 очагах ведется тушение, 3 из них локализованы. Самолет разведывательной авиации ВМС США «Посейдон» прошел через Тайваньский пролив в международном воздушном пространстве, сообщает Рейтер. В 7-м флоте США заявили, что проход борта через пролив демонстрирует приверженность Вашингтона свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Китайские военные отслеживали движение американского самолета на протяжении всего маршрута. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Склад «Озон» впервые был атакован БПЛА в Самарской области. Начался пожар. Есть пострадавшие, сообщили в компании. Работа склада была приостановлена. Кроме того, сегодня по всему Крыму ограничение электроснабжения после атаки ВСУ. Накануне вечером и этой ночью Россия нанесла значительные удары по территории Украины, в том числе по Киевской области, а в Кривом Роге есть погибшие. Ночью, как сообщили Минобороны, российские войска нанесли удар по логистическому центру «Бровары», крупному сортировочному комплексу компании «Новая почта». Также поражены склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный. Так что делать с медведями? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему? Полицейские не застрелили зверя. Все подробности в нашем эфире прямо сейчас. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, можно ли было спасти девушку и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Михаил Задорожный.
8: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
9: Я видел медведь на Сахалине, очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они, ну, летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
8: Но в Горном Алтае медведь, выстрелив в воздух, не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
10: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию, и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо будет сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота – это более тяжкий состав.
8: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает и другой вопрос. А как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
11: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, ну, какое-то ранение. Ну, там, удар или царапины, что-то еще. Но в такой случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах, и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
8: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще вчера местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова. Вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Подробнее Иван Медведев.
12: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
13: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
14: Это подарок?
13: Ну, конечно.
14: Спасибо.
12: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
15: Я видела это видео. Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
12: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
15: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас есть то ли завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
12: На работу в студию «Смешариков» Ксению пока не зовут. Однако кое-какие идеи есть, заявила «Бизнес-ФМ» гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
16: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире «Смешариков». Ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
12: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
17: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
12: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
7: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее «Бизнес ФМ» рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее, как ИПМ, потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
18: «Кто надо, услышал».
7: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
19: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. Большому счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
7: Елена Солобоева. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на сумму меньше 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничения не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательница не комментировала. Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 22 августа. Сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и «Локомотив», а «Спартак» примет петербургский «Зенит». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: К очной встрече и ЦСКА, и «Локомотив» подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с «Крыльями Советов», затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают 5-ю строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил «Акрону» с минимальным счетом. «Локомотив» в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, «Лока» покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в «Галатасарай», а Артем Карпукас в «Зенит». Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
0: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
21: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусиана в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА-Локомотив может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
1: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть большие сложности. Понятно, что мотивация Соболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
21: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет Оренбург, «Ахмат» — Ростов, а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Эскудо Республики Кабо-Верде в 1977 году заменил в обращении колониальный эскудо островов Зеленого мыса. В переводе с португальского означает «гербовый щит». Формально состоит из 100 сентаво, но из-за инфляции разменные монеты обесценились и были выведены из обращения. Эскудо Кабо-Верде привязан к евро в соотношении 110 к 1. Валюты на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Выступая в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы «Бизнес-миссии» Ассоциации парков России, руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова предложила свой взгляд на тему идентичности городских пространств. Собранные воедино, ее мысли и рекомендации обрели вид 7 ключевых постулатов благоустройства. Эксперты, с которыми «Бизнес-ФМ» обсудила их, считают наиболее значимыми 3. Первый – сначала смысл, потом проект. Принципиально до начала работ провести исследование территории – историческое, культурное, природно-ландшафтное, экономическое и так далее. Второй – человек должен узнавать себя в пространстве. Идентичность – это же про эмоциональную связь. Когда человек говорит «это мой город», «это мой объект», «я носитель кода этого места», вот тогда все состоялось. И третий – жители, соавторы городской среды. Наглядным можно считать пример, который привела автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова. С целью возрождения традиций аптекарских садов братьев Юргенсен в Твери мы при участии более 300 горожан высадили 3 аптекарских сада. Это не просто красиво. Это 300 человек, которые стали соучастниками и амбассадорами проекта. Без этого идентичность остается навязанной сверху, а не выращенной изнутри. Как напоминает SEOMAT Architects Мария Николаева, есть простой профессиональный тест. Если убрать с проекта орнамент, надпись с названием города, специально придуманные символы, останется ли в нем связь с местом? Будет ли она читаться в плане, масштабе, материале, работе первых этажей, отношении к рельефу? Если нет, то идентичность пока существует только на рендерах, утверждает эксперт. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
20: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Прямо сейчас.
7: Два ребенка погибли при атаке БПЛА на Краснодарский край. Это сообщил глава региона Кондратьев. По его словам, дроны атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Ейском районе. Двое взрослых пострадали, они в больнице. Обломки БПЛА упали также на предприятие на территории порта. Там произошло возгорание. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. В студии Мария Буянкина. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Рынок акций в пятницу подрос на фоне подорожавших металлов и нефти. Октябрьский фьючерс на Brent превысил $94 за баррель. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи поднялся до 2135 пунктов, рост на 0,6%. Индекс РТС прибавил больше процента до отметки 811 пунктов. В целом же рынок акций за неделю почти не изменился. Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни, но в целом с начала недели немного укрепился китайской валюте. Курс юаня на закрытие торгов – 12.34. На внебиржевом рынке курс доллара в моменте поднимался выше 83 рублей. Итоги торговой недели в эфире «Бизнес ФМ» подвел руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
2: На самом деле, неделя для инвесторов была довольно сложная. Открывалась она первыми торговыми днями довольно пессимистично. Здесь сразу появились и геополитические риски, и общая какая-то неопределенность. И в итоге мы видели снижение индексов, и рост валюты, и снижение нефти. И казалось, что начинается какая-то новая, возможно, коррекционная волна. Но на самом деле, внутри недели ситуация на рынке выправилась. И здесь во многом такому выправлению помогло. И в том числе нефтегазовый сектор, где нефть показала восстановление, рост с одной стороны, с другой стороны, и мы увидели, очевидно, продажи валюты экспортеров, увидели подготовку, очевидно, к новому налоговому периоду, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Ну и в целом кажется, что первые торговые дни этой недели и рубль был перепродан, и фондовый индекс, и кажется, что вот эти общие настроения, они перейдут на неделю новую, то есть вот мы, скорее всего, как я полагаю, увидим те настроения, которые наблюдаем сейчас, они кажутся нейтральные, но, возможно, умеренно оптимистичные на фоне того, что все-таки нефть стоит довольно дорого, на фоне внутренних таких вот дефляционных процессов. Вот это довольно сильные драйверы для новой недели, и в новой неделе, скорее всего, инвесторы будут фокусироваться на возможности Банка России снижать ставку уже на сентябрьских заседаниях, соответственно. Думаю, что эта идея будет появляться в фокусе, она будет поддерживать и фондовый индекс в большей части и ОФЗ, ну, возможно, и рубль также вот будет находиться в тех уровнях, которые мы наблюдаем в ходе пятничных торгов.
7: Дмитрий Степанов. Официальные курсы Центробанка с 22 августа. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Больше не Лав, а Олег. Владелец привокзальной кофейни в городе Златоуст сэкономили на переименовании вывески и стали звездами соцсетей. Мы отыскали этих девушек, Любу и Леру, и расспросили, как они превратили свою вывеску в мем и с какими сложностями сталкиваются в своем бизнесе. Подробнее Наталья Шашина.
3: На ролике, который набрал уже больше миллиона просмотров в соцсетях, молодые девушки Люба Ашихмина и Лера Шадрина. Кофейню «Love», то есть «Любовь», рядом с вокзалом города Златоуст они запустили год назад. Но в марте заработал новый закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Вместо того, чтобы тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску, девушки просто переставили и перевернули английские буквы. Получилось «Олег». Монтаж обошелся в 5 тысяч рублей. Люба и Лера выложили об этом ролик в соцсетях. И, что называется, проснулись знаменитыми. Уже на следующий день чеков было больше обычного, рассказывает «Бизнес ФМ» Люба. Она до открытия кофейни 6 лет работала маркетологом и рассуждает: теперь нужно закрепить успех, чтобы заведения продолжали искать в соцсетях. Девушки уже опубликовали ролик, что запустят Олега в день, когда будут наливать бесплатный кофе тем, кто носит такое имя или отчество. Юридически тоже будут оформлять это название, говорит Люба.
4: Мы хотим зарегистрировать товарный знак под именем Олег, то есть как вот кофейню мы назвали, точнее, как переименовали ее Олег. Теперь, чтобы нас не скопировали, мы хотим закрепиться и приобрести товарный знак и масштабироваться таким образом.
3: В Вторая владелица кафе Лера делится с бизнес ФМ. В общепите работает 11 лет. Пробовала запускать бизнес в Сочи и в Москве, но в родном Златоусте оказалось сложнее всего, начиная с выбора места. Помещение у вокзала, где находится заведение, раньше занимал ювелирный. Владельца еле уговорили сдать его под кофейню. А дальше предпринимательницы столкнулись с множеством бюрократических сложностей, говорит Лера.
5: Все упирается в бюрократию. Мы до сих пор воюем с фасадом дома, может быть, на ролике это заметно, то, в каком состоянии находится дом. Мы воюем с мусорками, которые не опорожняют вовремя. У нас не проводятся никакие субботники, нам не косят траву.
9: Сейчас кофейни переживают непростые времена. Как вам удается сейчас выживать?
5: Тут проблема в том, что культуры питья кофе, если это можно так назвать, здесь нет. И мы на протяжении года этим занимаемся. То есть мы просто прививаем культуру того, что можно зайти в кофейню, выпить чашечку кофе условно, а не дома там три в одном. Времена у нас изначально были непростые. Наши розовые очки разбились в первый месяц работы. Но как-то вот такие вот мы оптимистичные девчонки, получается у нас, то есть мы часто сами работаем на баре, то есть мы таким образом экономим на зарплатах сотрудникам.
3: Эксперты рассуждают, ролик не залетел бы, если бы проблема не была действительно насущной для бизнеса. Конечно, девушкам повезло, что написание их вывески позволяло легко изменить слово с английского на русский. Но, как говорят в ресторанном бизнесе, помнят не название, а тот самый вкус и официанта, который знает, что ты обычно заказываешь. И дальше нужно удержать качество, отмечает ресторатор, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
10: Ну, они хайпанули, я не знаю, повезло, не повезло, покажет балансовый отчет. Исходя из названия «ЛАВ», непонятно было, про что это. То есть у нас, например, в Нижнем Новгороде есть кричащее название «Министерство завтраков», которое определяет путь гостя, определяет его манеру поведения, и там по утрам стоят очереди людей с чемоданами или уже без чемоданов. Если они переименуются в «Олег», конечно, это будет потеря. А когда ты из «ЛАВ» становишься «Олегом», ты как раз выигрываешь вот за счет этого хайпа.
3: Сурин предупреждает, смена названия все равно требует затрат на новый логотип, а также обновления в картах и навигаторах. Если не удастся сохранить старый аккаунт с уже наработанным рейтингом, репутацию придется выстраивать заново. Кстати, кофейня из Златоуста не единственная, кому удалось сменить вывеску с минимальными затратами. В СМИ обсуждали ресторан «Река» в Архангельске. Раньше название писали полностью латиницей. Чтобы русифицироваться, у английской буквы «R» всего лишь убрали хвостик, превратив ее в русскую R. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Черные кэбы против роботакси. В Лондоне уже несколько месяцев активно проводятся тестовые заезды беспилотного такси, пишет Financial Times. Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, и британский стартап Wayve от Uber намерены сделать британскую столицу своей стартовой площадкой. Uber уже предлагает пользователям присоединиться к списку тех, кто хотел бы ездить именно на роботакси. Правительство оказывает компаниям поддержку. Как пишет издание, местные таксисты относятся к такой новинке с презрением и опаской. Некоторые даже готовы на махинации с их датчиками беспилотных машин, чтобы сбить их, по их словам, с пути истинного. Справятся ли водители знаменитых кэбов с новым конкурентом, говорит глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
23: Лондонский черный кэб, он, кажется, вечен. Он продолжает оставаться очень удобным способом передвижения по городу. Это единственный вид такси, который можно остановить на улице, взмахнув рукой. Все остальные, Uber и подобные сервисы, можно заказывать только через приложение. И для многих пассажиров гораздо удобнее, когда видишь черное такси, просто его остановить, прыгнуть и поехать. Хотя, конечно, они достаточно сильно были потеснены Uber и другими службами подобными, когда те появились. Но они продолжают оставаться актуальными.
24: Сейчас в Лондоне не тестируются роботакси. Что о них вообще говорят, как к ним относятся местные жители?
23: Их действительно стало достаточно легко заметить на улицах города. Такие белые машины, ягуары, увешанные большим количеством датчиков, камер. Пока что они только тестируются. Еще невозможно заказывать в них поездки. Всегда присутствует водитель живой в каждой из этих машин. Но он присутствует только для экстренных случаев. Недавно даже попала в прессу ситуация, когда в одном из переулков в Лондоне какая-то происходила ошибка в навигации. и очень большое количество автоматических роботакси не могли через него проехать, должны были задним ходом из него выезжать, разворачиваться, а они так устроены, что когда они едут задним ходом, они пищат, и когда это происходило в 4 или 5 утра в маленьком тихом закоулке и будило людей, живущих там, это вызвало возмущение. И компания Waymo пообещала это исправить. Водители черных кэбов и водители Uber объединяются против этих роботакси, поскольку чувствуют в них угрозу. При этом водители Uber более подвержены этой угрозе, нежели водители черных кэбов. Многие пассажиры им доверяют больше. Если одинокая девушка вечером куда-то приехала, водители черного кэба достаточно часто подождут, пока она зайдет внутрь.
6: Александр Никитич, глава группы компании Carfax Education. Как отмечает Financial Times, роботакси придется не просто в Лондоне. Туристам в них некого будет расспросить о британской столице. А узкие улицы и безрассудные пешеходы могут стать для беспилотных авто опасной ловушкой.
20: Реклама.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия направила ноты в дипведомство всех стран с просьбой запретить демонстрации у посольств в день выборов в Госдуму. Об этом сообщил посол по особым поручениям зампред комиссии МИД по выборам Максим Райдер. Как уточнил дипломат, Москва рассчитывает, что зарубежные страны добросовестно выполнят свои международные обязательства. Пожар тушат из-за падения обломков беспилотника после атаки ВСУ на предприятие на территории порта в Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В субботу атаке дронов подверглась гражданская инфраструктура и жилые дома в Ейском районе Кубани. Там погибли два ребенка, еще двое взрослых находятся в больнице. На месте падения беспилотника в частном секторе работают оперативные службы. Россиян предупредили о мошенничестве с билетами на концерты Kanye West. Аферисты продают билеты за криптовалюту или просят перевести деньги по номеру телефона. Стоимость билета доходит до 6 200 000 рублей. Некоторые ресурсы обещают продать билеты на концерты Kanye West в Москве, хотя оба выступления запланированы в Петербурге, и перенаправляют пользователей на сайт нелегального казино. Ожидается, что рэпер приедет в Россию в октябре и даст два концерта на «Газпром-арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Ватикан построит электростанцию, работающую на возобновляемой энергии для обеспечения государства электричеством, сообщает Рейтер. Проект изначально был приоритетом покойного папы римского Франциска. Источники уточнили, что строительство электростанции может занять от 18 до 24 месяцев. Станция будет обладать мощностью до 90 мегаватт, что сделает ее одним из крупнейших подобных объектов в Италии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Склад «Озон» впервые был атакован в БПЛА в Самарской области. Этой ночью начался пожар. Есть пострадавшие, сообщили в компании. Работа склада приостановлена. В Краснодарском крае погибли два ребенка при атаке БПЛА, сообщил глава региона Кондратьев. По его словам, дроны атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру. В Ейском районе двое взрослых пострадали.
7: Накануне вечером и этой ночью Россия нанесла значительные удары по территории Украины, в том числе по Киевской области. В Кривом Роге есть погибшие. Ночью, как сообщили в Минобороны, российские войска нанесли удар по логистическому центру «Бровары», крупному сортировочному комплексу компании «Новая почта». Также поражены склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный. Наценка вместо скидки. Российская нефть «Юралс» впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии, пишет Рейтер. По данным агентства, Индия начала активнее закупать нефть из России после эскалации на Ближнем Востоке из-за опасений по поводу безопасности поставок. Подробности в ближайшем эфире. Бизнес FM. Первая атака на склад «Озон» в России. Поврежден логистический центр в Самарской области в городе Чапаевск. Это крупнейший склад компании в Поволжье. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что дронами был атакован склад и промпредприятие, не уточнив, какой, есть пострадавшие. «Озон» сообщил, что на складе начался пожар, более 500 сотрудников были эвакуированы. Работа склада остановлена на неопределенный срок, логистические маршруты отменены, товары будут перераспределять между другими объектами. А те, что хранились на атакованном складе, скрыли с витрины маркетплейса. Заказы с этого адреса будут отменены с возвратом средств. Продавцам уже рекомендовали выбирать другие склады для отгрузки. Мы поговорили с селлерами, кто торговал с этого склада, в том числе о страховках. Вот что Бизнес FM рассказал продавец обуви Георгий.
13: Сразу же, как новости с утра пораньше увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было всего. Но «Озон» уже сразу, без промедления, тоже отчитался в личных сообщениях и пообещал как можно скорее вернуться с обратной связью.
14: То есть у вас там небольшое количество было товаров?
13: Да, количество небольшое, и что самое главное, оно застраховано.
14: По поводу страховок, какие у вас отношения с «Озоном»?
13: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Поэтому там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
14: После того, как эта атака произошла, «Озон» прислал какое-то смс-сообщение, да?
13: Они в личном кабинете в разделе «Главные новости» сразу оповестили. Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, страховка действует, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться. Обещали в сообщении также рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
7: Продавец обуви Георгий. Один из селлеров написал в наш чат-бот в Максе, что в последнее время самарский склад «Озон» был основным для центральной России. Marketplace запретил поставки на склад в Москве. Самым ближайшим доступным складом была Самара. Селлеры отправляли товар именно туда, написала нам Мария. Она торговала с этого склада товарами для праздников.
15: Цитата. Мы обычно отправляем товар на склад в Подмосковье, и последнее время, неделю назад, для поставок нам начали давать либо слот в Самаре, либо совсем дальние регионы, например, Махачкала. Мы из Москвы, соответственно, большая часть продаж – это столица и Санкт-Петербург, и, конечно, нам нужно поставлять товар в регионы, которые ближе всего к Москве. Мы спрашивали, почему нам не дают поставить свою коробку на московский склад. На это поддержка отвечала, что повлиять они на это не могут, и могут предложить то, что есть – ближайший склад Самара. И это единственный по факту склад, куда мы смогли поставить свою коробку. Вчера вечером наш товар уже получил статус приемка. Непонятно, зачем так было сделано, чтобы все поставки сейчас шли именно в Самару. Что касается потерь, мы обычно отгружаем товар на месяц. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка. Считайте, что где-то 3 недели мы будем работать бесплатно, потому что теперь мы будем восстанавливать то, что потеряли. Это не считая того, что произошло с Wildberries. Там у нас тоже был товар на 3 складах. Все они первыми попали под атаки БПЛА. Не рассчитываем на компенсацию. Мы целенаправленно не платили «Озону», в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Мы понимаем, что вряд ли будут какие-то компенсации.
7: Селлер Максим Грушевский торгует на «Озон» товарами легкой промышленности. Какими, он не уточнил, рассказал, что на самарском складе у него была часть товаров.
12: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Балдерисом, Ингострах по условиям страхуют нам. Во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться.
14: А у вас на этом складе много товаров?
12: Нет, немного. Это не основной склад. Но сумма не 100 рублей. В сравнении с Балдерисом, предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Балдерисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам. Озон не дает распределить на конкретные склады. Он дает возможность распределить на кластеры. Но этого достаточно для того, чтобы не держать в одной корзине, грубо говоря.
14: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, вот этот вот пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
12: Я видел, некоторые селлеры это заявляли, но вот буквально с утра жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Там есть формула, по которой компенсируется. Естественно, что Озон же свою комиссию забирает, и она занимает тоже немалую долю стоимости товара, но во всяком случае, исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена.
14: Примерно ущерб вы не можете оценить?
12: Ну, во-первых, сейчас сложно оценивать, потому что там не выгорел весь склад, и насколько они заявляют, что они ликвидировали пожар. Я сам сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
16: Максим Грушевский, селлер. Склад в Самаре – один из самых крупных у Озон. И о его особенностях рассказал гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
17: Склад Озона объективно является крупнейшим в Поволжье. Его площадь составляет около 130 тысяч квадратных метров и вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. На данный момент непонятно, насколько пожар затронул эти склады. Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. И необходимо отметить, что Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование непосредственно для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад. Однако надо отметить, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро.
16: Ефим Алдухов. Компания «Озон» в ответ на запрос «Бизнес-ФМ» сообщила, что размер ущерба будет оценен позже. Если клиент видит в личном кабинете, что его заказ отменен, его можно сразу переоформить. Если же заказ не отменен, значит, эти товары будут доставлены с других складов. В «Озон» уточнили, что сервис для клиентов и партнеров продолжает работать 24/7. Логистическая сеть обеспечивает бесперебойную обработку заказов. Российскую нефть «Юралс» стала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к бренду $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из Черноморского порта Новороссийск. Комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
18: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Urals стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Urals опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогично аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконта, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
16: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного 92-го бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии. Сокровищница для богатейших людей мира строится в швейцарских Альпах, пишет Бильд. В бункере можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вины и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
20: Подробности.
0: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Бильд, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Бильд, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Бильд пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
16: В Чехии еще в 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище «Опидум». А в Сингапуре с того же времени работает «Лё Фрипорт» – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
20: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Дело вкуса» с Катей Калиной.
19: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. Камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, Нюансы и ДК «Кристалл». В новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придуманную им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился Аманка-дом, это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца 19 века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих, друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлится. Маленькие столики под белую скатерть, диваны низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли, очень внятная, надо сказать, в отличие от того же Блан, еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов. Пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса на Business FM.
16: 12:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. С теми, кто в теме. В редакцию Business FM продолжают обращаться селлеры на маркетплейсах. Они все чаще жалуются на огромные комиссии. Зачастую они заставляют бизнес отказываться от целых направлений продаж, экономить на материалах и сокращать сотрудников. И несмотря на все это, прибыль остается мизерная. Обсудили основные проблемы селлеров сейчас и возможные пути решения с руководителем компании Upsell и селлером Русланом Нафеевым.
20: Business FM. Теми, кто в теме.
2: Всем привет, в студии Евгений Перельчук. Сегодня у нас комиссионная тема. К нам в редакцию обратился руководитель компании Upsell Руслан Нафеев. Его компания «Селлер» на маркетплейсах. Руслан рассказал, как высокие комиссии маркетплейса фактически душат его бизнес и ставят на грань выживания. Мы решили поговорить об этом подробнее, но не только об этом. Руслан, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Расскажите немного о своем бизнесе. Что производите? Какие объемы? Как давно вы в рынке?
4: Мы производим это декор, праздничную атрибутику, всевозможные деревянные изделия, которые можно себе представить, сопутствующие к праздникам. Ранее мы производили детские игры, развивающие игрушки, из различных материалов, от дерева и заканчивая сложными пластиками. На рынке мы уже более 10 лет пришли в эту сферу из дополнительного образования. Мы работали с ребятишками, школьными, дошкольными учреждениями. Так вот исторически сложилось, что перешли в производство. Торгуем мы сейчас на Wildberries, на Озоне. Начинали мы с Алиэкспресса, заходили на Яндекс. В общем, пробовали все, что горит, как говорят. Все нормально было до момента, когда маркетплейсы начали повышать комиссии. Понемножку росло, обрастало дополнительной логистикой, дополнительными сборами за обработку заказов, за клик на ПВЗ, если на ПВЗ селлер сдает, за клик на СЦ, ну это сортировочный центр, если мы привозим туда. В какой-то момент мы обращались к организациям, транспортным компаниям, чтобы нас забирали ежедневно и отвозили на сортировочные центры. Но из-за того, что сейчас такие комиссии, нам приходится самим заканчивать работу и мчаться туда, отвозить все это дело.
2: Чуть-чуть побольше цифр. Главная тема вашего обращения к нам – это высокие комиссии, в первую очередь. Вот есть у вас определенный товар, любой. Какая у него себестоимость, какая оптовая цена, сколько комиссий берет Marketplace и какую прибыль вы в итоге получаете?
4: Сейчас, который товар у нас более-менее нормально идет, по нему у меня цифры есть, это обычный декоративный ящик. Себестоимость его, ну, в зависимости от цвета, средний, если взять, 120 рублей. На маркетплейсах мы продавали, если мы в акцию заходим, он продается по 480 рублей. При этой цене мы получаем на расчетный счет 144 рубля. То есть наша прибыль 22 рубля. Это та прибыль, с которой нам необходимо заплатить зарплату, аренду, налоги. Получается небольшой минус. Мы перерасчитали, посмотрели, что ну, необходимо все-таки как-то повышать. Мы подняли до 690 рублей. При этом нам уже переводится 207 рублей. Ну, то есть тоже тут невеликая прибыль. Все, что выше, это уже цена неконкурентоспособная абсолютно. Практически все товары работают по такой же схеме. То есть если за 1000 рублей условный товар продали, то придет где-то порядка 300 рублей. Это мы еще не считаем рекламу, если мы какую-то рекламу используем. Она тоже там не бесплатна.
2: Как давно вы испытываете на себе давление этих комиссий? И к чему в итоге приводит это все? То есть сокращается ассортимент или увольняется? увольняете сотрудников?
4: Мы сократили ассортимент практически на 80%. Из некоторых ниш мы абсолютно вышли. Это детские развивающие игры. Как под группу товаров мы ее убрали совсем. Это продолжается около 2 лет. То есть мы, когда начали разрабатывать новые товары, детские игрушки, начался рост комиссий. То есть нам необходимо было каждые 1,5-2 месяца пересчитывать, искать какие-то более дешевые материалы для того, чтобы как-то оставаться на плаву. Почти год как не торгуем игрушками, потому что там просто нереально было что-либо сделать.
2: Со временем может падать качество, да? То есть вы не готовы уже на это идти?
4: А это, безусловно, качество упадет. То есть, если мы там, допустим, брали, на примере, фетр 3-миллиметровый, корейский хороший фетр, он дорогой, он тактильный для ребятишек, это очень важный момент. Но потом переходим на китайский 2-миллиметровый, естественно, нам уже сыпятся отзывы о том, что из чего вы делаете, что это такое, откуда такой запах. Ну, естественно, такое продавать нельзя.
2: Руслан, у вас есть в голове цифра, комиссия, которая вот в идеальном мире, да, вы посчитали бы адекватной?
4: Да, безусловно. Мы начинали работать с очень низких комиссий. 3-5% это было у AliExpress, это были разнообразные комиссии у Wildberries еще тогда. Но я прекрасно понимаю, что это был заход на рынок, и комфортно было работать на комиссиях от 10 до 20%. И нам хватает, и у маркетплейсов есть финансы, чтобы как-то свои сервисы строить, что-то новое делать. Все, что выше, это уже перебор.
2: По факту сейчас мы имеем комиссии в 2 раза больше.
4: Практически да. Мы все равно так или иначе общаемся с другими селлерами. У тех, кто занимается одеждой, у них еще плачевнее ситуация. У них потеря колоссальная. Они получают 20% от оборота. Это же все складывается потом на конечной стоимости товара. То есть это для клиента должно стоить условно там 500 рублей. И клиенту по карману, и продавец зарабатывает, и маркетплейс на кладе не остается. Но почему-то маркетплейс делает так, что необходимо этот товар продавать по 1500. Уже клиент не каждый себе это может позволить. Товарооборот, соответственно, ниже у селлера. Ну, здесь зарабатывает один маркетплейс.
2: Вы выходили еще за пределы маркетплейсов? Есть ли другие каналы продаж?
4: Были магазины, офлайн-магазины. У нас было их порядка 5 штук. Ну, то есть мы

0: НН 10 магазинов. Чтобы нам открыть один ННН, один магазин. Ну, допустим, продаем мы деревянные изделия, я еще там хочу продавать, условно, там, продукты питания. Но мне надо разделить эти магазины. Я начинаю еще одну ООО или ИП открываю для того, чтобы открыть магазин. Соответственно, возникает у налоговой вопрос, а для чего вы это делаете? Один директор, один юридический адрес. Не прячетесь ли вы, не уходите ли вы от НДС? Когда начинаешь им объяснять, они уже более-менее понимают. Это колоссальная борьба, и с китайцами мы не можем вообще никак конкурировать.
1: Вас как-то затронули вот эти пожары на складах маркетплейсов, последствия ударов? Где вы храните свой товар? Используете свои площадки или площадки маркетплейса?
0: Да, затронуло, безусловно. У нас какой-то товар хранился на маркетплейсах по системе ФБО мы работаем. Ну, из-за того, что не сезон, немного товара, там, ну, 1000 на 250, может быть, на 300. Товар пострадал. Тут вопрос в другом. Мы, естественно, снизили присутствие, убрали позиции дорогие, потому что мы не знаем, а дойдет ли этот товар, где он будет находиться в момент прилета. Мы не можем посмотреть, дошел ли этот товар. То есть раньше был статус товара, пути вручен, там, еще что-то. Что-то. Сейчас этого нету, мы не можем посмотреть. По факту мы не знаем, сколько товара дошло до конечного клиента. Они-то нам все пишут вопросы и задают, а почему так долго, а вы там через что везете. Ну, в общем, негодуют люди, и я-то их понимаю. С другой стороны, как я этому человеку объяснить? Ну, вот такая ситуация сложилась.
1: Вы прислали к нам в редакцию скриншот общения с техподдержкой. Расскажите, что там была за ситуация и что вам в итоге ответили?
0: Мы пишем в поддержку, давайте как-то обсчитаем, давайте в ручном режиме установим определенные комиссии к определенной группе товаров, даже к конкретному товару. Но мы производим этот товар, мы производим из отечественных материалов. Мы не закупаем это ни в Китае, ни в Турции, нигде. Дерево наше, выращенное у нас в нашей стране, оно не может быть так, чтобы мы не были доступны для людей. На что нам Озон прям так ответил. Пожалуйста, у вас в базе знаний все есть, как считается, какие комиссии. Всего доброго, до новых встреч.
1: Там нет никакого простора для переговоров.
0: Абсолютно вообще. Мы можем, конечно, еще написать, но в процессе мы разбираемся. Очень важно ваше обращение, но это ничего не дает. У селлера нету практически никаких мер воздействия на маркетплейс.
1: Если ни маркетплейсы, ни государство в итоге вам не помогут, есть ли у вас план Б? Сколько вы еще можете в таком режиме работать? И как эта работа будет выглядеть?
0: Как такового плана Б, наверное, сейчас мало у кого есть. Но в любом случае мы понимаем, что до какого-то момента мы сможем, пока у нас не закончится наше сбережение, ну, все это дело надо прикрывать. Лично мой план Б, вот, ну, как человека, даже не просто что руководителя организации, я пошел учиться на рабочую профессию. Если уж совсем здесь все, придется искать себя где-то в другой какой-то области. Ну, других вариантов не остается.
1: Спасибо, обсудили сегодня острую комиссионную тему. С нами был руководитель компании Upsell Руслан Нафиев. Руслан, спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С руководителем компании Upsell и селлером на маркетплейсах Русланом Нафиевым беседовал Евгений Перельчук. А все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
4: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла второе место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны! Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. В полузащите Нголо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав.

0: Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие 2 недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Аэропорты Бугульмы и Архангельска приостановили работу для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Великого Устюга и Котласа. Минпромторг и Минтранс подготовят регулирование беспилотных авиасистем, сообщил глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. В том числе ведомства сформируют и направят для утверждения в органы безопасности единые требования к криптозащите таких систем. Это нужно для того, чтобы снять излишние ограничения на их применение. Так предлагается дифференцировать класс защиты в зависимости от типа взлетной массы и сценария применения беспилотника. Иран разрешил проход через Ормузский пролив некоторым танкерам с нефтью из Ирака, сообщает National. Тегеран пошел на такой шаг после неоднократных запросов Багдада, переданных по различным каналам. Вопрос пропуска танкеров был одной из тем переговоров в ходе поездки на этой неделе в Ирак спикера ирландского парламента. Премьер Ирака в пятницу заявлял, что перекрытие Ормузского пролива является крупной проблемой для Багдада. Объем иракского нефтяного экспорта составляет примерно 10% от нормального уровня. В Румынии из-за критического обмеления Дуная принимают экстренные меры для водоснабжения Черноводской АЭС. Об этом сообщает Bloomberg. В частности, власти продолжают работы по углублению речного дна в районе станции. Планируется возвести структуру, которая позволит направить больше воды в канал, из которого АЭС получает воду для охлаждения. Кроме того, румынская гидроэнергетическая компания на протяжении 5 дней будет высвобождать водохранилище на реке Олд, чтобы увеличить речной сток Дуная. Напомню, в конце июля оба реактора на Черноводской АЭС отключили из-за дефицита воды для их охлаждения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12:31 в Москве. Вы слушаете Business FM. На юге России закончился бензин, а если появляется, люди стоят в очередях по 16 часов. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, даже в Москве и Петербурге. И везде огромные очереди. Так что делать с медведями? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя, и что будет, если убить агрессивное животное на территории поселений? В Черном море дронами был атакован контейнеровоз RMS Team, следовавший из порта Гемлик в Новороссийск, сообщила турецкая компания Acon Lines. Один член экипажа пропал без вести, остальные 11 смогли покинуть судно. По данным компании, на судне возник пожар. Все подробности в эфире. Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить, АИ-92 и 95, по данным городской администрации, находилась в селе Архипоосиповка, но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стоят в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, за ними не меньше, но дизель есть, говорит житель Геленджика Иван.
4: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпромнефти» постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовоза нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на Уфимнефти, допустим, но она там тоже то работает, то не работает. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральной трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике.
3: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. Обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чатые приложения, которые иногда подводят. В очередях активизировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр. На сетевых заправках очереди по 10 часов. На частных цены в 2-3 раза выше, а уехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблема, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
5: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина. Я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие. И периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки. Там это Лукойл, Роснефть, Газпром. Как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения. Это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять, вот, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. Наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть есть большие риски, что ты можешь там где-то встать, либо стоять в очередях на заправку по 12-16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно к 1 сентября, допустим, до своих города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
3: Мурат Султанов, житель Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные бака, никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
6: И ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа, когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров, есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают. Приложение, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете что? Вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакой очереди.
3: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Слушатели из Якутии написали в наш чат-бот в Максе, что в республике уже неделю практически нет бензина ни 95-го, ни 98-го на тех АЗС, где появляется, нужно отстоять километровые очереди.
1: В
3: Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, можно ли было спасти девушку и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Михаил Задорожный.
7: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
8: Я видел медведь на Сахалине, очень много и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
7: Но в Горном Алтае медведь, выстрелив в воздух, не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
9: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию, и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо будет сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота — это более тяжкий состав.
7: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает другой вопрос. А как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
10: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, ну, какое-то ранение. Ну, там, удар или царапины, что-то еще. Но в таком случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
7: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее Бизнес ФМ рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее, как ИПМ, потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
1: Кто надо, услышал.
3: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
11: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
3: Елена Солобоева. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на сумму меньше 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничения не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не комментировала.
1: Реклама. Покровский премиум.
12: Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Британские ученые доказали.
16: Правило 5С для спасения от простуды вывели британские ученые. Причем первая и главная составляющая – секс. Как показали исследования, долгое воздержание вредит иммунной системе. В группе испытуемых, которые на время эпидемии полностью отказались от любовных утех, заболеваемость была в 3 раза выше. Неожиданным компонентом в новом правиле оказалось сало. Оказалось, что его насыщенные жирные кислоты активно участвуют в работе иммунитета. Альтернативой салу могут быть сливочное масло, молоко и мясные бульоны. Оставшиеся 3S уже традиционны – сон, спорт и солнце. Правда, британские ученые в ходе исследования так и не выяснили, где взять солнце зимой в наших с ними пасмурных широтах.
15: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
17: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: В продолжение разговора о формировании городской идентичности собеседники «Бизнес FM» отмечают. 7 постулатов организации общественных пространств, которые сформулировала руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова, прекрасная основа, но она может быть дополнена. По словам SEO Mad Architects Марии Николаевой, крайне важно наличие конкретного защитника проекта на каждом этапе реализации. Если за сохранение исходной логики не отвечает конкретное лицо с реальными бюджетными полномочиями, то даже гениальная концепция окажется разобранной на рядовой набор элементов. Глава аналитического отдела агентства стратегического развития «Центр» Ольга Грицан считает, что в поисках городской идентичности необходим компромисс между смысловой основой, неприходящей ценностью места, и вариативной частью, следующей заменяющимися функциональными запросами, эстетическими предпочтениями, технологическим прогрессом. Автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова, добавляет: идентичность должна быть экономически устойчивой. Если проект живет только на грантах и энтузиазме, он не жизнеспособен. Сегодня наследие рассматривается как ресурс устойчивого развития территорий. Но чтобы все работало, нужна смена оптики. Не охранять и спасать, капитализировать и развивать. А глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев напоминает, что история – только один из возможных подходов. Иногда гораздо важнее не события прошлого, а рельеф, вода, панорамы, сложившиеся транзитные маршруты, художественный статус или новая функция района. И новая территория вполне может получить современную идентичность без искусственного поиска исторического сюжета. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
15: Недвижимость на «Бизнес FM».
3: 12:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Что такое достойная пенсия и как ее обеспечить? Какую роль в формировании будущей пенсии может сыграть работодатель? И что такое установленная пенсионная программа? В интервью «Бизнес FM» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. С ним беседовал Михаил Задорожный.
7: Давайте начнем с такого общего вопроса. Что происходит сегодня с пенсионным обеспечением в России? Вот как можно оценить охват негосударственных пенсионных программ и как этот охват менялся в последние годы?
19: Я начну с страховой государственной пенсии, потому что очень важный индикатор того, насколько государство выполняет свои социальные обязательства и насколько эффективны свои социальные функции. Оно, несмотря на все сложности с бюджетом, продолжает индексировать пенсии. Но есть у этой медали вторая сторона. Рынок труда драматически меняется, раз количество работающих сокращается, особенно если смотреть в будущее, а не только сегодня, напомню, что нашу с вами пенсию будут формировать те, кто будет работать тогда, когда мы выйдем на пенсию. И вот из того, сколько они будут получать, сколько отчислять и сколько этих работающих будет, в значительной степени будет зависеть уровень нашего пенсионного обеспечения. Второй момент важный – то, что уровень заработных плат растет более высокими темпами, чем индексация пенсии. Это означает, что разрыв средней пенсии от среднего заработка увеличивается, и так называемый коэффициент замещения, собственно говоря, соотношение среднего заработка к пенсии, он сокращается. И коэффициент замещения к концу 2026 года только вот государственной страховой пенсии будет 24%. Это мало, потому что напомню, что рекомендованный минимум это 40%, а для того, чтобы был достаточно высокий уровень жизни пенсионеров, то рекомендованный уровень это 70-80%. Страны активно развивают программы негосударственного пенсионного обеспечения. А Россия в этом смысле идет в тренде, и у нас сформировавшийся рынок негосударственных пенсионных фондов, но количество людей, которые являются участниками программ негосударственного пенсионное обеспечение относительно небольшое. Совокупный коэффициент охвата населения – это порядка 8%. И он состоит из двух неравнозначных уровней. Это программа индивидуального пенсионного обеспечения, когда вы, как гражданин, можете прийти в негосударственный пенсионный фонд, заключить договор пенсионного страхования, отчислять туда какие-то деньги. И второй блок – это корпоративные пенсионные программы. Они больше 5,5% охвата дают. И, в общем, если сравнивать с 2% индивидуального участия, кажется, что много, больше, чем в два раза выше. Но вот я назову две цифры. 5,5 корпоративной программы, совокупно 8%. В мире этот показатель достигает 70-80%.
7: Хорошо, а как вот вы сейчас на данном этапе оцениваете потенциал корпоративных пенсионных программ в России?
19: Как не до конца реализованные. И потенциал очень-очень большой. Давайте я вам еще вот цифры. Экономика же это про цифры. И это очень таким видимым будет индикатором по поводу того, какие у нас горизонты. Вот есть такая категория, как пенсионные активы. Они выражаются и номинально в рублях, и в проценте отношения к ВВП. То во всех странах мира, где развита пенсионная система, и где большой объем средств под управлением пенсионных фондов, пенсионных активов, а это длинный инвестиционный ресурс, основным источником накопления этого ресурса являются как раз корпоративные пенсионные программы. Так вот, у нас 9,7 триллионов рублей. Вот вопрос к вам, это хорошая цифра?
7: Маловато, я бы сказал.
19: Ну, смотря с чем сравнивать. Да. На самом деле, ну, цифра достаточно большая, и мы видим, как программа долгосрочных сбережений увеличила объем средств под управлением, а до этого отрасль не так развивалась, как нам бы хотелось, а вот программа долгосрочных сбережений обеспечила серьезный приток, больше 3 триллиона рублей за меньше, чем 2 года. Но, например, вот в Соединенных Штатах Америки это почти 45 триллионов, и не рублей. Вот это ресурс для роста. И второй очень важный показатель – это доля пенсионных активов к валовому внутреннему продукту. Вот у нас это 4,5% от ВВП, сейчас чуть больше. В мире это, ну, по странам ОС в среднем 90+% к ВВП.
7: Вы недавно рассказывали, что в России разрабатывается, ну или обсуждается, тут надо уточнить уже, новая пенсионная программа с господдержкой. Вот кто вообще участвует в этом процессе? Идет ли сейчас обсуждение каких-то общих вопросов или там уже обсуждаются конкретные параметры?
19: Это инициатива в том числе Российского союза промышленников и предпринимателей, что очень отрадно. Она была предметом обсуждения на Петербургском экономическом форуме. У нас была сессия, которая была посвящена длинным пенсионным деньгам, какие точки роста, какие вызовы есть. И, в общем, участники сошлись во мнении, что, несмотря на огромное количество вызовов, тем не менее, возможности для кратного увеличения, привлечения средств в экономику через корпоративные пенсионные программы охвата населения есть. Так вот, мы там обсуждали, а из чего должна складываться эта программа. И, отвечая на ваш вопрос, скажу, что мы сейчас прорабатываем в рамках нашей ассоциации негосударственных пенсионных фондов параметры таких программ. То есть, как должно выглядеть финансирование. Оно может быть либо по принципу софинансирования, когда часть работник вносит, часть работодатель вносит, и пропорции могут быть разные. Может быть, программа, которая финансируется работником, когда только работник отчисляет часть своей заработной платы в этот фонд. Таких примеров не очень много, да и в мире, в общем, немного. И когда 100% работодатель отчисляет в эту программу, связывая получение этих денег с определенными условиями, количество лет проработанных компаний или когда ты именно из компании выходишь на пенсию. Поэтому мы сейчас прорабатываем параметры финансирования этих программ, уровень нагрузки на фонд оплаты труда, как будет описана процедура вступления в эту программу, мировой опыт, на который мы ссылаемся, сходится в том, что должен быть очень простой механизм входа в эту программу. Тоже вот анализируем это. Сейчас к концу, я думаю, что августа, начало сентября, мы сделаем это предметом такой дискуссии на уровне уже федеральных органов исполнительной власти, ну и, конечно, законодательной власти, профильный комитет Государственной Думы, Совет Федерации. И будем уже обсуждать концепцию, не идею, а концепцию, где будут прописаны элементы этой программы.
7: А где здесь государство в этой истории?
19: Во-первых, государство должно это поощрять как часть финансового благополучия. Для того, чтобы гражданин относился к этому ответственно, нужно не создавать иллюзию того, что любые ожидания твои будут выполнены средствами государства, а подчеркивать о том, что государство свои обязательства выполняет, но все-таки стимулирует и твое личное участие, и работодателя. Второй инструмент или уровень поддержки – какие-то стимулы финансового характера, ну, в первую очередь, наверное, налоговые. Нам предстоит оценить действующих налоговых льгот достаточно или недостаточно. Может быть, надо идти дальше и смотреть на налоговый льгот не только для работодателя, но и на работника, потому что в тех схемах, где он будет участвовать в финансировании этих программ, наверное, он должен тоже увидеть налоговые выгоды.
7: Вот что установленная пенсионная программа может дать будущим пенсионерам? Потому что вот недавно в СМИ были результаты опроса, согласно которому россияне считают комфортной пенсию 80 тысяч рублей. Мы все знаем, что страховая пенсия...
19: 27 700. Вот большинство работников трудятся в компаниях, которые не предлагают корпоративную пенсионную программу. И у вас пенсия будет в размере 30 плюс тысяч с учетом индексации, которую я назвал сейчас 27 700. Ожидания по некоторым регионам в прошлом году был опрос, там 40 тысяч ждут. Ну, давайте отталкиваться от задачи максимум 80 тысяч. Ну, кстати, вот тот самый пресловутый 80% коэффициент замещения, рекомендуемый в большинстве развитых экономик мира. То есть мы тут ничем не отличаемся с точки зрения ожиданий. Вопрос перед человеком любым стоит так. Или ты пользуешься тем инструментом, который позволит тебе достичь этой цифры в 80 тысяч, или ты становишься заложником финансовых возможностей государства, которое будет их выполнять и будет индексировать эти обязательства. Но это 30 плюс тысяч.
7: Ну и в заключение, а чуть просто подробнее о том, когда эта программа может быть запущена, какие горизонты.
19: Мы стараемся очень результативными быть вот на этом этапе, готовить какие-то предложения по концепции этой программы в сентябре. Но если нам удастся быстро договориться о параметрах, то положить концепцию в редакцию законопроекта, думаю, что не очень сложно будет, но дальше стараться сделать так, чтобы закон быстро стал предметом обсуждения и рассмотрения уже в Государственной Думе.
2: С президентом НАПФ Сергеем Беляковым беседовал Михаил Задорожный.
20: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 18 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
21: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
20: Журналист Алена Копылова.
21: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки.
20: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
2: 12:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Дроны атаковали гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Ейском районе Краснодарского края. Два ребенка погибли, еще двое взрослых пострадали и были госпитализированы. В районе объявлен траур. Обломки беспилотника также упали на предприятие на территории порта в Ейском районе. Возник пожар. В ЛНР 7 человек пострадали в ДТП с автобусом. Он опрокинулся в кювет в городском округе Ровеньки. По данным регионального главка СК, автобус ехал из Москвы в Донецк. В салоне находились 43 пассажира. Пострадавших госпитализировали. Причины аварии выясняются. Российский фигурист Лев Лазарев выиграл этап юниорской серии Гран-при, который проходит в китайском городе Сиань. Спортсмен в сумме набрал 250,21 балла. Второе место в одиночном мужском катании занял представитель Новой Зеландии Ли Янхао. Бронзу взял японец Дайя Эбихара. Минобороны Германии планируют потратить почти 12 миллиардов евро на новый арсенал дальнобойных вооружений, сообщает Die Welt со ссылкой на документы ведомства. Ракеты смогут поражать цели на расстоянии в сотни и тысячи километров, включая командные пункты, аэродромы и ракетные установки. Первые системы Берлин рассчитывает получить уже в следующем году, более сложные в середине 2030-х. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Час дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Склад «Озон» впервые был атакован БПЛА. Сегодня в Самарской области начался пожар. Есть пострадавшие, сообщили в компании. Работа склада приостановлена. А при атаке на Краснодарский край погибли два ребенка. Два взрослых пострадали. Дроны атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Ейском районе. Кроме того, один человек погиб при атаке на Новокуйбышевск Самарской области. Накануне вечером и этой ночью Россия нанесла значительные удары по территории Украины, а в том числе по Киевской области, а в Кривом Роге есть погибшие. Ночью, как сообщили Минобороны, российские войска нанесли удар по логистическому центру «Бровары», крупному сортировочному комплексу компании «Новая почта», также поражены склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный. Наценка вместо скидки. Российская нефть «Юралс» впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии, пишет Рейтер. По данным агентства, Индия начала активнее закупать нефть из России после эскалации на Ближнем Востоке из-за опасений по поводу безопасности поставок. Эти и другие темы в эфире «Business FM». Первая атака на склад «Озон» в России. Поврежден логистический центр в Самарской области в городе Чапаевск. Это крупнейший склад компании в Поволжье. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что дронами был атакован склад и промпредприятие, не уточнив, какой, есть пострадавшие. «Озон» сообщил, что на складе начался пожар, более 500 сотрудников были эвакуированы. Работа склада остановлена на неопределенный срок, логистические маршруты отменены, товары будут перераспределять между другими объектами. А те, что хранились на атакованном подземном складе скрыли с витрины маркетплейса. Заказы с этого адреса будут отменены с возвратом средств. Продавцам уже рекомендовали выбирать другие склады для отгрузки. Мы поговорили с селлерами, кто торговал с этого склада, в том числе о страховках. Вот что бизнес FM рассказал продавец обуви Георгий.
0: Сразу же, как новости с утра пораньше увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было всего. Но Озон уже сразу без промедления тоже отчитался в личных сообщениях и пообещал как можно скорее вернуться с обратной связью.
4: То есть у вас там небольшое количество было товаров?
0: Да, количество небольшое, и что самое главное, оно застраховано.
4: По поводу страховок, какие у вас отношения с Озоном?
0: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Поэтому там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
4: После того, как эта атака произошла, Озон прислал какое-то смс-сообщение, да?
0: Они в личном кабинете в разделе «Главные новости» сразу оповестили. Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, страховка действует, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться. Обещали в сообщении также рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
3: Продавец обуви Георгий. Один из селлеров написал в наш чат-бот в Максе, что в последнее время самарский склад «Озон» был основным для центральной России. Marketplace запретил поставки на склад в Москве. Самым ближайшим доступным складом была Самара. Селлеры отправляли товар именно туда, написала нам Мария. Она торговала с этого склада товарами для праздников.
22: Цитата. Мы обычно отправляем товар на склад в Подмосковье, и последнее время, неделю назад, для поставок нам начали давать либо слот в Самаре, либо совсем дальние регионы, например, Махачкала. Мы из Москвы, соответственно, большая часть продаж – это столица и Санкт-Петербург, и, конечно, нам нужно поставлять товар в регионы, которые ближе всего к Москве. Мы спрашивали, почему нам не дают поставить свою коробку на московский склад. На это поддержка отвечала, что повлиять они на это не могут и могут предложить то, что есть – ближайший склад Самара. И это единственный по факту склад, куда мы смогли поставить свою коробку. Вчера вечером наш товар уже получил статус приемка. Непонятно, зачем так было сделано, чтобы все поставки сейчас шли именно в Самару. Что касается потерь, мы обычно отгружаем товар на месяц. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка. Считайте, что где-то 3 недели мы будем работать бесплатно, потому что теперь мы будем восстанавливать то, что потеряли. Это не считая того, что произошло с Wildberries. Там у нас тоже был товар на 3 складах. Все они первыми попали под атаки БПЛА. Не рассчитываем на компенсацию. Мы целенаправленно не платили Озону, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Мы понимаем, что вряд ли будут какие-то компенсации.
3: Селлер Максим Грушевский торгует на Озон товарами легкой промышленности. Какими он не уточнил, рассказал, что на самарском складе у него была часть товаров.
23: Мы подключили страховку, как только начались истории с Балберисом, Ингострах по условиям страхует нам, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться.
4: А у вас на этом складе много товаров?
23: Нет, немного, это не основной склад, но сумма не 100 рублей. В сравнении с Балберисом предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Балберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам. Озон не дает распределить на конкретные склады, он дает возможность распределительные кластеры. Но этого достаточно для того, чтобы не держать в одной корзине, грубо говоря.
4: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, вот этот вот пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
23: Я видел, некоторые селлеры это заявляли, но вот буквально с утра жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Там есть формула, по которой компенсируется, естественно, что Озон же свою комиссию забирает, и она занимает тоже немалую долю стоимости товара, но во всяком случае, исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена.
4: Примерно ущерб вы не можете оценить?
23: Ну, во-первых, сейчас сложно оценивать, потому что там не выгорел весь склад, и насколько они заявляют, что они ликвидировали пожар. И он сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
3: Максим Грушевский, селлер. Склад в Самаре один из самых крупных у Озон. О его особенностях рассказал генсек гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
5: Склад «Озоны» объективно является крупнейшим в Поволжье. Его площадь составляет около 130 тысяч квадратных метров и вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. На данный момент непонятно, насколько пожар затронул эти склады. Надо признаться, что испытание «Озона» непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. И необходимо отметить, что «Озон» все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование непосредственно для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, «Озон» предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть полтора-два месяца назад. Однако надо отметить, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро.
3: Ефим Алдухов. Компания «Озон» в ответ на запрос «Бизнес-ФМ» сообщила, что размер ущерба будет оценен позже. Если клиент видит в личном кабинете, что его заказ отменен, его можно сразу переоформить. Если же заказ не отменен, значит, эти товары будут доставлены с других складов. В «Озон» уточнили, что сервис для клиентов и партнеров продолжает работать 24/7. Логистическая сеть обеспечивает бесперебойную обработку заказов. Российскую нефть «Юралс» стала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к бренду $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из Черноморского порта Новороссийск. Комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт «Юрл» стоил дешевле, чем сорт «Брент». Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, «Юрл» опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, вот ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконт, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
3: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного 92-го бензина. Как писал СМИ, эта партия была доставлена из Индии. Сокровищница для богатейших людей мира строится в швейцарских Альпах, пишет Бильд. В бункер можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вины и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
8: Подробности. Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Бильд, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Бильд, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Бильд пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
3: В Чехии еще в 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище «Опидум». А в Сингапуре с того же времени работает «Лё Фрипорт» – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
9: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
10: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Дело вкуса с Катей Калиной.
24: Под названием «Ино М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобоваримое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочко, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички. Нет, это современное пространство в доме в стиле советского конструктивизма конца 20-х годов прошлого века, где обыграна тема авангарда, поиска нового, прорывного, футуристического. Это отражено и в дизайне трех этажей «Ино», и в кухне Никиты Кузьменко, который до этого делал весьма сложные экспериментальные вещи в тач, и в барной карте Василия Жиглова, у которого под крышей ресторана настоящая лаборатория. И коктейли – это, конечно, обязательная часть программы посещения «Ино». Не знаю, что вкладывали в название ресторана его создатели, для меня «Ино» – это иной альтернативный взгляд на привычный мир продуктов и их вкусов, при этом не в ущерб результату. Запеченная устрица в барбекю из алычи, малек осетра, окрошка на огуречном рассоле, гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба, ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса на Бизнес FM.
3: 13:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
20: Предпоказ с Александрой Сидоровой. выставки.
3: Если вы провели первую половину августа не в Москве, вернувшись, можете смело отправиться в Пушкинский музей. На этой неделе в главном здании открылась выставка «Фабрицио Плесси. Вертикальные моря», приуроченная к 10-летию работы музея с медиа-искусством. Проект позволит зрителям впервые увидеть произведения итальянского художника, одного из пионеров медиа-арта. А в начале месяца запустили масштабный проект «Алмазная колесница. Буддийское искусство России». Его задумывала еще прошлый директор Елизавета Лихачева, а реализовали уже при нынешнем руководителе Екатерине Проничевой. Автор проекта «Я поведу тебя в музей» Наталья Крючкова считает «Алмазную колесницу» одной из лучших выставок в Пушкинском за последние годы.
1: Когда входишь в главный зал, у тебя сразу вырывается вау, поражает масштаб. Представлено более 700 экспонатов, статуи, живописные произведения. Не только из коллекции Пушкинского музея, но и из коллекции региональных музеев. Из музея Востока, музеев Бурятии, Тывы и Калмыкии. А несмотря на то, что тема довольно сложная, и, наверное, немногие из нас знают что-то о буддизме глубоко, здесь она раскрывается очень увлекательно. Я думаю, что будет интересно и взрослым, и детям. Конечно, советую идти с экскурсией. Еще на сайте Пушкинского музея вы можете найти потрясающий глоссарий, который сделали к выставке. И в нем есть определения самых разных терминов и имен, включая такие, как сабдак, абханга, авадана. Для меня, например, они звучат как какое-то волшебное заклинание, какие-то очень интересные слова, значения которых хочется узнать. Выставка поражает воображение, и тут нужно отметить и потрясающую архитектуру проекта, которую создала Анна Каменских в свое время. В музее проходила выставка произведений Древнего Египта, и она была такой же впечатляющей. Среди главных экспонатов есть атлас тибетской медицины, единственная в мире столь полная копия тибетского оригинала. А еще мне бы очень хотелось отметить невероятные костюмы с вышивкой и декорированные бусинами.
3: Автор проекта «Я поведу тебя в музей» Наталья Крючкова про выставку «Алмазная колесница. Буддийское искусство России 0+. Открыто до ноября».
20: Фестивали.
3: В Царицыно на этой неделе открылся ежегодный фестиваль исторических садов. Помимо, собственно, ландшафтной экспозиции, будут мастер-классы, лекции, спектакли и музыкальные представления. Все объединяет тема «Город-сад», рассказывает зав. Отделом развития и реализации проектов музея-заповедника Царицыно Юлия Семенова.
12: В этом году у нас 17 садов принимают участие в фестивале. Часть из них в партнерстве с разными институциями, например, с театром имени Ермоловой. Мы создаем сад под названием «Живой спектакль». Принимает участие как авторская группа ландшафтников, так и авторская группа от самого театра. Сад будет насыщен аудиоинсталляциями. Сад представляет из себя сценическое пространство, отсылающее нас к амфитеатру. Такой своеобразный спектакль-игра. Мне очень кажется важным рассказать про такой сад, как, например, «Кольца роста». Все мы, наверное, знаем, как выглядит срез растущего дерева. Это годовые кольца, которые показывают нам возраст этого дерева, те испытания, через которые это дерево прошло. Так и, собственно говоря, город, который разрастается через века, имеет радиальную, с одной стороны, лучевую структуру и кольцевую структуру, все мы знаем, как кольца Москвы, созвучен этим законом природы. На этой метафоре будет выстроен весь сад. В центре композиции мы увидим инсталляцию с картой Москвы по окружности растения, которые символизируют непрекращающийся рост нашего города. Из интересных решений сад «Искусство улиц». Он посвящен освоению городского пространства художниками стрит-арта. Там можно увидеть, как заброшенные индустриальные районы города при участии художников становятся точкой притяжения в городе, своеобразным садом городским.
3: Это была Юлия Семенова из музея-заповедника Царицына, где на территории близ царицынских оранжерей открылся фестиваль исторических садов 0+. Проходит до 30 августа включительно. В Доме творчества Переделкино в эти выходные фестиваль «Москва-Ленинград. Нечто отличное». Художники, писатели, музыканты, историки, журналисты и культурные эксперты расскажут о неформальной культуре 70-х. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии фотографии на пленочные фотоаппараты. Подробнее о фестивале «Москва-Ленинград. Нечто отличное» говорит один из его организаторов, сооснователь магазина «Фланстер», зам руководителя Дома творчества Переделкина Борис Куприянов.
13: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва-петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с фестивалем Довлатов. Довлатов тоже творил в 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
3: Заместитель руководителя Дома творчества Переделкина Борис Куприянов и его рассказ про фестиваль «Москва-Ленинград. Нечто отличное. 16+. В эти выходные он пройдет в подмосковном Переделкине, а в следующее – в петербургской Новой Голландии.
14: Театр.
3: На сцене Зеленого театра ВДНХ в субботу запланирован моноспектакль Данилы Козловского «Фрэнк». Это не премьера, она была весной 25-го года, но в

0: ненужных фактов, если это будет такая театрализованная биография человека, который действительно заслужил своим трудом почет и уважение публики. Данила хорошо поет, очень хорош пластически, у него сильная драматическая школа Льва Додина. Не могу сказать, что я был в полном восторге, но мне это представление понравилось. Что даст этому проекту участие оркестра и открытый воздух на площадке Зеленого театра? Я думаю, что это даст, во-первых, больше простора. В любом случае зал под открытым небом дает более широкое пространство, больше объем. Во-вторых, это позволит Даниле еще больше, еще класснее отыгрывать, в том числе, кстати, для людей, которые сидят сзади. На мой взгляд, в Зеленом театре те, кто покупают билеты не самые дорогие, им будет удобнее и приятнее, и понятнее для просмотра это шоу. Это станет еще больше концертом, чем спектаклем. Но оркестр всегда дает вот этой глубины, живая музыка, она всегда, прошу прощения за тавтологию, оживляет проект, оживляет тот продукт, который показывают со сцены. Я думаю, что это шоу будет еще больше на уровне эмоций воздействовать на публику.
1: Георгий Цисишвили, автор телеграм-канала «Театральная вешалка», промо на спектакль Данилы Козловского «Фрэнк» 18+. В субботу артист сыграет его в Зеленом театре ВДНХ в сопровождении оркестра.
2: Книги.
1: Дочка издательства АСТ Вилли Винки выпускает официальное продолжение легендарного «Маленького принца». Книга с подзаголовком «Новые приключения» создавалась с разрешения наследников Антуана де Сент-Экзюпери. Ее написал наш современник, испанец Элой Морено. Его продолжение «Маленького принца» имеет успокаивающий эффект и вселяет надежду и оптимизм в тех, кто сейчас тревожится, считает директор департамента детской и подростковой литературы издательства АСТ Сергей Тишков.
3: Продолжение удалось сделать ничуть не хуже и действительно немножечко даже осовременить вопросы, которые стояли перед Антуаном Сент-Экзюпери в то время. Время было военное, тяжелое. Автор много переживал, думал о своей жизни, а вообще о жизни всей планеты. Вопросы, которые стояли перед Элой Морено, который писал продолжение «Маленького принца», ничуть не менее важные. Там, конечно, путешествие «Маленького принца» происходит по планетам, на которых происходят символически, конечно, разные ситуации, которые сегодня тревожат человечество. Это и экология, это и дружба, отношения между людьми, это и соцсети, в том числе интернет, и это некая какая-то безличность, и, может быть, не такая какая-то открытость и теплота между людьми. Это все те вопросы, которые стоят, конечно, очень остро для наших подростков, для детей, которым, в общем-то, и адресована эта книга. Но и они весьма актуальны для взрослых. Конечно, главный герой у нас здесь узнаваемый, это маленький принц, но герои новые, и они, наверное, в большей степени связаны с современными реалиями. И здесь маленький принц на этих планетах, символизирующих разные вопросы и философские мысли, скажем так, такое путешествие по внутреннему или внешнему миру фантазии и знания, это мудрость, книжник, лидер, машинист. Есть также персонажи, которые совершенно связаны с современным миром, с миром интернета, инфлюенсеров и так далее.
1: Это был Сергей Тишков из издательства АСТ, рассказавший, каким получилось продолжение «Маленького принца» 6+. Книга уже доступна в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
2: Предпоказ на Business FM. Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1999 году английская компания Psine вывела на рынок карманный компьютер Psine Netbook с выдвижной клавиатурой и экранной диагональю 19,5 сантиметров. Но особенного распространения это устройство не получило. В 2005 году в США стартовал проект, призванный помочь детям из развивающихся стран получить образование.
6: Одной из целей проекта было создание недорогого компактного ноутбука с доступом в интернет.

0: без Wi-Fi и возможностью работать с текстовыми документами. Многие компании представили свои разработки, а термин «netbook», что переводится как «сетевая книга», вновь начал использоваться, когда Intel стал продвигать свою модель. Со временем компания Psyen, формальный владелец названия «netbook», даже настаивала на том, чтобы его изъяли из обращения. Но слово было уже не поймать. В целевой аудитории «netbook» стал прочно ассоциироваться с маленькими недорогими компьютерами. Имя нарицательное на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 13:29 в Москве, в студии Евгения Симонова. Все массовые мероприятия отменили в Новокуйбышевске Самарской области, сообщает администрация города. Сегодня Новокуйбышевск подвергся атаке беспилотников ВСУ. По предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. 2652 дрона летели в сторону московского региона с 8:30 утра 15 августа по 8:30 22 августа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, однако 493 беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, отметил мэр. Минпромторг и Минтранс подготовят регулирование беспилотных авиасистем, сообщил министр промышленности Антон Алиханов. В том числе ведомства сформируют и направят для утверждения в органы безопасности единые требования к криптозащите таких систем. Это нужно для того, чтобы снять излишние ограничения на их применение. Так предлагается дифференцировать класс защиты в зависимости от типа взлетной массы и сценария применения беспилотника. Россия победила на чемпионате International по Dota 2, не дожидаясь финала. Впервые в истории турнира в решающую стадию плей-офф вышли только российские команды Vision, Team Spirit, Boom Boys и Team Яндекс. Последними из иностранцев выбыли хозяева соревнований китайцы. Главная битва за титул пройдет 23 августа. Победитель получит примерно на 1 300 000 долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 13:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. На юге России закончился бензин. А если появляются, люди стоят в очередях по 16 часов. На независимых АЗС цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях, а также в Москве и Петербурге. Везде огромные очереди. Прямые рейсы из Москвы на Фукуок запускает Аэрофлот с 15 октября. Полеты будут выполняться два раза в неделю. Мы посмотрели билеты на сайте Аэрофлота. Туда-обратно на одного человека с багажом получается 135 тысяч рублей. И это в два раза дороже уже привычных стыковочных рейсов. На Камчатке застряли около 100 туристов на вулкане. Из-за размытой дороги они не могут вернуться и просят о помощи. Запас продуктов у туристов всего на один день. Одна из туристок смогла выйти на связь. Она рассказала, что находятся там граждане Азербайджана, Китая, Белоруссии, Израиля и России. Все подробности в эфире. Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить, АЕ-92 и 95, по данным городской администрации, находилась в селе Архипоосиповка, но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стоят в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, за ними не меньше, но дизель есть. Говорит житель Геленджика Иван.
4: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпромнефти» постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает. Люди уже готовы и по 100 рублей за заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистры запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике.
3: Иван, жители Геленджика, в Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. Обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чатые приложения, которые иногда подводят. В очередях активизировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр. На сетевых заправках очереди по 10 часов. На частных цены в 2-3 раза выше, а уехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблема, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
5: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие, и периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки, там это Лукойл, Роснефть, Газпром. Как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения, это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит, и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. Наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что профессионально этим занимаюсь. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть большие риски, что ты можешь там где-то встать и либо стоять в очередях на заправку по 12-16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно к 1 сентября, допустим, в свои города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
3: Мурат Султанов, житель Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные бака, никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
6: Из ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа, когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл, бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают. Приложение, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете что? Вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакого очереди.
3: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Слушатели из Якутии написали в наш чат-бот в Максе, что в республике уже неделю практически нет бензина ни 95-го, ни 98-го на тех АЗС, где появляется, нужно отстоять километровые очереди. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, можно ли было спасти девушку и почему полицейские не застрелили зверя, об этом Михаил Задорожный.
7: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егерь и полиция. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
8: Я видел медведя на Сахалине очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
7: Но в Горном Алтае медведь, выстрелив в воздух, не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
9: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию, и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо бы сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота — это более тяжкий состав.
7: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке. И стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает другой вопрос. А как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
10: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, какое-то ранение, удар или царапины, что-то еще, но в такой случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это есть свидетели, но если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах, и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
7: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 22 августа. Сразу два топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: К очной встрече и ЦСКА, и Локомотив подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых домашних матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с крыльями Советов, затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают пятую строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил Акрону с минимальным счетом. Локомотив в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
12: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
11: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусяна в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА «Локомотив» может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
13: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть большие сложности. Понятно, что мотивация Цоболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
11: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет Оренбург, «Ахмат» – Ростов, а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Киргизский сом сменил в новом государстве советский рубль в 1993 году. Причем Киргизия, в отличие от многих постсоветских стран, обошлась без переходной валюты. В тюркских языках сом означает «чистый», без примесей. Сомалтын переводится как «чистое золото». Валюта почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4%, до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует в «Домклик». По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимальный среди крупных городов темп прироста ставок. Всего плюс 2%, до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. Четыре города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов, за год ушедших в плюс, Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
3: 13:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Смешарики дали круги по воде. История из Тульской области с рисунком на детской площадке получила сразу несколько неожиданных поворотов. Девочку, которую еще вчера местные власти считали вандалом, сегодня чуть ли не зовут на работу в администрацию, а на мэра города Болохова вылилось столько критики, что некоторые местные жители даже начали ее защищать. Иван Медведев подробнее.
15: 14-летнюю Ксению, которая мелками нарисовала смешариков на резиновом покрытии в городском парке в Болохове, местные чиновники еще пару дней назад обвиняли в вандализме и порче имущества. А всего сутки спустя губернатор Тульской области при личной встрече предложил ей участвовать в благоустройстве региона и подарил футболку с надписью «Друг губернатора». Как выразился сам глава региона Дмитрий Миляев, для защиты.
16: Могу тебе посоветовать рисовать там, где не нужно рисовать, но на всякий случай, чтобы у тебя была какая-то защита на будущее, вот такая тебе футболка.
17: Это подарок?
16: Конечно.
17: Спасибо.
15: Неуемную энергию местной администрации, которая, напомню, искала вандала с помощью камер видеонаблюдения, губернатор обещал направить в нужное русло. Резонанс получился такой, что мэру Болохова припомнили ее же видеопост в интернете. Ранее глава города Мария Чуйкина сняла себя за рулем автомобиля, в котором ее маленький сын едет рядом на переднем сидении без автокресла и даже не пристегнутый ремнем. Комментаторы потребовали проверить Чуйкину на предмет соблюдения ПДД. Но, как рассказала нам местная жительница Наталья, на самом деле в городе все не так уж и плохо. Парк отличный, дороги нормальные, освещение прекрасное, и администрация делает для города много хорошего. И про мэра Марию Чуйкину Наталья высказалась так.
18: Я видела это видео. Да, мэр города – это многодетная мама. У нее, по-моему, трое детей, если не четверо. Ну, точно она многодетная мать. То, что она везла ребенка непристегнутого, конечно, это не очень хорошо. Но я знаю точно, что она очень старается, и я уверена, что она переживает. И я не хочу говорить плохо в данной ситуации о мэре. То, что они совершили большую ошибку – это факт, и я уверена, что они осознают всю тяжесть положения.
15: У 14-летней художницы же теперь масса предложений, и не только от губернатора. Создатели мультфильма «Смешарики» пригласили ее с мамой в свою студию в Петербурге на мастер-класс и экскурсию. Но есть и конкретные предложения о работе, рассказала нам знакомая мамы художницы, которая чуть раньше высказывалась про мэра.
18: Ее пригласили в «Октаву». «Октава» у нас есть то ли завод, это она там будет расписывать. Обещали привлечь ее к реконструкции набережной, чтобы она своими рисунками украсила набережную. Потом «Ростех» также пригласил ее к себе и будет с ней сотрудничать. То есть тоже достаточно большое количество приглашений.
15: На работу в студию смешариков Ксению пока не зовут, однако кое-какие идеи есть, заявила «Бизнес ФМ» гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
19: А что касается планов на будущее, мы обязательно подумаем над тем, как эта история может найти свое отражение в мире смешариков, ведь наш проект всегда чутко реагирует на реальную жизнь.
15: Но если называть вещи своими именами, за девочку, конечно, можно только порадоваться. А взрослые на этой истории просто хорошо попиарились. А то, как сказал бы Крош...
20: Хорошенькая у нас с тобой получается история. Тебя потомки благодарить будут. А нас, твоих лучших друзей, даже не вспомнят. Да?
15: Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Недоимка по налогам со счастливым концом. Ранее «Бизнес ФМ» рассказывал историю петербургской предпринимательницы, которая задолжала казне 10 рублей. Из-за этого она потеряла налоговую льготу. После этого от нее, как ИПМ, потребовали доплатить по полной ставке еще 1,5 миллиона налогов за прошлый год. После выхода материала предпринимательница подала исправленную декларацию, и теперь у налоговой службы к ней претензий больше нет.
2: «Кто надо, услышал».
3: Продолжает предпринимательница из Санкт-Петербурга Елена Солобоева.
0: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя личная декларация была принята налоговой, что, в принципе, мы и ожидали, потому что там была техническая ошибка до этого. И через день по декларации по ИП обновился статус на то, что декларация принята и претензий к нам нету. За время ожидания мы нашли, конечно, специалиста по налогам и спорам с налоговой. Он подтвердил, что, скорее всего, наша позиция все-таки верная, но, скорее всего, нам придется эту позицию доказывать в суде. К большому счастью, этого делать не пришлось. Спасибо вам большое.
3: Елена Солобоева. По словам юристов, корень проблемы в том, что ФНС не рассылает уведомления о недоимке на сумму меньше 500 рублей. Поэтому логично привязать ограничения не к самой недоимке, а к задолженности свыше 500 рублей. Сама ФНС кейс предпринимательницы не комментировала.
2: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
22: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
23: Журналист Алена Копылова.
22: Самый простой пример – измерение пульса. Умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
2: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
24: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
2: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ».
25: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: «Бизнес ФМ». Инструкция по применению.
27: Показания.
26: Потребность быть в курсе в любой момент.
27: Особые показания.
26: Дефицит времени.
27: Способ применения дозы.
26: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
27: Передозировка.
26: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
27: и, очевидно, уже в курсе.
26: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
25: Консультация с врачом не требуется.
26: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 13.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин приехал на второй этап предвыборного съезда партии «Единая Россия», который проходит в Москве. На съезде планируют утвердить новую народную программу, с которой партия пойдет на выборы депутатов Госдумы. Программа рассчитана на 5 лет до 2031 года. Президент на съезде поздравил всех с днем государственного флага, назвав его воплощением непрерывной истории России. Новый состав Госдумы должен быть готов твердо защищать интересы страны и служить народу, подчеркнул глава государства. В городе Новокуйбышевск Самарской области отменили все массовые мероприятия после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила администрация города. Сегодня утром Новокуйбышевск подвергся удару беспилотников ВСУ. По предварительным данным, погиб один человек. Российские фигуристы выиграли во всех видах на этапе юниорской серии Гран-при, который проходил в городе Сиань в Китае. В финальной дисциплине парном катании победу одержали Полина Шешелева и Егор Карнаухов. В танцах на льду золото завоевали Мария Фефилова и Артем Валов. Россияне Лев Лазарев и София Дзепко победили в мужском и женском одиночном катании. Этап проходил с 20 по 22 августа. Напомню, с текущего сезона Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе. В Румынии из-за критического обмеления Дуная принимают экстренные меры для водоснабжения Черноводская АЭС, сообщает Bloomberg. В частности, власти продолжают работы по углублению речного дна в районе станции. Планируется возвести структуру, которая позволит направить больше воды в канал, и из него АЭС получает воду для охлаждения. Кроме того, румынская гидроэнергетическая компания на протяжении 5 дней будет высвобождать водохранилище на реке Олт, чтобы увеличить речной сток Дуная. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 14:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Склад «Озон» впервые сегодня был атакован. В Самарской области произошел пожар. Есть пострадавшие, сообщили в компании. Работа склада приостановлена. А в Краснодарском крае погибли 2 ребенка при атаке БПЛА. 2 взрослых пострадали. Еще 1 человек погиб при атаке на Новокуйбышевск Самарской области. Накануне вечером и этой ночью Россия нанесла значительные удары по территории Украины, в том числе по Киевской области, а в Кривом Роге есть погибшие. Ночью, как сообщили Минобороны, российские войска нанесли удар по логистическому центру «Бровары», крупному сортировочному комплексу компании «Новая почта». Также поражены склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный. Наценка вместо скидки. Российская нефть «Юралс» впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии, пишет трейдер. По данным агентства, Индия начала активнее закупать нефть из России после эскалации на Ближнем Востоке. А подробности в эфире. Бизнес FM. Первая атака на склад «Озон» в России. Поврежден логистический центр в Самарской области, в городе Чапаевск. Это крупнейший склад компании в Поволжье. «Озон» сообщил, что на складе начался пожар. Более 500 сотрудников были эвакуированы. Работа склада остановлена на неопределенный срок. Товары, которые здесь хранились, скрыты с витрины маркетплейса. Заказы с этого адреса будут отменены с возвратом денег. Мы поговорили с селлерами, кто торговал с этого склада, в том числе о страховках, говорит продавец обуви Георгий.
1: сразу же, как новости с утра пораньше увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было всего. Но Озон уже сразу, без промедления, тоже отчитался в личных сообщениях и пообещал как можно скорее вернуться с обратной связью.
4: То есть у вас там небольшое количество было товаров?
1: Да, количество небольшое, и что самое главное, оно застраховано.
4: По поводу страховок, какие у вас отношения с Озоном?
1: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Поэтому там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
4: После того, как эта атака произошла, Озон прислал какое-то смс-сообщение, да?
1: Они в личном кабинете в разделе «Главные новости» сразу оповестили. Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, страховка действует, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться. Обещали в сообщении также рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
3: Продавец обуви Георгий. Один из селлеров написал нам в Максе, что в последнее время самарский склад «Озон» был основным для Центральной России. Маркетплейс запретил поставки на склад в Москве. Самым ближайшим доступным складом была Самара. Селлеры отправляли товар именно туда, написала нам Мария. Она торговала с этого склада товарами для праздников.
5: Цитата. Мы обычно отправляем товар на склад в Подмосковье, и последнее время, неделю назад, для поставок нам начали давать либо слот в Самаре, либо совсем дальние регионы, например, Махачкала. Мы из Москвы, соответственно, большая часть продаж – это столица и Санкт-Петербург, и, конечно, нам нужно поставлять товар в регионы, которые ближе всего к Москве. Мы спрашивали, почему нам не дают поставить свою коробку на московский склад. На это поддержка отвечала, что повлиять они на это не могут и могут предложить то, что есть – ближайший склад Самара. И это единственный по факту склад, куда мы смогли поставить свою коробку. Вчера вечером наш товар уже получил статус приемка. Непонятно, зачем так было сделано, чтобы все поставки сейчас шли именно в Самару. Что касается потерь, мы обычно отгружаем товар на месяц. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка. Считайте, что где-то 3 недели мы будем работать бесплатно, потому что теперь мы будем восстанавливать то, что потеряли. Это не считая того, что произошло с Wildberries. Там у нас тоже был товар на 3 складах. Все они первыми попали под атаки БПЛА. Не рассчитываем на компенсацию. Мы целенаправленно не платили Озону, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Мы понимаем, что вряд ли будут какие-то компенсации.
3: Селлер Максим Грушевский рассказал, что торгует на Озон товарами легкой промышленности. Часть товаров у него была на самарском складе, но он все застраховал.
6: Мы подключили страховку, как только начались истории с Балберисом, Ингострах по условиям страхует нам. Во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться.
4: А у вас на этом складе много товаров?
6: Нет, немного, это не основной склад, но сумма не 100 рублей. В сравнении с Балберисом, предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Балберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам. Озон не дает распределить на конкретные склады, он дает возможность распределить на кластеры. Но этого достаточно для того, чтобы не держать в одной корзине, грубо говоря.
4: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, вот этот вот пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
6: Я видел, некоторые селлеры это заявляли, но вот буквально с утра жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Там есть формула, по которой компенсируется. Естественно, что Озон же свою комиссию забирает, и она занимает тоже немалую долю стоимости товара, но во всяком случае, исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена.
4: Примерно ущерб вы не можете оценить?
6: Ну, во-первых, сейчас сложно оценивать, потому что там не выгорел весь склад, и насколько они заявляют, что они ликвидировали пожар. Я сам сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
3: Максим Грушевский, селлер. Склад в Самаре один из самых крупных у Озон. О его особенностях рассказал генеральный директор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
7: Склад «Озон» объективно является крупнейшим в Поволжье. Его площадь составляет около 130 тысяч квадратных метров и вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. На данный момент непонятно, насколько пожар затронул эти склады. Надо признаться, что испытание «Озона» непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. И необходимо отметить, что «Озон» все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование непосредственно для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, «Озон» заявил о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше. Однако надо отметить, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро.
3: Ефим Алдухов. Компания «Озон» в ответ на запрос «Бизнес-ФМ» сообщила, что логистическая сеть обеспечивает бесперебойную обработку заказов. Если клиент видит в личном кабинете, что его заказ отменен, его можно сразу переоформить. Если же заказ не отменен, значит, эти товары будут доставлены с других складов. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачек на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Белоруссии и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку Толбачка ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
8: Так, дорога на плоский Толбачек. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нету вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа! Не, дороги нет и не будет.
3: При этом серьезной угрозы для жизни туристов пока нет. Там есть приюты. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
9: Застряли туристы под вулканом Толбачек. Это ключевская группа вулканов. Довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды. На самом деле на Камчатке прогноз погоды это вещь весьма условная. Может быть там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год. Соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачек, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
3: Как быстро спадает вода?
9: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорогу. Просто она превратилась там селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются вот лавовые потоки, поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то пройдут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, придется заказывать вертолеты.
3: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
9: у них
3: искать...
9: есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
3: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачек находится в Ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом, а неподалеку в советское время там испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачеку, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходимым. Российскую нефть «Юралс» начала... Продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет Рейтер. Российское топливо впервые с мая продается с премией к бренду $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение Urals из-за Черноморского порта Новороссийск. Комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Urals стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Urals опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогично ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. И он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки. Причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконта, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат от дисконта на российские поставки и уход премии.
3: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного 92-го бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
11: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
12: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс. Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
17: Дело вкуса с Катей Калиной.
18: Новый ресторан китайской кухни «Шаолинь» на Поклонной горе в Москве. С аскезой шаолиньских монахов как будто ничего не связывает. Пекинская утка с фуа-гра и черной икрой. Ну какое же это воздержание? Хотя кто знает, может шеф-повар Сяо Ли практикует на кухне стиль «Луши Тэй Цзи Цуань». В Шаолинь сходить нужно обязательно, и вот почему. Во-первых, здесь можно попробовать то, что нельзя больше попробовать нигде в Москве. Например, блюдо провинции Гяньсу на северо-западе Китая, в частности города Ланчжоу на Желтой реке. Это блюдо кухни китайских мусульман, в которой используют много картошки, превращая ее в удивительно неузнаваемый нами, русскими людьми, продукт. Хрустящее, жареное, как мы любим, но в компании острых, высушенных, обжаренных перцев разных видов, орехов, ярких специй и свежей кинзы. Именно в Ланчжоу, например, готовят фреш из ягод черной годжи. Это экзотика даже для долгожителей Китая. Рамен с тушеной говядиной и ферментированным пакчой. Еще один новый вкус, но при этом напоминающий наши щи на квашеной капусте. Абсолютный антипохмельный хит, о котором теперь знаете и вы. Сычуаньские пельмени с курицей и икрой мойвы. Салат из морских грибов. Кантонские димсамы с каштанами и креветкой. Очень гастрономичное блюдо, которому можно в качестве соуса попросить черный рисовый уксус. Короче, интересного много, включая утку с икрой из кока-колы, которую шеф называет реверансом, до сих пор популярной сейчас в Китае испанской молекулярной гастрономии. Но вот заменить фуа-гра и черную икру на рыбий клей и желудок рыбы группера, то, что в Поднебесной считается по-настоящему деликатесом, в московском Шаолине пока не решились. С вами была Катя Калина.
17: Дело вкуса.
0: на Бизнес FM.
3: 14:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. С теми, кто в теме. С Анитой Цой, певицей и основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода – музыка или производство фермерских консервов, и как ее бизнес пережил атаки на склады «Wildberries».
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
15: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». У микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас лично деловая тема. Атаки на склады Wildberries затронули множество маленьких селлеров, средних и крупных предпринимателей и людей, чьи имена знакомы каждому россиянину. О бизнесе и о том, как на него влияют последние события, мы поговорим с необычным гостем. С нами Анита Цой, народная артистка России, певица, композитор, режиссер-постановщик собственных концертных шоу, директор Института креативных индустрий Донского государства, Государственного технического университета, основатель бренда экопродуктов «Цойкины рецепты». Анита, здравствуйте.
19: Да, добрый день всем.
15: Думаю, для многих слушателей будет сюрпризом узнать, что вы выпускаете фермерские консервы. Это маринованные огурцы, помидоры, кабачковая икра. Анита, как зародился ваш бизнес?
19: Я всегда любила сама выращивать овощи, фрукты, ягоды. И это для меня своего рода такая медитация, способ быть ближе к природе. Ну а готовка и консервация давно стали нашей такой семейной доброй традицией. С раннего детства я помогала маме, бабушке по кухне, запоминала их секреты. И со временем мои домашние заготовки стали пользоваться большой популярностью у друзей, знакомых. А в соцсетях меня все часто спрашивали о рецептах и даже просили продать или приготовить что-то на заказ. И в какой-то момент я поняла, что почему бы и нет? Ведь то, что я делаю с душой, для всей семьи, для близких, все это может приносить радость не только семье, но и другим людям. И вот так и появилась линейка «Цойкины рецепты», то есть настоящая, здоровая домашняя еда, где я все выращиваю самостоятельно на своей фермочке.
15: Анита, я даже видела у вас на карточках ваших консервов, там написано «руками Аниты Цой». Это правда?
19: Ну, вначале, конечно, было «руками Аниты Цой». Сейчас уже мы запустили заводик, и, соответственно, ручками я больше не катаю, но зато выращивать продолжаю, потому что это любимое дело.
15: То есть это ваша экоферма такая небольшая?
19: Да, это все находится прямо в моем загородном доме, и из ангара, в котором я когда-то хранила декорации и костюмы, я сотворила маленький мини-завод.
15: Я видела, что у вас есть и традиционные для корейской кухни кимчи, и даже, как ни странно, черемша. Сейчас это растение, кстати, стало мемом среди зумеров, потому что, кажется, молодежь вообще часто не понимает, что это такое. Насколько вообще выгодна торговля консервированными продуктами сейчас?
19: Ну, я вам должна сказать, что бизнес именно на территории, назовем так, северных стран, где холодно, бизнес по-прежнему жизнеспособен. И если говорить о цифрах, рынок консервированных продуктов в России, например, за 25-й год показывает очень стабильный рост. Только объем производства овощной консервации вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и превысил 600 тысяч тонн. Я говорю именно данные по Москве. И столичный рынок пищевой продукции ежегодно растет на 16-17%, и около 15% сегодня приходится на консервы и ферментированные продукты. И еще один важный тренд. Рынок кимчи в России за последние 3 года увеличился более чем на 30%. А в Москве ежегодный прирост продаж достигает 10-12%. То есть это связано не только с интересом к новым кухням, да, но и с общей модой, молодежной модой на кей-поп, а также на здоровое функциональное питание. Мы как раз занимаемся органикой. И вот в этом году, например, я увеличила свои фермерские территории не за счет увеличения личных земель, а именно за счет того, что я взяла шефство над органическими фермами в других областях России, которые уже были и которые в это трудное время собирались закрываться, а мы, наоборот, их поддержали.
15: Фермы, которые к вам еще присоединились, что там выращивают? Это огурцы или что?
19: Да-да-да, мы брали именно фермы овощные. Мы даем свои семена, мы даем свои органические удобрения, мы даем свое ТЗ, мы постоянно на онлайне, на проверках, как растет урожай, не заболел ли он, учим работать с прогнозами погод, выстраивать коллективы и даже бухгалтерию.
15: Вы уже 4 года на рынке. Что является основным каналом сбыта? Это все-таки маркетплейсы или торговые сети, может быть, тоже?
19: Для меня, как для предпринимателя, крайне важно не ограничиваться одним каналом. Маркетплейсы, да. Это наш надежный и быстрый способ дойти до широкой аудитории, и, скорее всего, для нас это такая рекламная мощная платформа, где ты можешь заявиться и плюс еще очень классно протестировать свой продукт. Но мы одновременно строим долгосрочные отношения с крупными федеральными и региональными сетями. Я сама люблю ходить в магазин, люблю посмотреть, пощупать, понюхать, иногда даже попробовать, да, если это позволяет ситуация в магазине. Поэтому Азбука Вкуса, Лента, Мираторг, Ашан, Самбери, Бахетле, мы с ними работаем. В этом году развиваем сегмент хорику.
2: Я видела в соцсетях Цойкиных рецептов, что, к сожалению, продукция ваша была и на пострадавших складах Wildberries. Насколько велик для вас ущерб?
19: К сожалению, наша продукция, как и продукция других селлеров, пострадала. Сбились все у нас сроки поставки. Первые дни были особенно тревожными, потому что рынок буквально как бы сжался, и клиенты ждали, а мы старались спасать ситуацию всеми имеющимися силами. Кризис объединил нас всех в одну большую единую команду селлеров, платформу, покупателей. В социальных сетях, например, была запущена волна поддержки хэштег «Корзина ВБ». Это когда покупатели заказывали товары у пострадавших брендов. Я тоже поставила себе хэштег «Корзину ВБ» на Цойкины рецепты. А в это время площадка, значит, сам Wildberries сделал все возможное, помогал с ускоренным каким-то распределением товара, с логистикой по уцелевшим складам. Я честно скажу, да, мы не очень крупная компания, мы не триллионами там ворочаем на маркетплейсах, но мне было все равно, как небольшому предпринимателю приятно, там сколько-то минимум процентов, но 60 тысяч рублей раз и упали в личный кабинет. И, знаете, какое-то доверие сразу, еще больше сближения произошло с площадкой. Я особые слова благодарности пользуюсь.

0: часть товара вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товара с центральной части России, с югов отправили во Владивосток на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть. Мы точно не собираемся уходить с Wildberries'а. То есть для нас эта площадка настоящий дом. Здесь мы вырастили настоящую семью клиентов, единомышленников. И сейчас для нас очень важно не терять их доверие. Мы изучаем, безусловно, новые маркетплейсы. Открылось достаточное количество всего нового. Насколько это все будет устойчиво, насколько у них есть интересные инновационные подходы. Вот, например, Wildberries сейчас предложили всем, у кого есть склады от 200 квадратных метров, сделать ту же самую историю, как ПВЗ. Да? То есть наоборот, только брать товары на себя. Это совершенно новая незанятая ниша. Я думаю, что она принесет больше дивидендов всем, у кого есть склады, и самому маркетплейсу, чем окажется эта история в провале. Но мы развиваем по-любому свой собственный интернет-магазин именно с бесконтактной доставкой. Постоянно экспериментируем с онлайн-мероприятиями для повышения вовлеченности покупателей. Я искренне верю, что вот только объединившись сейчас, селлеры, покупатели, маркетплейсы, мы сможем не только сохранить, но и усилить этот рынок, пройти любой им шторм.
1: Все-таки на данный момент что сейчас приносит вам больший доход, бизнес или музыкальное творчество?
0: Вот это очень-очень сложный вопрос. Музыка — это жизненная энергия. Вот она меня вдохновляет и вдохновляет весь мир вокруг меня. Вот выход новой песни, наш дуэт с Григорием Лепсом, да, песня «Линии». И вы не представляете, сколько людей вокруг меня окрыляются. И я сама поднимаюсь на новую высоту. А бизнес — это дело не только ради дохода, но и ради идеи, ответственности за команду, любимых клиентов. И если говорить формально, то вот последние пару лет бизнес однозначно стабильно догоняет мою творческую деятельность по объему дохода, а то и перегоняет. Но на самом деле это вот два крыла, и без одного взлететь нельзя.
1: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. Это была Анита Цой, певица, композитор, основатель бренда «Цойкины рецепты».
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С Анитой Цой беседовала Наталья Шашина. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Американец Джимми Дональдсон, сегодня известный как Мистер Бист или Мистер Чудовище, свой первый YouTube-канал, посвященный компьютерным играм, открыл в 2012-м, когда ему было 13 лет. Закончив школу, без проблем поступил в университет, но быстро бросил учебу, поскольку она мешала реализовывать себя в сети. Настоящий успех пришел к Джимми в 2017-м, когда он запустил довольно бессмысленный челлендж. Почти двое суток, не отходя от веб-камеры, считал в прямом онлайн-эфире от 0 до 100 тысяч. Потом он строил стены из пластиковых стаканчиков, лежал сутки в импровизированной могиле, проводил дни в закрытом магазине, и все это на глазах у интернет-публики. Сегодня у мистера Биста более 500 000 подписчиков, а личное состояние перевалило за $1 миллиард. Блогеры на Бизнес FM. Знай меру. Микроморт. Единица риска смерти, определяемая как вероятность 1 на миллион. Предложена Роном Ховардом для практики анализа решений. Каждый прожитый день весит примерно 40 микромортов. Однократный прыжок с парашютом 8. Бейсджампинг 430. Восхождение на Эверест 38 тысяч микромортов за попытку. Знай меру на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже введены в эксплуатацию после ремонта. В России ожидается рост поставок топлива. Правительство намерено сбалансировать рынок бензина, в том числе за счет импорта. Его объем будет меняться в зависимости от спроса. Новак подчеркнул, что главный источник покрытия дефицита бензина в России – импорт и производство топлива К2, К3 и К4. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выступил на втором съезде партии. Он заявил, что наша страна справляется с колоссальным внешним давлением и движется к победе.

0: В СВО в состав России будет возвращаться все больше территорий, ранее случайно оказавшихся у Украины. Касаясь экономической составляющей, Медведев подчеркнул, что Россия после окончания СВО будет обеспечивать свое динамичное развитие и безопасность. Огонь от лесных пожаров охватил Якутию, однако новых возгораний уже не фиксируется. На сегодняшнее утро в республике продолжают бушевать 41 природный пожар общей площадью более 1 000 000 гектаров. На 8 очагах идет тушение, 3 из них локализованы. В работах участвует свыше 500 человек. Иран разрешил проход через Ормузский пролив некоторым танкерам с нефтью из Ирака, сообщает National. Тегеран пошел на такой шаг после неоднократных запросов Багдада, переданных по различным каналам. Вопрос пропуска танкеров был одной из тем переговоров в ходе поездки на этой неделе в Ирак спикера иранского парламента. Премьер Ирака в пятницу заявлял, что перекрытие Ормузского пролива – это крупная проблема для Багдада. Объем иракского нефтяного экспорта упал до 10% от нормы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:31 в Москве. Студия Мария Буянкина. Здравствуйте. На юге России закончился бензин, а если появляются люди, стоят в очередях по 16 часов на независимых АЗС. Цены порой втрое выше, чем на крупных сетевых заправках. Новые ограничения на продажу бензина введены во многих областях. Тем не менее, Новак сообщил о восстановлении работы нескольких НПЗ после ремонта и ожидается увеличение поставок топлива на внутренний рынок. Прямые рейсы из Москвы на Фукуок запускает Аэрофлот с 15 октября. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю. Мы посмотрели билеты на сайте Аэрофлота туда-обратно на одного человека с багажом 135 тысяч рублей. И это получается, что в 2 раза дороже уже привычных стыковочных рейсов. Сегодня стартует 5-й тур чемпионата России по футболу, и болельщиков ждут сразу 2 топ-матча в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и Локомотив, а Спартак примет петербургский Зенит. Все прогнозы в ближайшем эфире. Business FM. На юге России снова нет топлива. В Геленджике бензин закончился полностью. Единственная заправка, где еще можно было купить, АИ-92 и 95, по данным городской администрации, находилась в селе Архипа Осиповка, но к вечеру 21 августа топливо иссякло и там. Люди стоят в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, перед ними 180 машин, за ними не меньше, но дизель есть. Говорит житель Геленджика Иван.
3: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на Газпромнефти по постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На Лукойл и Роснефть там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, не двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на Уфимнефти, допустим, но она там тоже то работает, то не работает. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще, вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральной трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск-Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике.
2: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. Обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чатые приложения, которые иногда подводят. В очередях активизировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр. На сетевых заправках очереди по 10 часов. На частных цены в 2-3 раза выше, а уехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблема, а билеты на поезд и самолет закончились, говорит говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
4: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизели есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие, и периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки, там это Лукойл, Роснефть, Газпром, как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, и из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения, это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Что удивительно, с такси проблем нет. Причем я говорил с водителями, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецсталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. Наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть есть большие риски, что ты можешь там где-то встать, либо стоять в очередях на заправку по 12-16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно 1 сентября, допустим, до своих города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
2: Мурат Султанов, житель Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полные бака, никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи, Краснодар.
5: И ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все, в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа, когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров, есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более, а дизель по 60 литров дают. Приложение, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете что? Вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакого очереди.
2: Таксист Евгений. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России. Слушатели из Якутии написали в наш чат-бот в Максе, что в республике уже неделю практически нет бензина ни 95-го, ни 98-го. На тех АЗС, где появляется, нужно отстоять километровые очереди. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которой напал медведь, осталось много вопросов. Главное, можно ли было спасти девушку и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Михаил Задорожный.
6: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
7: Я видел медведя на Сахалине, очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел. Потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
6: Но в Горном Алтае медведь выстрелил в воздух не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
8: Можно ли в принципе стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо бы сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценена как незаконная охота, а незаконная охота – это более тяжкий состав.
6: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке, и стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает и другой вопрос: а как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
9: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, ну, какое-то ранение, ну там удар или царапины, что-то еще. Но в таком случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах, и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
6: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Сокровищница для богатейших людей мира строится в швейцарских Альпах, пишет Бильд. В бункер можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вины и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
1: Подробности.
10: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Бильд, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Бильд, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Бильд пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
2: В Чехии еще в 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище «Опидум». А в Сингапуре с того же времени работает «Лё Фрипорт» – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Камбоджийский риэль впервые появился в 1955 году, заменив собой индокитайский пиастр. Но в 1975 режим Полпота отменил в стране денежное обращение, хотя люди все равно пользовались деньгами, в основном вьетнамскими и таиландскими. Вернулся риэль в Камбоджу в 1980-м. Валюты на Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
11: В Москве прошла презентация еще одного китайского бренда Tenet. Не путать с Tenet, о новой модели которого я недавно рассказывала. Это разные бренды, хотя и родом из одного концерна. В Китае Tenet Plus носит название Li Pass и является одним из суббрендов Chery. Поэтому по технической части, увы, ни новинок, ни сюрпризов не будет. Обе модели выходят на рынок с 1,5-литровым бензиновым двигателем 147 лошадиных сил и 225 ньютонов крутящего момента. Привод только перед. Коробка только шестиступенчатый робот. Модели две, L4 и L6. Продажи обеих начнутся уже сейчас, в августе. Вся презентация проходила в красно-оранжевых оттенках. В центре экспозиции выставили кроссоверы в самых ярких цветах в модельной линейке с темными салонами. Tenet Plus L6 получил оттенок оранжевый рассвет, а L4 – красный гранат. Первое, что мне пришло в голову, глядя на эти автомобили, здесь автопроизводитель делает упор на внешность. Вот и ответ на вопрос, который вертелся в голове всю дорогу на презентацию. Зачем нам еще один Chery в другой оболочке? Tenet Plus имеет более молодежный и яркий дизайн, чем все автомобили этого концерна. Галочка в фарах чем-то напоминает Mazda. Глянцевая черная решетка радиатора – типичный Chery. Форма заднего крыла раздута. Фонари с единой диодной лентой по современной моде. В интерьере из эко-кожи узнаваемые прострочки, узкая цифровая прибор панель и немного жестковатые кресла. В центре беспроводная зарядка для смартфона и вертикальный дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla диагональю 13,2 дюйма. Комплектаций будет две – элегант и ультра. В начальной есть круиз-контроль, ограничитель скорости и задние датчики парковки. Машина оборудована зимним пакетом. Цены пока не объявлены, но мы явно узнаем их в самое ближайшее время.
1: Тест-драйв на Бизнес FM.
2: 14:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Новый Человек-паук добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров-Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и 3 недель ожидания? И помог ли ей скандал с Колобком? Об этом Олеся Савоськина.
12: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питеры Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах, танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого Человека-паука. И 2 лишние недели сверху. Новый день с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг нового дня держится выше 8, а на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей, почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал Бизнес FM один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с Колобком, рассказывает главный редактор Zoom-фильма Александр Голубчиков.
13: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про перенос, потому что никто никакого переноса, по сути, и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу Колобка это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу Паука.
10: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Cinemaplex» предупредило, по российскому рынку гуляют копии разного качества, некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
14: Копии «Человека-паука» гораздо больше, чем две. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает «Дикий-дикий Запад». Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
10: Если качество не устраивает, зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у «Паука» полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На «Человека-паука» пришли посмотреть. Похвально, похвально. В мире тем временем «Паук» собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
15: Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А Человек-паук вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И Человек-паук, который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки.
10: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассы паучья экономика не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал Business FM. Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савойскина, Анна Моргунова, Business FM.
2: 5-й тур чемпионата России по футболу стартует сегодня. Сразу 2 топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и «Локомотив», а «Спартак» примет петербургский «Зенит». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: К очной встрече и ЦСКА, и «Локомотив» подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с «Крыльями Советов», затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают 5-ю строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил «Акрону» с минимальным счетом. «Локомотив» в этом турнире также со счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, «Лока» покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в «Галатасарай», а Артем Карпукас в «Зенит». Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
18: Обе команды находятся сейчас находится в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
17: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусяна в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА «Локомотив» может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
19: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть большие сложности. Понятно, что мотивация Соболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
17: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет «Оренбург», «Ахмат» — «Ростов», а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
16: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айропетов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
21: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
20: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айропетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Бизнес FM. Инструкция по применению.
24: Показания.
23: Потребность быть в курсе в любой момент.
24: Особые показания.
23: Дефицит времени.
24: Способ применения и дозы.
23: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
24: Передозировка.
23: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
24: и, очевидно, уже в курсе.
23: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
24: Консультация с врачом не требуется.
20: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 2652 дрона летели в сторону московского региона в течение недели с 8.30 15 августа и до 8.30 22 числа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большую часть нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах. 493 беспилотника ВСУ были уничтожены на подлете к Москве. Российские студенческие сборные получили допуск к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Всемирной зимней универсиаде 2027 года в китайском Чанчуне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он отметил, что для российских юниоров в хоккее и кёрлинге это первый крупный международный турнир с 2021 года. Минюст США и платформа TikTok достигли соглашения на сумму $400 миллионов для урегулирования обвинений в том, что видеохостинг нарушал конфиденциальность детей в интернете. Документ подразумевает, что после выплаты TikTok и ее материнская компания ByteDance не будут подвергаться дальнейшим судебным разбирательствам. Дело тянулось с 2024 года. После переговоров видеохостинг усилил контроль за возрастом пользователей и ввел меры, которые позволяют родителям обеспечить больший надзор за действиями детей на платформе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 3 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Впервые под удар беспилотников попал склад «Озон». Есть пострадавшие, там возник пожар. «Озону» еще предстоит посчитать ущерб, но селлер уже в курсе своих потерь. Многие подготовились заранее. Мы поговорили с продавцами. На Камчатке застряли около 100 туристов на вулкане из-за размытой дороги. Они не могут вернуться и просят о помощи. Одна из туристок вышла на связь и рассказала, что там находятся граждане Азербайджана, Китая, Белоруссии, Израиля, России, а запас продуктов у туристов всего на один день. Наценка вместо скидки. Российская нефть «Urals» впервые с мая продается с премией к бренду $1 из-за растущего спроса в Азии, пишет Рейтер. По данным агентства, Индия начала активнее закупать нефть из России после эскалации на Ближнем Востоке из-за опасений по поводу безопасности поставок. Все подробности в эфире. Business FM. Первая атака на склад «Озон» в России. Поврежден логистический центр в Самарской области в городе Чапаевск. Это крупнейший склад компании в Поволжье. «Озон» сообщил, что на складе начался пожар. Более 500 сотрудников были эвакуированы. Работа склада остановлена на неопределенный срок. Товары, которые здесь хранились, скрыты с витрины маркетплейса. Заказы с этого адреса будут отменены. С возвратом денег мы поговорили с селлерами, которые торговали с этого склада, в том числе о страховках, говорит продавец обуви Георгий.
0: Сразу же, как новости с утра пораньше увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было всего. Но «Озон» уже сразу, без промедления, тоже отчитался в личных сообщениях и пообещал как можно скорее вернуться с обратной связью.
3: То есть у вас там небольшое количество было товаров?
0: Да, количество небольшое, и что самое главное, оно застраховано.
3: По поводу страховок, какие у вас отношения с «Озоном»?
0: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Поэтому там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
3: После того, как эта атака произошла, «Озон» прислал какое-то смс-сообщение, да?
0: Они в личном кабинете в разделе «Главные новости» сразу оповестили. Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, страховка действует, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться. Обещали в сообщении также рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
2: Продавец обуви Георгий. Один из селлеров написал нам в Максе, что в последнее время самарский склад «Озон» был основным для Центральной России. Marketplace запретил поставки на склад в Москве. Самым ближайшим доступным складом была Самара. Селлеры отправляли товар именно туда, написал нам Мария. Она торговала с этого склада товарами для праздников.
20: Цитата.
10: Мы обычно отправляем товар на склад в Подмосковье, и последнее время, неделю назад, для поставок нам начали давать либо слот в Самаре, либо совсем дальние регионы, например, Махачкала. Мы из Москвы, соответственно, большая часть продаж – это столица и Санкт-Петербург, и, конечно, нам нужно поставлять товар в регионы, которые ближе всего к Москве. Мы спрашивали, почему нам не дают поставить свою коробку на московский склад. На это поддержка отвечала, что повлиять они на это не могут и могут предложить то, что есть – ближайший склад Самара. И это единственный по факту склад, куда мы смогли поставить свою коробку. Вчера вечером наш товар уже получил статус приемка. Непонятно, зачем так было сделано, чтобы все поставки сейчас шли именно в Самару. Что касается потерь, мы обычно отгружаем товар на месяц. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка. Считайте, что где-то 3 недели мы будем работать бесплатно, потому что теперь мы будем восстанавливать то, что потеряли. Это не считая того, что произошло с Wildberries. Там у нас тоже был товар на 3 складах. Все они первыми попали под атаки БПЛА. Не рассчитываем на компенсацию. Мы целенаправленно не платили Озону, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Мы понимаем, что вряд ли будут какие-то компенсации.
2: Селлер Максим Грушевский рассказал, что торгует на Озон товарами легкой промышленности. Часть товаров у него была на самарском складе, но он все застраховал.
4: Мы подключили страховку, как только начались истории с Балдерисом, Ингострах по условиям страхует нам. Во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться.
3: А у вас на этом складе много товаров?
4: Нет, немного, это не основной склад, но сумма не 100 рублей. В сравнении с Балдерисом, предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Балдерисом. У нас верное распределение абсолютно по всем складам. Озон не дает распределить на конкретные склады, он дает возможность распределить на кластеры. Но этого достаточно для того, чтобы не держать в одной корзине, грубо говоря.
3: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, вот этот вот пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
4: Я видел, некоторые селлеры это заявляли, но вот буквально с утра жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Там есть формула, по которой компенсируется. Естественно, что Озон же свою комиссию забирает, и она занимает тоже немалую долю стоимости товара, но во всяком случае, исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена.
3: Примерно ущерб вы не можете оценить?
4: Ну, во-первых, сейчас сложно оценивать, потому что там не выгорел весь склад, и насколько они заявляют, что они ликвидировали пожар. И он сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
2: Максим Грушевский. Склад в Самаре один из самых крупных у Озона. О его особенностях рассказал гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
5: Склад Озон объективно является крупнейшим в Поволжье. Его площадь составляет около 130 тысяч квадратных метров и вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. На данный момент непонятно, насколько пожар затронул эти склады. Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. И необходимо отметить, что Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование непосредственно для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон заявил о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше. Однако надо отметить, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро.
2: Ефим Алдухов. Компания «Озон» в ответ на запрос «Бизнес-ФМ» сообщила, что логистическая сеть обеспечивает бесперебойную обработку заказов. Если клиент видит в личном кабинете, что его заказ отменен, его можно сразу переоформить. Если же заказ не отменен, значит, эти товары будут доставлены с других складов. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачек на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Белоруссии и Израиля. А продуктов у них на сутки. На стоянку Толбачек ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи. Проехать невозможно.
6: Так, дорога на плоский Толбачек. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нету вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа! Нет, дороги нет и не будет.
2: При этом серьезной угрозы для жизни туристов пока нет, там есть приюты. Главная проблема, как вывести людей, нужна спецтехника, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
7: Застряли туристы под вулканом Толбачек. Это Ключевская группа вулканов. Довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды. На самом деле на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год. Соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачек, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
8: Как быстро спадает вода?
7: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорогу. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются этот лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то пройдут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
8: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
7: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. И в конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
2: Евгений Сиваев, главред газеты «Камчатское время». Сам Толбачек находится в Ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом, а неподалеку в советское время там испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие тургруппы, которые собирались к Толбачеку, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходимым. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Трейдер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к бренду до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из Черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
9: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Ормузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт «Юрл» стоил дешевле, чем сорт бренд. Потом, когда произошло перекрытие Ормузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, «Юралс» опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогично рыночная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. И он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки. Причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконта, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного 92-го бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
1: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
11: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
14: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
13: Журналист Алена Копылова.
14: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
13: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
2: +24 сейчас в столице. Местами кратковременный дождь начался в Москве, но вечером его уже не будет. Завтра днем до +24. +15-16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Теме, кто в теме. В редакцию Business FM продолжают обращаться селлеры на маркетплейсах. Они все чаще жалуются на огромные комиссии. Зачастую они заставляют бизнес отказываться от целых направлений продаж, экономить на материалах и сокращать сотрудников. И несмотря на все это, прибыль остается мизерная. Обсудили основные проблемы селлеров сейчас и возможные пути решения с руководителем компании Upsell и селлером Русланом Нафиевым.
13: Business FM. Теми, кто в теме.
25: Всем привет, в студии Евгений Перельчук. Сегодня у нас комиссионная тема. К нам в редакцию обратился руководитель компании Upsell Руслан Нафиев. Его компания – селлер на маркетплейсах. Руслан рассказал, как высокие комиссии маркетплейса фактически душат его бизнес и ставят на грань выживания. Мы решили поговорить об этом подробнее, но не только об этом. Руслан, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
25: Расскажите немного о своем бизнесе. Что производите? Какие объемы? Как давно вы в рынке?
15: Мы производим этот декор, праздничную атрибутику, всевозможные деревянные изделия, которые можно себе представить, сопутствующие к праздникам. Ранее мы производили детские игры, развивающие игрушки из различных материалов, от дерева и заканчивая сложными пластиками. На рынке мы уже более 10 лет, пришли в эту сферу из дополнительного образования. Мы работали с ребятишками, школьными, дошкольными учреждениями. Так вот исторически сложилось, что перешли в производство. Торгуем мы сейчас на Wildberries, на Озоне. Начинали мы с Алиэкспресса, заходили на Яндекс. В общем, пробовали все, что горит, как говорят. Все нормально было до момента, когда маркетплейсы начали повышать комиссии. Понемножку росло, обрастало дополнительной логистикой, дополнительными сборами за обработку заказов, за клик на ПВЗ, если на ПВЗ сейлер сдает, за клик на СЦ, ну это сортировочный центр, если мы привозим туда. В какой-то момент мы обращались к организациям, транспортным компаниям, чтобы нас забирали ежедневно и отвозили на сортировочные центры. Но из-за того, что сейчас такие комиссии, нам приходится самим заканчивать работу и мчаться туда, отвозить все это дело.
25: Чуть-чуть побольше цифр. Главная тема вашего обращения к нам – это высокие комиссии, в первую очередь. Вот есть у вас определенный товар, любой. Какая у него себестоимость, какая оптовая цена, сколько комиссий берет Marketplace и какую прибыль вы в итоге получаете?
15: Сейчас, который товар у нас более-менее нормально идет, по нему у меня цифры есть, это обычный декоративный ящик. Себестоимость его, ну, в зависимости от цвета, средний, если взять, 120 рублей. На маркетплейсах мы продавали, если мы в акцию заходим, он продается по 480 рублей. При этой цене мы получаем на расчетный счет 144 рубля. То есть наша прибыль 22 рубля. Это та прибыль, с которой нам необходимо заплатить зарплату, аренду, налоги. Получается небольшой минус. Мы перерасчитали, посмотрели, что необходимо все-таки как-то повышать. Мы подняли до 690 рублей. При этом нам уже переводится 207 рублей. Ну, то есть тоже тут невеликая прибыль. Все, что выше, это уже цена неконкурентоспособная абсолютно. Практически все товары работают по такой же схеме. То есть если за 1000 рублей условный товар продали, то придет где-то порядка 300 рублей. Это мы еще не считаем рекламу, если мы какую-то рекламу используем. Она тоже там не бесплатна.
25: Как давно вы испытываете на себе давление этих комиссий? И к чему в итоге приводит это все? То есть сокращается ассортимент или у вас сотрудников?
15: Мы сократили ассортимент практически на 80%. Из некоторых ниш мы абсолютно вышли. Это детские развивающие игры. Как подгруппу товаров мы ее убрали совсем. Это продолжается около 2 лет. То есть мы, когда начали разрабатывать новые товары, детские игрушки, начался рост комиссий. То есть нам необходимо было каждые 1.5-2 месяца пересчитывать, искать какие-то более дешевые материалы для того, чтобы как-то оставаться на плаву. Почти год как не торгуем игрушкой, потому что там просто нереально было что-либо сделать.
25: Со временем может падать качество, да? То есть вы не готовы уже на это идти?
15: А это, безусловно, качество упадет. То есть если мы там, допустим, брали, на примере, фетр 3-миллиметровый, корейский хороший фетр, он дорогой, он тактильный для ребятишек, это очень важный момент. Но потом переходим на китайский 2-миллиметровый, естественно, нам уже сыпятся отзывы о том, что из чего вы делаете, что это такое, откуда такой запах. Ну, естественно, такое продавать нельзя.
25: Руслан, у вас есть в голове цифра, комиссия, которая вот в идеальном мире, да, вы посчитали бы адекватной?
15: Да, безусловно. Мы начинали работать с очень низких комиссий. 3-5% это было у Алиэкспресс, это были разнообразные комиссии у Wildberries еще тогда. Но я прекрасно понимаю, что это был заход на рынок, и комфортно было работать на комиссиях от 10 до 20%. И нам хватает, и у маркетплейсов есть финансы, чтобы как-то свои сервисы строить, что-то новое делать. Все, что выше, это уже перебор.
25: По факту сейчас мы имеем комиссии в 2 раза больше.
15: Практически да. Мы все равно так или иначе общаемся с другими селлерами. У тех, кто занимается одеждой, у них еще плачевнее ситуация. У них потеря колоссальная. Они получают 20% от оборота. Это же все складывается потом на конечной стоимости товара. То есть это для клиента должно стоить условно там 500 рублей. И клиенту по карману, и продавец зарабатывает, и маркетплейс на кладе не остается. Ну почему-то маркетплейс делает так, что необходимо этот товар продавать по 1500. Уже клиент не каждый себе это может позволить. Товарооборот, соответственно, ниже у селлера. Ну, здесь зарабатывают зарабатывает один маркетплейс.
25: Вы выходили еще за пределы маркетплейсов? Есть ли другие каналы продаж?
15: Были магазины, офлайн-магазины, у нас было их порядка 5 штук. Ну, то есть мы какие-то открывали, какие-то закрывали, щупали точки, где проходные места. Но это было у нас 4 года назад. Сейчас я практически не вижу смысла вот этим заниматься, потому что конечный клиент, он уже приучен к маркетплейсам.
25: Еще одна из основных тем, которую постоянно нам пишут на Business FM селлеры, это конкуренция с китайцами. У них гораздо ниже комиссии на маркетплейсах, и борьба с ними просто математически невозможна. Хотя вроде как уже обсуждается на рынке выравнивание комиссий.
15: Это вообще больной вопрос. У китайцев заведомо лучшие условия, это прежде всего комиссии. Это как раз вот 10-15% они платят. Мало того, у них есть такие преференции, которые им предоставляют маркетплейсы. Открытие на один налоговый номер, ну это аналог нашему ИНН, 10 магазинов. Чтобы нам открыть один ИНН, один магазин. Ну, допустим, продаем мы деревянные изделия, я еще там хочу продавать условно там продукты питания. Но мне надо разделить эти магазины. Я начинаю еще одну ООО или ИП открываю для того, чтобы открыть магазин. Соответственно, возникает у налоговый вопрос. А для чего вы это делаете? Один директор, один юридический адрес. Не прячетесь ли вы, не уходите ли вы от НДС? Когда начинаешь им объяснять, они уже более-менее понимают. Это колоссальная борьба, и с китайцами мы не можем вообще никак конкурировать.
25: Вас как-то затронули вот эти пожары на складах маркетплейсов, последствия ударов? Где вы храните свой товар? Используете свои площадки или площадки маркетплейса?
15: Да, затронуло, безусловно. У нас какой-то товар хранился на маркетплейсах по системе ФБО мы работаем. Ну, из-за того, что не сезон, немного товара, там, ну, 1250, может быть, на 300. Товар пострадал. Тут вопрос в другом. Мы, естественно, снизили присутствие, убрали позиции дорогие, потому что мы не знаем, а дойдет ли этот товар, где он будет находиться в момент прилета. Мы не можем посмотреть, дошел ли этот товар. То есть раньше был статус товара, пути вручен, там, еще что-то. Сейчас этого нету, мы не можем посмотреть. По факту мы не знаем, сколько

0: Так ответил, пожалуйста, у вас в базе знаний все есть, как считается, какие комиссии, всего доброго, до новых встреч.
1: Там нет никакого простора для переговоров.
0: Абсолютно вообще. Мы можем, конечно, еще написать, но в процессе мы разбираемся, очень важно ваше обращение, но это ничего не дает. У селлера нету практически никаких мер воздействия на маркетплейс.
1: Если ни маркетплейсы, ни государство в итоге вам не помогут, есть ли у вас план Б? Сколько вы еще можете в таком режиме работать? И как эта работа будет выглядеть?
0: Как такового плана Б, наверное, сейчас мало у кого есть. Но в любом случае мы понимаем, что до какого-то момента мы сможем, пока у нас не закончится наше сбережение, ну, все это дело надо прикрывать. Лично мой план Б, вот, ну, как человека, даже не просто что руководителя организации, я пошел учиться на рабочую профессию, если уж совсем здесь все, придется искать себя где-то в другой какой-то области, ну, других вариантов не остается.
1: Спасибо, обсудили сегодня острую комиссионную тему. С нами был руководитель компании Upsell Руслан Нафиев. Руслан, спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С руководителем компании Upsell и селлером на маркетплейсах Русланом Нафиевым беседовал Евгений Перельчук. А все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
5: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
4: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM».
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов уже возобновили работу после ремонта. Это заявил вице-премьер Александр Новак. Он ожидает увеличения поставок топлива на внутренний рынок с учетом логистических возможностей. Ожидаемая динамика будет зависеть в том числе от организации перевозок, сказал Новак. Россия волею судеб избавилась от людей, которые считали СВО чужой войной. Они сейчас находятся в других государствах, хотя многие пытаются по-прежнему делать гадости для России. Так сказал сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, российский народ сплотился как никогда, и большинство граждан понимают, с какой целью проводится спецоперация. А российские военнослужащие в зоне боевых действий ощущают поддержку общества. Минстрой пока не получал обращений маркетплейсов по восстановлению складов. Это заявил министр строительства и ЖКХ Ирак Файзуллин. Так он отреагировал на соответствующее поручение президента. 19 августа Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Там сказал, что поврежденные при атаках БПЛА логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства, и поручил правительству подготовить такую программу. Склады в Эльбрус подвергаются атакам БПЛА с середины июля. Маркетплейс мог потерять до 22% логистической инфраструктуры. Сегодня ночью был атакован склад «Озон» в Самарской области. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 15.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 16 часов в очереди за бензином. Это если он есть на юге России. На заправках стремительно исчезает топливо. При этом на независимых АЗС цены нередко втрое выше, чем на сетевых. Изменит ли ситуацию запуск вышедших после ремонта нефтеперерабатывающих заводов?

0: Так что делать с медведями? После гибели в Горном Алтае туристки, на которую напал медведь, осталось много вопросов. И главное, почему прибывшие полицейские не застрелили зверя? И что будет, если убить агрессивное животное на территории поселений? Вместо банковских хранилищ подземные в швейцарских Альпах строится сеть сокровищниц для богатейших людей планеты. Аренда индивидуального хранилища на 100 лет обойдется в $1 миллион. Что планируют там хранить те, для кого невозможного в этом мире мало? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Ряд нефтеперерабатывающих заводов России возобновил работу после ремонтов, что позволит увеличить поставки топлива на внутренний рынок. Ситуация остается напряженной, но правительство держит ее на ручном контроле. Заседания штабов проходят дважды в неделю. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. На юге России продолжаются проблемы с топливом. Накануне в Геленджике бензин закончился полностью. Однако сегодня в 9 утра, по данным городской администрации, сотый бензин был в наличии на одной АЗС, 92-й и 95-й на трех, а дизель на всех 9 АЗС. Еще вчера люди рассказывали, что стоят в очередях по 16 часов. Очевидцы сообщали, перед ними 180 машин, и за ними не меньше, но дизель был, говорит житель Геленджика Иван.
1: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпромнефти» постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистры запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще, вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не в федеральной трассе, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике.
0: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. А обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активизировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальные цены гораздо ниже. На 22 августа в Сочи работают 52 автозаправочные станции. Часть из них обслуживает только экстренные службы. По данным администрации курорта, на 10 утра в городе были доступны 13 станций с газом, 24 с АИ-95, 24 с АИ-92 и 38 с дизельным топливом. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных цены в 2-3 раза выше, а уехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезда и самолеты закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
2: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизель есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие, и периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки, там это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», как минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения, это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. И, наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в два раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что мы профессионально этим занимаемся. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть есть большие риски, что ты можешь там где-то встать, либо стоять в очередях на заправку по 12, по 16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно к 1 сентября, допустим, до своих города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
0: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полный бак и никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи и Краснодар.
3: Из ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл. Бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывают, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывают, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, а там бензин есть. Самое напрягает, знаете, что? Вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакой очереди.
0: Евгений, таксист. Бизнес ФМ провел опрос в Макси и Телеграме, как вы решаете для себя проблему с дефицитом бензина. В национальном мессенджере откликнулись более 1100 человек, большинство из которых, 400, ответили, что стоят в очередях на АЗС. В Телеграме в опросе приняли участие более 4300 человек. Из них свыше 1700 написали, что в их регионе проблем с топливом нет. На втором месте около 1100 ответов, что они стоят в очередях на заправках. На третьем месте в обоих мессенджерах ответ «поставил машину и не езжу на ней». Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которую напал медведь, осталось много вопросов. И главное, можно ли было спасти девушку, и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Михаил Задорожный.
4: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
5: Я видел медведь на Сахалине, очень много, и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
4: Но в Горном Алтае медведь, выстрелил в воздух, не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
6: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо будет сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота – это более тяжкий состав.
4: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку, а вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке. И стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает другой вопрос. А как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
7: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, какое-то ранение. Ну, там, удар или царапины, что-то еще. Но в таком случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он защищался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах, и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
4: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
8: Подробности. Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
0: В Чехии еще в 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище «Обдиум». А в Сингапуре с того же времени работает «Ле Фрипорт» – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
9: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
12: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
15: Успеть за 10 секунд на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский «Реал». Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. С точки зрения активности обещание выполняется. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Вини остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить. Они перехватили у Реала Родри, которого сливочные очень хотели подписать. В итоге лучший игрок чемпионата мира переходит из Ман-Сити за 77 миллионов. Лондонский Челси потратил на трансферы больше 400 миллионов евро. Тут выделяются покупки Моргана Роджерса, Максена Лакруа и Марко Палестры. Выручили они за ушедших Сантоса, Кукурелью, Челаба и Джорджа 160 миллионов. Еще из интересного – это переход Мохамеда Салаха в турецкий Трабзонспор на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 2 года и 34 миллиона евро. Заработал и московский «Локомотив», продав Батракова, Карпукаса и Воробьева за общие 43 миллиона. Только вот кому теперь играть за железнодорожников?
15: Спорт и деньги на Business FM.
0: 15:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Новый «Человек-паук» добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры питеров-паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и 3 недель ожидания? И помог ли ей скандал с «Колобком»? Об этом Олеся Савоськина.
17: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили питеры-паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах. Танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого «Человека-паука» и 2 лишние недели сверху. «Новый день» с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На «Кинопоиске» рейтинг «Нового дня» держится выше 8, а на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей, почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал «Бизнес ФМ» один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с Колобком, рассказывает главный редактор «Зум-фильма» Александр Голубчиков.
18: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про переноса, потому что никакого переноса, по сути, и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
17: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Cinemaplex» предупредило, по российскому рынку гуляют копии разного качества. Некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
19: Копии «Человека-паука» гораздо больше, чем две. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает дикий-дикий Запад. Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
17: Если качество не устраивает, зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у «Паука» полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На «Человека-паука» пришли посмотреть. Похвально, похвально. В мире тем временем «Паук» собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
20: Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А Человек-паук вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И Человек-паук, который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки.
17: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассы «Паучья экономика» не заканчивается. Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал «Бизнес ФМ». Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савойскина, Анна Моргунова, «Бизнес ФМ».
0: 5-й тур чемпионата России по футболу стартует сегодня. Сразу 2 топ-матча ждут болельщиков в выходные. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и «Локомотив», а «Спартак» примет петербургский «Зенит». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: К очной встрече и ЦСКА, и «Локомотив» подошли не в лучшем настроении и состоянии. У ЦСКА шикарные условия по календарю, 5 первых матчей армейцы проводят дома. Но уже дважды потеряли очки. Сначала в игре с «Крыльями Советов», затем в матче против Ростова. Тем не менее, красно-синие пока идут без поражений в РПЛ, занимают 5-ю строчку, чего нельзя сказать о Кубке России. На этой неделе ЦСКА уступил «Акрону» с минимальным счетом. «Локомотив» в этом турнире также со счетом счетом 0-1 проиграл Ростову. Дела у железнодорожников не очень и в таблице чемпионата. Хуже, чем у ЦСКА. Ни одной победы, 3 очка и лишь 12 место. Вдобавок ко всему, Лока покинули ведущие игроки. Алексей Батраков перешел в Галатасарай, а Артем Карпукас в Зенит. Случилось и приобретение. Состав красно-зеленых пополнил Сергей Бабкин. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ждет в этой игре результативную ничью.
1: Обе команды находятся сейчас в серьезнейшей зоне турбулентности. Локомотив продолжает терять игроков. Вообще складывается пока такое ощущение, что если у Локомотива некому играть, то ЦСКА некому тренировать. Я глубоко уважаю Дмитрия Гесамова, но просто вижу, что он оказался в очень тяжелой ситуации. С другой стороны, если бы у ЦСКА такой ситуации не было, он бы его и не тренировал. Болельщики и Локомотива, и ЦСКА ждут чего-то интересного, но думаю, что в этой встрече, скорее всего, будет результативная ничья, которая, разумеется, никому абсолютно сейчас не нужна.
22: У армейцев есть очевидные проблемы в атаке. Ни Тамерлан Мусаев, ни Лусяна в этом сезоне РПЛ пока не забивали. Как вариант, Дмитрий Игдесамов мог бы использовать в качестве ложной девятки Кирилла Глебова. Иногда это дает пользу. И все же, пока дела у главного тренера армейцев явно получше, чем у Михаила Галактионова, под которым вот-вот начнет поскрипывать кресло. Матч ЦСКА «Локомотив» может дать ответы на многие вопросы. Игра состоится 22 августа и начнется в 20:15 по московскому времени. А днем позже болельщиков ждет супердерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве. Главный редактор петербургской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что красно-белые к этой встрече подходят в статусе фаворита. И это обосновано качеством их игры.
2: Команда стала хитрая, команда стала такая, в хорошем смысле, приспособленческая, при этом очень здорово настаивает на своем. «Зениту», который в каждом матче практически испытывает проблемы при выходе из-под давления, у него могут быть большие сложности. Понятно, что мотивация Соболева никуда не делась, Глушенкова того же. Много будет дополнительных факторов, которые повлияют в конечном счете на результат. Игра вратарей в том числе. Ну, в общем, будет матч со всем букетом.
22: Лидер таблицы «Краснодар» встретится в Махачкале с местным «Динамо». Команда Вадима Евсеева удивляет. Идет четверки сильнейших, но теперь ей предстоит серьезный экзамен. Горожане пока в нынешнем сезоне очков не теряли. «Динамо» московская постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Родиной», дерзким новичком РПЛ. «Балтика» в Калининграде встретится с «Рубином», «Факел» примет Оренбург, «Ахмат» – Ростов, а «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
23: «Бизнес ФМ. Инструкция по применению».
24: Показания.
23: Потребность быть в курсе в любой момент.
24: Особые показания.
23: Дефицит времени.
24: Способ применения и дозы.
23: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
24: Передозировка.
23: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
24: и, очевидно, уже в курсе.
23: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
24: Консультация с врачом не требуется.
23: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В Москве 15.58, студия Вероника Романова. Российские предприниматели с начала года перечислили в бюджет почти 384 миллиарда рублей в виде добровольных взносов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, такие платежи стали дополнительным источником финансирования государственных задач. Бизнес также участвует в реализации значимых мероприятий и национальных проектов. Силуанов добавил, что добровольные перечисления позволяют дополнительно поддерживать бюджетные планы. Объем таких взносов к середине августа уже в полтора раза превысил показатель за весь 25-й год. Тогда бизнес перечислил в бюджет 251 миллиард рублей. Предстоящие выборы станут выражением воли миллионов россиян, это заявил Владимир Путин. По его словам, Россия даже в самых сложных условиях не отступит от принципов народовласти. Президент добавил, что Госдума должна твердо защищать интересы страны, служить народу и работать для людей. Путин сегодня выступил на съезде «Единой России». Жертвой атаки БПЛА в Новокуйбышевске стала пожилая женщина, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он добавил, что в регионе работает оперштаб. Он занимается ситуацией и последствиями прилета в Новокуйбышевске и Чапаевске. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. А глава Орловской области Андрей Клычков призывает граждан уведомлять спецслужбы и правоохранительные органы о подозрительных лицах. По его словам, речь идет в том числе о людях с речевым акцентом и плохо ориентирующихся на местности. Также он призвал уведомлять о закамуфлированных средствах видеонаблюдения, местах стоянок в лесах, заброшенных зданиях со свежими следами пребывания, схронах и так далее. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Практически 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ впервые атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но часть продавцов уверена, что площадка их компенсирует. Они рассказали Business FM, что заранее застраховали товары. Наценка в доллар вместо скидки. Российская нефть «Юралс» впервые с мая продается дороже Brent из-за растущего спроса в Азии. По данным Reuters, неурегулирование ситуации с транзитом через Армузский пролив подстегнуло интерес Индии к нефти из России. И теперь она конкурирует с Китаем за ее поставки. Аэрофлот готовится к запуску прямых рейсов на популярный вьетнамский курорт Фукуок. Цена билетов впечатляет. Перелет туда-обратно с багажом обойдется в 135 тысяч рублей на одного пассажира. Это в два раза дороже полета стыковочными рейсами. Будет ли спрос на такие билеты? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Первая атака на склад «Озон» в России. Поврежден логистический центр в Самарской области в городе Чапаевск. Это крупнейший склад компании в Поволжье. «Озон» сообщил, что на складе начался пожар. Более 500 сотрудников были эвакуированы. Работа склада остановлена на неопределенный срок. Товары, которые здесь хранились, скрытые с витрины маркетплейса, заказы с этого адреса будут отменены с возвратом денег. Мы поговорили с селлерами, кто торговал с этого склада, в том числе о страховках, говорит продавец обуви Георгий.
5: Сразу же, как новости с утра пораньше увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было всего. Но «Озон» уже сразу, без промедления, тоже отчитался в личных сообщениях и пообещал как можно скорее вернуться с обратной связью.
6: То есть у вас там небольшое количество было товаров?
5: Да, количество небольшое, и что самое главное, оно застраховано.
6: По поводу страховок, какие у вас отношения с «Озоном»?
5: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Поэтому там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
6: После того, как эта атака произошла, «Озон» прислал какое-то смс-сообщение, да?
5: Они в личном кабинете в разделе «Главные новости» сразу оповестили. Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, страховка действует, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться. Обещали в сообщении также рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
0: Георгий Селлер, «Озон». Один из продавцов написал нам в Максе, что в последнее время самарский склад «Озон» был основным для Центральной России. Маркетплейс запретил поставки на склад в Москве. Самым ближайшим доступным складом была Самара. Селлеры отправляли товар именно туда, написала нам Мария. Она торговала с этого склада товарами для праздников.
7: Цитата.
8: Мы обычно отправляем товар на склад в Подмосковье, и последнее время, неделю назад, для поставок нам начали давать либо слот в Самаре, либо совсем дальние регионы, например, Махачкала. Мы из Москвы, соответственно, большая часть продаж – это столица и Санкт-Петербург, и, конечно, нам нужно поставлять товар в регионы, которые ближе всего к Москве. Мы спрашивали, почему нам не дают поставить свою коробку на московский склад. На это поддержка отвечала, что повлиять они на это не могут, и могут предложить то, что есть – ближайший склад Самара. И это единственный по факту склад, куда мы смогли поставить свою коробку. Вчера вечером наш товар уже получил статус приемка. Непонятно, зачем так было сделано, чтобы все поставки сейчас шли именно в Самару. Что касается потерь, мы обычно отгружаем товар на месяц. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка. Считайте, что где-то 3 недели мы будем работать бесплатно, потому что теперь мы будем восстанавливать то, что потеряли. Это не считая того, что произошло с Wildberries. Там у нас тоже был товар на 3 складах. Все они первыми попали под атаки БПЛА. Не рассчитываем на компенсацию. Мы целенаправленно не платили Озону, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Мы понимаем, что вряд ли будут какие-то компенсации.
0: Еще один селлер, Максим Грушевский, рассказал, что торгует на Озон товарами легкой промышленности. Часть товаров у него была на самарском складе, но он все застраховал.
9: Мы подключили страховку, как только начались истории с Балдерисом, Ингострах по условиям страхует нам, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться.
6: А у вас на этом складе много товаров?
9: Нет, немного, это не основной склад, но сумма не 100 рублей. В сравнении с Балдерисом предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Балдерисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам. Озон не дает распределить на конкретные склады, он дает возможность распределить на кластеры. Но этого достаточно для того, чтобы не держать в одной корзине, грубо говоря.
6: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, вот этот вот пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
9: Я видел, некоторые селлеры это заявляли, но вот буквально с утра жена смотрела, она прям курсором выделила, что вот атак беспилотник. Там есть формула, по которой компенсируется. Естественно, что Озон же свою комиссию забирает, и она занимает тоже немалую долю стоимости товара, но во всяком случае, исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена.
6: Примерно ущерб вы не можете оценить?
9: Ну, во-первых, сейчас сложно оценивать, потому что там не выгорел весь склад, и насколько они заявляют, что они ликвидировали пожар. Он сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
0: Максим Грушевский, селлер. Склад в Самаре один из самых крупных у Озона. О его особенностях рассказал гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
10: Склад Озон объективно является крупнейшим в Поволжье. Его площадь составляет около 130 тысяч квадратных метров и вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. На данный момент непонятно, насколько пожар затронул эти склады. Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. И необходимо отметить, что Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование непосредственно для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон заявил о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше. Однако надо отметить, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро.
0: Ефим Алдухов, директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки». Компания «Озон» в ответ на запрос «Бизнес-ФМ» сообщила, что логистическая сеть обеспечивает бесперебойную обработку заказов. Если клиент видит в личном кабинете, что его заказ отменен, его можно сразу переоформить. Если же заказ не отменен, значит, эти товары будут доставлены с других складов. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет Рейтер. Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
11: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Юрл стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Юралс опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, вот ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконт, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат от дисконта на российские поставки и уход премии.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного 92-го бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии. Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до курорта теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в два раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
12: С точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам по себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом ценник, который мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто два билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейса. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что по по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста, именно это направление сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хо-Ши-Мин, Фукуок, но в остальном основные туристические направления — это Нчанг и Фукуок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и воскресеньям, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут осуществляться по понедельникам и пятницам.
13: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 18 на «Бизнес ФМ».
14: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
15: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
16: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине. Но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
13: Журналист Алена Копылова.
16: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грам-отрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество. Они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
13: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
0: 16:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. И прямо сейчас с теми, кто в теме. С Анитой Цой, певицей и основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода – музыка или производство фермерских консервов. И как ее бизнес пережил атаки на склады «Wildberries».
13: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
18: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме». У микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас лично деловая тема. Атаки на склады Wildberries затронули множество маленьких селлеров, средних и крупных предпринимателей и людей, чьи имена знакомы каждому россиянину. О бизнесе и о том, как на него влияют последние события, мы поговорим с необычным гостем. С нами Анита Цой. Народная артистка России, певица, композитор, режиссер-постановщик собственных концертных шоу, директор Института креативных индустрий Донского государственного технического университета, основатель бренда экопродуктов «Цойкины рецепты». Анита, здравствуйте.
25: Да, добрый день всем.
8: Думаю, для многих слушателей будет сюрпризом узнать, что вы выпускаете фермерские консервы. Это маринованные огурцы, помидоры, кабачковая икра. Анита, как зародился ваш бизнес?
1: Я всегда любила сама выращивать овощи, фрукты, ягоды. И это для меня своего рода такая медитация, способ быть ближе к природе. Ну а готовка и консервация давно стали нашей такой семейной доброй традицией. С раннего детства я помогала маме, бабушке по кухне, запоминала их секреты. И со временем мои домашние заготовки стали пользоваться большой популярностью у друзей, знакомых. А в соцсетях меня все часто спрашивали о рецептах и даже просили продать или приготовить что-то на заказ. И в какой-то момент я поняла, что почему бы и нет? Ведь то, что я делаю с душой, для всей семьи, для близких, все это может приносить радость не только семье, но и другим людям. И вот так и появилась линейка Цойкины рецепты, то есть настоящая здоровая домашняя еда, где я все выращиваю самостоятельно на своей фермочке.
8: Анита, я даже видела у вас на карточках ваших консервов, там написано «руками Аниты Цой». Это правда?
1: Ну, вначале, конечно, было «руками Аниты Цой». Сейчас уже мы запустили заводик, и, соответственно, ручками я больше не катаю, но зато выращивать продолжаю, потому что это любимое дело.
8: То есть это ваша экоферма такая небольшая?
1: Да, это все находится прямо в моем загородном доме, и из ангара, в котором я когда-то хранила декорации и костюмы, я сотворила маленький мини-завод.
8: Я видела, что у вас есть и традиционные для корейской кухни кимчи, и даже, как ни странно, черемша. Сейчас это растение, кстати, стало мемом среди зумеров, потому что, кажется, молодежь вообще часто не понимает, что это такое. Насколько вообще выгодна торговля консервированными продуктами сейчас?
1: Ну, я вам должна сказать, что бизнес именно на территории, назовем так, северных стран, где холодно, бизнес по-прежнему жизнеспособен. И если говорить о цифрах, рынок консервированных продуктов в России, например, за 25-й год показывает очень стабильный рост. Только объем производства овощной консервации вырос на 14%. По сравнению с прошлым годом и превысил 600 тысяч тонн. Я говорю именно данные по Москве. И столичный рынок пищевой продукции ежегодно растет на 16-17%. И около 15% сегодня приходится на консервы и ферментированные продукты. И еще один важный тренд. Рынок кимчи в России за последние 3 года увеличился более чем на 30%. А в Москве ежегодный прирост продаж достигает 10-12%. То есть это связано не только с интересом к новым кухням, да, но и с общей модой, молодежной модой на кей-поп, а также на здоровое функциональное питание. Мы как раз занимаемся органикой. И вот в этом году, например, я увеличила свои фермерские территории не за счет увеличения личных земель, а именно за счет того, что я взяла шефство над органическими фермами в других областях России, которые уже были и которые в это трудное время собирались закрываться, а мы, наоборот, их поддержали.
8: Фермы, которые к вам еще присоединились, что там выращивают? Это огурцы или что?
1: Да-да-да, мы брали именно фермы овощные. Мы даем свои семена, мы даем свои органические удобрения, мы даем свое ТЗ, мы постоянно на онлайне, на проверках, как растет урожай, не заболел ли он. Учим работать с прогнозами погод, выстраивать коллективы и даже бухгалтерию.
8: Вы уже 4 года на рынке. Что является основным каналом сбыта? Это все-таки маркетплейсы или торговые сети, может быть, тоже?
1: Для меня, как для предпринимателя, крайне важно не ограничиваться одним каналом. Маркетплейсы, да. Это наш надежный и быстрый способ дойти до широкой аудитории. И, скорее всего, для нас это такая рекламная мощная платформа, где ты можешь заявиться и плюс еще очень классно протестировать свой продукт. Но мы одновременно строим долгосрочные отношения с крупными федеральными и региональными сетями. Я сама люблю ходить в магазин. Люблю посмотреть, пощупать, понюхать. Иногда даже попробовать, да, если это позволяет ситуация в магазине. Поэтому Азбука Вкуса, Лента, Мираторг, Ашан, Самбери, Бахетле. Мы с ними работаем. В этом году развиваем сегмент хорику.
8: Я видела в соцсетях Цойкиных рецептов, что, к сожалению, продукция ваша была и на пострадавших складах Wildberries. Насколько велик для вас ущерб?
1: К сожалению, наша продукция, как и продукция других селлеров, пострадала. Сбились все у нас сроки поставки. Первые дни были особенно тревожными, потому что рынок буквально как бы сжался, и клиенты ждали, а мы старались спасать ситуацию всеми имеющимися силами. Кризис объединил нас всех в одну большую единую команду селлеров, платформу, покупателей. В социальных сетях, например, была запущена волна поддержки хэштег «Корзина ВБ». Это когда покупатели заказывали товары у пострадавших брендов. Я тоже поставила поставила себе хэштег «Корзину ВБ на Цойкины рецепты». А в это время площадка, значит, сам Wildberries сделал все возможное, помогал с ускоренным каким-то распределением товара, с логистикой по уцелевшим складам. Я честно скажу, да, мы не очень крупная компания, мы не триллионами там ворочаем на маркетплейсах, но мне было все равно, как небольшому предпринимателю приятно, там сколько-то минимум процентов, но 60 тысяч рублей раз и упали в личный кабинет. И, знаете, какое-то доверие сразу, еще больше сближения произошло с площадкой. Я особые слова благодарности, пользуясь случаем, хочу сказать моим подписчикам, друзьям, коллегам, всем, кто поддержал добрым словом, постом, репостом, покупкой. Мы действительно вместе не дали встать торговле. Безусловно, ценные уроки есть. Мы усилили контроль за складскими запасами, за диверсификацией логистики. И, как говорится, вот кто ни разу не горел, тот не вставал на ноги, да? Но уже совершенно другим опытом и взглядом на жизнь.
2: Вы упомянули диверсификацию логистики. Как сейчас вы меняете в моменте ваш бизнес для того, чтобы пережить это непростое время?
1: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы частично, не все. Мы просто очень внимательно посчитали. Это очень важные просчеты, иначе можно, на самом деле, тоже прогореть. Часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товаров с центральной части России, с югов, отправили во Владивосток на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально, просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть. Мы точно не собираемся уходить с Wildberries'а. То есть для нас эта площадка настоящий дом. Здесь мы вырастили настоящую семью клиентов, единомышленников. И сейчас для нас очень важно не терять их доверие. Мы изучаем, безусловно, новые маркетплейсы. Открылось достаточное количество всего нового. Насколько это все будет устойчиво, насколько у них есть интересные инновационные подходы. Вот, например, Wildberries сейчас предложили всем, у кого есть склады от 200 квадратных метров, сделать ту же самую историю, как ПВЗ, да, то есть наоборот, только брать товары на себя. Это совершенно новая незанятая ниша, я думаю, что она принесет больше дивидендов всем, у кого есть склады, и самому маркетплейсу, чем окажется эта история в провале. Но мы развиваем по-любому свой собственный интернет-магазин именно с бесконтактной доставкой. Постоянно экспериментируем с онлайн-мероприятиями для повышения вовлеченности покупателей. Я искренне верю, что вот только объединившись сейчас, селлеры, покупатели, маркетплейсы, мы сможем не только сохранить, но и усилить этот рынок, пройти любой шторм.
2: Все-таки на данный момент что сейчас приносит вам больший доход, бизнес или музыкальное творчество?
1: Вот это очень-очень сложный вопрос. Музыка — это жизненная энергия. Вот она меня вдохновляет и вдохновляет весь мир вокруг меня. Вот выход новой песни, наш дуэт с Григорием Лепсом, да, песня «Линии». И вы не представляете, сколько людей вокруг меня окрыляются. И я сама поднимаюсь на новую высоту. А бизнес — это дело не только ради дохода, но и ради идеи, ответственности за команду, любимых клиентов. И если говорить формально,

0: на портале bfm.ru.
1: Американец Джимми Дональдсон, сегодня известный как Мистер Бист или Мистер Чудовище, свой первый YouTube-канал, посвященный компьютерным играм, открыл в 2012-м, когда ему было 13 лет. Закончив школу, без проблем поступил в университет, но быстро бросил учебу, поскольку она мешала реализовывать себя в сети. Настоящий успех пришел к Джимми в 2017-м, когда он запустил довольно бессмысленный челлендж. Почти двое суток, не отходя от веб-камеры, считал в прямом онлайн-эфире от 0 до 100 тысяч. Потом он строил стены из пластиковых стаканчиков, лежал сутки в импровизированной могиле, проводил дни в закрытом магазине, и все это на глазах у интернет-публики. Сегодня у мистера Биста более 500 000 подписчиков, а личное состояние перевалило за $1 миллиард.
0: Блогеры на Business FM. Знай меру.
1: Локоть – мера длины расстояния от локтевого сустава до конца среднего пальца. Численные значения разнятся в зависимости от места и времени. В Англии примерно 45 сантиметров. Новгородский локоть 11 века почти 55, а в русской торговой книге 16 века локоть уже немногим более 47 сантиметров.
0: Знай меру на Business FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 16:28, в студии Вероника Романова. Доля топлива экологического стандарта ниже Евро-5 на российском рынке останется незначительной и не превысит 10%. Это заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, крупные вертикально интегрированные нефтяные компании не планируют производить бензин классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Они ориентируются на выпуск топлива стандарта Евро-5. Новак отметил, что объем топлива пониженных экологических классов будет незначительным и послужит запасным вариантом для покрытия возможного дефицита. Кроме того, правительство планирует балансировать рынок импортом топлива, объем которого будет варьироваться в зависимости от потребности. Ранее Кабмин разрешил до 1 июля 2027 производство, ввоз и продажу бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Объяснялось, что решение направлено на обеспечение надежного снабжения внутреннего рынка топливом и предотвращение дефицита при форс-мажорных обстоятельствах. Бывший премьер Украины заявил о неготовности страны к зиме. У Киева нет достаточных запасов энергоресурсов, считает Николай Азаров. В интервью агентству ТАСС он указал на то, что официальные данные говорят о нехватке газа, угля и горюче-смазочных материалов. По его словам, имеющиеся резервы будут недостаточными для устойчивого прохождения отопительного сезона. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что предстоящая зима будет непростой. Прощание с музыкантом Кукрыниксов Дмитрием Оганяном состоится в Санкт-Петербурге 24 августа. Музыканта похоронят на Смоленском кладбище. Тело 45-летнего Оганяна, известного в музыкальных кругах как «Вагон», было найдено на Васильевском острове 20 августа. Рассматриваются разные версии. По одной из них он мог совершить самоубийство. У музыканта осталось трое детей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 5:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. Вышедшая из берегов река Студеная размыла дорогу, и теперь по ней нельзя проехать даже на вездеходе. При этом запас продуктов у тургруппы только на сутки. 16 часов в очереди за бензином, и это если он есть. На юге России на заправках стремительно исчезает топливо. При этом на независимых АЗС цены нередко втрое выше, чем на сетевых. Вице-премьер Новак сегодня сообщил о возобновлении работы сразу нескольких НПЗ, которые останавливали из-за ремонтов. Как это отразится на ситуации с поставками и ценами на бензин? Вместо банковских хранилищ подземные в швейцарских Альпах строится сеть сокровищ.

0: Для богатейших людей планеты аренда индивидуального хранилища на 100 лет может достигать миллиона долларов, что планируют там хранить обладатели несметных состояний. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Адалевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Белоруссии и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге проехать не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
1: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нету вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа-на! Не, дороги нет и не будет.
0: Серьезной угрозы для жизни туристов пока нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника и, возможно, вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
2: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов, довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды. На самом деле на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
3: Как быстро спадает вода?
2: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорога. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются тут лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то пройдут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
3: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
2: у них искать... есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. И в конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
0: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом, а неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходимым. Эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризма, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Ряд нефтеперерабатывающих заводов в России возобновил работу после ремонтов, что позволит увеличить поставки топлива на внутренний рынок. Ситуация остается напряженной, но правительство держит ее на ручном контроле. Заседания штабов проходят 2 раза в неделю. Обо всем этом сообщил вице-премьер Александр Новак. А вот на юге России продолжаются проблемы с топливом. Накануне в Геленджике бензин закончился полностью. Однако сегодня в 9 утра, по данным городской администрации, сотый бензин был в наличии на одной АЗС. 92-й, 95-й на 3, а дизель на всех 9 АЗС. Еще вчера люди рассказывали, что стоят в очередях по 16 часов. Очевидцы сообщали, что перед ними 180 машин, а за ними не меньше, но дизель был, говорит житель Геленджика. ЖК Иван.
4: Дизельное топливо везде в достатке. А именно 95-92 вот на «Газпромнефти» постоянно, но очереди, ну, люди стоят 6-8 часов. На «Лукойл» и «Роснефть» там люди стоят, машины как поставили, вот сутки, допустим, и так и не убирают, потому что ни бензовозов нету, ни двигается очередь, ничего. На этих заколонках там что-то 74-75, это 95-й, ну, а на каких-то заправках до 100 рублей достигает, как на «Уфимнефти», допустим, но она там тоже то работает, то не работает. Люди уже готовы и по 100 рублей заправлять, так его нету. Канистры люди льют, но потихоньку там где-то спрятанные канистры. Вроде сейчас не особо гоняют за это. Раньше, когда первая вот эта волна была месяц назад, тогда категорически было в канистре запрещено наливать. Сейчас вроде как попроще. Такси вызвать несложно, пожалуйста, без проблем. Ну, такси подорожало. Ну, не на очень много. Они точно так же стоят в очередях. У них нет никаких поблажек, как спецтранспорт, допустим. Если в сторону Краснодара ехать, там более-менее попроще вот на этой трассе М4. Там как-то вроде как и бензин есть, что ли. В маленьких городах, если не федеральные трассы, то там тоже такая же печаль. Даже если сюда в сторону Анапы поехать, Новороссийск, Анапа, туда вот в сторону Крымского моста, там еще хуже, чем у нас в Геленджике.
0: Иван, житель Геленджика. В Сочи ситуация тоже напряженная. Бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. А обычным водителям приходится искать топливо с утра, объезжать заправки и полагаться на чаты и приложения, которые нередко подводят. В очередях активизировались перекупщики. Они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр, хотя официальные не цены гораздо ниже. На 22 августа в Сочи работают 52 автозаправочные станции. Часть из них обслуживает только экстренные службы. По данным администрации курорта, на 10 утра в городе доступны 13 станций с газом, 24 с АИ-95, 24 с АИ-92 и 38 с дизельным топливом. На сетевых заправках очереди по 10 часов, на частных цены в 2-3 раза выше, а уехать из Сочи сложно. На трассе с бензином проблемы, а билеты на поезда и самолеты закончились, говорит эксперт по недвижимости в Сочи Мурат Султанов.
5: Если мы говорим про просто классический бензин, то тут надо стоять по 2-3 часа в очереди. Иногда бывает, что и по 10-12 часов люди стоят. Я сейчас говорю про весь большой Сочи, это конкретно Лазаревский район, Центральный, Сириус и вплоть до Красной Поляны. Как правило, дизель есть. У меня, например, дизельная машина, я тоже не всегда могу заправиться, потому что все равно очереди большие, и периодически даже дизель заканчивается. Это мы говорим сейчас про все сетевые заправки, там это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». Минимум там 2-3 часа в очереди надо простоять. Бывает, что ты проезжаешь, из 7 заправок 5 вообще закрыты полностью. Есть выход из положения, это какие-то заправки такие ноунейм, не брендовые. Там, пожалуйста, можно периодически заправляться практически без очереди. Но там цены умножить на 2, иногда умножить на 3. Ну, то есть, если мы говорим про бензин, то это либо 150-200 рублей, либо дизель, это 100-120 рублей. Что удивительно, с такси проблем нет. Причем я разговаривал с водителем, я говорю, у вас, может быть, какая-то есть там отдельная услуга такая, да, что вас как-то заправляют, как по спецталону. Он говорит, нет, так же просто приходится стоять, вот, когда заканчивается дежурство, встает в очередь, 3-4 часа стоит и дальше заправляется, опять едет. Ну, что удивительно, такси не стало дороже. Людей сейчас достаточно мало, я имею в виду туристов в Сочи. И, наверное, в связи с этим никто цены особо не повышает. То есть в 2 раза упала загрузка по отелям в Сочи. Это я точно знаю, потому что профессионально этим занимаюсь. Более того, некоторые люди не могут уехать из Сочи, потому что боятся вставать на трассу, потому что вся эта дорога, которая начинается в Сочи по серпантину и до Краснодара через Джубгу, там бензина нет. То есть есть большие риски, что ты можешь там где-то встать, либо стоять в очередях на заправку по 12-16 часов. Поэтому в связи с этим у нас закончились билеты на поезд, потому что людям нужно к 1 сентября, допустим, до своих города вернуться к школе. Сейчас нужно было в Москву поехать. Я смотрю, билетов нету. А если есть, то они стоят крепко дороже, чем обычно. Что на самолет, что на поезд.
0: Мурат Султанов, эксперт по недвижимости в Сочи. Обычные водители стоят в очередях по 4 часа или переплачивают, экономят каждую каплю, а у своих всегда полный бак и никаких ограничений, говорит таксист Евгений. Он работает между городами Анапа, Сочи и Краснодар.
6: Из ситуации выходим так. Стоим на АЗС, как и все, в очереди. По 2, по 3 часа, по 4 часа. Когда получается быстро заправиться. В канистры, так, чтобы незаметно было, люди наливают. Возьмем, например, маршрут Анапа-Краснодар. Вот за эти примерно 180 километров есть около 19 АЗС. Из этих 19 АЗС на сегодняшний день на 3 АЗС в Газпром, Лукойл, бензин был, но очереди по 2-3 километра примерно. 3 частных АЗС, но там бензин, конечно же, уже за 100 рублей переваливает, 92-95. Ну, соответственно, там очередей нет. Лишний раз на обгон не идем, на газ стараемся не нажимать, ускорения плавные. В общем, экономим топливо. Лимит, кстати, по 40 литров дают, не более. А дизель по 60 литров дают. Приложения, даже если какие-то есть, которые показывают, где бензин, на них вообще смысла нет ориентироваться. Показывает, что бензин есть, приезжаешь, а по факту бензина нет. Либо приезжаешь, по приложению показывает, бензина нет, а мимо проезжаешь, смотришь, что там бензин есть. Самое напрягает, знаете что? Вот есть вот в Анапе одна АЗС, на которой есть всегда бензин, но там заправляют только людей с администрации. И у них нет никакого лимита, у них нет никогда никакого очереди.
0: Евгений, водитель такси. Бизнес ФМ провел опрос в Максе и Телеграме. Как вы решаете для себя проблему с дефицитом бензина? В национальном мессенджере откликнулись более 1100 человек, большинство из которых 400 ответили, что стоят в очередях на АЗС. В Телеграме в опросе приняли участие более 4300 человек. Из них свыше 1700 написали, что в их регионе проблем с топливом нет. На втором месте около 1100 ответов, что они стоят в очередях на заправках. А на третьем месте в обоих мессенджерах ответ: поставил машину и не езжу на ней. Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения. Подробности.
7: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
0: В Чехии еще в 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище «Опидум». А в Сингапуре с того же времени работает «Лео Фрипорт» – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Эскуду Республики Кабо-Верде в 1977 году заменил в обращении колониальный эскуд островов Зеленого мыса. В переводе с португальского означает «гербовый щит». Формально состоит из 100 сентаво. Но из-за инфляции разменные монеты обесценились и были выведены из обращения. Эскуду Кабо-Верде привязан к евро в соотношении 110 к 1. Валюты. На Бизнес ФМ. Деньги с Кириллом Гомельским.
9: В мире спортивных сооружений снова обновление. Новейший стадион построен в пригороде Баффало на западе штата Нью-Йорк, практически на границе с Канадой. Места живописные, до водопада Ниагара рукой подать. Местной команде Национальной футбольной лиги Buffalo Bills нужен был современный стадион. Их предыдущий был построен в 1973-м и уже не отвечал современным требованиям. Команда популярна и за пределами западного Нью-Йорка. У них большая фанатская база, но самый известный факт про клуб курьезный и печальный. 4 года подряд, с 90 по 93, они выходили в финал и 4 раза подряд терпели поражение в Суперболе. Местные болельщики не унывают, и стадион был постоянно заполнен. Интересно, что новый Highmark Stadium самый маленький в НФЛ и вмещает всего 60 тысяч зрителей. На 11 тысяч меньше, чем старый стадион, который находился через дорогу. Зимы в Баффало суровые и снежные, но, несмотря на это, арену построили открытой. И даже козырьки прикрывают не все трибуны. Матчи тут в 20-градусный мороз считаются суровым испытанием для соперников Биллс, а игры под снегопадом зрелищные и собирают высокие телевизионные рейтинги. Так что выбор очевиден. Строительство Highmark обошлось в 1 миллиард 700 миллионов долларов. 850 миллионов – это деньги налогоплательщиков. 600 было потрачено из бюджета штата Нью-Йорк, а 250 – из местного. Столько государственных средств на строительство стадиона в США еще не тратили. 8 августа на арене прошел первый тренировочный матч, и сразу возник тот же вопрос, что и с «Зенит-ареной». На что потрачены деньги? Особых современных фишек нет, видеотабло маленькие, а вид со многих мест не очень. Но хотя бы он новый.
8: Спорт и деньги на Business FM.
0: 16:46 в Москве, вы слушаете Business FM. Стрелять или не стрелять? После гибели в Горном Алтае туристки, на которую напал медведь, осталось много вопросов. Главное, можно ли было спасти девушку и почему полицейские не застрелили зверя? Об этом Михаил Задорожный.
10: По рассказам очевидцев, медведь, который вытащил 29-летнюю девушку из палатки в селе Артыбаш, свою жертву отпускать не хотел и ни на что не реагировал. На крики сбежались другие туристы, приехали егеря полиции. Людей особенно возмутило то, что полицейские стреляли в воздух, ссылаясь на то, что запрещено стрелять на поражение в черте населенного пункта. Могло ли это отпугнуть зверя? Иногда это работает, рассказал председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
11: Я видел медведь на Сахалине, очень много и ничего. Если я стрелял в воздух, то эти медведи разбегались со страшным, не сказать, чтобы с криком, а с таким хрюканьем, от выстрела медведь убегает с испугу, самый здоровый. Но он никогда там человека не видел, потому что они летом там непроходимые места, а зимой они спят, когда там охотники бывают.
10: Но в Горном Алтае медведь выстрелил в воздух не испугался. Здесь была явная угроза жизни, и для защиты от зверя можно было применить огнестрельное оружие, продолжает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
12: Можно ли, в принципе, стрелять на территории заповедника? При некоторых условиях, когда действительно есть реальная опасность жизни и здоровья, да, можно. То же самое относится и к личным земельным участкам. Если медведь пришел к вам на территорию и вам спрятаться негде, но ружье у вас есть, и явно вы понимаете, что сейчас медведь на вас нападет, а не просто он там проходит мимо вашего забора, то застрелить можно, но, соответственно, надо бы сразу сообщить о факте применения оружия в правоохранительные органы. Если медведь опасность никакую не проявляет, там мимо проходит, то ничего с ним делать нельзя, если нет прям абсолютно реальной опасности, потому что будет расценено как незаконная охота, а незаконная охота – это более тяжкий состав.
10: Вероятнее всего, полицейские не стали стрелять в медведя, потому что боялись случайно попасть в девушку. А вероятность была совсем не нулевая. Если бы туристка от полученных огнестрельных ранений скончалась, то это была бы уже совсем другая статья УК. Если же зверь был бы застрелен, туристка спасена, то это все равно привело бы к доследственной проверке. И стрелявшему пришлось бы объяснять, что была явная угроза жизни и здоровью, и что других вариантов, кроме как убить медведя, уже не оставалось. Но тут возникает другой вопрос. А как вообще доказать, что ситуация была критической, и что были все основания для применения огнестрельного оружия? Продолжает адвокат по уголовному праву, председатель коллегии адвокатов Филатов и партнеры Илья Филатов.
13: Первое доказательство, самое очевидное, это следы нападения. Это, например, какое-то ранение. Там удар или царапины, что-то еще. Но в такой случае вообще, безусловно, право на защиту будет уже. Второе, самое очевидное, это, конечно, это если есть свидетели. Ну, а если это происходило один на один, то, конечно, это показания самого человека о том, что он зачался. В такой ситуации, конечно, следствие, если оно будет возбуждено, в чем я сильно сомневаюсь, будет, конечно, оценивать, где пулевое ранение, удаленность от стрелявшего. Например, сложно говорить об обороне, если медведь находился где-нибудь в 100 метрах и выстрел пришелся куда-нибудь в заднюю часть, в холку, например. То есть тут не будет никакой необходимой обороны, это больше на охоту похоже.
10: Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, сутки каждую ночь на территории села могут находиться до 10 особей. Эти сады находятся недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирска. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Новый «Человек-паук» добрался до российских кинотеатров и сразу принес им самый кассовый четверг за 7 лет. 2 миллиарда долларов мировых сборов, полные залы и целые кинотеатры Питеров-Паркеров. Почему «Паучья лихорадка» оказалась сильнее пиратских копий, дорогих билетов и трех недель ожидания? И помог ли ей скандал с Колобком? Об этом Олеся Савоськина.
14: Челябинск, Москва, Петербург, Ростов. Российские кинотеатры заполонили Питеры Паркеры. Десятки, а где-то и сотни зрителей приходят в красно-синих костюмах, танцуют, устраивают постановочные драки и фотосессии. Один из пауков прямо в костюме посреди кинотеатра сделал предложение руки и сердца. А в Барнауле за костюм паука бесплатно дают попкорн. По данным Trend Watching, на экипировку в премьере россияне потратили уже больше 7 миллионов рублей. Почти 5 лет ожидания с прошлого Человека-паука. И две лишние недели сверху. «Новый день» с Томом Холландом из Индеи вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа. А российским кинотеатрам пришлось ждать до 20-го. На Кинопоиске рейтинг «Нового дня» держится выше 8. А на премьерных сеансах бронь доходила до 90% залов. И даже ценник не смущает. К примеру, в московском кинотеатре «Мираж Синема» билет на «Паука» стоит около 500 рублей. Почти вдвое дороже «Колобка». По предпродажам интерес к «Пауку» примерно втрое выше, чем был к последнему «Аватару», рассказал Бизнес ФМ один из владельцев российских кинотеатров. Сеансы приходится добавлять. Для российской премьеры фильм уже несколько недель лежал в интернете, но аншлагом это не помешало. Добавил ли кассы скандал с Колобком, рассказывает главный редактор Zoom-фильма Александр Голубчиков.
15: Такие фильмы предполагают просмотр на большом экране. Успех в России не зависит от скандала. Он был бы таким же, как если бы и не было бы разговора про переносы, потому что никакого переноса, по сути, и не было. У нас копия все равно бы дошла только через 2 недели после релиза в странах, где есть дублированные копии. Еще учитывая то, что у нас с пиратскими этими серыми релизами работает в лучшем случае 20% площадок. На общую кассу «Колобка» это бы не сильно повлияло. Допустим, прибавим к этому успеху еще 10-15% кассы, которая улучшила осведомленность тех, кто не очень-то следит за американскими релизами. Но это не радикально увеличивает кассу «Паука».
14: 20 августа российские кинотеатры заработали больше 260 миллионов рублей. Столько в четверг они не собирали с июля 2019 года. Около 80% выручки, по оценке издания «Кинобизнес сегодня», принесли в основном показы нового «Паука». Однако издание «Cinemaplex» предупредило, по российскому рынку гуляют копии разного качества. Некоторые с плохой детализацией и зеленоватой картинкой, рассказывает главный редактор издания Рифат Фазлыев.
16: Копии «Человека-паука» гораздо больше, чем две. Качество некоторых копий, которые они приобретают, оставляет желать лучшего. Сейчас немножко наш рынок напоминает дикий-дикий Запад. Нет официальных компаний, которые бы отвечали за это качество, за качество контента, за проверку его, отвечает им уже кинотеатр.
14: Если качество не устраивает, зритель вправе потребовать деньги за билет обратно. Из российской версии тем временем убрали песню «Иноагента Монеточки», а имя певицы из финальных титров. Зато со смешариками у «Паука» полное взаимопонимание. Перед некоторыми сеансами Крош, Нюша и Копатыч сидят перед экраном с паучьим попкорном, а Лосяш обращается прямо к залу. На «Человека-паука» пришли посмотреть. Похвально, похвально. В мире тем временем «Паук» собрал 2 миллиарда долларов всего за 19 дней. Быстрее эту отметку брал только финал «Мстителей» за 11. Для Sony «Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории студии. И все это на фоне многолетних разговоров об усталости от супергеройского кино. Почему именно «Паук» оказался исключением, редактор film.ru Евгений Ухов.
17: Когда мы садимся смотреть очередную серию марвеловских приключений, нужно вспомнить, что это за персонаж. А Человек-паук вполне может жить отдельно. Его любят и рисованным, и игровым, и в видеоиграх. У нас в этом году, этим летом, не получился блокбастерный сезон. Не вышло ни одного фильма, который бы вот действительно был блокбастером. И Человек-паук, который вот выходит как раз под занавес лета, вроде бы как собирает сливки.
14: И это несмотря на киноляп. В одной из сцен Халк разносит пол вдребезги, а через пару кадров тот чудесным образом отрастает обратно. Но кассой паучья экономика не заканчивается. В Вокруг нового дня собрались 165 брендов. Forbes оценил их рекламное партнерство и интеграции в рекордные 309 миллионов долларов. А товарную волну запустили десятки компаний. От фигурок и коллекционных ведер для попкорна до одежды и обуви. В России паучьи сувениры кинотеатры закупают сами. Один из владельцев рассказал Business FM. Кое-где мерч уже появился и расходится активно. Олеся Савойскина, Анна Моргунова, Business FM.
8: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Выступая в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы «Бизнес-миссии» Ассоциации парков России, руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова предложила свой взгляд на тему идентичности городских пространств. Собранные воедино, ее мысли и рекомендации обрели вид семи ключевых постулатов благоустройства. Эксперты, с которыми «Бизнес-ФМ» обсудила их, считают наиболее значимыми три. Первый – сначала смысл, потом проект. Принципиально до начала работ провести исследование территории. Историческое, культурное, природно-ландшафтное, экономическое и так далее. Второй – человек должен узнавать себя в пространстве. Идентичность – это же про эмоциональную связь. Когда человек говорит «это мой город», «это мой объект», «я носитель кода этого места», вот тогда все состоялось. И третий – жители, соавторы городской среды. Наглядным можно считать пример, который привела автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова. С целью возрождения традиций аптекарских садов братьев Юргенсен в Твери мы при участии более 300 горожан высадили 3 аптекарских сада. Это не просто красиво. Это 300 человек, которые стали соучастниками и амбассадорами проекта. Без этого идентичность остается навязанной сверху, а не выращенной изнутри. Как напоминает SEOMAT Architects Мария Николаева, есть простой профессиональный тест. Если убрать с проекта орнамент, надпись с названием города, специально придуманные символы, останется ли в нем связь с местом? Будет ли она читаться в плане, масштабе, материале, работе первых этажей, отношении к рельефу? Если нет, то идентичность пока существует только на рендерах, утверждает эксперт. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
8: Недвижимость на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 16:58, в студии Вероника Романова. Александр Новак заявил о предложениях перенести сроки модернизации НПЗ. Инициативу готовит Минэнерго. Как сообщил вице-премьер, власти пока не принимали решение о господдержке восстановления нефтеперерабатывающих заводов. Кроме этого, Новак рассказал, что Россия сейчас не испытывает проблем с логистикой дизельного топлива после перенаправления экспортных объемов на внутренний рынок. В Минпромторге анонсировали поставку в регионы 5500 автобусов ежегодно. Это заявила глава ведомства Антон Алиханов на совместной коллегии Минпромторга и Минтранса. По его словам, отечественные предприятия имеют избыточные производственные мощности по основным видам общественного транспорта. Он уточнил, что объем в 2-3 и более раз превышает текущий уровень заказов. Предлагается до 30 года дополнительно загрузить предприятия за счет программы развития городского электрического транспорта. Она предусматривает выпуск свыше 10 тысяч электробусов. Как отметил Алиханов, в этом случае потребуется расширять зарядную, сервисную и эксплуатационную инфраструктуру. На Алтае установили мировой рекорд по высотному прыжку с аэростата. Он приурочен к международному фестивалю молодежи. Он пройдет в сентябре в Екатеринбурге. Прыжок выполнил парашютист Сергей Бойцов с высоты 11,5 километров. Тепловым аэростатом управлял президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Миняйло. Стартовое поле было выбрано в районе города Алейска Алтайского края. Температура воздуха в точке прыжка составила минус 59 градусов. Скорость свободного падения 500 километров в час. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ впервые атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товар был застрахован. Наценка в доллар вместо скидки. Российская нефть «Юрлс» впервые с мая продается дороже Brent из-за растущего спроса в Азии. По данным Reuters, неурегулированная ситуация с транзитом через Армузский пролив подстегнула интерес Индии к нефти из России. И теперь она конкурирует с Китаем за ее поставки. 4 из 4 триумф российских фигуристов на юношеском гран-при в Китае. Все золото у наших спортсменов. Последнюю медаль забрали Полина Шешелева и Егор Карнаухов в парном катании. Расскажем о том, как это было. Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс «Озон» попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос «Бизнес ФМ» «Озон» сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. «Озону» еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка, продолжит Диана Чебанова.
20: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
21: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
22: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. «Озон», по-моему, сделал то же самое.
21: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
22: То есть они обещали компенсировать?
21: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
20: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала «Бизнес ФМ» в «Макс» продавец товаров для праздников Мария.
23: Цитата. Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла, мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70% от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили «Озону» тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
20: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в трех помещениях, и все три попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
1: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries, предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
22: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
1: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
20: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
2: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
20: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже теряют 3%. В минусе также бумаги АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» на Черноморском порте Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Юрал стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Юралс опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, вот ей нужно чем-то ее замещать. И аналогично ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконта, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат от дисконта на российские поставки и уход премии.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного 92-го бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии. Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок по два в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до курорта теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в два раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: С точки зрения востребованности, прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом цене, которую мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто два билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейса. Скорее всего, она будет ниже. Причем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление, сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хошимин, Фукуок, но в остальном основные туристические направления – это Нчанг и Фукуок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
0: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут осуществляться по понедельникам и пятницам.
8: Реклама.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
24: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
26: Продолжительность жизни.
27: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
28: Журналист Алена Копылова.
27: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
28: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
0: Прямо сейчас в столице плюс 22, облачно, с прояснениями. После полуночи в город вернутся дожди, которые будут идти до утра. Завтра днем в столице плюс 23. 17:15 в Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас с теми, кто в теме. В редакцию «Бизнес-ФМ» продолжают обращаться селлеры на маркетплейсах. Они все чаще жалуются на огромные комиссии, которые зачастую вынуждают бизнес отказываться от целых направлений продаж, экономить на материалах и сокращать сотрудников. И несмотря на все это, прибыль остается мизерной. Обсудили основные проблемы селлеров сейчас и возможные пути решения с руководителем компании «Апсейл» и селлером Русланом Нафиевым.
28: «Бизнес-ФМ» теми, кто в теме.
9: Всем привет, в студии Евгений Перельчук. Сегодня у нас комиссионная тема. К нам в редакцию обратился руководитель компании «Апсейл» Руслан Нафиев. Его компания «Селлер» на маркетплейсах. Руслан рассказал, как высокие комиссии маркетплейса фактически душат его бизнес и ставят на грань выживания. Мы решили поговорить об этом подробнее, но не только об этом. Руслан, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Расскажите немного о своем бизнесе. Что производите? Какие объемы? Как давно вы в рынке?
10: Мы производим это декор, праздничную атрибутику, всевозможные деревянные изделия, которые можно себе представить, сопутствующие к праздникам. Ранее мы производили детские игры, развивающие игрушки из различных материалов, от дерева и заканчивая сложными пластиками. На рынке мы уже более 10 лет. Пришли в эту сферу из дополнительного образования. Мы работали с ребятишками, школьными, дошкольными учреждениями. Так вот исторически сложилось, что перешли в производство. Торгуем мы сейчас на Wildberries, на Озоне. Начинали мы с Алиэкспресса, заходили на Яндекс. В общем, пробовали все, что горит, как говорят. Все нормально было до момента, когда маркетплейсы начали повышать комиссии. Понемножку росло, обрастало дополнительной логистикой, дополнительными сборами за обработку заказов, за клик на ПВЗ, если на ПВЗ селлер сдает, за клик на СЦ, ну это сортировочный центр, если мы привозим туда. В какой-то момент мы обращались к организациям, транспортным компаниям, чтобы нас забирали ежедневно и отвозили на сортировочные центры. Но из-за того, что сейчас такие комиссии, нам приходится самим заканчивать работу и мчаться туда, отвозить все это дело.
9: Чуть-чуть побольше цифр. Главная тема вашего обращения к нам – это высокие комиссии, в первую очередь. Вот есть у вас определенный товар, любой. Какая у него себестоимость, какая оптовая цена, сколько комиссий берет маркетплейс и какую прибыль вы в итоге получаете?
10: Сейчас, который товар у нас более-менее нормально идет, по нему у меня цифры есть, это обычный декоративный ящик. Себестоимость его, ну, в зависимости от цвета, средний, если взять, 120 рублей. На маркетплейсах мы продавали, если мы в акцию заходим, он продается по 480 рублей. При этой цене мы получаем на расчетный счет 144 рубля. То есть наша прибыль 22 рубля. Это та прибыль, с которой нам необходимо заплатить зарплату, аренду, налоги. Получается небольшой минус. Мы перерасчитали, посмотрели, что необходимо все-таки как-то повышать. Мы подняли до 690 рублей. При этом нам уже переводится 207 рублей. Ну, то есть тоже тут невеликая прибыль. Все, что выше, это уже цена неконкурентоспособная абсолютно. Практически все товары работают по такой же схеме. То есть если за 1000 рублей условный товар продали, то придет где-то порядка 300 рублей. Это мы еще не считаем рекламу, если мы какую-то рекламу используем. Она тоже там не бесплатна.
9: Как давно вы испытываете на себе давление этих комиссий? И к чему в итоге приводит это все? То есть сокращается ассортимент или увольняется? Сотрудников.
10: Мы сократили ассортимент практически на 80%. Из некоторых ниш мы абсолютно вышли. Это детские развивающие игры. Как подгруппу товаров мы ее убрали совсем. Это продолжается около 2 лет. То есть мы, когда начали разрабатывать новые товары, детские игрушки, начался рост комиссий. То есть нам необходимо было каждые 1.5-2 месяца пересчитывать, искать какие-то более дешевые материалы для того, чтобы как-то оставаться на плаву. Почти год как не торгуем игрушками, потому что там просто нереально было что-либо сделать.
9: Со временем так может падать качество, да? То есть вы не готовы уже на это идти?
10: А это, безусловно, качество упадет. То есть если мы там, допустим, брали, вот на примере, фетр 3-миллиметровый, корейский хороший фетр, он дорогой, он тактильный для ребятишек, это очень важный момент. Но потом переходим на китайский 2-миллиметровый, естественно, нам уже сыпятся отзывы о том, что из чего вы делаете, что это такое, откуда такой запах. Ну, естественно, такое продавать нельзя.
9: Руслан, у вас есть в голове цифра, комиссия, которая вот в идеальном мире, да, вы посчитали бы адекватной?
10: Да, безусловно. Мы начинали работать с очень низких комиссий. 3-5% это было у AliExpress, это были разнообразные комиссии у Wildberries еще тогда. Но я прекрасно понимаю, что это был заход на рынок, и комфортно было работать на комиссиях от 10 до 20%. И нам хватает, и у маркетплейсов есть финансы, чтобы как-то свои сервисы строить, что-то новое делать. Все, что выше, это уже перебор.
9: По факту сейчас мы имеем комиссии в 2 раза больше.
10: Практически да. Мы все равно так или иначе общаемся с другими селлерами. У тех, кто занимается одеждой, у них еще плачевнее ситуация. У них потеря колоссальная. Они получают 20% от оборота. Это же все складывается потом на конечной стоимости товара. То есть это для клиента должно стоить условно там 500 рублей. И клиенту по карману, и продавец зарабатывает, и маркетплейс на кладе не остается. Ну почему-то маркетплейс делает так, что необходимо этот товар продавать по 1500. Уже клиент не каждый себе это может позволить. Товарооборот, соответственно, ниже у селлера. Ну, здесь зарабатывает один маркетплейс.
9: Вы выходили еще за пределы маркетплейсов? Есть ли другие каналы продаж?
10: Были магазины, офлайн-магазины. У нас было их порядка 5 штук. Ну, то есть мы какие-то открывали, какие-то закрывали, щупали точки, где проходные места. Но это было у нас 4 года назад. Сейчас я практически не вижу смысла вот этим заниматься, потому что конечный клиент, он уже приучен к маркетплейсам.
9: Еще одна из основных тем, которую постоянно к нам пишут на Business FM селлеры, это конкуренция с китайцами. У них гораздо ниже комиссии на маркетплейсах, и борьба с ними просто математически невозможна. Хотя вроде как уже обсуждается на рынке выравнивание комиссий.
10: Это вообще больной вопрос. У китайцев заведомо лучшие условия. Это прежде всего комиссии. Это как раз вот 10-15% они платят. Мало того, у них есть такие преференции, которые им предоставляют маркетплейсы. Открытие на 1 налоговый номер, ну это аналог нашему ИНН, 10 магазинов. Чтобы нам открыть 1 ИНН, 1 магазин. Ну, допустим, продаем мы деревянные изделия, я еще там хочу продавать условно там продукты питания. Но мне надо разделить эти магазины. Я начинаю еще одну ООО или ИП открываю для того, чтобы открыть магазин. Соответственно, возникает у налоговые вопросы. За чего вы это делаете? Один директор, 1 юридический адрес. Не прячетесь ли вы, не уходите ли вы от НДС? Когда начинаешь им объяснять, они уже более-менее понимают. Это колоссальная борьба, и с китайцами мы не можем вообще никак конкурировать.
9: Вас как-то затронули вот эти пожары на складах маркетплейсов, последствия ударов? Где вы храните свой товар? Используете свои площадки или площадки маркетплейса?
10: Да, затронуло, безусловно. У нас какой-то товар хранился на маркетплейсах по системе ФБО мы работаем. Ну, из-за того, что не сезон, немного товара, там, ну, 1000 на 250, может быть, на 300. Товар пострадал. Тут вопрос в другом. Мы, естественно, снизили присутствие, убрали позиции дорогие, потому что мы не знаем, а дойдет ли этот товар, где он будет находиться в момент прилета. Мы не можем посмотреть, дошел ли этот товар. То есть раньше был статус товара в пути, вручен, там, еще что-то. идет. А сейчас этого нету, мы не можем посмотреть. По факту мы не знаем, сколько товара дошло до конечного клиента. Они-то нам все пишут вопросы и задают, а почему так долго, а вы там через что везете. Ну, в общем, негодуют люди, и я-то их понимаю. С другой стороны, как этому человеку объяснить? Ну, вот такая ситуация сложилась.
9: Вы прислали к нам в редакцию скриншот общения с техподдержкой. Расскажите, что там была за ситуация и что вам в итоге ответили?
10: Мы пишем в поддержку. Давайте как-то обсчитаем. Давайте в ручном режиме установим определенные комиссии к определенной группе товаров, даже к конкретному товару. Но мы производим этот товар. Мы производим из отечественных материалов. Мы не закупаем это ни в Китае, ни в Турции, нигде. Дерево наше, выращенное у нас в нашей стране, оно не может быть так, чтобы мы не были доступны для людей. На что нам Озон прям так ответил. Пожалуйста, у вас в базе знаний все есть, как считается, какие комиссии. Всего доброго, до новых встреч.
9: Там нет никакого простора для переговоров.
10: Абсолютно вообще. Мы можем, конечно, еще написать, но в процессе мы разбираемся. Очень важно ваше обращение, но это ничего не дает. У селлера нету практически никаких мер воздействия на маркетплейс.
9: Если ни маркетплейсы, ни государство в итоге вам не помогут, есть ли у вас план Б? Сколько вы еще можете в таком режиме работать? И как эта работа будет выглядеть?
10: Как такового плана Б, наверное, сейчас мало у кого есть. Но в любом случае мы понимаем, что до какого-то момента мы сможем, пока у нас не закончится наше сбережение, ну, все это дело надо прикрывать. Лично мой план Б, вот, ну, как человека, даже не просто что руководителя организации, я пошел учиться на рабочую профессию. Если уж совсем здесь все, придется искать себя где-то в другой какой-то области. Ну, других вариантов не остается.
9: Спасибо. Обсудили сегодня острую комиссионную тему. С нами был руководитель компании Upsell Руслан Нафеев. Руслан, спасибо большое.
10: Спасибо.
28: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С руководителем компании Upsell и селлером на маркетплейсах Русланом Нафеевым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «Из теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
28: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors.

0: долларом США. В 1858-м объявили о переходе на канадский доллар, хотя еще более 10 лет в разных районах ходили свои деньги. До 1933 года в стране применялся золотой стандарт. Потом котировки фиксировались относительно доллара США. После ввели плавающий курс, потом снова привязали к американским деньгам. Окончательно вернулись к плавающему курсу в 70-е годы. Курс канадского доллара зависит от экономики США и мировых тенденций роста стоимости денежных единиц. Но колебания курса незначительны. В основном вокруг отметки 75 канадских центов за американский доллар.
1: Курс истории или история курса на Business FM. Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
2: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
1: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. Рынок в России обеспечен дизельным топливом, проблем с логистикой нет, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, значительная часть дизеля ранее шла на экспорт через трубопроводную инфраструктуру, но после закрытия экспорта эти объемы удалось направить на обеспечение внутреннего рынка. Вице-премьер также сообщил, что несколько российских НПЗ недавно вышли из ремонтов и начали поставлять дополнительные объемы топлива. Предстоящие выборы станут выражением воли миллионов россиян, заявил сегодня Владимир Путин. По его словам, Россия даже в самых сложных условиях не отступит от принципов народовластия. Президент добавил, что Госдума должна твердо защищать интересы страны, служить народу и работать для людей. Путин сегодня выступил на съезде «Единой России». Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов, из них 225 по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. Агитационная кампания на выборах стартовала сегодня. В США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за этих ограничений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. Вышедшая из берегов река Студеная размыла дорогу, и теперь по ней нельзя проехать даже на вездеходе. При этом запас продуктов у тургруппы только на сутки. 4 из 4 триумф российских фигуристов на юношеском гран-при в Китае. Все золотые медали у наших спортсменов. Последнюю забрали Полина Шешелева и Егор Карнаухов в парном катании. Расскажем о том, как это было. Вместо банковских хранилищ подземные швейцарских Альпов строится сеть сокровищниц для богатейших людей планеты. Аренда индивидуального хранилища на 100 лет может достигать миллиона долларов, что планируют там хранить обладатели несметных состояний. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Белоруссии и Израиля, а продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео. С размытой дороги впереди потоки воды, грязи, и проехать невозможно.
6: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда мы проехали.

0: Километра два-три. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли.
1: Опа!
0: Не, дороги нет и не будет.
2: Серьезной угрозы для жизни туристов пока нет. Там есть укрытие. Но главная проблема – как вывести людей? Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
3: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов. Довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды. На самом деле на Камчатке прогноз погоды это вещь весьма условная. Может быть там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год. Соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
4: Как быстро спадает вода?
3: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорога. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются тут лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то продут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
4: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
3: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
2: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходимым. Эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены. Поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут в воскресенье утром. В сокровищнице для богатейших людей мира строится в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Но швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
5: Подробности.
6: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то 10 тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
2: В Чехии еще в 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опидум, а в Синкабуре с того же времени работает Люфрипорт, защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет газета «Коммерсант». Речь об объектах культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь идет о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляют об этом Росимущество, а уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символические 1 рубль. Земельный участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решают давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда Том Сойерфест «Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
1: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, кухотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я же его отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, ну, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
5: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
1: Аренда не работает, потому что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может расторгнуть с ними договор.
2: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов. А в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
7: Спорт с Григорием Гуреевым.
8: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
9: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. Конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
8: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон гран-при хорош шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с Бизнес-ФМ, что этот процесс может быть непростым.
10: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепка, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор. Но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
8: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
7: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
13: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
14: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла второе место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны! Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. Полузащитник Н'Голо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие две недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
13: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: 17:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Вторая волна нехватки топлива за лето.
13: Итоги недели.
2: Во многих регионах водители снова стоят в очередях на заправках и продолжают изучать мобильные приложения в поисках нужной марки бензина. Какие из них показывают актуальную информацию о наличии топлива, выясняла Наталья Воробьева.
15: Приложение для поиска бензина – это лотерея. Данные делятся на народные – это отметки водителей и автоматические по реальным банковским транзакциям. Самый популярный независимый краудсорсинговый сервис «Где-бенз» работает прямо в браузере. Водители сами пишут, есть ли топливо и большая ли очередь. Главное – смотреть на свежесть отметки. Идеально 10-20 минут назад. Яндекс.Заправки и Яндекс.Навигатор показывают статус АЗС, цены и очереди на основе активности пользователей и данных сервиса. Топливо от Т-банка строит прогноз наличия марок бензина по реальным покупкам клиентов банка каждые несколько минут. Сервисы Сбера и 2GIS интегрируют информацию о времени последних транзакций по картам и актуальном статусе заправок. Мы попросили наших слушателей рассказать, какие приложения по поиску топлива у них в приоритете. Житель Москвы Кирилл активно пользуется «Где-бенз», считает его единственно корректным сервисом для поиска топлива в Москве и области. Но есть особенность. Например, на трассе Москва-Псков почти нигде нет интернета, соответственно, метки никто не оставляет. А вот в Санкт-Петербурге в критических случаях «Где-бенз» помог. Владимир из подмосковной Лобни комбинирует «Где-бенз» и «Газпромнефть», и это работает. Но ради спокойствия он все равно решил пересесть на гибрид, говорит Владимир.
16: «Где-бенз» я его верифицировал еще по приложению «Газпромнефти». Я в основном этой сети пользуюсь. И смотрел, что если есть возможность онлайн-заправки, и можно выбрать колонку, можно, соответственно, ехать и заправляться. А на «Где-бенз» еще подтвердить, есть ли там в очереди. Вот и сейчас я в основном пользуюсь приложением «Газпромнефти», потому что там появилось отображение, какой бензин есть. И там отметка стоит в течение часа, какое есть топливо на колонке. Но с учетом всей вот этой ситуации, уже давно назрел вопрос замены автомобиля. И вместо достаточно прожорливого атмосферного двигателя V6, я вот завтра буду покупать гибрид, чтобы можно было заряжаться от розетки, не зависит от этих очередей.
15: Москвич Андрей написал нам, что пользовался «Где-бенз.ру», отметками в Яндекс.Навигаторе и приложением Т-банка. Точность во всех трех случаях примерно 50 на 50. В итоге сейчас смотрит только приложение «Лукойла», поскольку купил машину на дизеле. А этот вид топлива есть практически на всех АЗС. Антон из Челябинска заправляет машину сотым бензином. Предпочитает приложение «Газпромнефти». Говорит, что этот сервис не подвел. Единственное, что длина очереди всегда остается сюрпризом. А вот для жителей Петербурга Данилы поиск сотового бензина превратился в квест. Ни одно приложение не дало достоверной информации о наличии топлива в реальном времени. Все, что они показывают, лишь иллюзия, которая приводит к пустому баку и потерянному времени, говорит Данила.
17: Я попробовал 2GIS, Яндекс находится в Яндекс.Навигаторе, в Яндекс.Заправках, и также пробовал Тинькофф, точнее, это банк теперь уже по-новому. Также в собственных приложениях «Лукойл» и «Газпрома», и во всех приложениях была дезинформация абсолютно конкретно. Вот я искал, когда сотый бензин, объехал очень большое количество заправок и выезжал даже в том числе в пригород. То есть, начиная с Петроградки до Сестрорецка были объезжены около 50 заправок. Я после 40-й уже просто перестал их считать. 2 часа было потрачено времени на поиск сотового бензина, и в итоге я так и не смог найти топливо. Поэтому просто машина осталась на парке стоять без топлива.
15: Ильдар, таксист из Москвы, в прошлый раз выручало приложение «Яндекс.Про». В этот раз оно оказалось бесполезным, говорит Ильдар.
18: Ну, я пользуюсь давно именно «Яндекс.Про» для водителей. Он показывает, когда последний раз заправлялись на данной заправке и какие бензины есть там. Очень часто бывает такое, что последний раз заправлялись, допустим, 5 минут назад. Если на это встать нефть, а заезжаю, а там вот заправка вообще, в принципе, закрыта. Рядом еще был «Роснефть», там было написано «Ай-92 есть», я туда заехал, а там вообще не было бензина, кроме и дизеля.
15: Осенью, по прогнозам экспертов, российский рынок топлива ждет волатильная стабилизация с региональными перекосами. Спрос традиционно высок, а структурные проблемы, дефицит мощности, логистика, зависимость от импорта никуда не делись. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Топливный кризис разогнал цены на картофель. Оптовые цены на овощи выросли на 40%, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитического центра агробизнеса АБ-центр.
13: Итоги недели.
2: На 7 августа средняя закупочная цена почти достигла 25 рублей за килограмм, а в рознице превысила 68 рублей. Обычно с началом сбора нового урожая цены на картошку снижаются, но в этом году тренд изменился. Проблема в сокращении объемов картофеля по сравнению с рекордным сбором прошлого года. Но не только в этом, продолжит Алина Орлова.
6: Оценивать урожай пока рано. В большинстве регионов картошку только начали собирать. На Урале объемы могут быть ниже из-за обильных дождей, затопивших посевы. Только на Кубани уборочная кампания подходит к концу и ожидается лучше прошлогодней. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. Урожайность 257 центнеров с гектара. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Первая отличительная особенность этого сезона – топливный кризис новых масштабов. Продолжает руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
19: В цене на оптовых рынках возле Москвы половина стоимости – это логистика. Это риски, которые сейчас сопровождают доставку продукции. То, что везут с южных регионов, я еще не вижу плохого урожая. Те регионы, которые являются донорами, там еще только начинается массовая уборка. По ценам они объективно выше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с экономикой, потому что фермеров, если бы он продавал по прошлому году ценам, просто не было бы возможности выживать. Поэтому цены, да, выше, но они не критичные, они в рамках среднестатистических пятилетних цен.
6: Другая причина – сокращение посевных площадей. В промышленном секторе они стали минимальными за 18 лет, а увеличивать их аграрии не могут. Закупочные цены не покрывают рост себестоимости. Поэтому сколько будет стоить картошка к концу года, зависит не от качества урожая, а от реальных объемов производства. Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в подмосковном Раменском и в Пензенской области Владимир Акатьев говорит, что цена реализации в 25 рублей за килограмм устроила бы сельхозпроизводителей. Акатьев тоже называет главной угрозой для хозяйств дефицит топлива, который косвенно бьет по всем отраслям.
20: В Пензенской области покупаем бензин 140 рублей за литр. Стоят огромные очереди. Как тут можно планировать? Мы занимаемся не только продовольственным картофелем, но и семенным. Он требует определенных размеров. У нас вроде бы как урожайность не очень высокая, но зато у нас цена в два раза выше, чем в продовольственном картофеле. Тут вот получается такая вилочка. И зернового то же самое. Мы убрали уже больше половины зерна. Ее принимают по 8 рублей только, да? Хотя в том году был 10, 11, 12. И каким образом выживать, мы пока не представляем. Продавать зерно за бесценок не хочется. Но вынуждены будем продавать за бесценок. Ну а потом, да ведь и будущий год надо жить.
6: Если картошка продолжит дорожать, Россия может нарастить импорт из Белоруссии и Китая, Азербайджана и Египта. Цены от российских не сильно отличаются. Но пока поставки из этих стран не росли, говорят эксперты. На оптовом рынке практически 100% товара – это Россия. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергеенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 18 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес ФМ».
0: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
21: В продолжение разговора о формировании городской идентичности собеседники «Бизнес-ФМ» отмечают. 7 постулатов организации общественных пространств, которые сформулировала руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова, прекрасная основа, но она может быть дополнена. По словам SEO Mad Architects Марии Николаевой, крайне важно наличие конкретного защитника проекта на каждом этапе реализации. Если за сохранение исходной логики не отвечает конкретное лицо с реальными бюджетными полномочиями, то даже гениальная концепция окажется разобранной на рядовой набор элементов. Глава аналитического отдела агентства стратегического развития «Центр» Ольга Грицан считает, что в поисках городской идентичности необходим компромисс между смысловой основой, неприходящей ценностью места, и вариативной частью, следующей заменяющимися функциональными запросами, эстетическими предпочтениями, технологическим прогрессом. Автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова, добавляет: идентичность должна быть экономически устойчивой. Если проект живет только на грантах и энтузиазме, он не жизнеспособен. Сегодня наследие рассматривается как ресурс устойчивого развития территорий. Но чтобы все работало, нужна смена оптики. Не охранять и спасать, капитализировать и развивать. А глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев напоминает, что история – только один из возможных подходов. Иногда гораздо важнее не события прошлого, а рельеф, вода, панорамы, сложившиеся транзитные маршруты, художественный статус или новая функция района. И новая территория вполне может получить современную идентичность без искусственного поиска исторического сюжета. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
22: В Москве 17:58, студия Вероника Романова. 2 человека погибли, еще 5 пострадали из-за падения обломков БПЛА на пассажирский автобус в Севастополе, сообщают местные власти. 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 2 в состоянии средней тяжести. Евросоюз нарастил закупки российского урана в прошлом году. Зависимость Европы от ядерного топлива из России растет, несмотря на попытки ЕС диверсифицировать поставки урана после начала боевых действий на Украине. Об этом говорится в новом отчете компании Sprott Asset Management. Отмечается, что в 2025-м поставки российского урана европейским коммунальным предприятиям выросли на 7%, поставки продукции конверсии на 9%, а продажи услуг обогащения увеличились на 12%. Европейским коммунальным предприятиям необходимо обеспечить альтернативные поставки урана и мощности по переработке топлива для замены российского материала, что усиливает конкуренцию за продукцию западных и союзных поставщиков, заявляют в компании. Центральное место в этой борьбе займет крупнейший в мире производитель урана Казахстан. В 2025 году на эту республику пришлось 20% поставок ядерного сырья европейским потребителям. Минсельхоз в условиях ограничения экспортной логистики намечает ряд мер по поддержке производителей зерна. Речь о возможности проведения закупочных интервенций, пролонгации льготных кредитов на осенние полевые работы в регионах, в которых сложная ситуация с вывозом зерна, субсидиях на реализованную тонну зерна. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ впервые атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были заранее застрахованы. Наценка в доллар вместо скидки. Российская нефть «Юралс» впервые с мая продается дороже Brent из-за растущего спроса в Азии. По данным Рейтер, неурегулированная ситуация с транзитом через Армузский пролив подстегнула интерес Индии к нефти из России. И теперь она конкурирует с Китаем за ее поставки. Красный октябрь уходит в историю. На месте бывшей кондитерской фабрики в столице построят элитные ЖК. Застройщики уверяют, что жилищный комплекс сохранит в себе черты Красного октября. Эксперты говорят, что явного сходства в проекте незаметно и параллельно задаются вопросом, зачем строить жилье там, куда и на автомобиле подъехать непросто. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс Озон попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос Business FM Озон сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. Озону еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
3: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
4: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
5: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
4: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
5: То есть они обещали компенсировать?
4: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
3: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время Озон направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала Business FM в Макс, продавец товаров для праздников Мария. Цитата.
23: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла, мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, 70% от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
3: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
24: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
5: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
24: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
3: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
25: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страховка страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
3: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже теряют 3%. В минусе также бумаги АФК-системы, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до курорта теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
1: С точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам по себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом ценник, который мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что по по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста, именно это направление сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хошимин, Фукуок, но в остальном основные туристические направления — это Нчанг и Фукуок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и воскресеньям, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо красного октября. Архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Судя по представленным проектам, знаковое для Москвы место в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйном» «Красный Октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить 2 исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально конфеты они не напоминают, но самая главная проблема даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
7: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы по степени важности. Это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, и иначе, ну, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Но, впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
8: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй остоженкой?
7: Даже если это станет второй остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города, но когда не пробовали туда на машине доехать.
8: Большая туда и пешком, то, в общем-то, добраться не так просто.
7: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизнь. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
2: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юрлс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет Рейтер. Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юрлса» из Черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Urals стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Urals опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогично ситуацию у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. И он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки. Причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконта, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
11: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
10: Журналист Алена Копылова.
11: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки.
10: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 18:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас теми, кто в теме, с Анитой Цой, певицей, основательницей бренда экопродуктов «Цойкины рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода – музыка или производство фермерских консервов, и как ее бизнес пережил атаки на склады Wildberries.
10: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
12: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме». У микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас лично деловая тема. Атаки на склады Wildberries затронули множество маленьких селлеров, средних и крупных предпринимателей и людей, чьи имена знакомы каждому россиянину. О бизнесе и о том, как на него влияют последние события, мы поговорим с необычным гостем. С нами Анита Цой. Народная артистка России, певица, композитор, режиссер-постановщик собственных концертных шоу, директор Института креативных индустрий Донского государства, Государственного технического университета, основатель бренда экопродуктов «Цойкины рецепты». Анита, здравствуйте.
14: Да, добрый день всем.
12: Думаю, для многих слушателей будет сюрпризом узнать, что вы выпускаете фермерские консервы. Это маринованные огурцы, помидоры, кабачковая икра. Анита, как зародился ваш бизнес?
14: Я всегда любила сама выращивать овощи, фрукты, ягоды. И это для меня своего рода такая медитация, способ быть ближе к природе. Ну а готовка и консервация давно стали нашей такой семейной доброй традицией. С раннего детства я помогала маме, бабушке по кухне, запоминала их секреты. И со временем мои домашние заготовки стали пользоваться большой популярностью у друзей, знакомых. А в соцсетях меня все часто спрашивали о рецептах и даже просили продать или приготовить что-то на заказ. И в какой-то момент я поняла, что почему бы и нет? Ведь то, что я делаю с душой, для всей семьи, для близких, все это может приносить радость не только семье, но и другим людям. И вот так и появилась линейка «Цойкины рецепты», то есть настоящая здоровая домашняя еда, где я все выращиваю самостоятельно на своей фермочке.
12: Анита, я даже видела у вас на карточках ваших консервов, там написано «руками Аниты Цой». Это правда?
14: Ну, вначале, конечно, было «руками Аниты Цой». Сейчас уже мы запустили заводик, и, соответственно, ручками я больше не катаю, но зато выращивать продолжаю, потому что это любимое дело.
12: То есть это ваша экоферма такая небольшая?
14: Да, это все находится прямо в моем загородном доме, и из ангара, в котором я когда-то хранила декорации и костюмы, я сотворила маленький мини-завод.
12: Я видела, что у вас есть и традиционные для корейской кухни кимчи, и даже, как ни странно, черемша. Сейчас это растение, кстати, стало мемом среди зумеров, потому что, кажется, молодежь вообще часто не понимает, что это такое. Насколько вообще выгодна торговля консервированными продуктами сейчас?
14: Ну, я вам должна сказать, что бизнес именно на территории, назовем так, северных стран, где холодно, бизнес по-прежнему жизнеспособен. И если говорить о цифрах, рынок консервированных продуктов в России, например, за 2025 год показывает очень стабильный рост. Только объем производства овощной консервации вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и превысил 600 тысяч тонн. Я говорю именно данные по Москве. И столичный рынок пищевой продукции ежегодно растет на 16-17%, и около 15% сегодня приходится на консервы и ферментированные продукты. И еще один важный тренд. Рынок кимчи в России за последние 3 года увеличился более чем на 30%. А в Москве ежегодный прирост продаж до достигает 10-12%. То есть это связано не только с интересом к новым кухням, да, но и с общей модой, молодежной модой на кей-поп, а также на здоровое функциональное питание. Мы как раз занимаемся органикой. И вот в этом году, например, я увеличила свои фермерские территории не за счет увеличения личных земель, а именно за счет того, что я взяла шефство над органическими фермами в других областях России, которые уже были и которые в это трудное время собирались закрываться, а мы, наоборот, их поддержали.
15: Фермы, которые к вам еще присоединились, что там выращивают? Это огурцы или что?
14: Да-да-да, мы брали именно фермы овощные. Мы даем свои семена, мы даем свои органические удобрения, мы даем свое ТЗ, мы постоянно на онлайне, на проверках, как растет урожай, не заболел ли он, учим работать с прогнозами погод, выстраивать коллективы и даже бухгалтерию.
15: Вы уже 4 года на рынке. Что является основным каналом сбыта? Это все-таки маркетплейсы или торговые сети, может быть, тоже?
14: Для меня, как для предпринимателя, крайне важно не ограничиваться одним каналом. Маркетплейсы, да. Это наш надежный и быстрый способ дойти до широкой аудитории. И, скорее всего, для нас это такая рекламная мощная платформа, где ты можешь заявиться и плюс еще очень классно протестировать свой продукт. Но мы одновременно строим долгосрочные отношения с крупными федеральными региональными сетями. Я сама люблю ходить в магазин. Люблю посмотреть, пощупать, понюхать. Иногда даже попробовать, да, если это позволяет ситуация в магазине. Поэтому Азбука Вкуса, Лента, Мираторг, Ашан, Самбери, Бахетле. Мы с ними работаем. В этом году развиваем сегмент хорику.
15: Я видела в соцсетях Цойкиных рецептов, что, к сожалению, продукция ваша была и на пострадавших складах Wildberries. Насколько велик для вас ущерб?
14: К сожалению, наша продукция, как и продукция других селлеров, пострадала. Сбились все у нас сроки поставки. Первые дни были особенно тревожными, потому что рынок буквально как бы сжался, и клиенты ждали, а мы старались спасать ситуацию всеми имеющимися силами. Кризис объединил нас всех в одну большую единую команду селлеров, платформу, покупателей. В социальных сетях, например, была запущена волна поддержки хэштег «Корзина ВБ». Это когда покупатели заказывали товары у пострадавших брендов. Я тоже поставила себе хэштег «Корзину ВБ» на Цойкины рецепты. А в это время площадка, значит, сам Wildberries сделал все возможное, помогал с ускоренным каким-то распределением товара, с логистикой по уцелевшим складам. Я честно скажу, да, мы не очень крупная компания, мы не триллионами там ворочаем на маркетплейсах, но мне было все равно, как небольшому предпринимателю приятно, там сколько-то минимум процентов, но 60 тысяч рублей, раз и упали в личный кабинет. И, знаете, какое-то доверие сразу, еще больше сближения произошло с площадкой. Я особые слова благодарности, пользуясь случаем, хочу сказать моим подписчикам, друзьям, коллегам, всем, кто поддержал добрым словом, постом, репостом, покупкой. Мы действительно вместе не дали встать торговле. Безусловно, ценные уроки есть. Мы усилили контроль за складскими запасами, за диверсификацией логистики. И, как говорится, вот кто ни разу не горел, тот не вставал на ноги, да? Но уже совершенно другим опытом и взглядом на жизнь.
15: Вы упомянули диверсификацию логистики. Как сейчас вы меняете в моменте ваш бизнес для того, чтобы пережить это непростое время?
14: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы частично, не все. Мы просто очень внимательно посчитали. Это очень важные просчеты, иначе можно на самом деле тоже прогореть. Часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товаров с центральной части России, с югов отправили во Владивосток на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально, просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть. Мы точно не собираемся уходить с Wildberries'а. То есть для нас эта площадка настоящий дом. Здесь мы вырастили настоящую семью клиентов, единомышленников. И сейчас для нас очень важно не терять их доверие. Мы изучаем, безусловно, новые маркетплейсы. Открылось достаточное количество всего нового. Насколько это все будет устойчиво, насколько у них есть интересные инновационные подходы. Вот, например, Wildberries сейчас предложили всем, у кого есть склады от 200 квадратных метров, сделать ту же самую историю, как ПВЗ. Да? То есть, наоборот, только брать товары на себя. Это совершенно новая незанятая ниша. Я думаю, что она принесет больше дивидендов всем, у кого есть склады, и самому маркетплейсу, чем окажется эта история в провале. Но мы развиваем по-любому свой собственный интернет-магазин именно с бесконтактной доставкой. Постоянно экспериментируем с онлайн-мероприятиями для повышения вовлеченности покупателей. Я искренне верю, что что вот только объединившись сейчас, селлеры, покупатели, маркетплейсы, мы сможем не только сохранить, но и усилить этот рынок, пройти любой им шторм.
15: Все-таки на данный момент, что сейчас приносит вам больший доход, бизнес или музыкальное творчество?
14: Вот это очень-очень сложный вопрос. Музыка — это жизненная энергия. Вот она меня вдохновляет и вдохновляет весь мир вокруг меня. Вот выход новой песни, наш дуэт с Григорием Лепсом, да, песня «Линии». И вы не представляете, сколько людей вокруг меня окрыляются. И я сама поднимаюсь на новую высоту. А бизнес — это дело не только ради дохода, но и ради идеи, ответственности за команду, любимых клиентов. И если говорить формально, то вот последние пару лет бизнес однозначно стабильно догоняет мою творческую деятельность по объему дохода, а то и перегоняет. Но на самом деле это вот два крыла, и без одного взлететь нельзя.
12: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. Это была Анита Цой, певица, композитор, основатель бренда «Цойкины рецепты».
13: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С Анитой Цой беседовала Наталья Шашина. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
13: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Под названием «Ино М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобоваримое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочко, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички.

0: гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба. Ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 18:28. Студия Вероника Романова. Россия нарастила удары по предприятиям Украины в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам в России. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Он пояснил, что речь идет о 40-дневной кампании ударов по России, объявленной Владимиром Зеленским. По мнению Путина, украинские власти открыли ящик Пандоры, начав атаки по объектам экономики. Российские ответные удары более разрушительные, чем украинские, сказал Владимир Путин. Доля топлива экологического стандарта ниже Евро-5 на российском рынке останется незначительной и не превысит 10%. Это заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, крупные вертикально интегрированные нефтяные компании не планируют производить бензин классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Они ориентируются на выпуск топлива Евро-5. Новак отметил, что объем топлива пониженных экологических классов будет незначительным и послужит запасным вариантом для покрытия возможного дефицита. Запущен первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга. Компания из Сингапура создает биокомпьютеры, в которых вместо одних только чипов для вычислений используются живые нейроны, клетки, из которых состоит мозг. Их выращивают из человеческих стволовых клеток и размещают на специальной матрице электродов. Из 20 таких биокомпьютеров собрали серверную стойку, насчитывающую в общей сложности 16 миллионов нейронов. Ее хотят использовать для развития искусственного интеллекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 18:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. Вышедшая из берегов река Студеная размыла дорогу, и теперь по ней нельзя проехать даже на вездеходе. При этом запас продуктов у тургруппы только на сутки. 4 из 4 триумф российских фигуристов на юношеском гран-при в Китае. Все золото у наших спортсменов. Последнюю медаль забрали Полина Шешелева и Егор Карнауков в парном катании. Расскажем о том, как это было. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа восстановленных зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Белоруссии и Израиля, а продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги, впереди потоки воды, грязи, и проехать невозможно.
4: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли.
5: Опа!
4: Не, дороги нет и не будет.
3: Серьезной угрозы для жизни туристов пока нет. Там есть укрытие. Но главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений.

0: И Несиваев.
1: Застряли туристы под вулканом Таубачик. Это ключевская группа вулканов. Довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды. На самом деле на Камчатке прогноз погоды — это вещь весьма условная. Может быть там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год. Соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Таубачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
2: Как быстро спадает вода?
1: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорогу. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Вертолз-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются этот лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то продут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
2: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
1: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там помокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
0: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходимым. Эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут в воскресенье утром. Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Бильд. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Но швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
3: Подробности.
4: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Бильд, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Бильд, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей. Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Бильд пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
0: В Чехии еще в 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище «Опидум», а в Сингапуре с того же времени работает «Люфрипорт» – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет газета «Коммерсант». Речь об объектах культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь идет о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляют об этом Росимущество, а уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Земельный участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решают давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
5: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, клокотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я же его отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
6: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
5: Аренда не работает, потому что люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторг. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может расторгнуть с ними договор.
0: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов. А в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет, и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
8: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. Конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
7: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон гран-при хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с Business FM, что этот процесс может быть непростым.
9: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепка, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор. Но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
7: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Британские ученые доказали. Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже. Индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
10: Начинается новый футбольный сезон в Европе и завершились предсезонные кубки. Во Франции сенсационно трофей чемпионов завоевал обладатель кубка страны «Ланс», обыграв «Пари Сен-Жермен». Все внимание сфокусировано на том, что обладатель трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА споткнулся на последнем шаге от идеального сезона. Уже посчитали, что это первое поражение Матвея Сафонова в 10 финальных матчах с парижской командой. А коллектив, победивший в матче за Суперкубок Франции, заслуживает отдельного внимания. Расин Клуб де Ланс прошел через многие трудности, чтобы стать обладателем трофея чемпионов и участником группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. В 2014-м команда победила во втором дивизионе Лиги 2 и после долгого перерыва вернулась в главный турнир французского футбола. Радость длилась недолго. Из-за пропущенного транша в 10 миллионов евро от тогдашнего владельца клуба, азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамадова, команду после нескольких судебных разбирательств принудительно опустили дивизионом ниже. Только в 2021 году, после сокращенного из-за пандемии сезона, Ланс смог снова подняться в Лигу 1. Прошлый чемпионат клуб, трансферная стоимость игроков которого очень скромные 187 миллионов евро, завершил на второй строчке одного из лучших турниров планеты и взял свой первый кубок Франции. А в воскресенье со счетом 1-0 обыграл гегемона. Для сравнения состав ПСЖ оценивается в 1,5 миллиарда. Очень необычно, но самый дорогой игрок – это вратарь. 21-летний Робен Риссе, получивший приз лучшего вратаря Франции прошлого сезона. Его переход оценивают в 30 миллионов евро. Большинство футболистов Ланса молодые и голодные до побед. Мне кажется, что они могут приятно удивить и в Лиге чемпионов.
3: Спорт и деньги на Бизнес FM.
0: 18:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. И сейчас программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Дмитрий Сергеенков, гендиректор HeadHunter, обсудили состояние IT-отрасли и способы ее финансирования, искусственный интеллект, внедрение передовых технологий и дефицит кадров.
11: С вами Алексей Завьялов. Здравствуйте. Программа «Масштабный бизнес» продолжает свою работу, и сегодня мы обсуждаем технологическую отрасль российской экономики. В программе принимают участие Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Дмитрий Сергеенков, генеральный директор HeadHunter. Денис, как вы оцениваете современное состояние рынка технологических компаний России?
12: В целом IT-отрасль демонстрирует опережающие темпы роста. За последние 5 лет IT-сектору удалось удвоить свой вклад в российский ВВП. На рынке появились новые компании и усилили позиции действующие игроки. Некоторые из этих компаний достигли уровня мировых техногигантов. Мы в студии с HeadHunter, они на минуточку входят в топ-3 в мире по посещаемости среди порталов по поиску работы и сотрудников. У нас мощное развитие получила сфера финтеха, удобство сервисов для людей в России, таких как доставка, такси, онлайн-карты, цифровизация госуслуг, объективно выше, чем во многих развитых странах. Но фаза бурного роста заканчивается. Теперь фокус заказчиков на более аккуратном отношении к своим IT-бюджетам. Но в целом я считаю, что перспективы у рынка остаются хорошими. В первую очередь для тех, кто создает реальную пользу для потребителей.
11: Дмитрий, не могу не спросить про рынок труда. Какие ключевые тренды вы бы выделили?
13: Мы наблюдаем постепенное охлаждение рынка. Мы оцениваем, что в этом году в среднем на 30% где-то найм сократился относительно прошлого года. В целом, уже не видно такого большого роста зарплат, которые мы наблюдали в том же 2024 и 2025 году. И дальнейшее движение, конечно, будет зависеть от того, как будет экономика себя чувствовать. С точки зрения фундаментальных трендов, я бы сказал, здесь есть 3 основных. Первое – это, собственно, демография, которая у нас по-прежнему убывающая, особенно в когорте такой высокопроизводительной 25-50 лет. И это будет происходить в следующие 5 лет, вне зависимости от того, что будет происходить в политике и экономике. Второе – это такой тренд мощный на реиндустриализацию, когда мы фактически изменили вектор экономики от такой сервисной и вернулись к тренду с фокусом на промышленность, на производство, на суверенитет. Нам нужно будет все больше рабочих рук и, вероятно, меньше офисных сотрудников. Ну и третий тренд – это поколенческое изменение. У нас на рынок труда выходит сейчас активное поколение, это Z, Альфа, совершенно другими подходами к занятости, предпочитающие такие более гибкие форматы. Да, отсюда мы говорим, что, конечно, доля платформенной занятости, такой вот гибкой, переменной части будет расти.
11: Денис, вот только что Дмитрий рассказал про ключевые тренды на рынке труда в России, про кадры и их компетенции. А какие качества вы цените в команде?
12: В первую очередь, в команде я ценю то, как они выполняют поставленные задачи и цели, как бы банально это ни звучало. Мы работаем в сверхконкурентной среде, где соревнуемся не только с другими банками, но и самими собой вчерашнего дня. У нас в Альфе достигнутый уровень становится базовым минимумом следующего периода. В таком высоком темпе невозможно работать без гибкости, готовности к изменениям, устойчивости к кризисным ситуациям. Часто запросы клиента, особенно в крупном бизнесе, не могут удовлетворить типовые продукты. И тут мы становимся дизайнерами, творцами кастомизированных финансовых решений, сделанных индивидуально под запрос каждого клиента. Или наоборот, создаем какие-то масштабные решения, которые переворачивают рынок, и остальные равняются на нас. Например, так было с запуском платформы ЦФА. Но добиваться больших успехов невозможно без синергии с множеством других команд внутри банка. И тут важно уметь работать в связке, слышать коллег, уметь аргументированно донести свою точку зрения, но в углу угла всегда держать интересы клиента и интересы банка в целом.
11: Дмитрий, HeadHunter работает на стыке технологий, экономики и рынка труда. Вот на ваш взгляд, что сегодня важнее для устойчивого роста публичной технологической компании? Это скорость, операционная дисциплина, сильный продукт или способность видеть какой-то долгий тренд раньше других.
13: Мне кажется, что сейчас и вообще в любом кризисе так или иначе фокус слегка смещается с каких-то стратегических ставок, обсуждения и выработки каких-то долгосрочных планов в большую сторону операционной эффективности, как делать все то же самое, только более эффективно и побыстрее, сокращать расходы и так далее. Мне кажется, что это в целом для многих компаний, многих отраслей довольно опасно забывать о долгосрочном горизонте, да, и фокусироваться на прибыли краткосрочной.
11: Денис, а растет ли у вас число клиентов из отрасли технологий? И какие банковские продукты у них наиболее востребованы? Требуют ли IT-бизнесы какого-то особого подхода?
12: Потребности IT-отрасли во многом зависят от стадии развития. На начальном этапе IT-компаниям в первую очередь нужны транзакционные продукты. В ранней стадии важно поддержать ликвидность, чтобы избежать кассовых разрывов. Здесь, как правило, возникает спрос на факторинг, скоринговые продукты кредитования, банковские гарантии, ЦФА. На зрелой же в стадии обычно реализуются масштабные проекты, и здесь может быть актуальным сложно структурированное финансирование, в том числе проектное, синдицированные кредиты, размещение акций и облигаций. В том числе Альфа-банк может инвестировать в капитал таких компаний через собственный фонд, да, или выступать консультантом по привлечению инвесторов в капитал компаний.
11: Дмитрий, спрошу теперь вас, что вы цените в партнерах, будь то банки, поставщики, подрядчики?
13: Я бы сказал, что в выборе стратегического партнера важны две плоскости – гибкость и скорость. Технологичность, чтобы это было сделано достаточно эффективно. В частности, вот с Альфа-банком у нас достаточно много было разных проектов. И в сложные времена, когда мы возвращались с западных рынков и рассматривали разные варианты, и в более тучные времена, когда мы были еще публичной компанией в Америке, делали дебютный выпуск облигаций, покупали компании. И сейчас у нас достаточно много проектов. Вот именно в Альфе мы всегда оценили как раз ту самую гибкость и технологичность как партнера. Так и работаем.
11: Итак, завершая нашу программу, задам последний вопрос. Денис, какие технологические тренды будут наиболее значимы для деятельности ваших компаний в ближайшие годы?
12: Ну, первое – это внедрение искусственного интеллекта, но есть и другие тренды. Например, встроенные финансы. Это когда финансовые операции, платежи, кредиты, страховки встраиваются в нефинансовые платформы. Клиенты получают кредит, когда покупают технику, страхуют груз прямо на складе, платят, когда отправляют доставку. Еще один важный тренд – это то, что платежи становятся автономными. Устройства общаются между собой и сами оплачивают топливо, запчасти, услуги без участия человека. Одновременно с этим растут новые требования кибербезопасности. Банк больше не просто предоставляет услуги, он становится полноценной цифровой экосистемой, которая не просто обслуживает бизнес, а помогает ему работать, развиваться и расти.
11: Дмитрий, а теперь ваше мнение.
13: Вызов глобальный, который сейчас существует для технологических компаний, это кризис аутентичности, когда люди уже не понимают, с кем они взаимодействуют, да, насколько можно доверять. Стоимость создания информации стремится к нулю, информации много. И я думаю, что вот это вот направление безопасности и доверия, это будет ключевым таким направлением и функцией технологической компании будущего.
11: Это была программа «Масштабный бизнес». Полную версию можете найти в телеграм-канале «Масштабный бизнес», в мессенджере «Макс» и в соответствующем подкасте на портале bfm.ru.
0: С Денисом Кутасовым, старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Дмитрием Сергеенковым, гендиректором HeadHunter, беседовал Алексей Завьялов.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4% до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует Домклик. По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимальный среди крупных городов темп прироста ставок всего плюс 2% до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. Четыре города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов, за год ушедших в плюс – Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: В Москве 18.58, в студии Вероника Романова. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же спровоцировал. Это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Киевом только на основе реалий на земле. Путин отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно и не стало раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнув, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест бывшего управляющего Procter & Gamble Виктора Сухинова. Он обвиняется в преднамеренном банкротстве. Защита предпринимателя пока не обжаловала ему избрание меры пресечения. Сухинова, который также был гендиректором компании «Разгуляй», задержали 21 августа в Москве в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве. Ему грозит до 6 лет колонии. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. В финале опорного прыжка он получил от судей 14,399 тысячных балла. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзовую медаль завоевал британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит с 19 по 23 августа. Квалифицированные соревнования турнира служат отборочными к чемпионату мира 26 года. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ впервые атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Они заранее застраховали товары. Наценка в доллар вместо скидки. Российская нефть «Юралс» впервые с мая продается дороже Brent из-за растущего спроса в Азии. По данным Reuters, неурегулированная ситуация с транзитом через Армузский пролив подстегнула интерес Индии к нефти из России. И теперь она конкурирует с Китаем за поставки энергоносителей. Красный Октябрь уходит в историю. На месте бывшей кондитерской фабрики в столице построят элитный ЖК. Застройщики уверяют, что жилищный комплекс сохранит в себе черты Красного Октября. Эксперты говорят, что явного сходства в проекте незаметно. И параллельно задаются вопросом, зачем строить жилье там, куда и на автомобиле подъехать непросто. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс Озон попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос бизнес-ФМ Озон сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. Озону еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
16: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
17: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
18: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
17: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь. Боюсь августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
18: То есть они обещали компенсировать?
17: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
16: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время Озон направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала бизнес ФМ в Макс продавец товаров для праздников Мария. Цитата.
19: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
16: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
20: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, на бумаге должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries, предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
18: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
20: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
16: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
21: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
16: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже теряют 3%, в минусе также бумаги АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до курорта теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
1: С точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом цене, которую мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет свободное продажи даже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что, по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление, сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны. Это уже Хо Ши Мин, Фукуок. Но в остальном основные туристические направления – это Нчанг и Фукуок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и воскресеньям, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо красного октября. Архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Судя по представленным проектам, знаковое для Москвы место в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйном» «Красный Октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить 2 исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально конфеты они не напоминают, но самая главная проблема даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
2: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы по степени важности. Это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, и иначе, ну, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Но, впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, который не так быстро окупится, вероятно. очевидно, как в случае нового строительства.
18: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй остоженкой?
2: Даже если это станет второй остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но вы когда-нибудь пробовали туда на машине доехать?
18: Большой туда и пешком-то, стоит. В общем-то, добраться не так просто.
2: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизнь. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, а не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
0: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юрлс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет Рейтер. Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юрлс» из Черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Юрл стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Юрлс опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, вот ей нужно чем-то ее замещать. И аналогично ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконта, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат от дисконта на российские поставки и уход премии.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
6: Продолжительность жизни.
22: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
6: Журналист Алена Копылова.
22: Самый простой пример – измерение пульса. Умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
5: Продолжительность жизни на Business FM.
0: 19:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас с теми, кто в теме, в редакцию Business FM продолжают обращаться селлеры на маркетплейсах. Они все чаще жалуются на огромные комиссии. Зачастую они заставляют бизнес отказываться от целых направлений продаж, экономить на материалах и сокращать сотрудников. И несмотря на все это, прибыль остается мизерной. Обсудили основные проблемы селлеров сейчас и возможные пути решения с руководителем компании Upsell и селлером Русланом Нафиевым.
5: Business FM. Теми, кто в теме.
8: Всем привет, в студии Евгений Перельчук. Сегодня у нас комиссионная тема. К нам в редакцию обратился руководитель компании Upsell Руслан Нафиев. Его компания «Селлер» на маркетплейсах. Руслан рассказал, как высокие комиссии маркетплейса фактически душат его бизнес и ставят на грань выживания. Мы решили поговорить об этом подробнее, но не только об этом. Руслан, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Расскажите немного о своем бизнесе. Что производите? Какие объемы? Как давно вы в рынке?
9: Мы производим это декор, праздничную атрибутику, всевозможные деревянные изделия, которые можно себе представить, сопутствующие к праздникам. Ранее мы производили детские игры, развивающие игрушки из различных материалов, от дерева и заканчивая сложными пластиками. На рынке мы уже более 10 лет. Пришли в эту сферу из дополнительного образования. Мы работали с ребятишками, школьными, дошкольными учреждениями. Так вот исторически сложилось, что перешли в производство. Торгуем мы сейчас на Wildberries и на Озоне. Начинали мы с Алиэкспресса, заходили на Яндекс. В общем, пробовали все, что горит, как говорят. Все нормально было до момента, когда маркетплейсы начали повышать комиссии. Понемножку росло, обрастало дополнительной логистикой, дополнительными сборами за обработку заказов, за клик на ПВЗ, если на ПВЗ селлер сдает, за клик на СЦ, ну это сортировочный центр, если мы привозим туда. В какой-то момент мы обращались к организациям, транспортным компаниям, чтобы нас забирали ежедневно и отвозили на сортировочные центры. Но из-за того, что сейчас такие комиссии, нам приходится самим заканчивать работу и мчаться туда, отвозить все это дело.
8: Чуть-чуть побольше цифр. Главная тема вашего обращения к нам – это высокие комиссии, в первую очередь. Вот есть у вас определенный товар, любой. Какая у него себестоимость, какая оптовая цена, сколько комиссий берет Marketplace и какую прибыль вы в итоге получаете?
9: Сейчас, который товар у нас более-менее нормальный идет, по нему у меня цифры есть, это обычный декоративный ящик. Себестоимость его, ну, в зависимости от цвета, средний, если взять, 120 рублей. На маркетплейсах мы продавали, если мы в акцию заходим, он продается по 480 рублей. При этой цене мы получаем на расчетный счет 144 рубля. То есть наша прибыль 22 рубля. Это та прибыль, с которой нам необходимо заплатить зарплату, аренду, налоги. Получается небольшой минус. Мы перерасчитали, посмотрели, что необходимо все-таки как-то повышать. Мы подняли до 690 рублей. При этом нам уже переводится 207 рублей. Ну, то есть тоже тут невеликая прибыль. Все, что выше, это уже цена неконкурентоспособная абсолютно. Практически все товары работают по такой же схеме. То есть если за 1000 рублей условный товар продали, то придет где-то порядка 300 рублей. Это мы еще не считаем рекламу, если мы какую-то рекламу используем. Она тоже там не бесплатна.
8: Как давно вы испытываете на себе давление этих комиссий? И к чему в итоге приводит это все? То есть сокращается ассортимент или увольняется? Сотрудников.
9: Мы сократили ассортимент практически на 80%. Из некоторых ниш мы абсолютно вышли. Это детские развивающие игры. Как подгруппу товаров мы ее убрали совсем. Это продолжается около 2 лет. То есть мы, когда начали разрабатывать новые товары, детские игрушки, начался рост комиссий. То есть нам необходимо было каждые 1.5-2 месяца пересчитывать, искать какие-то более дешевые материалы для того, чтобы как-то оставаться на плаву. Почти год как не торгуем игрушками, потому что там просто нереально было что-либо сделать.
8: Со временем может падать качество, да? То есть вы не готовы уже на это идти?
9: А это, безусловно, качество упадет. То есть если мы там, допустим, брали, ну вот на примере, фетр 3-миллиметровый, корейский хороший фетр, он дорогой, он тактильный для ребятишек, это очень важный момент. Но потом переходим на китайский 2-миллиметровый, естественно, нам уже сыпятся отзывы о том, что из чего вы делаете, что это такое, откуда такой запах. Ну, естественно, такое продавать нельзя.
8: Руслан, у вас есть в голове цифра, комиссия, которая вот в идеальном мире, да, вы посчитали бы адекватной?
9: Да, безусловно. Мы начинали работать с очень низких комиссий. 3-5% это было у AliExpress, это были разнообразные комиссии у Wildberries еще тогда. Но я прекрасно понимаю, что это был заход на рынок, и комфортно было работать на комиссиях от 10 до 20%. И нам хватает, и у маркетплейсов есть финансы, чтобы как-то свои сервисы строить, что-то новое делать. Все, что выше, это уже перебор.
8: По факту сейчас мы имеем комиссии в 2 раза больше.
9: Практически да. Мы все равно так или иначе общаемся с другими селлерами. У тех, кто занимается одеждой, у них еще плачевнее ситуация. У них потеря колоссальная. Они получают 20% от оборота. Это же все складывается потом на конечной стоимости товара. То есть это для клиента должно стоить условно там 500 рублей. И клиенту по карману, и продавец зарабатывает, и маркетплейс на кладе не остается. Но почему-то маркетплейс делает так, что необходимо этот товар продавать по 1500. Уже клиент не каждый себе это может позволить. Товарооборот, соответственно, ниже у селлера. Ну, здесь зарабатывает один маркетплейс.
8: Вы выходили еще за пределы маркетплейсов? Есть ли другие каналы продаж?
9: Были магазины, офлайн-магазины. У нас было их порядка 5 штук. Ну, то есть мы какие-то открывали, какие-то закрывали, щупали точки, где проходные места. Но это было у нас 4 года назад. Сейчас я практически не вижу смысла вот этим заниматься, потому что конечный клиент, он уже приучен к маркетплейсам.
8: Еще одна из основных тем, которую постоянно нам пишут на Business FM селлеры, это конкуренция с китайцами. У них гораздо ниже комиссии на маркетплейсах, и борьба с ними просто математически невозможна. Хотя вроде как уже обсуждается на рынке выравнивание комиссий.
9: Это вообще больной вопрос. У китайцев заведомо лучшие условия. Это прежде всего комиссии. Это как раз вот 10-15% они платят. Мало того, у них есть такие преференции, которые им предоставляют маркетплейсы. Открытие на один налоговый номер, ну это аналог нашему ИНН, 10 магазинов. Чтобы нам открыть один ИНН, один магазин. Ну, допустим, продаем мы деревянные изделия, я еще там хочу продавать условно там, продукты питания. Но мне надо разделить эти магазины. Я начинаю еще одну ООО или ИП открываю для того, чтобы открыть магазин. Соответственно, возникает у налоговой вопрос, а для чего вы это делаете? Один директор, один юридический адрес. Не прячетесь ли вы, не уходите ли вы от НДС? Когда начинаешь им объяснять, они уже более-менее понимают. Это колоссальная борьба, и с китайцами мы не можем вообще никак конкурировать.
8: Вас как-то затронули вот эти пожары на складах маркетплейсов, последствия ударов? Где вы храните свой товар? Используете свои площадки или площадки маркетплейса?
9: Да, затронуло, безусловно. У нас какой-то товар хранился на маркетплейсах по системе ФБО мы работаем. Ну, из-за того, что не сезон, немного товара, там, ну, 1000 на 250, может быть, на 300. Товар пострадал. Тут вопрос в другом. Мы, естественно, снизили присутствие, убрали позиции дорогие, потому что мы не знаем, а дойдет ли этот товар, где он будет находиться в момент прилета. Мы не можем посмотреть, дошел ли этот товар. То есть раньше был статус товара, пути вручен, там еще что-то. Сейчас этого нету. Мы не можем посмотреть. По факту мы не знаем, сколько товара дошло до конечного клиента. Они-то нам все пишут вопросы и задают, а почему так долго? А вы там через что везете? Ну, в общем, негодуют люди, и я-то их понимаю. С другой стороны, как этому человеку объяснить? Ну, вот такая ситуация сложилась.
8: Вы прислали к нам в редакцию скриншот общения с техподдержкой. Расскажите, что там была за ситуация, и что вам в итоге ответили?
9: Мы пишем в поддержку. Давайте как-то обсчитаем. Давайте в ручном режиме установим определенные комиссии к определенной группе товаров, даже к конкретному товару. Но мы производим этот товар. Мы производим из отечественных материалов. Мы не закупаем это ни в Китае, ни в Турции, нигде. Дерево наше, выращено у нас в нашей стране, оно не может быть так, чтобы мы не были доступны для людей. На что нам Озон прям так ответил. Пожалуйста, у вас в базе знаний все есть, как считается, какие комиссии, всего доброго, до новых встреч.
8: там нет никакого простора для переговоров?
9: Абсолютно вообще. Мы можем, конечно, еще написать, но в процессе мы разбираемся. Очень важно ваше обращение, но это ничего не дает. У селлера нету практически никаких мер воздействия на маркетплейс.
8: Если ни маркетплейсы, ни государство в итоге вам не помогут, есть ли у вас план Б? Сколько вы еще можете в таком режиме работать? И как эта работа будет выглядеть?
9: Как такового плана Б, наверное, сейчас мало у кого есть. Но в любом случае мы понимаем, что до какого-то момента мы сможем, пока у нас не закончится наше сбережение, ну, все это дело надо прикрывать. Лично мой план Б, вот, ну, как человека, даже не просто что руководителя организации, я пошел учиться на рабочую профессию, если уж совсем здесь все, придется искать себя где-то в другой какой-то области, ну, других вариантов не остается.
8: Спасибо, обсудили сегодня острую комиссионную тему. С нами был руководитель компании Upsell Руслан Нафиев. Руслан, спасибо большое.
9: Спасибо.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
14: С руководителем компании Upsell и селлером на маркетплейсах Русланом Нафиевым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски из «Теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Реклама.
7: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
12: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 208.

0: сказывается на ходе боевых действий для России. Он добавил, что российская армия гораздо более чувствительна и гораздо более разрушительно действует на поле боя. По словам Путина, российские войска ударами мешают доставке военной техники и боеприпасов на Украину, а также возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие. Целый ряд российских предпринимателей делают добровольные взносы в российский бюджет. Они являются дополнительным подспорьем для бюджета и помогают решать ключевые задачи, стоящие перед страной. Это заявил сегодня министр финансов Антон Силуанов. Как следует из данных электронного бюджета, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, добровольные взносы бизнеса в бюджет России на середину августа составили почти 384 миллиарда рублей. Это больше поступлений за весь прошлый год в полтора раза. Тогда был 251 миллиард. Минстрой пока не получал обращений маркетплейсов по восстановлению складов, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Так он отреагировал на поручение президента. 19 августа Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Там он сказал, что поврежденные при атаках ВПЛА логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Он поручил правительству подготовить такую программу. Склады Вайлдберриса подвергаются атакам ВПЛА с середины июля. Маркетплейс мог потерять до 22% логистической инфраструктуры. Сегодня ночью был атакован склад «Озон» в Самарской области. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. Вышедшая из берегов река Студеная размыла дорогу, и теперь по ней нельзя проехать даже на вездеходе. При этом запас продуктов у тургруппы только на одни сутки. 4 из 4 триумф российских фигуристов на юношеском гран-при в Китае. Все золото у наших спортсменов. Последнюю медаль забрали Полина Шешелева и Егор Карнаухов в парном катании. Расскажем о том, как это было. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа восстановленных зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Белоруссии и Израиля, а продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги, впереди потоки воды, грязи, и проехать невозможно.
3: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Не, дороги нет и не будет.
2: Серьезной угрозы для жизни туристов пока нет. Там есть укрытие. Но главная проблема – как вывести людей? Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
4: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов. Довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды. На самом деле на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год. Соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
5: Как быстро спадает вода?
4: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорогу. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать.

0: какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще такая тайга. После тайги начинаются этот лавовые потоки, поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то продут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
1: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
0: у них искать... есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там помокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
2: Евгений Севаев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходимым. Эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут в воскресенье утром. Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Бильд. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Но швейцарские здания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
3: Подробности. Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Бильд, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Бильд, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Бильд пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
2: В Чехии еще в 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище «Опидум», а в Синкабуре с того же времени работает «Люфрипорт» – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет газета «Коммерсант». Речь об объектах культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь идет о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество, а уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Земельный участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решают давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
4: все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, кухотал по этому поводу, потому что говорил, ну как же так, я живу отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, ну, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
5: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
4: Аренда не работает, потому что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может расторгнуть с ними договор.
2: Анастасия Кнора, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзебко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов. А в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
6: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзебко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
8: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзебко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная. А тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
7: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме 2 программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей 2 последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзебки этот сезон Гран-при хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что этот процесс может быть непростым.
9: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепка, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор, но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
7: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Камбоджийский риэль впервые появился в 1955 году, заменив собой индокитайский пиастр. Но в 1975 режим Полпота отменил в стране денежное обращение, хотя люди все равно пользовались деньгами, в основном вьетнамскими и таиландскими. Вернулся риэль в Камбоджу в 1980-м. Валюты на Бизнес ФМ. Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
10: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
6: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
11: Как же время летит. Столько раз собирался рассказать в этом году про гольф, но постоянно что-то другое занимало мое и ваше внимание. Сейчас уже невозможно пройти мимо этого вида спорта, ведь в прошлые выходные завершился первый турнир FedEx Cup, финальной серии профессиональной ассоциации гольфа PGA. В таком формате за три турнира лучший гольфист мира определяется с 2007 года. Рейтинг считается по очкам, набранным за сезон, и на первый раунд квалифицируются лучшие 70 игроков мира. Здесь отсеиваются 20 занявших последние места. Во втором раунде выбывают еще 20, и в итоге 30 гольфистов выходят в тур-чемпионшип, победитель которого и получает трофей чемпиона. Он не всегда оказывается первым по итоговому рейтингу или по призовым в сезоне. Три раза этот трофей завоевывал ирландец Рори МакИлрой и два раза Тайгер Вудс. Первый раунд называется St. Jude Championship и проходит в разных локациях. В этом году местом проведения был клуб TPC Southwind в Мемфисе. Интересно, что в отличие от большинства турниров сезона, титульные права на этот не продаются. Он назван именем благотворительного фонда, с которым PGA давно и плодотворно сотрудничает. Победителем в этом году стал американец Скотти Шефлер и забрал домой 3 миллиона 600 тысяч долларов из общего призового фонда в 20 миллионов. Эта сумма, кстати, не меняется уже четвертый год. Шефлер продолжает доминировать в мире гольфа на протяжении нескольких лет. Он лидер по призовым и по рейтингу в этом сезоне. После очередной виктории на его счету уже 20 миллионов 500 тысяч. Но это не помогло Скотти в финальном турнире прошлого года, где он уступил Томми Флитвуду. А победителя этого сезона мы узнаем 30 августа.
6: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
2: 19:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов.
6: Итоги недели.
2: Терминалы в Новороссийске и Тамане приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей, но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук подробнее.
12: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамане временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
13: Причина говорит о том, что это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг», с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают «Европлан» и «Альфа-мобиль». Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
12: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс – один из крупнейших на Черном море. Принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из трех зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
14: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов. Потому что, я думаю, частично они могут заработать. Пускай с меньшей скоростью, но зерно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых этой ситуации, в первую очередь, как сельхозпроизводители. Ведь цены на их продукцию падают совершенно страшной силой.
12: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе. И, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Центробанк введет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Максимум 300 тысяч рублей в месяц.
6: Итоги недели.
2: Это заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Готов ли к этому бизнес? Михаил Задорожный продолжит.
15: Меньше чем через 2 недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал Бизнес ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
16: счет открыть в Центральном банке, просто через приложение кредитной организации.
15: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системно-значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос бизнес-ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
17: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. А так, что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать? Нет. Мы не готовимся никак.
15: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
18: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как-то должно выглядеть, но в практическом никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
15: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
19: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
20: В Москве прошла презентация еще одного китайского бренда Tenet. Не путать с Tenet, о новой модели которого я недавно рассказывала. Это разные бренды, хотя и родом из одного концерна. В Китае Tenet Plus носит название Li Pass и является одним из суббрендов Chery. Поэтому по технической части, увы, ни новинок, ни сюрпризов не будет. Обе модели выходят на рынок с 1,5-литровым бензиновым двигателем 147 лошадиных сил и 225 ньютонов крутящего момента. Привод только переднего. Коробка только шестиступенчатый робот. Модели две, L4 и L6. Продажи обеих начнутся уже сейчас, в августе. Вся презентация проходила в красно-оранжевых оттенках. В центре экспозиции выставили кроссоверы в самых ярких цветах в модельной линейке с темными салонами. Tenet Plus L6 получил оттенок оранжевый рассвет, а L4 – красный гранат. Первое, что мне пришло в голову, глядя на эти автомобили, здесь автопроизводитель делает упор на внешность. Вот и ответ на вопрос, который вертелся в голове всю дорогу на презентацию. Зачем нам еще один Chery в другой оболочке? Tenet Plus имеет более молодежный яркий дизайн, чем все автомобили этого концерна. Галочка в фарах чем-то напоминает Мазду. Глянцевая черная решетка радиатора – типичный Chery. Форма заднего крыла раздута. Фонари с единой диодной лентой по современной моде. В интерьере из эко-кожи узнаваемые прострочки, узкая цифровая приборная панель и немного жестковатые кресла. В центре беспроводная зарядка для смартфона и вертикальный дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla диагональю 13,2 дюйма. Комплектаций будет две – элегант и ультра. В начальной есть круиз-контроль, ограничитель скорости и задние датчики парковки. Машина оборудована зимним пакетом. Цены пока не объявлены, но мы явно узнаем их в самое ближайшее время.
19: Тест-драйв на Бизнес FM. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 19.58, в студии Вероника Романова. Число пострадавших при падении обломков сбитого БПЛА на рейсовый автобус в Севастополе выросло до 10. Их госпитализировали, сообщает помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Среди пострадавших 16-летний подросток. Состояние двух взрослых врачей оценивают как тяжелое. Обломки сбитого беспилотника упали на рейсовый автобус, после чего машина загорелась. БПЛА, по данным губернатора Михаила Развожаева, был начинен взрывчаткой. Погибли 2 человека. Пожарные продолжают ликвидировать последствия удара беспилотника по складу «Озон» в Самарской области. Зайти в помещение объекта пока невозможно, ранее сообщила пресс-служба компании. Уцелевшие товары направят на другие склады. Плату за хранение поврежденной продукции компании брать не будет. Товары, которые ехали на атакованный склад, бесплатно переместят в другие логистические центры. Продавцов уведомят о том, куда направлен их товар. В ночь на 22 августа впервые был атакован беспилотниками объекта маркетплейса «Озон». Под удар попал логистический комплекс на 135 тысяч квадратных метров в Самарской области, один из крупнейших в Поволжье. Эвакуированы 500 сотрудников, 4 человека пострадали, работа объекта приостановлена на неопределенный срок. США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении таких ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за ограничений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ впервые атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Все товары были застрахованы. Наценка в доллар вместо скидки. Российская нефть «Юралс» впервые с мая продается дороже Brent из-за растущего спроса в Азии. По данным Reuters, неурегулированная ситуация с транзитом через Армузский пролив подстегнула интерес Индии к нефти из России. И теперь она конкурирует с Китаем за поставки энергоносителей. Красный Октябрь уходит в историю. На месте бывшей кондитерской фабрики в столице построят элитный ЖК. Застройщики уверяют, что жилищный комплекс сохранит в себе черты Красного Октября. Эксперты говорят, что явного сходства в проекте незаметно и параллельно задаются вопросом, зачем вообще строить жилье там, куда и на автомобиле подъехать непросто. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс «Озон» попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос Business FM «Озон» сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. «Озону» еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
1: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним
3: одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба Озон обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на Озон Георгий.
1: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
21: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Вайлдберрис стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
1: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
21: То есть они обещали компенсировать?
1: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
3: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время Озон направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала Бизнес ФМ в Макс, продавец товаров для праздников Мария. Цитата.
22: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла, мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы цель направленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
3: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
23: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
21: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
23: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
3: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
24: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть. Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
3: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже теряют 3%. В минусе также бумаги АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до курорта теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
0: С точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом ценник, который мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет свободное продажи даже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом, Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что, по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление, сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны. Это уже Хошимин, Фукуок. Но в остальном основные туристические направления — это Нчанг и Фукуок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и воскресеньям, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо красного октября. Архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Судя по представленным проектам, знаковое для Москвы место в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйном» «Красный Октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить 2 исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально конфеты они не напоминают, но самая главная проблема даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
4: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, и иначе, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
5: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй Остоженкой?
4: Даже если это станет второй Остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между 2 мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но вы когда-нибудь пробовали туда на машине доехать?
5: Туда и пешком-то, стоит. В общем-то, добраться не так просто.
4: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет

0: Сражение Юралса из Черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Ормузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Urals стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Ормузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Urals опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, это ей нужно чем-то ее замещать. И аналогично ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. И он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки. Причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконта, все это зависит от ситуации с Ормузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат от дисконта на российские поставки и уход премии.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: По данным исследования, которое производственная компания Rockwool провела в конце июля, 73% россиян считают экологический имидж застройщика значимым фактором, влияющим на решение о покупке или аренде квартиры. Только 20% респондентов заявили, что для них зеленый аспект не имеет значения, и еще 7% затруднились с ответом. Чаще других на экофакторы обращают внимание люди в возрасте от 18 до 30 лет. 79%. Стало быть, в обозримом будущем запрос на зеленое строительство может стать еще более ощутимым. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года в России появился новый межгосударственный зеленый стандарт для многоквартирных домов. Он заменил действовавший с 2022 года национальный зеленый ГОСТ-Р для МКД и будет также применяться в странах ЕАЭС. По оценкам Дом.РФ, сегодня у нас зеленым критериям предварительно соответствует около 12% новостроек. Игроки рынка, которых Бизнес FM попросила поделиться своими зелеными наблюдениями, в принципе согласны с важностью экологического имиджа застройщика, но с рядом оговорок. Например, по их словам, при первом знакомстве с проектом экологичность редко становится главной причиной для звонка в отдел продаж. Это же не цена, не метраж, не транспортная доступность, не инфраструктура. Та же энергоэффективность не будет ключевым фактором принятия решения, если сам дом находится у шумной трассы или в окружении многоэтажек и бетонных дворов. А вот когда покупатель определился с бюджетом и районом, зеленые характеристики часто превращают подобранный вариант из подходящего в решающий. Хотя ЖК, который органично вписан в зеленый массив или стоит у воды, будет востребован, даже если в нем нет системы рекуперации тепла или энергосберегающих лифтов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
0: 20:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас теми, кто в теме. С Анитой Цой, певицей и основательницей бренда экопродуктов «Цойкиные рецепты», обсудили, что сегодня приносит больше дохода – музыка или производство фермерских консервов, а также как ее бизнес пережил атаки на склады «Wildberries».
2: Бизнес FM.

0: кто в теме.
1: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». У микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас лично деловая тема. Атаки на склады Wildberries затронули множество маленьких селлеров, средних и крупных предпринимателей и людей, чьи имена знакомы каждому россиянину. О бизнесе и о том, как на него влияют последние события, мы поговорим с необычным гостем. С нами Анита Цой, народная артистка России, певица, композитор, режиссер-постановщик собственных концертных шоу, директор Института креативных индустрий Донского государственного технического университета, основатель бренда экопродуктов «Цойкины рецепты». Анита, здравствуйте.
2: Да, добрый день всем.
1: Думаю, для многих слушателей будет сюрпризом узнать, что вы выпускаете фермерские консервы. Это маринованные огурцы, помидоры, кабачковая икра. Анита, как зародился ваш бизнес?
2: Я всегда любила сама выращивать овощи, фрукты, ягоды. И это для меня своего рода такая медитация, способ быть ближе к природе. Ну а готовка и консервация давно стали нашей такой семейной доброй традицией. С раннего детства я помогала маме, бабушке по кухне, запоминала их секреты. И со временем мои домашние заготовки стали пользоваться большой популярностью у друзей, знакомых. А в соцсетях меня все часто спрашивали о рецептах и даже просили продать или приготовить что-то на заказ. И в какой-то момент я поняла, что почему бы и нет? Ведь то, что я делаю с душой, для всей семьи, для близких, все это может приносить радость не только семье, но и другим людям. И вот так и появилась линейка «Цойкины рецепты», то есть настоящая здоровая домашняя еда, где я все выращиваю самостоятельно на своей фермочке.
1: Анита, я даже видела у вас на карточках ваших консервов, там написано «руками Аниты Цой». Это правда?
2: Ну, вначале, конечно, было «руками Аниты Цой». Сейчас уже мы запустили заводик, и, соответственно, ручками я больше не катаю, но зато выращивать продолжаю, потому что это любимое дело.
1: То есть это ваша экоферма такая небольшая?
2: Да, это все находится прямо в моем загородном доме, и из ангара, в котором я когда-то хранила декорации и костюмы, я сотворила маленький мини-завод.
1: Я видела, что у вас есть и традиционные для корейской кухни кимчи, и даже, как ни странно, черемша. Сейчас это растение, кстати, стало мемом среди зумеров, потому что, кажется, молодежь вообще часто не понимает, что это такое. Насколько вообще выгодна торговля консервированными продуктами сейчас?
2: Ну, я вам должна сказать, что бизнес именно на территории, назовем так, северных стран, где холодно, бизнес по-прежнему жизнеспособен. И если говорить о цифрах, рынок консервированных продуктов в России, например, за 25-й год показывает очень стабильный рост. Только объем производства овощной консервации вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и превысил 600 тысяч тонн. Я говорю именно данные по Москве. И столичный рынок пищевой продукции ежегодно растет на 16-17%, и около 15% сегодня приходится на консервы и ферментированные продукты. И еще один важный тренд. Рынок кимчи в России за последние 3 года увеличился более чем на 30%, а в Москве ежегодный прирост продаж достигает 10-12%. То есть это связано не только с интересом к новым кухням, да, но и с общей модой, молодежной модой на кей-поп, а также на здоровое функциональное питание. Мы как раз занимаемся органикой. И вот в этом году, например, я увеличила свои фермерские территории не за счет увеличения личных земель, а именно за счет того, что я взяла шефство над органическими фермами в других областях России, которые уже были и которые в это трудное время собирались закрываться, а мы, наоборот, их поддержали.
1: Фермы, которые к вам еще присоединились, что там выращивают? Это огурцы или что?
2: Да-да-да, мы брали именно фермы овощные. Мы даем свои семена, мы даем свои органические удобрения, мы даем свое ТЗ, мы постоянно на онлайне, на проверках, как растет урожай, не заболел ли он, учим работать с прогнозами погод, выстраивать коллективы и даже бухгалтерию.
1: Вы уже 4 года на рынке. Что является основным каналом сбыта? Это все-таки маркетплейсы или торговые сети, может быть, тоже?
2: Для меня, как для предпринимателя, крайне важно не ограничиваться одним каналом. Маркетплейсы, да. Это наш надежный и быстрый способ дойти до широкой аудитории. И, скорее всего, для нас это такая рекламная мощная платформа, где ты можешь заявиться и плюс еще очень классно протестировать свой продукт. Но мы одновременно строим долгосрочные отношения с крупными федеральными региональными сетями. Я сама люблю ходить в магазин. Люблю посмотреть, пощупать, понюхать. Иногда даже попробовать, да, если это позволяет ситуация в магазине. Поэтому «Азбука вкуса», «Лента», «Мираторг», «Ашан», «Самбери», «Бахетле» — мы с ними работаем. В этом году развиваем сегмент хорику.
1: Я видела в соцсетях «Цойкиных рецептов», что, к сожалению, продукция ваша была и на пострадавших складах Wildberries. Насколько велик для вас ущерб?
2: К сожалению, наша продукция, как и продукция других селлеров, пострадала. Сбились все у нас сроки поставки. Первые дни были особенно тревожными, потому что рынок буквально как бы сжался, и клиенты ждали, а мы старались спасать ситуацию всеми имеющимися силами. Кризис объединил нас всех в одну большую единую команду селлеров, платформу, покупателей. В социальных сетях, например, была запущена волна поддержки хэштег «Корзина ВБ». Это когда покупатели заказывали товары у пострадавших брендов. Я тоже поставила себе хэштег «Корзину ВБ» на Цойкины рецепты. А в это время площадка, значит, сам Wildberries сделал все возможное, помогал с ускоренным каким-то распределением товара, с логистикой по уцелевшим складам. Я честно скажу, да, мы не очень крупная компания, мы не триллионами там ворочаем на маркетплейсах, но мне было все равно, как небольшому предпринимателю приятно, там сколько-то минимум процентов, но 60 тысяч рублей, раз, и упали в личный кабинет. И, знаете, какое-то доверие сразу, еще больше сближения произошло с площадкой. Я особые слова благодарности, пользуясь случаем, хочу сказать моим подписчикам, друзьям, коллегам, всем, кто поддержал добрым словом, постом, репостом, покупкой. Мы действительно вместе не дали встать торговле. Безусловно, ценные уроки есть. Мы усилили контроль за складскими запасами, за диверсификацией логистики. И, как говорится, вот кто ни разу не горел, тот не вставал на ноги, да? Но уже совершенно другим опытом и взглядом на жизнь.
0: Вы упомянули диверсификацию логистики. Как сейчас вы меняете в моменте ваш бизнес для того, чтобы пережить это непростое время?
2: У нас были товары все на ФБО. Кто работает на маркетплейсах, знает, что это такое. Теперь мы частично, не все. Мы просто очень внимательно посчитали. Это очень важные просчеты, иначе можно на самом деле тоже прогореть. Часть товаров вывели на ФБС. То есть мы сейчас часть товаров с центральной части России, с югов отправили во Владивосток на склады. Казалось бы, что это дорого, но реально просчитав все до деталей, мы поняли, что мы можем даже выиграть. Мы точно не собираемся уходить с Wildberries'а. То есть для нас эта площадка настоящий дом. Здесь мы вырастили настоящую семью клиентов, единомышленников. И сейчас для нас очень важно не терять их доверие. Мы изучаем, безусловно, новые маркетплейсы. Открылось достаточное количество всего нового. Насколько это все будет устойчиво, насколько у них есть интересные инновационные подходы. Вот, например, Wildberries сейчас предложили всем, у кого есть склады от 200 квадратных метров, сделать ту же самую историю, как ПВЗ, да, то есть наоборот, только брать товары на себя. Это совершенно новая незанятая ниша, я думаю, что она принесет больше дивидендов всем, у кого есть склады, и самому маркетплейсу, чем окажется эта история в провале. Но мы развиваем по-любому свой собственный интернет-магазин именно с бесконтактной доставкой. Постоянно экспериментируем с онлайн-мероприятиями для повышения вовлеченности покупателей. Я искренне верю, что вот только объединившись сейчас, селлеры, покупатели, маркетплейсы, мы сможем не только сохранить, но и усилить этот рынок, пройти любой им шторм.
0: Все-таки на данный момент, что сейчас приносит вам больший доход, бизнес или музыкальное творчество?
2: Вот это очень-очень сложный вопрос. Музыка — это жизненная энергия. Вот она меня вдохновляет и вдохновляет весь мир вокруг меня. Вот выход новой песни, наш дуэт с Григорием Лепсом, да, песня «Линии». И вы не представляете, сколько людей вокруг меня окрыляются. И я сама поднимаюсь на новую высоту. А бизнес — это дело не только ради дохода, но и ради идеи, ответственности за команду, любимых клиентов. И если говорить формально, то вот последние пару лет бизнес однозначно стабильно догоняет мою творческую деятельность по объему дохода, а то и перегоняет. Но на самом деле это вот два крыла, и без одного взлететь нельзя.
0: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. Это была Анита Цой, певица, композитор, основатель бренда «Цойкины рецепты».
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Американец Джимми Дональдсон, сегодня известный как «Мистер Бист» или «Мистер Чудовище», свой первый YouTube-канал, посвященный компьютерным играм, открыл в 2012-м, когда ему было 13 лет. Закончив школу, без проблем поступил в университет, но быстро бросил учебу, поскольку она мешала реализовывать себя в сети. Настоящий успех пришел к Джимми в 2017-м, когда он запустил довольно бессмысленный челлендж. Почти двое суток, не отходя от веб-камеры, считал в прямом онлайн-эфире от 0 до 100 тысяч. Потом он строил стены из пластиковых стаканчиков, лежал сутки в импровизированной могиле, проводил дни в закрытом магазине, и все это на глазах у интернет-публики. Сегодня у мистера Биста более 500 000 подписчиков, а личное состояние перевалило за 1 000 000 долларов. Блогеры на Бизнес FM. Знай меру. Локоть – мера длины расстояния от локтевого сустава до конца среднего пальца. Численные значения разнятся в зависимости от места и времени. В Англии примерно 45

0: Евросоюз нарастил закупки российского урана в 2025 году. Зависимость Европы от ядерного топлива из России растет, несмотря на попытки ЕС диверсифицировать поставки урана после начала боевых действий на Украине. Об этом говорится в новом отчете компании Sprott Asset Management. Отмечается, что в прошлом году поставки российского урана европейским коммунальным предприятиям выросли на 7%, поставки продукции конверсии на 9%, а продажи услуг обогащения увеличились на 12%. Европейским коммунальным предприятиям необходимо обеспечить альтернативные поставки урана и мощности по переработке топлива для замены российского материала, что усиливает конкуренцию за продукцию западных и союзных поставщиков, заявляют в компании. Центральное место в этой борьбе займет крупнейший в мире производитель урана Казахстан. В 2025 году на республику пришлось 20% поставок ядерного сырья европейским потребителям. Скончался хозяин известного на всю страну ворона Гоши. Причина смерти 28-летнего Александра Чугайнова неизвестна. Он нашел двухнедельного птенца 6 лет назад возле рухнувшего дерева. Выходил птицу, хотел выпустить на волю, она к нему привязалась. Ворона назвали Гошей, он выучил много команд. Чугайнов завел YouTube-канал Ворон ТВ, который стал очень популярным. Там у него было более 2 миллионов подписчиков, в ТикТоке более 2,5 миллионов. По словам брата Чугайнова, его семья пока не знает, что делать с птицей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. Вышедшая из берегов река Студеная размыла дорогу, и теперь по ней нельзя проехать даже на вездеходе. При этом запас продуктов у тургруппы только на сутки. 4 из 4 триумф российских фигуристов на юношеском гран-при в Китае. Все золото у наших спортсменов. Последнюю медаль забрали Полина Шешелева и Егор Карнауха в парном катании. Расскажем о том, как это было. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа восстановленных зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Белоруссии и Израиля, а продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги, впереди потоки воды, грязи, и проехать невозможно.
3: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Не, дороги нет и не будет.
2: Серьезной угрозы для жизни туристов пока нет. Там есть укрытие. Но главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
4: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов. Довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды. На самом деле на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
5: Как быстро спадает вода?
4: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорога. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею. Ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Тверпалска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще

0: жуткая тайга. После тайги начинаются этот лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже можно сказать жарко, и машины как-то пройдут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
1: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
0: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну то, что люди там промокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
2: Евгений Севаев, главный редактор газеты «Камчатская время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходимым. Эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут в воскресенье утром. Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Но швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
3: Подробности. Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей. Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
2: В Чехии еще в 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище «Опидум», а в Сингапуре с того же времени работает «Люфрипорт» – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет газета «Коммерсант». Речь об объектах культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь идет о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляют об этом Росимущество, а уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Земельный участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решают давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда Том Сойер Фест «Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
4: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, кухотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я же его отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, ну, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
5: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
4: Аренда не работает, потому что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может расторгнуть с ними договор.
2: Анастасия Кнора, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов, а в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
6: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет, и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
8: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. Конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
7: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме 2 программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей 2 последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон Гран-при хорош шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что этот процесс может быть непростым.
9: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепко, например, владеет 4-м прыжком, 4-м тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор, но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, переходный или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
7: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Эскуду Республики Кабо-Верде в 1977 году заменил в обращении колониальный эскуда островов Зеленого мыса. В переводе с португальского означает «гербовый щит». Формально состоит из 100 сентаво. Но из-за инфляции разменные монеты обесценились и были выведены из обращения. Эскуду Кабо-Верде привязан к евро в соотношении 110 к 1. Валюты на Бизнес ФМ. Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
10: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
6: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Дело вкуса. С Катей Калиной.
11: Меняем кабачки на яблоки. Столичные рестораны к концу недели разыгрались в яблочный спас. Пироги, шарлотки, печеные яблоки с корицей, ну и, конечно, сидры с кальвадосом. Австралиец Джонатан Кёртис, бренд-шеф Marble Bistro на Никитском бульваре, решил не делиться яблоками с кондитерами и ввел их в основное меню. Две закуски и одно горячее блюдо. Это свиная шейка сувид, которая подается с тушеной красной капустой, яблочным кули и соусом демиглас с ароматом печеных яблок, тертый хреном в компанию. Кроме этого, в Marble можно попробовать страчителлу с яблочным муссом и авторскую версию паштета из печени птицы на бриоше с карамелизированными яблоками. Ресторан «Доктор Живаго», известный своей любовью к реконструкциям исторических рецептов, решил напомнить своим гостям вкус классической шарлотки. Обратился за помощью к научно-исследовательскому отделу музея усадьбы Царицына. Оказалось, что рецепт шарлотки пришел в Россию в конце Екатерининской эпохи вместе с интересом к английскому вкусу. Тогда это был пудинг с яблочной начинкой. Форму выкладывали по краям ломтиками хлеба, пропитанными сливочным маслом. А вот при Александре Первом на званных ужинах уже блистала шарлот а-ля рус от французского повара Мари Антуана Карема с печеньем савоярди, с ним, напомню, готовится тирамису, и баварским кремом. В Нябистро Жиральдин – нежное яблочное парфе на основе бисквита с кальвадосом, муссом шантильи, лепестками миндаля и цветочной солью. А в ресторане «Белуга» – яблочный наполеон с ванилью и сорбетом из астрагона, мяты, крапивы и зеленых яблок. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
2: 20:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Бизнес грузоперевозок на юге России оказался на грани выживания из-за простоя зерновых терминалов.
6: Итоги недели.
2: Терминалы в Новороссийске и Тамани приостановили работу из-за атак беспилотников. Лизинговые компании готовы пойти навстречу перевозчикам и предоставить отсрочку платежей, но условия таких лизинговых каникул для бизнеса оказываются неподъемными. Евгений Перельчук подробнее.
12: В нашу редакцию обратилась компания «Трансфаворит», перевозчик сельскохозяйственной продукции. Ведут деятельность на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В компании работает более 100 человек, и часть уже отправилась в вынужденные отпуска, после того, как все три крупных зерновых терминала в Новороссийске и Тамани временно приостановили работу. Вместе с ними по цепочке теперь простаивают грузовики. А вот лизинговые компании брать паузу в получении платежей не хотят, говорит юрист-консульт «Трансфаворит» Ирина Казьмина.
13: Причина говорит о том, что это
4: это повреждение инфраструктуры, атаки беспилотников. Наши автомобили и наши водители простаивают. Выручка у нас в связи с этим сократилась на 90%. У нашей компании автомобили находятся в лизинге, а их более 200. Мы обратились к лизинговым компаниям, таких как «Альфа-мобиль», «Европлан», «Газпром-лизинг» с просьбой предоставить для нас лизинговые каникулы. Но лизинговые компании предлагают, по нашему мнению, кабальные условия. Например, «Флит» готов нам дать каникулы на 3 месяца, но при этом безоговорочным условием является оплата в комиссии в размере 50 тысяч рублей за каждый договор лизинга, то есть за одну единицу транспорта. И при этом сразу происходит удорожание транспортного средства до 500 000 рублей. Не лучшие условия нам предлагают «Европлан» и «Альфа-мобиль». Они берут комиссию, правда, в меньшем размере, 15 тысяч рублей за каждый договор с удорожанием. Более того, лизинговые компании грозятся отобрать у нас технику, хотя за большую часть мы уже выплатили.
12: Таким образом, даже с учетом лизинговых каникул, суммы комиссии могут достигать 50% от обычного ежемесячного платежа за каждый простаивающий грузовик. Зерновой терминал в порту Тамань приостановил работу после ударов беспилотников еще 30 июля. Здешний зерновой терминальный комплекс, один из крупнейших на Черном море, принимает до 5 миллионов тонн зерна в год. Последний из 3 зерновых терминалов в порту соседнего Новороссийска, КСК, на 10,5 миллионов тонн зерна в год встал на паузу совсем недавно, 13 августа. И о сроках его восстановления также никаких сведений нет. КСК может обслуживать суда грузовместимостью до 100 тысяч тонн с осадкой до 14,5 метров. Такая глубоководная инфраструктура – серьезное преимущество. Можно формировать крупные экспортные партии прямо в порту. И потеря этого терминала для перевалки зерна особенно болезненна. Но не смертельно, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
13: Первый спрос на перевозки зерновые, он, да, несколько снизится. При этом нельзя говорить, что он упадет в ноль, потому что у нас есть перевозки внутри России, например, до места хранения, от поля до элеватора и так далее. Этот спрос никуда не денется, новый урожай, он убирается, его надо возить, перевозить, и спрос будет. Второе, что вероятно, через некоторое время мы увидим все-таки и восстановление спроса со стороны черноморских терминалов, потому что, я думаю, частично они могут заработать, пускай с меньшей скоростью, но все равно принимать они будут. Ну и третья ситуация, мне кажется, у перевозчиков, она не столь ужасная, скажем, как в других секторах затронутых. Эта ситуация, в первую очередь, как сельхозпроизводитель. Ведь цены на их продукцию падают совершенно страшной силой.
12: Так как сроки восстановления зерновых терминалов на Черном море неизвестны, как неясны и перспективы их дальнейшей защиты от следующих атак, встает вопрос о перераспределении мощностей всей логистики в этом регионе. Часть зерна направят на другие терминалы, нагрузят ЖД-пути и автомобильный транспорт, освободят складские емкости. Уборка зерновых в южных регионах завершилась на прошлой неделе, и, как отмечают аналитики, перебои с логистикой долго не продлятся. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Центробанк введет лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Максимум 300 тысяч рублей в месяц.
6: Итоги недели.
2: Это заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Готов ли к этому бизнес? Михаил Задорожный продолжит.
14: Меньше чем через 2 недели любой россиянин в теории сможет оплатить цифровыми рублями товары и услуги, включая покупки в офлайн-магазинах или, например, счета за коммуналку, без каких-либо дополнительных комиссий. На практике эти цифровые рубли сначала надо как-то получить, и, похоже, сделать это смогут не все. У владельцев айфонов будут проблемы, рассказал Бизнес ФМ председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
15: Счет открыть в Центральном банке просто через приложение кредитной организации.
14: По закону с 1 сентября обязан принимать цифровые рубли бизнес с выручкой от 120 миллионов рублей за прошлый год, который работает с физлицами и обслуживается в системно-значимом банке. На первом этапе внедрения это требование относится только к юрлицам. ИП смогут использовать такой способ оплаты позже. Сразу несколько предпринимателей отказались отвечать на вопрос Бизнес ФМ о том, готовы ли они к цифровому рублю. Они под запись говорили, что не готовы. О своем отношении к цифровому рублю рассказал президент БАОН Илья Ярошенко.
16: Что такое цифровой рубль, я знаю, естественно. А вот готовимся ли мы? Нет, я ничего не слышал про это. Ну, я как сам потребитель точно сейчас не пойду с этим рублем покупать в магазины, в розницу, что-либо. И я думаю, такого запроса и от наших клиентов не будет. Поэтому мы не готовы. Будет спрос, значит, подготовимся. Так что делать лишние телодвижения, которые, естественно, имеют свою себестоимость, все это внедрить, автоматизировать, нет, мы не готовимся никак.
14: О стоимости внедрения цифрового рубля рассказать вообще никто не смог. Опять же, в теории бизнес должен обратиться в банк, который подключен к платформе цифрового рубля, открыть через него специальный счет, настроить кассу и оплату через сайт. Но мало кто понимает, как это сделать, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
17: Центральный банк не дал еще разъяснений, как это делать, где это делать, кто будет сопровождать, собственно, каким биржам подключаться, потому что это должна быть некая биржа, которая будет все это управлять при Центральном банке. То есть, по факту, все понимают, в теоретическом прочтении как-то должно выглядеть, но в практическом никто еще не дал никакого разъяснения, как юрлицам его принимать, как его администрировать, какие тарифы, какое кассовое оборудование, как платить. То есть, по факту, все сыро. Но я думаю, что оно все появится до конца года.
14: За отказ принимать к оплате цифровые рубли грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Причем штраф налагается за каждый зафиксированный факт отказа. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
18: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский Реал. Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. С точки зрения активности обещание выполняется. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Вини остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить. Они перехватили у Реала Родри, которого сливочные очень хотели подписать. В итоге лучший игрок чемпионата мира переходит из Ман-Сити за 77 миллионов. Лондонский Челси потратил на трансферы больше 400 миллионов евро. Тут выделяются покупки Моргана Роджерса, Максена Лакруа и Марко Палестры. Выручили они за ушедших Сантоса, Кукурелью, Челаба и Джорджа 160 миллионов. Еще из интересного – это переход Мохамеда Салаха в турецкий Трабзонспор на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 2 года и 34 миллиона евро. Заработал и московский «Локомотив», продав Батракова, Карпукаса и Воробьева за общие 43 миллиона. Только вот кому теперь играть за железнодорожников?
6: Спорт и деньги на Бизнес FM. Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
19: Консультация с врачом не требуется.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же и спровоцировал, это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Он отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно, не стал раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнув, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Ирак после долгих просьб получил у иранских властей разрешение на проход части своих нефтяных танкеров через Армузский пролив. Это пишет иранское информагентство ИРНА. По его данным, выданные Ираку разрешения охватывают около трети довоенных объемов иракского экспорта нефти. Вместе с тем, власти Ирака прорабатывают альтернативные маршруты экспорта через Турцию, Сирию и Иорданию. Каролин Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. Сделаем Америку великой снова. Как напоминает Bloomberg, Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, а затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа уже в 24-м, а с января 25-го возглавила пресс-службу Белого дома. Как ранее сообщал Дональд Трамп, Левит покидает должность, чтобы больше времени проводить с маленькими детьми. Он пока не объявил, кто займет этот пост. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. В финале опорного прыжка в субботу он получил от судей 14 399 тысячных баллов. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзу взял британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были застрахованы. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос на билеты по улетным ценам? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс «Озон» попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос Business FM «Озон» сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. «Озону» еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
20: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
21: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
22: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
21: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
22: То есть они обещали компенсировать?
21: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
20: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время Озон направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала Бизнес ФМ в МАКС продавец товаров для праздников Мария. Цитата. Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла, мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, 70% от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации. До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
0: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги, должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries, предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
22: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
0: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
20: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
1: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
20: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже потеряли 3%, в минусе также бумаги АФК-системы, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский курорт по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до острова теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
3: точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом цене, которую мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто два билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что, по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста, именно это направление сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хо Ши Мин, Фукок, но в остальном основные туристические направления — это Нчанг и Фукок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
2: Артур Мурадзян, вице-президент АТУР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и в воскресенье, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут летать по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо «Красного октября» архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Студия по представленным проектам «Знаковое для Москвы место» в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйнам» «Красный Октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить два исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально это не слишком просматривается, но самое главная проблема даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
5: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, и иначе, ну, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Но, впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Мне нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
8: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй остоженкой?
5: Даже если это станет второй остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но вы когда-нибудь пробовали туда на машине доехать?
8: Туда и пешком-то, в общем-то, добраться не так просто.
5: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизни. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
2: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение Urals из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Urals стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Urals опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогично ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконт, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
2: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
6: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
9: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
6: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы. Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН, и они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них по этой части все в порядке и нет так называемой реестровой ошибки? Все ли знают, куда бежать, если ошибка все-таки есть? Специалисты Росреестра решили еще раз объяснить собственникам, кто виноват и что делать. Большинство ошибок связано с неточностями в измерениях, отраженных в межевом или техническом плане. В итоге в ЕГРН попадают неверные координаты, а проявиться это может спустя годы при продаже участка или уточнении его границ. Причем проблема может быть не только в вашем участке, но и в участке соседей с его неправильными границами. Исправить ошибку можно, во-первых, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводятся Росреестром и ППК «Роскадастр» за счет региональных и федеральных средств, а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
4: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
11: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллиона рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льготователя с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят, там всякие Zeekr 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Рокс, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
4: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
12: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Zeekr», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
13: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
4: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалюты? И об этом Михаил Задорожный.
24: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли крипто еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net – Григорий Клумов.
14: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любое имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
24: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
15: Свой крипткошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. Это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
24: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. А Никвалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
16: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
24: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в одном километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком. Мол был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 98-м. Сейчас площадь мола свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают молу половину всего потока клиентов. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Знай меру. Батман. Старинные меры массы в Азии. В России 17 века, согласно словарю Брокгауза и Эфрона, батман является казенной единицей массы, но только для местности, обитаемых инородническими племенами. Величина батмана в разных культурах составляла в понятных единицах от 4 до 400 килограммов. Где-то батман служил мерой объема воды и даже площади. Знай меру на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках.
10: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключают с малыми и средними независимыми НПЗ типовые соглашения. Они, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых АЗС. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. По его словам, такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Новак также сказал, что правительство пока не принимало решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минэнерго обсудит этот вопрос с компаниями и подготовит предложение, после чего они могут быть рассмотрены. 6 стран Евросоюза выступили за введение спецналога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне.

0: Авторы инициативы предлагают вынести этот вопрос на повестку сентябрьской встречи министров финансов ЕС в Дублине. В США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за этих ограничений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Два человека погибли, еще 10 пострадали при налете БПЛА на Севастополь. Все они находились в автобусе, на который упали обломки дрона. По словам губернатора города Михаила Развожаева, беспилотник был начинен поражающими элементами. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа этих зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Тяжелый люкс сбрасывает цены, и речь не о сезонных распродажах. Премиальные бренды столкнулись с падением спроса со стороны самой перспективной аудитории – молодежи. Зумеры легко компенсируют тягу к роскоши покупкой дешевых реплик. Смогут ли люксовые марки купить их лояльность с помощью скидок? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказывает житель Севастополя, общественный деятель Иван Камилов.
3: Район Острики, так называемая Острикова, просто атака происходила с той стороны. Видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров, Крым в целом. И да, страдает энергетика. Проблемы есть, но, к счастью, удается пока купировать их в рабочем режиме.
4: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли самое главное электричество, коммуникации и прочее?
3: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации, света практически не было по районам, давали по графику 2/6, но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить, ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работают чуть большим интервалом.
2: Иван Камилов, житель Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев также сообщил, что в нескольких зданиях разбиты окна, в том числе в школе, рядом с которой упал сбитый беспилотник. По данным Развожаева, при отражении атаки на Севастополь были сбиты 16 вражеских дронов. В свою очередь, Минобороны сообщила, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Московском регионе, на Кубани, в Крыму и над Азовским и Черным морями. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Земельный участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решат давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
5: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценке,

0: розничной стоимости, который приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, кухотал по этому поводу, потому что говорил, ну как же так, я живу отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, ну, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
1: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
0: Аренда не работает, потому что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может расторгнуть с ними договор.
2: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов, а в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
5: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
4: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме 2 программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей 2 последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон Гран-при хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что этот процесс может быть непростым.
6: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепка, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор. Но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
4: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
3: Подробности.
7: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
2: В Чехии еще с 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опиума. А в Сингапуре с того же времени работает Лео Фрипорт – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Киргизский сом сменил в новом государстве советский рубль в 1993 году. Причем Киргизия, в отличие от многих постсоветских стран, обошлась без переходной валюты. В тюркских языках сом означает «чистый», без примесей. Сом-алтын переводится как «чистое золото». Валюта почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, и ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен. Но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
8: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Ливингстон» в Самаре, созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но казалось, что Африка рядом, правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу джалов, популярную в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд-шефа Александра Райляна и шеф-кондитера Фатиму Салех тема и официальное разрешение перемешать белое с цветным, как исторически происходило в том же Кейптауне. Впрочем, там бульон был другим. Малайзия, Индонезия, Голландия, Португалия и Британия. Сейчас работает лишь веранда «Джамма». Основной ресторан возобновит работу осенью и обещает более широкий выбор именно африканских блюд. И специй, которые используют повара и которые добавляют в том числе в блюда европейской кухни, сумах, эфиопская смесь бербере с корицей, гвоздикой, имбирем и греческим пажитником и апельсиновый перец, использующийся в том числе и в десертах. В «Джамме» действует детское меню, есть отдельный зал для курения кальянов, не спасающий, впрочем, от их аромата тех, кто не планировал курить, тех же детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
9: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа-на! Не, дороги нет и не будет.
2: Серьезной угрозы для жизни туристов на месте нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
10: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов, довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды. На самом деле на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
11: Как быстро спадает вода?
10: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорога. Просто она превратилась там в сетевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею. Ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются лавовые потоки. Поэтому либо либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то продут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
11: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
10: у них искать... есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
2: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в Ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходным. Сейчас эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. На каникулы их отправляют копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишений этим летом набрали заметную популярность, пишет South China Morning Post. Сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. А о старых новых трендах Варвара Кочеткова.
12: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
13: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскачиваются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
12: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
14: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты прежде, чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, как когда можно все.
12: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета, без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
15: В мире спортивных сооружений снова обновление. Новейший стадион построен в пригороде Баффало на западе штата Нью-Йорк, практически на границе с Канадой. Места живописные, до водопада Ниагара рукой подать. Местной команде Национальной футбольной лиги Buffalo Bills нужен был современный стадион. Их предыдущий был построен в 1973-м и уже не отвечал современным требованиям. Команда популярна и за пределами западного Нью-Йорка. У них большая фанатская база, но самый известный факт про клуб курьезный и печальный. 4 года подряд, с 90 по 93-й, они выходили в финал и 4 раза подряд терпели поражение в Суперболе. Местные болельщики не унывают, и стадион был постоянно заполнен. Интересно, что новый Highmark Stadium самый маленький в НФЛ и вмещает всего 60 тысяч зрителей. На 11 тысяч меньше, чем старый стадион, который находился через дорогу. Зимы в Баффало суровые и снежные, но, несмотря на это, арену построили открытой. И даже козырьки прикрывают не все трибуны. Матчи тут в 20-градусный мороз считаются суровым испытанием для соперников Биллс, а игры под снегопадом зрелищные и собирают высокие телевизионные рейтинги. Так что выбор очевиден. Строительство Хаймарк обошлось в 1 миллиард 700 миллионов долларов. 850 миллионов – это деньги налогоплательщиков. 600 было потрачено из бюджета штата Нью-Йорк, а 250 – из местного. Столько государственных средств на строительство стадиона в США еще не тратили. 8 августа на арене прошел первый тренировочный матч, и сразу возник тот же вопрос, что и с «Зенит-ареной». На что потрачены деньги? Особых современных фишек нет, видеотабло маленькие, а вид со многих мест не очень. Но хотя бы он новый.
3: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
16: Мохандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи. Иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
3: Культ наличности на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же и спровоцировал, это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Он отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно, не стал раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнул, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Ирак после долгих просьб получил у иранских властей разрешение на проход части своих нефтяных танкеров через Армузский пролив. Это пишет иранское информагентство ИРНА. По его данным, выданные Ираку разрешения охватывают около трети довоенных объемов иракского экспорта нефти. Вместе с тем власти Ирака прорабатывают альтернативные маршруты экспорта через Турцию, Сирию и Иорданию. Кэролин Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. Сделаем Америку великой снова. Как напоминает Блумберг, Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, а затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа уже в 24-м, а с января 25-го возглавила пресс-службу Белого дома. Как ранее сообщал Дональд Трамп, Левит покидает должность, чтобы больше времени проводить с маленькими детьми. Он пока не объявил, кто займет этот пост. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе в финале опорного прыжка. В субботу он получил от судей 14 399 тысячных баллов. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзу взял британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были застрахованы. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос на билеты по улетным ценам? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс «Озон» попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос «Бизнес ФМ» «Озон» сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. «Озону» еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
18: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
19: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
1: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
19: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
1: То есть они обещали компенсировать?
19: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
18: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала Бизнес ФМ в «Макс» продавец товаров для праздников «Мария».
3: Цитата.
20: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье. Но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70% от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
18: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
21: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
1: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
21: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
18: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
22: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
18: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже потеряли 3%, в минусе также бумаги АФК-системы, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский курорт по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до острова теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
23: С точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом ценник, который мы видим, 135 тысяч рублей. Сейчас это довольно дорогая цена, это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу, плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса. переноса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что, по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление, сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хо Ши Мин, Фукок. Но в остальном основные туристические направления — это Ничанг и Фукок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
2: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и в воскресеньям, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут летать по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо Красного Октября. Архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Студия по представленным проектам «Знаковое для Москвы место» в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйнам» «Красный Октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить два исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально это не слишком просматривается, но самая главная проблема даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
0: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, и иначе, просто сломает вид. Вид, который давно иконический. Впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
1: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй остоженкой?
0: Даже если это станет второй остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, это самый центр города. Но вы когда-нибудь пробовали туда на машине доехать?
1: Большая туда и пешком-то, стоит. В общем-то, добраться не так просто.
0: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизни. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
2: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Юрл стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Юрлс опять стал стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконт, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
2: Игорь Юшков, Фонд Нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Усть-Катав, Челябинская область. 20 тысяч жителей. В 1758 году группа симбирских купцов и промышленников основали в устье реки Катав лесопильную мельницу и судовую пристань. Через несколько лет там появился и железоделательный завод, а вокруг – укрепленное поселение. Как появлялись города на Бизнес FM. Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айропетов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
5: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
3: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айропетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Выступая в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы «Бизнес-миссии» Ассоциации парков России, руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова предложила свой взгляд на тему идентичности городских пространств. Собранная воедино, ее мысли и рекомендации обрели вид 7 ключевых постулатов благоустройства. Эксперты, с которыми «Бизнес-ФМ» обсудила их, считают наиболее значимыми 3. Первый – сначала смысл, потом проект. Принципиально до начала работ провести исследование территории – историческое, культурное, природно-ландшафтное, экономическое и так далее. Второй – человек должен узнавать себя в пространстве. Идентичность – это же про эмоциональную связь. Когда человек говорит «это мой город», «это мой объект», «я носитель кода этого места», вот тогда все состоялось. И третий – жители, соавторы городской среды. Наглядным можно считать пример, который привела автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова. С целью возрождения традиций аптекарских садов братьев Юргенсен в Твери мы при участии более 300 горожан высадили 3 аптекарских сада. Это не просто красиво. Это 300 человек, которые стали соучастниками и амбассадорами проекта. Без этого идентичность остается навязанной сверху, а не выращенной изнутри. Как напоминает SEOMAT Architects Мария Николаева, есть простой профессиональный тест. Если убрать с проекта орнамент, надпись с названием города, специально придуманные символы, останется ли в нем связь с местом? Будет ли она читаться в плане, масштабе, материале, работе первых этажей, отношении к рельефу? Если нет, то идентичность пока существует только на рендерах, утверждает эксперт. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
12: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможня и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
7: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллионов рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льготного тиража с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят, там всякие Zeekr 9X и так далее. Но это уже машина 10 плюс миллионов. Рокс, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
12: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
8: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Zeekr», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий. По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
12: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалютой? Об этом Михаил Задорожный.
9: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли крипто еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий. Григорий Клумов.
10: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир — это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любое имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
9: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOkay Дмитрий Мачихин.
11: Свой крипткошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ним необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. Это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
9: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. А Никвалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
13: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
9: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
14: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
24: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги. Еще один способ защиты денежных знаков появился благодаря специалистам в области нанотехнологий. Метод наноскопической перфорации банкнот позаимствован у бабочек. На крыльях некоторых видов ученые обнаружили отверстия, диаметр которых 1500 раз тоньше человеческого волоса. Эти отверстия частично рассеивают и преломляют свет. Образующийся рисунок абсолютно уникален, но что еще важнее, подделать его невозможно. Как невозможно скопировать, отсканировать или отделить от поверхности материала.
27: История денег на Business FM. Продолжительность жизни.
28: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
15: Журналист Алена Копылова.
28: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
15: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключают с малыми и средними независимыми НПЗ типовые соглашения. Они, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых АЗС. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных.

0: и нефть, которую они закупают. После начала военной операции США и Израиля против Ирана оказался заблокированным Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового объема нефти. Как писала Guardian, крупнейшие нефтяные компании воспользовались перебоями в поставках сырья и смогли увеличить совокупную прибыль за весенний период почти вдвое, с 50 миллиардов долларов до 93. Авторы инициативы предлагают вынести этот вопрос на повестку сентябрьской встречи министров финансов ЕС в Дублине. США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за этих ограничений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Два человека погибли, еще 10 пострадали при налете БПЛА на Севастополь. Все они находились в автобусе, на который упали обломки дрона. По словам губернатора города Михаила Развожаева, беспилотник был начинен поражающими элементами. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа этих зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Тяжелый люкс сбрасывает цены, и речь не о сезонных распродажах. Премиальные бренды столкнулись с падением спроса со стороны самой перспективной аудитории – молодежи. Зумеры легко компенсируют тягу к роскоши покупкой дешевых реплик. Смогут ли люксовые марки купить их лояльность с помощью скидок? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказывает житель Севастополя, общественный деятель Иван Камилов.
3: Район Острики, так называемый Остряково, просто атака происходила с той стороны. Видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров Крым в целом. И да, страдает энергетика. Проблемы есть, но, к счастью, удается пока купировать их в рабочем режиме.
4: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли самое главное электричество, коммуникации и прочее?
3: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации, света практически не было по районам, давали по графику 2 через 6, но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить, ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работают чуть большим интервалом.
2: Иван Камилов, житель Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев также сообщил, что в нескольких зданиях разбиты окна, в том числе в школе, рядом с которой упал сбитый беспилотник. По данным Развожаева, при отражении атаки на Севастополь были сбиты 16 вражеских дронов. В свою очередь Минобороны сообщила, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Московском регионе, на Кубани, в Крыму и над Азовским и Черным морями. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Земельный участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решат давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда Том.

0: Сойерфест «Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
1: Все программы «Дома за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, клокотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я же его отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
2: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
1: Аренда не работает, потому что люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что на может с ними договор.
0: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов, а в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
5: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
4: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме 2 программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей 2 последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон Гран-при хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с Business FM, что этот процесс может быть непростым.
6: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепка, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор, но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
4: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Business FM.
0: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
3: Подробности.
7: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу SRF, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
0: В Чехии еще с 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опиума. А в Сингапуре с того же времени работает Лео Фрипорт – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
3: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Пока звучит этот текст, в мире купит 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM.
10: Разыгрывают легковерных или читают рэп? Шутят или программируют на успешный успех? Учат жизни или хвастаются тем, как она сложилась у них? И зарабатывают на этом миллионы? Яркие имена самой спорной индустрии новой реальности. Блогеры. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
11: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, нюансы ДК «Кристалл». В новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придуманную им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца 19 века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлится. Маленькие столики под белую скатерть, диваны низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов, пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
12: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нету вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа! Не, дороги нет и не будет.
0: Серьезной угрозы для жизни туристов на месте нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
13: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов. Довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что «ну, а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды?» На самом деле, на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть, там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
14: Как быстро спадает вода?
13: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорога. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Тверпалска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются этот лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то пройдут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
14: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
13: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
0: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходным. Сейчас эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. На каникулы их отправляют копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишений этим летом набрали заметную популярность, пишет South China Morning Post. Сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. А о старых новых трендах Варвара Кочеткова.
15: 10 дней такой тяжелой жизни обходятся китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
16: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, и они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
15: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
17: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что Фатум Парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты, прежде чем попасть вот в этот Фатум лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
15: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
18: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
19: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла второе место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны? Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. Полузащитник Н'Голо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие 2 недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
18: Спорт и деньги на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы.
20: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
18: Долгопрудный, 120 тысяч жителей. В 1931 году возле подмосковной платформы Долгопрудная начали строить завод по производству дирижаблей. Через 5 лет рядом уже был обжитой рабочий поселок, который вскоре получил имя Долгопрудный, а спустя 20 лет статус города.
20: Как появлялись города? На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же и спровоцировал. Это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Он отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно, не стал раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнув, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Ирак после долгих просьб получил у иранских властей разрешение на проход части своих нефтяных танкеров через Армузский пролив. Это пишет иранское информагентство ИРНА. По его данным, выданное Ираку разрешение охватывает около трети довоенных объемов иракского экспорта нефти. Вместе с тем, власти Ирака прорабатывают альтернативные маршруты экспорта через Турцию, Сирию и Иорданию. Каролин Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. «Сделаем Америку великой снова». Как напоминает Bloomberg, Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, а затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа уже в 24-м, а с января 25-го возглавила пресс-службу Белого дома. Как ранее сообщал Дональд Трамп, Левит покидает должность, чтобы больше времени проводить с маленькими детьми. Он пока не объявил, кто займет этот пост. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. В финале опорного прыжка в субботу он получил от судей 14 399 тысячных баллов. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзу взял британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были застрахованы. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос на билеты по улетным ценам? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс «Озон» попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос «Бизнес ФМ» «Озон» сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. «Озону» еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
1: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
2: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
22: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. «Озон», по-моему, сделал то же самое.
2: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
22: То есть они обещали компенсировать?
2: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
1: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направляла отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала Бизнес ФМ в МАКС продавец товаров для праздников «Мария».
20: Цитата.
4: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье. Но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
1: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
5: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
22: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
5: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
1: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
6: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
1: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже потеряли 3%, в минусе также бумаги АФК «Система», которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский курорт по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до острова теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
23: С точки зрения востребованности, прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом ценник, который мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что по по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление. направление сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны. Это уже Хошимин, Фукок. Но в остальном основные туристические направления – это Нячанг и Фукок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
0: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и в воскресенье, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут летать по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо «Красного октября» архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Студия по представленным проектам «Знаковое для Москвы место» в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйнем» «Красный октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить два исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально это не слишком просматривается, но самая главная проблема – даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
7: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы по степени важности. Это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, иначе, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Но, впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
8: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй остоженкой?
7: Даже если это станет второй остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но когда мы пробовали туда на машине доехать...
8: Туда и пешком-то, стоит... в общем-то, добраться не так просто.
7: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизни. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
0: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт «Юрл» стоил дешевле, чем сорт «Брент». Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, «Юрлс» опять стал стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премиум. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, и ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть, и размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконт, все это зависит от ситуации с Ормузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть, и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
0: Игорь Юшков, фонд Нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
20: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айропетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
3: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
20: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айропетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: В продолжение разговора о формировании городской идентичности собеседники «Бизнес-ФМ» отмечают 7 постулатов организации общественных пространств, которые сформулировала руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова, прекрасная основа, но она может быть дополнена. По словам CEO Mad Architects Марии Николаевой, крайне важно наличие конкретного защитника проекта на каждом этапе реализации. Если за сохранение исходной логики не отвечает конкретное лицо с реальными бюджетными полномочиями, то даже гениальная концепция окажется разобранной на рядовой набор элементов. Глава аналитического отдела агентства стратегического развития «Центр» Ольга Грицан считает, что в поисках городской идентичности необходим компромисс между смысловой основой, неприходящей ценностью места, и вариативной частью, следующей за меняющимися функциональными запросами, эстетическими предпочтениями, технологическим прогрессом. Автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова, добавляет: идентичность должна быть экономически устойчивой. Если проект живет только на грантах и энтузиазме, он не жизнеспособен. Сегодня наследие рассматривается как ресурс устойчивого развития территорий. Но чтобы все работало, нужна смена оптики. Не охранять и спасать, капитализировать и развивать. А глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев напоминает, что история – только один из возможных подходов. Иногда гораздо важнее не события прошлого, а рельеф, вода, панорамы, сложившиеся транзитные маршруты, художественный статус или новая функция района. И новая территория вполне может получить современную идентичность без искусственного поиска исторического сюжета. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
20: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
12: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможня и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электрокарах, электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
13: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллиона рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льготного тиража с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят там всякие Zikert, 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Rox, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
12: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
14: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать. А из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
16: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
12: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалюты? И об этом Михаил Задорожный.
17: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли криптой еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net – Григорий Клумов.
24: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир – это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любой имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
17: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
2: Свой криптокошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. Это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
17: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. А Никвалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
15: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
17: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
20: Продолжительность жизни.
18: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
20: Журналист Алена Копылова.
18: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки.
20: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключают с малыми и средними независимыми НПЗ типовые соглашения. Они, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых АЗС. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. По его словам, такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Новак также сказал, что правительство пока не принимало решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минэнерго обсудит этот вопрос с компаниями и подготовит предложения, после чего они могут быть рассмотрены. 6 стран Евросоюза выступили за введение спецналога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. С письмом глав Минфина, Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министра экономики Испании ирландскому коллеге ознакомилось агентство «Франс Пресс». Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС. В письме указывается, что прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. После начала военной операции США и Израиля против Ирана оказался заблокированным Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового объема нефти. Как писала Guardian, крупнейшие нефтяные компании воспользовались перебоями в поставках сырья и смогли увеличить совокупную прибыль за весенний период почти вдвое – с 50 миллиардов долларов до 93. Авторы инициативы предлагают вынести этот вопрос на повестку сентябрьской встречи министров финансов ЕС в Дублине. В США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа.

0: Чинен поражающими элементами. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа этих зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Тяжелый люкс сбрасывает цены, и речь не о сезонных распродажах. Премиальные бренды столкнулись с падением спроса со стороны самой перспективной аудитории – молодежи. Зумеры легко компенсируют тягу к роскоши покупкой дешевых реплик. Смогут ли люксовые марки купить их лояльность с помощью скидок? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказывает житель Севастополя, общественный деятель Иван Камилов.
1: Район Острики, так называемый, Остряковый, просто атака происходила с той стороны. Видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров Крым в целом. И да, страдает энергетика. Проблемы есть, но, к счастью, удается пока купировать их в рабочем режиме.
2: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли, самое главное, электричество, коммуникации и прочее?
1: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации. Света практически не было по районам. Давали по графику 2 через 6. Но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить. Ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работает чуть большим интервалом.
0: Иван Камилов, житель Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев также сообщил, что в нескольких зданиях разбиты окна, в том числе в школе, рядом с которой упал сбитый беспилотник. По данным Развожаева, при отражении атаки на Севастополь были сбиты 16 вражеских дронов. В свою очередь, Минобороны сообщила, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Московском регионе, на Кубани, в Крыму и над Азовским и Черным морями. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решат давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда «Том Сойерфест Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
3: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, кухотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я же его отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, ну, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
2: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
3: Аренда не работает, потому что что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров

0: аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может на срок с ними договор.
1: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов, а в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
4: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная. А тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
3: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон Гран-при хорош. Хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что этот процесс может быть непростым.
5: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепко, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор. Но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
3: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
1: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
2: Подробности
6: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Бильд, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Бильд, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Бильд пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
1: В Чехии еще с 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опидума. А в Сингапуре с того же времени работает Лео Фрипорт – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «каури». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до 19 века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в 12-14 веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Балашиха, Подмосковье. 500 000 жителей. В 1830 году по велению князя Ивана Трубецкого возле плотины реки Пехорки была построена фабрика по производству сукна. К 1910 году это было передовое промышленное производство и обширное поселение со школой, училищем и больницей. Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Под названием «Ино-М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобно варимое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочка, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички. Нет, это современное пространство в доме в стиле советского конструктивизма конца 20-х годов прошлого века, где обыграна тема авангарда, поиска нового, прорывного, футуристического, и это отражено и в дизайне 3 этажей «Ино», и в кухне Никиты Кузьменко, который до этого делал весьма сложные экспериментальные вещи в тач, и в барной карте Василия Жиглова, у которого под крышей ресторана настоящая лаборатория. И коктейли – это, конечно, обязательная часть программы посещения «Ино». Не знаю, что вкладывали в название ресторана его создатели. Для меня «Ино» — это иной альтернативный взгляд на привычный мир продуктов и их вкусов, при этом не в ущерб результату. Запеченная устрица в барбекю из алычи, малек осетра, окрошка на огуречном рассоле, гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба. Ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
9: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли.
10: Опа-на!
9: Не, дороги нет и не будет.
1: Серьезной угрозы для жизни туристов на месте нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
11: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов. Довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что «ну, а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды?» На самом деле, на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть, там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
12: Как быстро спадает вода?
11: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорога. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются тут лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то пройдут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
12: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
11: у них искать... есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там помокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
1: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходным. Сейчас эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. На каникулы их отправляют копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишений этим летом набрали заметную популярность, пишет South China Morning Post. Сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. А о старых новых трендах Варвара Кочеткова.
6: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4 500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
10: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доет коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
6: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
13: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты, прежде чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
6: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
8: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Начинается новый футбольный сезон в Европе и завершились предсезонные кубки. Во Франции сенсационно трофей чемпионов завоевал обладатель Кубка страны «Ланс», обыграв «Пари Сен-Жермен». Все внимание сфокусировано на том, что обладатель трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА споткнулся на последнем шаге от идеального сезона. Уже посчитали, что это первое поражение Матвея Сафонова в 10 финальных матчах с парижской командой. А коллектив, победивший в матче за Суперкубок Франции, заслуживает отдельного внимания. Расин Клуб де Ланс прошел через многие трудности, чтобы стать обладателем трофея чемпионов и участником группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. В 2014-м команда победила во втором дивизионе Лиги 2 и после долгого перерыва вернулась в главный турнир французского футбола. Радость длилась недолго. Из-за пропущенного транша в 10 миллионов евро от тогдашнего владельца клуба, азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамадова, команду после нескольких судебных разбирательств принудительно опустили дивизионом ниже. Только в 2021 году, после сокращенного из-за пандемии сезона, Ланс смог снова подняться в Лигу 1. Прошлый чемпионат – клуб, трансферная стоимость игроков которого очень скромные 187 миллионов евро, завершил на второй строчке одного из лучших турниров планеты и взял свой первый Кубок Франции. А в воскресенье со счетом 1-0 обыграл «Гегемона». Для сравнения, состав ПСЖ оценивается в 1,5 миллиарда. Очень необычно, но самый дорогой игрок – это вратарь. 21-летний Робен Ристе, получивший приз лучшего вратаря Франции прошлого сезона. Его переход оценивают в 30 миллионов евро. Большинство футболистов Ланса молодые и голодные до побед. Мне кажется, что они могут приятно удивить и в Лиге чемпионов.
8: Спорт и деньги на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов. Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
15: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
8: Дефицит времени.
15: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
15: Исключение.
8: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же и спровоцировал, это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Он отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно, не стал раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнув, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Ирак после долгих просьб получил у иранских властей разрешение на проход части своих нефтяных танкеров через Армузский пролив. Это пишет иранское информагентство ИРНА. По его данным, выданное Ираку разрешение охватывает около трети довоенных объемов иракского экспорта нефти. Вместе с тем, власти Ирака прорабатывают альтернативные маршруты экспорта через Турцию, Сирию и Иорданию. Каролин Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. Сделаем Америку великой снова. Как напоминает Bloomberg, Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, а затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа уже в 24-м, а с января 25-го возглавила пресс-службу Белого дома. Как ранее сообщал Дональд Трамп, Левит покидает должность, чтобы больше времени проводить с маленькими детьми. Он пока не объявил, кто займет этот пост. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе в финале опорного прыжка. В субботу он получил от судей 14 399 тысячных баллов. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзу взял британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
17: Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были застрахованы. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос на билеты по улетным ценам? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс «Озон» попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос «Бизнес ФМ» «Озон» сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. «Озону» еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
18: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
19: Сразу же, как новость, увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
20: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. «Озон», по-моему, сделал то же самое.
19: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
20: То есть они обещали компенсировать?
19: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
18: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала «Бизнес ФМ» в «Макс», продавец товаров для праздников – Мария. Цитата.
21: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили «Озону» тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
18: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, «Озон» ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на «Озон» товарами легкой промышленности.
22: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае на бумаге, должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с «Озоном» все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Валберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
20: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Вайлдберрис, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
22: Некоторые селлеры это заявляли. Ну вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
18: В защиту Вайлдберрис надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
0: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Вайлдберрисом такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
18: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже потеряли 3%, в минусе также бумаги АФК-системы, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский курорт по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до острова теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: С точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом ценник, который мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что по по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста, именно это направление сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хошимин, Фукуок, но в остальном основные туристические направления – это Нчанг и Фукуок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
1: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и в воскресенье, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут летать по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо «Красного октября» архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Студия по представленным проектам «Знаковое для Москвы место» в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйнам» «Красный Октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить два исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально это не слишком просматривается, но самая главная проблема – даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
3: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, иначе, просто сломает вид. Вид, который давно иконический. Но, впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
5: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй Остоженкой?
3: Даже если это станет второй Остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но вы когда-нибудь пробовали туда на машине доехать?
5: Туда и пешком-то, стоит. В общем-то, добраться не так просто.
3: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизни. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
1: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
17: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Юрл стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Юрлс опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть, и размер этой премии и само наличие премии, а не дисконта, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айропетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
2: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
23: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айропетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено недетским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4%, до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует «Домклик». По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимальный среди крупных городов темп прироста ставок. Всего плюс 2%, до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. Четыре города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов за год ушедших в плюс – Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
23: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
12: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
24: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллиона рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льгот учителя с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят там всякие Zikert, 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Rox, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
12: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта – устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
6: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
10: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
12: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым.

0: нельзя купить до запуска посредников. Ориентир – это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что, как на любое имущество, возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
1: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
2: Свой крипто-кошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. Это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
1: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. А Никвалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
3: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
1: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
4: Продолжительность жизни.
5: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Самый простой пример – измерение пульса. Умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках.

0: для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
1: Реутов. 100 тысяч жителей. Реутово было простым подмосковным помещичьим селом, пока в 1843 году его и не купил купец Сергей Мазурин, чтобы построить бумагопредельную фабрику. Уже к революции село разрослось в городок со школами, больницей, торговым домом и клубом.
0: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключают с малыми и средними независимыми НПЗ типовые соглашения. Они, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых АЗС. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. По его словам, такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Новак также сказал, что правительство пока не принимало решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минэнерго обсудит этот вопрос с компаниями и подготовит предложения, после чего они могут быть рассмотрены. 6 стран Евросоюза выступили за введение спецналога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. С письмом глав Минфина Германии, Италии, Австрии, Польши, Португалии, а также министра экономики Испании ирландскому коллеге ознакомилось агентство «Франс Пресс». Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС. В письме указывается, что прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. После начала военной операции США и Израиля против Ирана оказался заблокированным Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового объема нефти. Как писала Guardian, крупнейшие нефтяные компании воспользовались перебоями в поставках сырья и смогли увеличить совокупную прибыль за весенний период почти вдвое – с 50 миллиардов долларов до 93. Авторы инициативы предлагают вынести этот вопрос на повестку сентябрьской встречи министров финансов ЕС в Дублине. В США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за этих ограничений. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете.

0: скидок. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы. Состояние 2 врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказывает житель Севастополя, общественный деятель Иван Камилов.
1: Район Острики, так называемая Острикова, просто атака происходила с той стороны. Видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров Крым в целом. И да, страдает энергетика. Проблемы есть, но, к счастью, удается пока купировать их в рабочем режиме.
2: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли самое главное электричество, коммуникации и прочее?
1: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации, света практически не было по районам, давали по графику 2 через 6, но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить, ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работают чуть большим интервалом.
0: Иван Камилов, житель Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев также сообщил, что в нескольких зданиях разбиты окна, в том числе в школе, рядом с которой упал сбитый беспилотник. По данным Развожаева, при отражении атаки на Севастополь были сбиты 16 вражеских дронов. В свою очередь, Минобороны сообщила, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Московском регионе, на Кубани, в Крыму и над Азовским и Черным морями. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Земельный участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решат давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда «Том Сойерфест Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
3: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, кухотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я же его отреставрировал за свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, ну, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
2: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
3: Аренда не работает, потому что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что нам может расторгнуть с ними договор.
0: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они

0: Одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов, а в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
2: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес ФМ» высоко оценила выступление россиян.
3: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
2: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон гран-при хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с «Бизнес ФМ», что этот процесс может быть непростым.
4: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепко, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор. Но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
2: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
0: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
1: Подробности.
5: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Бильд пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
0: В Чехии еще с 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опиума. А в Сингапуре с того же времени работает Лео Фрипорт – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
6: Культ наличности на Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Новый ресторан китайской кухни «Шаолинь» на Поклонной горе в Москве с аскезой шаолиньских монахов как будто ничего не связывает. Пекинская утка с фуа-гра и черной икрой. Ну какое же это воздержание? Хотя кто знает, может шеф-повар Сяо Ли практикует на кухне стиль «Луши Тэй Цзи Цуань». В Шаолинь сходить нужно обязательно, и вот почему. Во-первых, здесь можно попробовать то, что нельзя больше попробовать нигде в Москве. Например, блюдо провинции Гяньсу на северо-западе Китая, в частности города Ланчжоу на Желтой реке. Это блюдо кухни китайских мусульман, в которой используют много картошки, превращая ее в удивительно неузнаваемый нами, русскими людьми, продукт. Хрустящая, жареная, как мы любим, но в компании острых, высушенных, обжаренных перцев разных видов, орехов, ярких специй и свежей кинзы. Именно в Ланчжоу, например, готовят фреш из ягод черной годжи. Это экзотика даже для долгожителей Китая. Рамен с тушеной говядиной и ферментированным пакчой. Еще один новый вкус, но при этом напоминающий наши щи на квашеной капусте. Абсолютный антипохмельный хит, о котором теперь знаете и вы. Сычуаньские пельмени с курицей и икрой мойвы. Салат из морских грибов. Кантонские димсамы с каштанами и креветкой. Очень гастрономичное блюдо, которому можно в качестве соуса попросить черный рисовый уксус. Короче, интересного много, включая утку с икрой из кока-колы, которую шеф называет реверансом, до сих пор популярной сейчас в Китае испанской молекулярной гастрономии. Но вот заменить фуа-гра и черную икру на рыбий клей и желудок рыбы группера, то, что в Поднебесной считается по-настоящему деликатесом, в московском Шаолине пока не решились. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
8: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа! Не, дороги нет и не будет.
0: Серьезной угрозы для жизни туристов на месте нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
9: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов, довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что «ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды?» На самом деле на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть, там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
10: Как быстро спадает вода?
9: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорога. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются этот лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то пройдут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
10: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
9: у них искать... есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. И в конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
0: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходным. Сейчас эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. На каникулы их отправляют копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишений этим летом набрали заметную популярность, пишет South China Morning Post. Сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. А о старых новых трендах Варвара Кочеткова.
5: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
11: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, точно. Они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
5: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
12: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты, прежде чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
5: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
13: Как же время летит. Столько раз собирался рассказать в этом году про гольф, но постоянно что-то другое занимало мое и ваше внимание. Сейчас уже невозможно пройти мимо этого вида спорта, ведь в прошлые выходные завершился первый турнир FedEx Cup, финальной серии профессиональной ассоциации гольфа PGA. В таком формате за три турнира лучший гольфист мира определяется с 2007 года. Рейтинг считается по очкам, набранным за сезон, и на первый раунд квалифицируются лучшие 70 игроков мира. Здесь отсеиваются 20 занявших последние места. Во втором раунде выбывают еще 20, и в итоге 30 гольфистов выходят в тур-чемпионшип, победитель которого и получает трофей чемпиона. Он не всегда оказывается первым по итоговому рейтингу или по призовым в сезоне. Три раза этот трофей завоевывал ирландец Рори МакИлрой и два раза Тайгер Вудс. Первый раунд называется St. Jude Championship и проходит в разных локациях. В этом году местом проведения был клуб TPC Southwind в Мемфисе. Интересно, что в отличие от большинства турниров сезона, титульные права на этот не продаются. Он назван именем благотворительного фонда, с которым PGA давно и плодотворно сотрудничает. Победителем в этом году стал американец Скотти Шефлер и забрал домой 3 600 000 долларов из общего призового фонда в 20 миллионов. Эта сумма, кстати, не меняется уже четвертый год. Шефлер продолжает доминировать в мире гольфа на протяжении нескольких лет. Он лидер по призовым и по рейтингу в этом сезоне. После очередной виктории на его счету уже 20 миллионов 500 тысяч. Но это не помогло Скотти в финальном турнире прошлого года, где он уступил Томми Флитвуду. А победителя этого сезона мы узнаем 30 августа.
6: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
14: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же и спровоцировал, это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Он отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно, не стал раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнув, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Ирак после долгих просьб получил у иранских властей разрешение на проход части своих нефтяных танкеров через Армузский пролив. Это пишет иранское информагентство ИРНА. По его данным, выданное Ираку разрешение охватывает около трети довоенных объемов иракского экспорта нефти. Вместе с тем, власти Ирака прорабатывают альтернативные маршруты экспорта через Турцию, Сирию и Иорданию. Кэролин Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. Сделаем Америку великой снова. Как напоминает Bloomberg, Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, а затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа уже в 24-м, а с января 25-го возглавила пресс-службу Белого дома. Как ранее сообщал Дональд Трамп, Левит покидает должность, чтобы больше времени проводить с маленькими детьми. Он пока не объявил, кто займет этот пост. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе в финале опорного прыжка. В субботу он получил от судей 14 399 тысячных баллов. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзу взял британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были застрахованы. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос на билеты по улетным ценам? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс Озон попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос Business FM Озон сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. Озону еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
15: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
16: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
17: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
16: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
17: То есть они обещали компенсировать?
16: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
15: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время Озон направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала Business FM в МАКС продавец товаров для праздников Мария.
18: Цитата. Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла, мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы цель направленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
15: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
19: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно.
20: Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
17: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
20: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
15: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
21: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страховая страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
15: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже потеряли 3%, в минусе также бумаги АФК «Системы», которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский курорт по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до острова теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
3: С точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом цене, которую мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что по по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста, именно это направление сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хошимин, Фукуок, но в остальном основные туристические направления это Нчанг и Фукуок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
0: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и в воскресенье, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут летать по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо «Красного октября» архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Судя по представленным проектам, знаковое для Москвы место в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйнем» «Красный октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить 2 исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально это не слишком просматривается, но самая главная проблема – даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
4: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, и иначе, просто сломают вид, который давно иконический. Впрочем, нынешняя власть московская не очень очень хорошо обращают внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
17: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй Остоженкой?
4: Даже если это станет второй Остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города, но когда мы пробовали туда на машине доехать...
17: Туда и пешком-то, стоит. В общем-то, добраться не так просто.
4: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизнь. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, а не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
0: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Юрл стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Юрлс опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть, и размер этой премии и само наличие премии, а не дисконт, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Вначале был бизнес.
7: Как появлялись города?
14: Королев, Подмосковье, 200 тысяч жителей. Через территорию современного Королева проходил древний торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. А в 1715 году здесь было построено одно из первых в России парусных полотенных заведений. До революции это было одно из крупнейших производств в Подмосковье.
7: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
14: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
22: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
14: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
0: В Москве прошла презентация еще одного китайского бренда Tenet. Не путать с Tenet, о новой модели которого я недавно рассказывала. Это разные бренды, хотя и родом из одного концерна. В Китае Tenet Plus носит название Li Pass и является одним из суббрендов Chery. Поэтому по технической части, увы, ни новинок, ни сюрпризов не будет. Обе модели выходят на рынок с 1,5-литровым бензиновым двигателем 147 лошадиных сил и 225 ньютонов крутящего момента. Привод только перед. Коробка только шестиступенчатый робот. Модели две, L4 и L6. Продажи обеих начнутся уже сейчас, в августе. Вся презентация проходила в красно-оранжевых оттенках. В центре экспозиции выставили кроссоверы в самых ярких цветах в модельной линейке с темными салонами. Tenet Plus L6 получил оттенок оранжевый рассвет, а L4 – красный гранат. Первое, что мне пришло в голову, глядя на эти автомобили, здесь автопроизводитель делает упор на внешность. Вот и ответ на вопрос, который вертелся в голове всю дорогу на презентацию. Зачем нам еще один Chery в другой оболочке? Tenet Plus имеет более молодежный и яркий дизайн, чем все автомобили этого концерна. Галочка в фарах чем-то напоминает Mazda. Глянцевая черная решетка радиатора – типичный Chery. Форма заднего крыла раздута. Фонари с единой диодной лентой по современной моде. В интерьере из эко-кожи узнаваемые прострочки, узкая цифровая прибор панель и немного жестковатые кресла. В центре беспроводная зарядка для смартфона и вертикальный дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla диагональю 13,2 дюйма. Комплектаций будет две – Элегант и Ультра. В начальной есть круиз-контроль, ограничитель скорости и задние датчики парковки. Машина оборудована зимним пакетом. Цены пока не объявлены, но мы явно узнаем их в самое ближайшее время.
1: Тест-драйв на «Бизнес-ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
8: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
10: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные эволюты липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, эволют со всеми скидками можно взять в районе 3 миллионов рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили Geely, плюс гибридов у нас после повышения льготного тарифа с декабря повезли все, кому не лень, то есть и ГАК, который сейчас совместно с Яндексом локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это Voya, опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят там всякие Zeekr 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Рокс, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
8: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая. Солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9. Но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта – устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
9: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилера отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
11: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
8: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалютой? Об этом Михаил Задорожный.
12: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли крипто еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
23: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любой имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
12: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
24: Свой криптокошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. И это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
12: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. А не квалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
25: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций. Российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
12: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
14: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: По данным исследования, которое производственная компания Rockwool провела в конце июля, 73% россиян считают экологический имидж застройщика значимым фактором, влияющим на решение о покупке или аренде квартиры. Только 20% респондентов заявили, что для них зеленый аспект не имеет значения, и еще 7% затруднились с ответом. Чаще других на экофакторы обращают внимание люди в возрасте от 18 до 30 лет, 79%. Стало быть, в обозримом будущем запрос на зеленое строительство может стать еще более ощутимым. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года в России появился новый межгосударственный зеленый стандарт для многоквартирных домов. Он заменил действовавший с 22 года национальный зеленый ГОСТ-Р для МКД и будет также применяться в странах ЕАЭС. По оценкам Дом.РФ, сегодня у нас зеленым критериям предварительно соответствует около 12% новостроек. Игроки рынка, которых Business FM попросила поделиться своими зелеными наблюдениями, в принципе согласны с важностью экологического имиджа застройщика, но с рядом оговорок. Например, по их словам, при первом знакомстве с проектом экологичность редко становится главной причиной для звонка в отдел продаж. Это же не цена, не метраж, не транспортная доступность, не инфраструктура. Та же энергоэффективность не будет ключевым фактором принятия решения, если сам дом находится у шумной трассы или в окружении многоэтажек и бетонных дворов. А вот когда покупатель определился с бюджетом и районом, зеленые характеристики часто превращают подобранный вариант из подходящего в решающий. Хотя ЖК, который органично вписан в зеленый массив или стоит у воды, будет востребован, даже если в нем нет системы рекуперации тепла или энергосберегающих лифтов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключают с малыми и средними независимыми НПЗ типовые соглашения. Они, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых АЗС. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. По его словам, такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Новак также сказал, что правительство пока не принимало решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минэнерго обсудит этот вопрос с компаниями и подготовит предложения, после чего они могут быть рассмотрены. 6 стран Евросоюза выступили за введение спецналога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. С письмом глав Минфина Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министра экономики Испании ирландскому коллеге ознакомилось агентство «Франс-Пресс». Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС. В письме указывается, что прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. После начала военной операции США и Израиля против Ирана оказался заблокированным Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового объема нефти. Как писала Guardian, крупнейшие нефтяные компании воспользовались перебоями в поставках сырья и смогли увеличить совокупную прибыль за весенний период почти вдвое, с 50 миллиардов долларов до 93. Авторы инициативы предлагают вынести этот вопрос на повестку сентябрьской встречи министров финансов ЕС в Дублине. США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за этих ограничений. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Два человека погибли, еще 10 пострадали при налете БПЛА на Севастополь. Все они находились в автобусе, на который упали обломки дрона. По словам губернатора города Михаила Развожаева, беспилотник был начинен поражающими элементами. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа этих зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Тяжелый люкс сбрасывает цены, и речь не о сезонных распродажах. Премиальные бренды столкнулись с падением спроса со стороны самой перспективной аудитории – молодежи. Зумеры легко компенсируют тягу к роскоши покупкой дешевых реплик. Смогут ли люксовые марки купить их лояльность с помощью скидок? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ».

0: проблемы есть, но, к счастью, удается пока купировать их в рабочем режиме.
1: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли самое главное электричество, коммуникации и прочее?
0: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации. Света практически не было по районам. Давали по графику 2/6, но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить. Ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работают чуть большим интервалом.
2: Иван Камилов, житель Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев также сообщил, что в нескольких зданиях разбиты окна, в том числе в школе, рядом с которой упал сбитый беспилотник. По данным Развожаева, при отражении атаки на Севастополь были сбиты 16 вражеских дронов. В свою очередь, Минобороны сообщила, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Московском регионе, на Кубани, в Крыму и над Азовским и Черным морями. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решат давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда «Том Сойерфест Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
3: Все программы «Дома за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, клокотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я же его отреставрировал за свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, ну, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
1: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
3: Аренда не работает, потому что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что нам может расторгнуть с ними договор.
2: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов, а в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китайская

0: Лю Юйсюань более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
1: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепкова вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
0: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон гран-при хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что этот процесс может быть непростым.
2: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепка, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор, но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
0: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
3: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
4: Подробности.
5: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей. Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то 10 тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создателей проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
3: В Чехии еще с 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опиума. А в Сингапуре с того же времени работает Лео Фрипорт, защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. 30 сребреников – цена крови. Согласно Евангелию от Матфея, столько получил Иуда Искариот, выдав Иисуса Христа первосвященником. Библейский сребреник чаще всего ассоциируют с серебряным тирским сикелем или шекелем, который имел предпочтительное хождение в Иудее на рубеже Р. По тогдашним ценам 30 сребреников были суммой, достаточной для приобретения участка земли совсем рядом с Иерусалимом. Ведь, согласно тому же Евангелию, наброшенные Иудой деньги первосвященники купили землю горшечника для погребения странников. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
6: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
4: Журналист Алена Копылова.
6: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
4: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
7: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нету вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа! Не, дороги нет и не будет.
3: Серьезной угрозы для жизни туристов на месте нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
8: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов, довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что «ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды?» На самом деле на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть, там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
9: Как быстро спадает вода?
8: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорогу. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются тут лавовые потоки, поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то пройдут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
9: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
8: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там помокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
3: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в Ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходным. Сейчас эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. На каникулы их отправляют копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишений этим летом набрали заметную популярность, пишет South China Morning Post. Сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. А о старых новых трендах Варвара Кочеткова.
10: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
11: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
10: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
12: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты, прежде чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
10: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Меняем кабачки на яблоки. Столичные рестораны к концу недели разыгрались в яблочный спас. Пироги, шарлотки, печеные яблоки с корицей, ну и, конечно, сидры с кальвадосом. Австралиец Джонатан Кёртис, бренд-шеф Marble Bistro на Никитском бульваре, решил не делиться яблоками с кондитерами и ввел их в основное меню. Две закуски и одно горячее блюдо. Это свиная шейка сувид, которая подается с тушеной красной капустой, яблочным кули и соусом демиглас с ароматом печеных яблок, тертый хреном в компанию. Кроме этого, в Marble можно попробовать страчителлу с яблочным муссом и авторскую версию паштета из печени птицы на бриоше с карамелизированными яблоками. Ресторан «Доктор Живаго», известный своей любовью к реконструкциям исторических рецептов, решил напомнить своим гостям вкус классической шарлотки. Обратился за помощью к научно-исследовательскому отделу музея усадьбы Царицына. Оказалось, что рецепт шарлотки пришел в Россию в конце екатерининской эпохи вместе с интересом к английскому вкусу. Тогда это был пудинг с яблочной начинкой. Форму выкладывали по краям ломтиками хлеба, пропитанными сливочным маслом. А вот при Александре I на званных ужинах уже блистала шарлот а-ля рус от французского повара Мари Антуана Карема с печеньем савоярди, с ним, напомню, готовится тирамису, и баварским кремом. В Ня-Бистро Жиральдин – нежное яблочное парфе на основе бисквита с кальвадосом, муссом шантильи, лепестками миндаля и цветочной солью. А в ресторане «Белуга» – яблочный наполеон с ванилью и сорбетом из астрагона, мяты, крапивы и зеленых яблок. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Business FM. Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
15: Лыткарино. 60 тысяч жителей. Почти все население подмосковного села Лыткарино с давних времен работало на окрестных каменоломнях. Уже в советские годы там обнаружили залежи особо чистых кварцевых песков, пригодных для производства стекла. Новая история поселка началась в 1934-м вместе со строительством завода оптического стекла.
4: Как появлялись города? На Бизнес FM.
16: Бизнес FM. Инструкция по применению.
17: Показания.
16: Потребность быть в курсе в любой момент.
17: Особые показания.
16: Дефицит времени.
17: Способ применения и дозы.
16: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
17: Передозировка.
16: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
18: и, очевидно, уже в курсе.
17: Исключение.
16: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
17: Консультация с врачом не требуется.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же и спровоцировал, это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Он отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно, не стал раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнув, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Ирак после долгих просьб получил у иранских властей разрешение на проход части своих нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Это пишет иранское информагентство ИРНА. По его данным, выданные Ираку разрешения охватывают около трети довоенных объемов иракского экспорта нефти. Вместе с тем, власти Ирака прорабатывают альтернативные маршруты экспорта через Турцию, Сирию и Иорданию. Каролин Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. Сделаем Америку великой снова. Как напоминает Блумберг, Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, а затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа уже в 24-м, а с января 25-го возглавила пресс-службу Белого дома. Как ранее сообщал Дональд Трамп, Левит покидает должность, чтобы больше времени проводить с маленькими детьми. Он пока не объявил, кто займет этот пост. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе в финале опорного прыжка. В субботу он получил от судей 14,399 тысячных баллов. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзу взял британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были застрахованы. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос на билеты по улетным ценам? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс «Озон» попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос «Бизнес ФМ» «Озон» сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. «Озону» еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
19: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
20: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
21: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
20: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
21: То есть они обещали компенсировать?
20: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
19: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время Озон направляла отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала Бизнес ФМ в МАКС продавец товаров для праздников Мария.
1: Цитата. Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла, мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, 70% от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
19: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
2: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае до бумаги, должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Валберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
21: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру, Валберис, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
2: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
19: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
22: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть. Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
19: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже потеряли 3%. В минусе также бумаги АФК-системы, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский курорт по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до острова теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
23: С точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при летом. Сам Севкок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом цене, которую мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто два билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что, по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление, сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хо Ши Мин, Фукок, но в остальном основные туристические направления — это Нчанг и Фукок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
3: Артур Мурадзян, вице-президент АТУР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и в воскресеньям, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут летать по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо Красного Октября. Архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Студия по представленным проектам, знаковое для Москвы место в центре города, поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйнам» «Красный Октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить два исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально это не слишком просматривается, но самая главная проблема даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
0: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, и иначе, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить, там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
5: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй Остоженкой?
0: Даже если это станет второй Остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но вы когда-нибудь пробовали туда на машине доехать?
5: Большая туда и пешком-то, стоит. В общем-то, добраться не так просто.
0: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизни. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
3: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение Urals из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Urals стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Urals опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, вот, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконт, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
3: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
18: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
7: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
18: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
18: В эфире радио не на словах, а на деле. Культ наличности. Лица на банкнотах.
9: Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя XVIII века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И Папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон.
18: Культ наличности на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
24: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский Реал. Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. С точки зрения активности обещание выполняется. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Винни остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить. Они перехватили у Реала Родри, которого сливочные очень хотели подписать. В итоге лучший игрок чемпионата мира переходит из Ман-Сити за 77 миллионов. Лондонский Челси потратил на трансферы больше 400 миллионов евро. Тут выделяются покупки Моргана Роджерса, Максена Лакруа и Марко Палестры. Выручили они за ушедших Сантоса, Кукурелью, Челаба и Джорджа 160 миллионов. Еще из интересного это переход Мохамеда Салаха в турецкий Трабзонспор на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 2 года и 34 миллиона евро. Заработал и московский «Локомотив», продав Батракова, Карпукаса и Воробьева за общие 43 миллиона. Только вот кому теперь играть за железнодорожников?
10: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
11: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
12: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллионов рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льготователя с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят там всякие Zikert, DVTX и так далее. Но это уже машина 10 плюс миллионов. Рокс, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
11: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая. Солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9. Но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
13: Спрос в июле вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как Эстео, появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
14: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
11: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалютой? Об этом Михаил Задорожный.
4: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли крипто еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net – Григорий Клумов.
15: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажи физлицам, либо будет купли-продажи в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любой имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
4: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
16: Свой крипто-кошелек может открыть любой из нас, из вас и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. И это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
4: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. А Никвалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
17: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
4: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
18: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы? Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН, и они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них по этой части все в порядке и нет так называемой реестровой ошибки? Все ли знают, куда бежать, если ошибка все-таки есть? Специалисты Росреестра решили еще раз объяснить собственникам, кто виноват и что делать. Большинство ошибок связано с неточностями в измерениях, отраженных в межевом или техническом плане. В итоге в ЕГРН попадают неверные координаты, а проявиться это может спустя годы при продаже участка или уточнении его границ. Причем проблема может быть не только в вашем участке, но и в участке соседей с его неправильными границами. Исправить ошибку можно, во-первых, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводятся Росреестром и ППК «Роскадастр» за счет региональных и федеральных средств, а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
18: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого «полюдия». Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, куньи. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключают с малыми и средними независимыми НПЗ типовые соглашения. Они, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых АЗС. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. По его словам, такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Новак также сказал, что правительство пока не принимало решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минэнерго обсудит этот вопрос с компаниями и подготовит предложение, после чего они могут быть рассмотрены. 6 стран Евросоюза выступили за введение спецналога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. С письмом глав Минфина Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министра экономики Испании ирландскому коллеге ознакомилось агентство France Press. Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС. В письме указывается, что прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. После начала военной операции США и Израиля против Ирана оказался заблокированным Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового объема нефти. Как писала Guardian, крупнейшие нефтяные компании воспользовались перебоями в поставках сырья и смогли увеличить совокупную прибыль за весенний период почти вдвое, с 50 миллиардов долларов до 93. Авторы инициативы предлагают вынести этот вопрос на повестку сентябрьской встречи министров финансов ЕС в Дублине. США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за этих ограничений. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 2 человека погибли, еще 10 пострадали при налете БПЛА на Севастополь. Все они находились в автобусе, на который упали обломки дрона. По словам губернатора города Михаила Развожаева, беспилотник был начинен поражающими элементами. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа этих зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Тяжелый люкс сбрасывает цены, и речь не о сезонных распродажах. Премиальные бренды столкнулись с падением спроса со стороны самой перспективной аудитории – молодежи. Зумеры легко компенсируют тягу к роскоши покупкой дешевых реплик. Смогут ли люксовые марки купить их лояльность с помощью скидок? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказывает житель Севастополя, общественный деятель Иван Камилов.
2: Район Острики, так называемый, Острикова, просто атака происходила с той стороны. Видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров Крым в целом.

0: Украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Московском регионе, на Кубани, в Крыму и над Азовским и Черным морями. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решат давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда «Том Сойерфест Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
1: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, кухотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я же его отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, ну, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
2: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
1: Аренда не работает, потому что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может расторгнуть с ними договор.
0: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа, объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов, а в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
5: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях,

0: уже в костюмах. Впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ. Но попадание получилось стопроцентное.
1: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон гран-при хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с Business FM, что этот процесс может быть непростым.
2: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепка, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор. Но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
1: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
4: Подробности.
5: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу SRF, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
3: В Чехии еще с 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опидума. А в Сингапуре с того же времени работает Лео Фрипорт – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
6: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
7: Нарофоминск – 65 тысяч жителей. А подмосковном селе Фоминское на реке Нара известно с 14 века. Настоящий расцвет начался в середине 19 столетия, когда Дмитрий Скуратов и Николай Лукин организовали бумагопредельную фабрику, вокруг которой со временем и вырос город Нарофоминск.
6: Как появлялись города на Бизнес FM.
8: Бизнес FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
10: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
10: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
10: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
10: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение.
10: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
12: Продолжительность жизни.
13: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине. Но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
14: Журналист Алена Копылова.
13: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грамотрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество – они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
12: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
15: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще, джунгли. Опа! Не, дороги нет и не будет.
3: Серьезной угрозы для жизни туристов на месте нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
16: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов. Довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды. На самом деле на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год. Соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
17: Как быстро спадает вода?
16: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорогу. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются этот лавовые потоки, поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то продут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
17: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
16: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. В конце концов, можно будет выслать вертолеты. Это дорого, затратно.
3: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в Ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходным. Сейчас эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. На каникулы их отправляют копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишений этим летом набрали заметную популярность, пишет South China Morning Post. Сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. А о старых новых трендах Варвара Кочеткова.
5: 10 дней такой тяжелой жизни обходятся китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
18: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, и они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
5: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной «Фатум-лагерь» при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
19: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что Фатум Парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты прежде, чем попасть вот в этот Фатум лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
5: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
6: Дело вкуса с Катей Калиной.
20: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Ливингстон» в Самаре, созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но казалось, что Африка рядом. Правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу джалов, популярную в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд-шефа Александра Райляна и шеф-кондитера Фатиму Салех тема и официальное разрешение перемешать белое с цветным, как исторически происходило в том же Кейптауне. Впрочем, там бульон был другим. Малайзия, Индонезия, Голландия, Португалия и Британия. Сейчас работает лишь веранда «Джамма». Основной ресторан возобновит работу осенью и обещает более широкий выбор именно африканских блюд. И специй, которые используют повара и которые добавляют в том числе в блюда европейская кухня, сумах, эфиопская смесь бербере с корицей, гвоздикой, имбирем и греческим пажитником и апельсиновый перец, использующийся в том числе и в десертах. В «Джамме» действует детское меню, есть отдельный зал для курения кальянов, не спасающий, впрочем, от их аромата тех, кто не планировал курить, тех же детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Business FM. Культ на личности. Лица на банкнотах. Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман, ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе. Культ на личности. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости коротко.
3: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же и спровоцировал, это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Он отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно, не стал раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнув, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Ирак после долгих просьб получил у иранских властей разрешение на проход части своих нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Это пишет иранское информагентство ИРНА. По его данным, выданные Ираку разрешения охватывают около трети довоенных объемов иракского экспорта нефти. Вместе с тем, власти Ирака прорабатывают альтернативные маршруты экспорта через Турцию, Сирию и Иорданию. Каролин Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. Сделаем Америку великой снова. Как напоминает Bloomberg, Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, а затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа уже в 24-м, а с января 25-го возглавила пресс-службу Белого дома. Как ранее сообщал Дональд Трамп, Левит покидает должность, чтобы больше времени проводить с маленькими детьми. Он пока не объявил, кто займет этот пост. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. В финале опорного прыжка в субботу он получил от судей 14 399 тысячных баллов. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзу взял британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были застрахованы. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос на билеты по улетным ценам? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс «Озон» попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос Business FM «Озон» сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. «Озону» еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
21: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
22: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
23: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. «Озон», по-моему, сделал то же самое.
22: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
23: То есть они обещали компенсировать?
22: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
21: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время Озон направляла отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала Бизнес ФМ в Макс продавец товаров для праздников Мария. Цитата.
1: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но